0: соловьем, с черемухой, с вечерними платьями и с поездкой на Кавказ в собственной машине.
1: Кто для тебя все это добудет?
0: Ты. Ты уже добыл. Ты отдал весь свой талант, всю жизнь. Для чего? Тебе всегда говорили, и ты сам думал, для детей, во имя детей. Но выходит, дети тоже не имеют права на счастье. У них нет права на красивую жизнь. Им опять говорят, что они должны смириться с тем, другим, третьим. И все это переносить во имя чего? Новых детей. А тем детям что скажут? Ты уверен, что они будут знать полное счастье? Надоело. Я хочу, наконец, думать о самой себе.
1: Людмила, ты врач. Самой профессии.
0: Я человек.
2: Ты просто дура.
0: Мамочка, у тебя когда-нибудь было мнение, отличное от мнения отца? Почему я дура? Потому что я после института 2 года проработала в провинциальной дыре, не знала театра, водопровода, получала газеты на 3-е сутки, а теперь решила больше туда не возвращаться? Дура ли я? Я приехала всего 3 часа назад и уже на вокзале купила билет на Антонию и Клеопатру. Боже мой, Антония и Клеопатра. Там меня спросили бы, Клеопатра это зверь? Отец, неужели ты думаешь, что я просто дрянь? Почему ты молчишь? Там меня такой не считали. Но Крайнов сказал, когда я уезжала в отпуск, вы больше не вернетесь. Он просто угадал, а понять он меня тоже не в состоянии. Вы все одинаковые, все. Вам не понять моего поколения. Вы как бульдозер, это сам Крайнов сказал, гребете от себя. А мы хотим хоть немножко к себе.
1: Постой, что это за Крайнов?
0: Да не в нем дело, директор завода мой непосредственный начальник. Кстати, человек, понятия не имеющий о личном счастье. И думающий, что все должны быть такими. Механизм, робот. И это страшно. Он умирать будет, а что вспомнит? Он не знает, как пахнут розы.
1: Матвей Крайнов.
0: Ты его знаешь?
1: Если это тот самый, черная шевелюра и прихрамывает на левую, кажется, ногу.
0: Седой, белый, как лунь. А вот хромает ли?
1: Седой? Последний раз я его видел 10 лет назад. Мог и посидеть, конечно. Вспомнить ему будет нечего. Матвею Крайнову.
3: Людмила, у тебя утюг перегреется.
0: Выключи его, мама. Крайнов. Молчаливый, сухой, странный человек.
1: Странный. Где мои папиросы?
3: Нет, я тебе не дам, Арсений. Что ты, милый? Это 7 с утра.
1: Спокойно. Шум мне более вреден, нежели никотин. Разве ты забыла? Ах, вот. Матвей Крайнов. Человек любопытной судьбы. Впрочем, я познакомился с ним ровно 45 лет назад. Я студент-медик Петроградского университета, а он... В тот вечер я впервые услышал

0: Осторожнее, осторожнее, осторожнее. Уберите таз. Достаньте простынь.
1: Господи помилуй. Где же ее взять-то?
0: Вы отец ребенка?
1: Да нет.
2: Мы соседи. Ох, хорошо про вас вспомнили, господин студент.
1: Теперь велят, слышал, не господином величать, а вроде бы товарищем. О, очнулась. Эй, Мария. Мария. Сын у тебя. Сын, слышь? Не ко времени, прости, Господи.
3: Мальчик.
0: Поздравляю, Мария. Наследник у вас. Вот что, запеленать его надо и подтопить в комнате, ведь зябко.
1: Ну да. А чем подтопить? Матвеевскими листовками, прости, Господи. Вот сам придет, да и подтопит.
0: Матвей, это кто?
2: Муж ейный. О, слышали, господин студент? Вот это и есть Матвей.
0: Да. Поднимитесь в мою комнату. Там у меня еще два стула. Если они такие сухие, будут гореть великолепно.
1: Ладно.
2: Мария, имя-то надумала?
3: Матвея дождусь. Девочку он хотел революцией назвать, а про мальчика не уговаривались.
0: Принесли? Хорошо.
1: Вот, видали, человека таким именем, прости, Господи. И зачем все это? Ведь одна морока.
3: О!
0: Пить не хотите?
3: Простите меня, гражданин студент. Хороший вы человек, только вот заплатить вам нечем.
0: Пить, говорю, не хотите?
2: Ох. Вы уж не обессудьте, господин студент. Бедность она ведь больше душевным словом благодарит.
3: Матвей.
4: Кто там?
5: Мария Игоревна здесь живет.
4: А ты кто такой?
1: Открывать? Господи, прости, и днем, не ночью,
0: покой. Дальше не проходите. Что вам угодно?
4: Почему это не проходить? Вы кто?
2: Студент он, товарищ.
0: Здесь новорожденный, а вы грязные и стучите.
4: Матвеев сын? Ребята...
6: Кто?
4: Матвеев сын.
6: Кто говорит? Говори, комиссар.
4: Мария. Мария, бой кончился.
3: Где Матвей?
4: Я комиссар отряда, в котором...
3: Где Матвей?
1: Господи.
4: Мария!
0: Зачем вы так жестоко?
2: Что же это делается?
4: Он велел тебе передать.
3: Что? Велел?
0: Жив Матвей. Он с вами, Мария. Надо думать теперь о нем.

0: Павел Сулимов.
1: Я.
0: Крайнова Мария.
2: Я.
0: На допрос. Ублюдка, бери.
2: Пойдем, Матвеюшка.
1: Прощайте, товарищ.
3: Ребенка, гады, пожалеете. Ребенок-то при чем? Молчать!
2: Устал, Матвеюшка? Хочешь на руки?
4: Я сам.

значит, не значит, да.

0: Позвольте доложить, господин полковник. Пленные доставлены.
1: Доктор, доктор, вы понимаете, почему мои офицеры смеются?
2: Признаться, нет.
1: Вот это наши противники. Классовые враги, так сказать. Вот этот тощий мужик, баба и ребенок. Вы понимаете, доктор, кого они вынуждены мобилизовать под свои рваные знамена?
3: Нас никто не мобилизовал.
1: Молчать!
4: Доктор, что вы на них так пристально смотрите?
2: Нет, я так... Но они не солдаты.
1: Мы захватили тачанку, доктор Горкуша. Он возница, вот этот мужик. Она была за пулеметом.
2: Да. Но мальчик...
1: Звереныш, вы хотите сказать. Вы либерал, доктор. Сейчас я вам преподам наглядный урок ненависти к коммунистам.
2: Я всего лишь врач, господин полковник. Я прошу вас...
1: Мальчик! Мальчик, вы так его назвали, доктор? Мальчик, подойди ко мне. Как тебя зовут?
5: Матвей.
1: Ах, какой хороший мальчик Матвей. А сколько тебе лет?
5: 5-й год.
1: Какой большой солдат революции. Звереныш. Если твоя мамка не скажет нам, сколько сабель в ее отряде, мы ее убьем. Понял?
5: Нет.
1: Понял?
2: Господин полковник.
1: Не мешайте, доктор. Вы здесь такой же солдат, как и я. И держите себя в руках.
2: Я не солдат, я мобилизованный вами врач. Мое дело спасать людей от физических страданий.
1: У этих людей нет страданий. Они не люди. Понял? И нет твоей мамы. Тебе ее жалко? Жалко, я спрашиваю?
5: Жалко.
6: Не плачь, Матвей.
1: Плачь. Плачь! Ну, звереныш, вот как мы с твоей мамкой! Плачь, звереныш! Кричи!
7: Ога, ты сволочь! Нас убивай, но это же дитё! Что ж ты с ним делаешь?
2: Господин полковник, позвольте мне их лично расстрелять. И ее, и...
1: Дошло! Рад за вас, доктор Горкуша. Поручик низовой! Возьмите доктора для приведения приговора в исполнение.
7: Слушаюсь, господин полковник.
2: Я хочу здесь, при вас. Дайте мне оружие.
1: Поздравляю, доктор, поздравляю. Но вы что-то слишком возбуждены. Не хотите ли пустить пулю себе в лоб?
2: Жаль пулю, господин полковник.
1: Вы лишены юмора.
3: Ты думаешь, подлец, я тебя не узнала? Совесть твоя в могиле. Где-то убийца ты, а не доктор.
1: Вот оно что. Вы, я вижу, старые друзья. Ну что ж, вот вам мой парабеллум.
2: Пусть выйдут все офицеры.
1: Стесняетесь, да? Господа офицеры, вы свободны.
7: Слушайте, господин полковник. Благодарю.
3: Не плачь, Матвей. Ни одной слезы, чтобы они не видели. Им отомстят за нас.
1: Ну-с, доктор.
3: О, доктор, вы...
2: Спокойно, Мария, спокойно. Заприте двери. Матвей, сюда. Открывайте окно. Выпить.

0: Кто там?
1: Можно.
0: А, это вы, Пахомыч?
1: А я не помешаю?
0: Что с вами поделаешь?
1: Одиночество, Арсений Александрович, хуже старости. А если и то, и другое? Все пишете?
0: Пишу.
1: Все это, диссертацию?
0: Ее, Пахомыч, ее.
1: Ночью-то спать положено.
0: Ну да.
1: Откуда, Арсений Александрович, у вас упорство берется? Вы из больницы-то хоть когда выходите?
0: Чаю хотите, Пахомыч?
1: Нет, премного благодарен. Меня отчаять в сон клонит, размаривает. А спать-то мне и нельзя. Всю больницу разворуют.
0: Так уж и всю.
1: Мягкий вы человек, Арсений Александрович. Вот даже не похоже по вашему характеру, что вы всю гражданку в конниц прослужили.
0: Врачом, Пахомыч, врачом.
1: А врач он тот же солдат. Только вооружение у него другое.
0: Не совсем так.
1: Арсений Александрович, не хотел я говорить, а третьего дня опять мальчишки в сад лазили. Целые яблони обобрали.
0: Мальчишек не трогать.
1: Да я уж и так не трогаю. Подошел издали и только попросил их иродов ветки не ломать. Как воробьи разлетелись. На зиму без фруктов останемся. Картошка кончается.
0: Ну и что же?
1: Мяса уж давно нет.
0: В соседнюю деревню поедем, купим.
1: Опасно, Арсений Александрович. Кулачья много бродит. Зверствуют. А вы и так у них на примете. О, слышите?
0: Что такое?
1: Никак опять мальчишки лезут. Шебуршит кто-то под окном.
0: Мальчишек не трогать. Не трогать. Гасите свет. Фу. Давайте посмотрим. Посмотрим.
2: Еще немного. Подожди. Ой, да ты что, торговать ими будешь?
3: Я мамки возьму.
2: Ой, а мне не для кого брать.
3: Может, еще найдется.
2: Нет, мне в детдоме сказали, что погибла.
3: А может и нет. Откуда они знают? Это сказали, чтоб ты не убежал. Без мамки, куда ж бежать-то?
2: Да нет, Васька, убили ее кулаки, это точно. Мне сам Захаров сказал, он не врет. И меня же хотели убить.
3: Тебя за что?
2: Ой, долго рассказывать. Я их выследил, потом мамке сказала. Утром меня в детдом отправили, а ночью они на сельсовет напали.
3: А зачем же детдом-то убежал? А? Куда?
2: Да так нужно. Человека одного ищу.
3: Кулака? Мстить будешь?
2: Им я все равно отомщу.
3: Нет,
2: другого человека. Хорошего. Мне мамка о нем говорила. Он нас из плена спас. Доктор он.
0: Знаешь, Пахомыч, Пахомыч, вот этот мальчишка мне как воздух. Пахомыч, приведите его сюда.
1: Чего это вы разволновались-то, Арсений Александрович?
0: Тише, тише, не спугни, не спугни.
3: А звать-то его как, Матвей?
2: Да фамилию только и знаю, и то не точно. Горбушка,
0: Пахомыч,
2: или вроде.
0: А? Идите, идите за ним. Осторожно. Не пугайте его.
1: Это мы завсегда, Арсений Александрович.
0: Вы, Пахомыч?
1: Как воробьи, Арсений Александрович. Пырха нету. Целые яблони обобрали. А вы говорили, чтобы этих иродов я не трогал.
0: Как же вы так?
1: Куда это вы, доктор? На ночь-то глядя.
0: Нужно, нужно, Пахомыч. Не ироды, это будущее наше, Пахомыч. Будущее. К утру вернусь.

0: Рышня, что я влюблён? Вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблён? Вот эта улица, вот эта...
1: Ну, друзья мои, я приехал.
2: А может, с нами, доктор, а?
3: А болезнями мы вас обеспечим, не волнуйтесь, доктор.
4: Не с нами, доктор, веселей, прям скажем. Прям скажем, веселей.
1: Спасибо, спасибо вам, друзья, за приглашение. Но я не за весельем еду. Эпидемия в этих краях.
4: Мы, конечно, тоже не художественные самодеятельности.
5: Не концерты даем.
4: Строители.
2: А вы, как и мы, добровольно?
1: Да, как сказать, был приказ отправить врача на борьбу с эпидемией.
2: Именно вас?
1: Нет, любого.
4: А вы?
1: Я?
4: Да.
1: А вы? Да, юноша, если вам не трудно, помогите, пожалуйста.
4: Чемодан, ребята,
3: давай, давай,
4: проводим доктора.
6: Ну, возьмем да. Мы вещички на плечи свои.
5: На станции выйдем все дружно.
0: На станции выйдем все дружно.
2: Здесь близко.
1: Не раньше, чем через год. Но вы уж к тому времени оттуда.
4: Уберем. Что вы? Там интересно. Ведь нашего города ищи на карте нет.
1: Ну идите в вагон, а то он уйдет без вас.
4: А мы пешком.
0: И только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог.
5: Приезжайте хоть через 20 лет. Нас спросите, добровольцев.
2: Семена Горина, нашего прораба.
5: И комсорга Крайнова.
1: Друзья, друзья, подождите, подождите. Кого? Кого вы сказали?
5: Меня или Крайнова?
1: Крайнова, не Матвея.
2: Его. Знакомы?
1: А где он? Кто он?
2: Рапфаковец, учились вместе.
5: Матвей! Матвей! Где он?
3: Матвей!
5: О, скорее! Что ему передать?
1: Скажите Матвею, что здесь доктор Гаркуша. Ага. Он помнит меня. Он должен помнить. Обязательно скажите, что я его разыскиваю уже 10 лет. Я приеду. Он знает...

0: Клава, перестань ходить, наконец. Как в одиночной камере.
1: Арсений, у тебя сдают нервы.
0: Ах, холодно.
1: Ты боишься?
0: Вчера ночью взяли Савицкого. Его тоже сначала исключили из партии, потом выгнали с работы.
1: Но тебе не за что бояться. Я, правда, плохо знаю Савицкого. Может быть, он и...
0: Савицкий честный человек.
1: Боже мой. Ох, боже мой, это не должно так долго продолжаться.
0: Ты уверена? Я тебе не говорил, не хотел расстраивать. Сегодня кто-то позвонил мне по телефону, не назвался, сказал, ждите. Ну? По голосу, по-моему, это Егоров.
1: Ну, позвони ему, спроси. И, может быть, он что-то знает.
0: Ты понимаешь, что ты говоришь? Мы сейчас как прокаженные. Молчит телефон. Нет ни товарищей, ни друзей, никого. Нас все боятся. Мы заразны. Мы отрезаны от всего живого.
1: Арсений, тише, соседи.
0: Вот видишь, соседи, а чего я должен бояться? Что я сделал такого?
1: Ты разбудишь Люду.
0: Хорошо, я буду шепотом. Что я сделал такого, из-за чего я должен краснеть? На партсобрании мне задавали вопросы. Кто ваши родители? Да, мой отец профессор университета. Это позор? Я должен отказаться от отца? Мне кричали, буржуй. Я не буржуй, я интеллигент.
1: Ну ты разбудишь Люду, Арсений.
0: Хорошо. Мне говорили, зачем вы приехали в Сибирь? Остановить эпидемию. И тут же реплика. Еще надо проверить, проверить. Не началась ли она с его приезда? Ты понимаешь? Ах, боже мой. Когда-нибудь, Клава, это время будут вспоминать как самое черное в жизни страны. Время, когда дети отказывались от своих отцов. Жены подозревали мужей. Когда люди отучились громко говорить. Когда шепот стал официально признанным способом общения между людьми. Не рыбами, а между живыми людьми.
1: Не все такие, Арсений, много честных.
0: Ты честная? Но ведь только что ты усомнилась в честности Савицкого. Ты честная, да? Но ведь в глубине души ты думаешь обо мне, как я попал в Белую армию.
1: Арсений, ты с ума сошел? Что ты говоришь?
0: Тихо,
1: замолчи.
0: Тише, ты.
1: Замолчи.
0: Ты действительно разбудишь Люду.
1: Нет, они всех сведут с ума. Что ты говоришь?
0: Ну ладно, ладно.
1: Что?
0: Успокойся, ну прости меня, нервы. Действительно, как им доказать, что я был насильно мобилизован, бежал, спас пленных? Я все думаю об этом, думаю и жду. Жду. Каждый шорох на лестнице, каждый звонок в дверь. Мне надоело ждать. Мне противно ждать. Без друзей, без знакомых, как в одиночной камере.
1: Арсений, ты самый честный человек. Ты самый умный человек. Я люблю тебя. Успокойся. Кто там?
2: Арсений Александрович Горкуша дома?
1: Он к вашим услугам. Только я прошу не шуметь. У нас спит маленькая дочь.
3: Хорошо. Хорошо, я тихо. Арсений Александрович, я Матвей.
0: Матвей? Какой?
3: Матвей Крайнов. Я все же нашел вас. Я приехал...
0: Матвей?
3: Арсений Александрович.
0: Матвей? Уходи.
1: Арсений.
0: Уходи, родной мой. Немедленно, ни одной секунды. Здесь опасно оставаться.
3: Что случилось?
0: Я жду, Матвей. Понимаешь? Жду ареста. Я ничего не могу доказать. И ты не сможешь. Тебе просто не поверят. Ты был тогда слишком мал. Давай попрощаемся. Матвей.
3: Арсений Александрович.
0: Матвей.
3: Арсений Александрович.
0: Уходи.
3: Я никуда не уйду. Или уйду вместе с вами.

0: Ложись!
1: Засекли гады.
2: Ничего. Нам бы только до леса добраться.
0: Пошли. Передай по цепи Фролова ко мне.
3: Фролова к капитану!
4: Фролова к капитану!
1: Дом какой-то.
2: В том-то и дело.
1: Товарищ капитан! Товарищ капитан! Явился
2: по... Ладно, Фролов, сейчас не до формы. Бери двоих. Дом видишь?
1: Вижу.
2: Обследуй. Если фашисты, бой не принимать, уходи тихо. Понял?
1: Понял.
2: Действуй.
1: Я бы эту луну расстрелял как личного врага.
2: А я думал, ты лирик. Луна, брат, для мирного времени создана. Тебе сколько лет?
1: 18. А вам, товарищ капитан, лет 40.
2: О, это борода маскирует. Я 17-го года.
1: Ровесник?
2: Да, ровесник. Только я, в отличие от советской власти, к сожалению, не вечен.
1: Идут! Товарищ капитан, товарищ капитан, в разбитом доме свои. Остатки штрафбата, человек 20.
0: Вперед!
1: Пошли! Давай,
0: пошли! Пошли, товарищ!
5: Осторожно, все проходите!
1: Если бы эту ночь, товарищ капитан, пропустить через сито, чтобы в нем вся война осталась, эх, была бы сказка, а не ночь.
2: Ты все-таки лирик, лейтенант.
0: Ложись!
4: Ой!
1: Товарищ капитан! Что с вами? Зацепило. А куда, товарищ капитан? Матвей Матвеевич. Убило.
0: Капитана убил.
2: Нет. Нога.
1: Фролов? Клади на шинель. Сейчас, товарищ капитан. Осторожнее, Фролов.
2: Вот
1: так. Подняли. Пошли.
0: Кто идет?
1: Свои.
0: Обходите слева. Мины тут.
2: Опускай. Кто это у вас?
1: Капитана нашего ранила. Только что.
2: Я сейчас человека пришлю. Своего штрафника. Он в этом деле соображает.
0: Сколько вас?
1: 75 человек.
2: О, будем вместе пробиваться. Берите нас под свое начало, товарищ лейтенант. Все штрафы мы уже давно заплатили.
0: Располагайся, ребята. А я пойду. Пришлю человека.
1: Товарищ капитан. Товарищ капитан. Матвей Матвеевич. Не слышит.
6: Кто ранен?
1: А ты что, смыслишь? Капитана нашего посвятить?
6: Если не трудно.
1: Вот где-то тут, у бедра.
6: Сюда, пожалуйста.
1: Ой.
6: Да, перебита берцовая кость. Осколок еще сидит. Спирт есть?
1: Есть.
6: Острый нож, кусок чистого бинта или платок.
1: Есть. Что будешь делать?
6: Оперировать. И, пожалуйста, не тыкайте мне, лейтенант. Я старше вас вдвое.
1: Простите.
6: Следите лучше за пульсом. Если пропадет, скажете мне. Давайте фонарь сюда, поближе. И перестаньте дрожать. Так. Так, пульс, лейтенант?
1: Есть пульс.
6: Капитан, вы меня слышите?
1: Без сознания он?
2: Нет, нет. Слышу.
6: Боль чувствуете?
1: Да.
6: Терпеть можете?
4: Могу, Арсений Александрович.
6: Что? Матвей? Матвей! Вот так встреча.
4: Арсений Александрович!
6: Спокойно, Матвей. Спокойно. Дайте нож скорее. И спирт.
7: Нож, спирт.
6: Ты у меня еще танцевать будешь.

0: добился отправки на фронт. Потерпи, потерпи. Штрафбат. А тебя тронули? Ладно, ладно, молчи, молчи. Так, еще немного, еще немного. Вот так. Все. Все. Гасите свет.
1: Арсений Александрович.
0: Лежать. Лежать. Двигаться ему категорически запрещаю. Понятно, лейтенант?
2: Так точно.
3: Товарищ лейтенант.
2: Да.
3: Кажется, нас опять засекли. Сейчас полезут.
2: Занять оборону.
3: Есть. Занять оборону.
2: Доктор. Доктор, можете оставаться здесь.
4: Здесь я больше не нужен. Я солдат. Прощай, Матвей. Дай руку.
2: Зачем вам это?
4: Что, Матвей?
2: Автомат, война.
4: Прощай, Матвей, когда-нибудь поговорим.
2: Лейтенант, лейтенант, прикажи ему остаться.
4: Не глупи, Матвей. Моя жизнь стоит копейку, но то, что мы защищаем, бесценно.
2: А Магадан?
4: Матвей, я защищаю страну, а не... Прощай. Прощай, Матвей.

0: Осторожно, граждане, здесь ступеньки. Осторожно, граждане, здесь ступеньки. Гражданин, или встаньте в очередь, или проходите.
1: Осторожно, граждане, здесь ступеньки.
2: Ну что ты? Что ты? Все люди не вечные. Ну, успокойся.
3: Это мы, товарищи, люди, а он вождь.
0: Осторожно, граждане, здесь ступеньки.
4: Знаешь, я уже третий раз прохожу.
5: Да? А меня на Петровке так прижали, что еле выбрался.
0: Осторожно, граждане, здесь ступеньки.
4: А это кто?
3: Где?
4: Рядом с...
3: Где это?
4: А этот в синем пиджаке?
3: А это...
0: Осторожно, граждане, здесь ступеньки. Гражданин, или проходите, или становитесь в очередь.
6: Я прохожу.
5: Арсений Александрович! Арсений Александрович,
6: Матвей,
5: идите сюда, вас пропустят. Ничего. Товарищ майор.
6: Не беспокойся, Матвей. Не надо.
5: Вы там уже были?
0: Осторожно, граждане, здесь ступеньки.
5: Почему? А пойдете?
7: Мама, он навсегда умер.
4: Молчи, глупая.
5: А ты в Москве? Проездом. Работаю в Сибири на заводе. Арсений Александрович, я все же не понимаю.
6: Ты многого еще не понимаешь, Матвей.
0: Граждане, здесь ступеньки. Осторожно, граждане, здесь ступеньки.
1: Граждане, здесь ступеньки.
0: Осторожно, граждане, здесь ступеньки.

0: Идти по ходу операции профессор давать объяснения не будет. Смотрите сами, наблюдайте внимательно, вопросы потом. Предупреждаю, никаких аплодисментов.
1: Больной готов?
0: Да, профессор.
1: Так, ну, как спали?
2: Спасибо, Арсений Александрович. Хорошо.
1: Великолепно. Пульс?
0: 80.
1: Наркоз. Сон видели?
2: Видел.
1: Расскажите.
2: Он не совсем приличный.
1: Ничего, здесь все свои.
2: Мне приснилось, Арсений Александрович, будто я космонавт, и мне предстоит первым лететь на Марс.
1: На Марс. А что же здесь неприличного?
2: Нескромно вроде. И вот как будто все собрались меня провожать, оркестр играет, я сажусь в ракету, вдруг объявляют, что со мной полетит командир, он входит в ракету, и я вижу, что это моя теща.
1: Пульс?
0: Нормальный.
1: Давление крови?
0: Нормальное.
1: Начнем, пожалуй.

0: Евгений Борисович, наложите повязку.
1: Хорошо.
0: Верочка, снимите перчатки.
2: Профессор.
0: Вам что, сестра?
2: Профессор, какой-то человек вас спрашивает. Он внизу. Говорит очень срочно.
0: Спасибо. Спасибо. Евгений Борисович.
1: Да?
0: Я скоро вернусь. Готовьте вопросы.
1: Хорошо.
0: Кто тут меня ждет?
3: Арсений Александрович, а ведь вот гражданин-то ведь вас не дождался. Минут 15 как ушли. Сказали, спешу. Вот записочку оставил.
0: Кто же это? Так. Дорогой Арсений Александрович, к сожалению, труба зовет. Времени в обрез, лечу дальше. Очень жалею, что не мог
4: вас увидеть. Я все знаю про ваши успехи и дела. Читал о вас в газетах, а портрет из правды даже вырезал и сентиментально повесил у себя над кроватью. Мне похвастать вроде бы и нечем. Получил новое назначение. Буду руководить заводом. Судя по всему, завод интересный, продукция его громкая, а мы, созидатели, поживем пока в тишине. Надеюсь, вам все ясно. Теперь о личных своих делах. Женился. Сын уже пошел в школу. Назвал его Арсением. Вы уж простите, вашу честь. Нога моя вроде бы зажила, но все же хромаю. Война оставила свою метку. После 20-го съезда я понял все, о чем вы мне тогда сказать не успели. Я прожил трудную жизнь, но краснеть мне не за что. Я как бульдозер гребу от себя и никогда не буду грести к себе. Я очень хочу, чтобы наши дети были счастливы. Во имя этого и стоит, пожалуй, жить. Обнимаю вас крепко, ваш Матвей.
0: 6 апреля 1961 года.

0: Это записка, Людмила, в правом ящике стола. Я получил ее, когда ты уже была там.
1: Действительно. Он приехал примерно через год после того, как я начала работу. Все совпадает.
0: Матвей Крайнов. А ты говоришь, что ему будет нечего вспомнить. Ну, ладно. Довольно об этом. Где мои папиросы?
2: А, это 12-й, Арсений. Нет, ты понимаешь,
0: я... Тише. Если бы мы с тобой обладали такой же непробиваемой кожей, как наша дочь, нас никакие бы дела не волновали. Но мы старики, мы более сентиментальны. Где папиросы, я спрашиваю?
2: Арсений. Люда, ты куда?
1: Я? В спальню отдохнуть.
2: Ах, у тебя есть полчаса. Так я поставлю утюг.
1: Зачем?
2: Как зачем? А разве ты пойдешь в мятом платье?
1: Куда?
2: Как куда? Ну, ты же говорила, что у тебя билеты на Антония и Клеопатра.
1: Я что-то устала с дороги. Полежать хочу.

0: Вот, собственно, и весь разговор, который произошел с моей дочерью. Я не знаю, какое решение она примет. Это зависит от того, что она поняла. Да, нам не принадлежат уже прожитые годы. Они уходят безвозвратно, оставляя след в памяти и в наших творениях. Но нам безраздельно принадлежит время, которое мы еще будем жить. Важно им правильно распорядиться.
1: Да? Слушаю. Кто? Володя! Боже мой, сколько зим! Володечка, одну минуту. Это еще один из ровесников, из матвеевского поколения. Вы знаете, с ним у меня связано не меньше воспоминаний. Впрочем, с ним ли именно? Старость — не лучший стимулятор памяти. Я мог что-то и поднапутать. Хотя, собственно говоря, если в рассказанной мною истории я каждый раз встречался с человеком, имя которого было не обязательно Матвей, разве это что-то меняет? Алло, Володя, я рад тебя слышать. Где же ты сейчас? Как ты?
0: Что делать собираешься?

0: Ретро-клуб представляет «Назад в детство».
1: В доме 8/1 у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча, по фамилии Степанов и по имени Степан, из районных великанов самый главный великан. Уважали дядю Степу за такую высоту. Шел с работы дядя Степа, видно было за версту. Лихо мерили шаги две огромные ноги. 45-го размера покупал он сапоги. Он разыскивал на рынке величайшие ботинки. Он разыскивал штаны небывалой ширины. Купит с горем пополам, повернется к зеркалам, вся портновская работа разъезжается по швам. Он через любой забор с мостовой глядел во двор. Лай собаки поднимали, думали, что лезет вор. Брал в столовой дядя Степа для себя двойной обед. Спать ложился дядя Степа, ноги клал на табурет. Сидя, книги брал со шкафа. И не раз ему в кино говорили: «Сядьте на пол, вам, товарищ, все равно». Но зато на стадион проходил бесплатно он. Пропускали дядю Степу, думали, что чемпион. От ворот и до ворот знал в районе весь народ, где работает Степанов, где прописан, как живет. Потому что всех быстрее, без особенных трудов, он снимал ребятам змея с телеграфных проводов. И того, кто ростом мал, на параде поднимал, потому что все должны видеть армию страны. Все любили дядю Степу, уважали дядю Степу. Был он самым лучшим другом всех ребят со всех дворов. Он домой спешит с Арбата. «Как живешь?» — кричат ребята. Он чихнет, ребята хором: «Дядя Степа, будь здоров!» Дядя Степа утром рано быстро вскакивал с дивана, окна настежь открывал, душ холодный принимал. Чистить зубы дядя Степа никогда не забывал. Человек сидит в седле, ноги тащит по земле. Это едет дядя Степа по бульвару на осле. «Вам, — кричат Степану люди, — нужно ехать на верблюде!» На верблюде он поехал, люди давятся со смеха. «Эй, товарищ, вы откуда? Вы раздавите верблюда! Вам при вашей вышине нужно ехать на слоне!» Дяде Степе 2 минуты остается до прыжка. Он стоит под парашютом и волнуется слегка. А внизу народ хохочет: «Вышка с вышки прыгать хочет!» В тир под низенький навес дядя Степа еле влез.
2: «Разрешите обратиться, я за выстрелы плачу. В этот шар и в эту птицу я прицелиться хочу».
1: Оглядев с тревогой тир, говорит в ответ кассир: «Вам придется на колени, дорогой товарищ, встать. Вы же можете мишени без ружья рукой достать». До утра в аллеях парка будет весело и ярко, будет музыка греметь, будет публика шуметь. Дядя Степа просит кассу:
2: «Я пришел на карнавал. Дайте мне такую маску, чтоб никто не узнавал».
1: «Вас узнать довольно просто», — раздается дружный смех. «Мы узнаем вас по росту. Вы, товарищ, выше всех». Что случилось? Что за крик? Это тонет ученик. Он упал с обрыва в реку. Помогите человеку.
2: На глазах всего народа дядя Степа лезет в воду.
1: «Это необыкновенно!» – все кричат ему с моста. «Вам, товарищ, по колено все глубокие места!» Жив, здоров и невредим мальчик Вася Бородин. Дядя Степа в этот раз утопающего спас. За поступок благородный все его благодарят. Попросите что угодно, дяде Степе говорят. Мне не нужно ничего. Я задаром спас его. Паровоз летит, гудит, машинист вперед глядит. Машинист у полустанка кочегару говорит: от вокзала до вокзала сделал рейсов я немало, но готов идти на спор, это новый семафор. Подъезжают к семафору, что такое за обман? Никакого семафора, у пути стоит Степан. Он стоит и говорит: здесь дождями путь размыт. Я нарочно поднял руку, показать, что путь закрыт. Что за дым над головой? Что за гром по мостовой? Дом пылает за углом, 100 зевак стоит кругом. Ставит лестницы команда, от огня спасает дом. Весь чердак уже в огне, бьются голуби в окне. На дворе в толпе ребят дяде Степе говорят: неужели вместе с домом наши голуби сгорят?
2: Дядя Степа с тротуара достает до чердака. Сквозь огонь и дым пожара тянется его рука.
1: Он окошко открывает, из окошка вылетают 18 голубей, а за ними воробей. Все Степану благодарны, спас он птиц, и потому стать немедленно пожарным все советуют ему. Но пожарникам в ответ говорит Степанов: нет, я на флот служить пойду, если ростом подойду. В коридоре смех и шепот, в коридоре гул речей, в кабинете дядя Степа на приеме у врачей. Он стоит, его нагнуться просит вежливо сестра. Мы не можем дотянуться, объявляют доктора. Все от зрения до слуха мы исследуем у вас. Хорошо ли слышит ухо, далеко ли видит глаз? Дядю Степу осмотрели, проводили на весы и сказали: в этом теле сердце бьется, как часы. Рост велик, но ничего, примем в армию его. Но вы в танкисты не годитесь, в танки вы не поместитесь. И в пехоту не годны, из окопа вы видны. С вашим ростом в самолете неудобно быть в полете. Ноги будут уставать, вам их некуда девать. Для таких, как вы, людей не бывает лошадей. А на флоте вы нужны. Послужите для страны.
2: Я готов служить народу, раздается Степин бас. Я пойду в огонь и в воду. Посылайте хоть сейчас.
1: Вот прошли зима и лето, и опять пришла зима. Дядя Степа, как ты? Где ты? Нету с моря нам ответа, ни открытки, ни письма. И однажды мимо моста к дому 8/1 дяди Степиного роста двигается гражданин. Кто, товарищи, знаком с этим видным моряком? Он идет, скрипят снежинки у него под каблуком. В складку форменные брюки, он в шинели под ремнем, в шерстяных перчатках руки, якоря блестят на нем. Вот моряк подходит к дому, всем ребятам незнакомый, и ребята тут ему говорят: а вы кому?
2: Дядя Степа обернулся, поднял руку к козырьку и ответил: я вернулся. Дали отпуск моряку. Ночь не спал, устал с дороги, не привыкли к суше ноги. Отдохну, надену китель, на диване полежу, после чая заходите, 100 историй расскажу.
1: Про войну и про бомбежку, про большой линкор «Марат», как я ранен был немножко, защищая Ленинград. И теперь горды ребята, пионеры, октябрята, что знакомы с дядей Степой, с настоящим моряком. Он домой идет с Арбата. «Как живешь?» – кричат ребята. И теперь зовут ребята дядю Степу маяком. Дядя Степа – милиционер. Кто не знает дядю Степу? Дядя Степа всем знаком. Знают все, что дядя Степа был когда-то моряком, что давно когда-то жил он у заставы Ильича, и что прозвище носил он дядя Степа Каланча. И сейчас среди великанов, тех, что знает вся страна, жив-здоров Степан Степанов, бывший флотский старшина. Он шагает по району от двора и до двора, и опять на нем погоны с пистолетом кобура. Он с кокардой на фуражке, он в шинели под ремнем, герб страны блестит на пряжке, отразилось солнце в нем. Он идет из отделения, и какой-то пионер рот раскрыл от изумления. Вот так милиционер! Дядю Степу уважают все от взрослых до ребят. Встретят, взглядом провожают и с улыбкой говорят. Да, людей такого роста встретить запросто непросто. Да, такому молодцу форма новая к лицу. Если встанет на посту, все увидят за версту. Возле площади затор, поломался светофор. Загорелся желтый свет, а зеленого все нет. 100 машин стоят, гудят, с места тронуться хотят. 3, 4, 5 минут им проезда не дают. Тут сотруднику оруда дядя Степа говорит: «Что, братишка, дело худо, светофор-то не горит». Из стеклянной круглой будки голос слышится в ответ: «Мне, Степанов, не до шутки! Что мне делать, дай совет!»
2: Рассуждать Степан не стал, светофор рукой достал,
1: в серединку заглянул, что-то где-то подвернул, в то же самое мгновение загорелся нужный свет, восстановлено движение, никаких заторов нет. Нам ребята рассказали, что Степана с этих пор малыши в Москве прозвали дядя Степа светофор. Что случилось? На вокзале плачет мальчик лет 5. Потерял он маму в зале. Как теперь ее найти?
2: Все милицию зовут, а она уж тут как тут.
1: Дядя Степа не спеша поднимает малыша, поднимает над собою, над собой и над толпою под высокий потолок. Посмотри вокруг, сынок. И увидел мальчик прямо у аптечного ларька утирает слезы мама, потерявшая сынка. Слышит мама голос Коли: «Мама, мама, вот где я!» Дядя Степа был доволен. Не распалась семья. Шел из школы ученик, всем известный озорник. Он хотел созорничать, но не знал, с чего начать. Шли из школы две подружки в белых фартуках болтушки, в сумках книжки и тетрадки, а в тетрадках все в порядке. Вдруг навстречу озорник, в ранце с двойками дневник, нет эмблемы на фуражке и ремень уже без пряжки. Не успели ученицы от него посторониться, он столкнул их прямо в грязь, над косичками смеясь. Ни за что он их обидел у прохожих на виду, а потом трамвай увидел, прицепился на ходу, на подножку встал ногой, машет в воздухе другой. Он не знал, что дядя Степа видит все издалека. Он не знал, что дядя Степа не простит озорника. От дверей универмага дядя Степа в тот же миг сделал 3 огромных шага через площадь напрямик. На трамвайном повороте снял с подножки сорванца.
2: «Отвечайте, где живете? Как фамилия отца?
1: С постовым такого роста спорить запросто непросто. На реке и треск, и гром, ледоход и ледолом. Полоскала по старинке бабка в проруби простынки. Треснул лед, река пошла, и бабуся поплыла. Бабка охает и стонет. Ой, белье мое утонет. Ой, попала я в беду. Ой, спасите, пропаду.
2: Дядя Степа на посту, он дежурит на мосту. Дядя Степа сквозь туман смотрит вдаль, как капитан. Видит льдина, а на льдине плачет бабка на корзине. Не опишешь, что тут было. Дядя Степа руки вниз, перегнувшись за перила, как над пропастью повис. Он успел схватить в охапку перепуганную бабку, а старуха за корзину: «Я белье свое не кину». Дядя Степа спас ее и корзину, и белье. Шли ребята мимо здания, что на площади Восстания. Вдруг глядят, стоит Степан, их любимый великан. Все застыли в удивлении. «Дядя Степа, это вы? Здесь не ваше отделение и не ваш район Москвы». Дядя Степа козырнув, улыбнулся, подмигнув. «Получил я пост почетный, и теперь на мостовой, там, где дом стоит высотный, есть высотный постовой».
1: Как натянутый платок, гладко залитый каток. На трибунах все встают, конькобежцам старт дают. И они бегут по кругу, а болельщики друг другу говорят: «Гляди, гляди, самый длинный впереди! Самый длинный впереди, номер 8 на груди!» Тут один папаша строгой своего спросил сынка:
2: «Вероятно, эти ноги у команды Спартака?»
1: В разговор вмешалась мама: «Эти ноги у Динамо! Очень жаль, что наш Спартак не догонит их никак!»
2: В это время объявляют: «Состязанием конец! Дядю Степу поздравляют! Ну, Степанов,
1: молодец!» Дядя Степою гордится вся милиция столицы. Степа смотрит сверху вниз, получает первый приз. Дяде Степе, как нарочно, на дежурство надо срочно. Кто сумел бы по пути постового подвести?
2: Говорит один водитель, молодой автолюбитель: «Вас подбросить к отделению посчитал бы я за честь, но, к большому сожалению, вам в москвич мой не залезть». «Эй, Степанов, я подкину!» – тут другой шофер позвал. «Залезай ко мне в машину, в многотонный самосвал».
1: В детском мире, в магазине, где игрушки на витрине, появился хулиган.
2: Он салазки опрокинул, из кармана гвоздик вынул, продырявил барабан. Продавец ему: «Платите?»
1: Он в ответ: «Не заплачу».
2: «В отделение хотите?»
1: Отвечает: «Да, хочу». Только вдруг у хулигана сердце ёкнуло в груди. В светлом зеркале Степана он увидел позади.
2: «В отделение хотите?»
1: «Что вы, что вы? Не хочу!»
2: «Деньги в кассу заплатите!»
1: «Сколько нужно? Заплачу!»
2: Постовой Степан Степанов был грозой для хулиганов.
1: Как-то утром, в воскресенье, вышел Степа со двора.
2: «Стоп! Не с места! Нет спасения!» – облепила детвора.
1: На начальство смотрит Витя, от смущения морщит нос. «Дядя Степа, извините».
2: «Что такое?»
1: «Есть вопрос. Почему, придя с Балтфлота, вы в милицию пошли? Неужели вы работу лучше этой не нашли?»
2: Дядя Степа брови хмурит, левый глаз немного щурит, говорит:
1: Ну что ж, друзья,
2: на вопрос отвечу я. Я скажу вам по секрету, что в милиции служу, потому что службу эту очень важной нахожу. Кто с жезлом и с пистолетом на посту зимой и летом? Наш советский постовой – это тот же часовой. Ведь недаром сторонится милицейского поста, и милиции боится тот, чья совесть нечиста. К сожалению, бывает, что милиции пугают непослушных малышей. Как родителям не стыдно, это глупо и обидно. И когда я слышу это, я краснею до ушей.
1: У ребят второго класса с дядей Степой больше часа продолжался разговор. И ребята на прощание прокричали: «До свидания! До свидания! До свидания, дядя Степа! Светофор!» Дядя Степа и Егор. Я, друзья, скажу вам сразу, эта книжка по заказу. Я приехал в детский сад, выступаю у ребят. «Прочитайте дядю Степу», — хором просит первый ряд. Прочитал ребятам книжку, не успел на место сесть, поднимается парнишка: «А у Степы дети есть?» Что скажу ему в ответ? Тяжело ответить: «Нет». Что стряслось в родильном доме в этот зимний день с утра? Это с кем гостей знакомят сестры, няни, доктора? В светлой солнечной палате возле мамы на кровати, на виду у прочих мам, спит ребенок небывалый, не малыш, а целый малый, полных 8 килограмм. По палатам слышен шепот, слышен громкий разговор. Родился у дяди Степы сын по имени Егор. На 7-е отделение в адрес папы старшины направляет поздравление вся милиция страны. Поступают телеграммы: «Что за новый Геркулес? Уточните килограммы, подтвердите точный вес». Поздравляет город Горький: «Октября-то, малыши, дяде Степе и Егорке наш привет от всей души». Поздравляют дядю Степу и Ташкент, и Севастополь. Малышу подарок шлет боевой Балтийский флот. Поздравления в отделении почтальон носить устал. Дядя Степа от волнения заикаться даже стал. Богатырь, а не ребенок. Как не верить чудесам? Вырастает из пеленок не по дням, а по часам. Вот уж ест кисель он с ложки, говорит: «Агу, ага». Вот уже он встал на ножки, сделал первых 2 шага. Вот уже стоит Егорка у доски с мелком в руке. Вот и первая 5 у Егорки в дневнике. По часам он спать ложится, указаний не ждет. Если даже что-то снится, в 7 утра Егор встает. В зной, в морозли, все равно раскрывает он окно, быстро делает зарядку, ест на завтрак яйца всмятку, 5 картофельных котлет, 2 стакана простокваши и 1 тарелку манной каши. Каша тоже не во вред. Про Степанова Егора слух разнесся очень скоро. Мальчугану 10 лет, но у малого ребенка не по возрасту силенка, не ребенок, а атлет. Среди тысяч малышей нет подобных крепышей. Назревает где-то ссора, переходит в драку спор. Нет ни драки, ни раздора, если рядышком Егор. Хоть и ростом не в отца, не обидишь молодца. Он кладет на 2 лопатки в школе лучшего борца, чемпиона по борьбе из 7 класса Б. Дядя Степа рад и горд, что сынишка любит спорт. Раз в снегу застряла «Волга», буксовала очень долго. Буксовала б до сих пор, не заметь ее Егор. За рулем водитель косо смотрит с грустью под колеса, про себя бормочет зло. Вот беда, как занесло. Подошел Егорка сзади и помог чужому дяде. Уперся в забор ногой, поднажал разок-другой. Дядя очень удивился, дал сигнал и покатился. По траве скользят ботинки, в синеве орлы парят. Растянулся по тропинке туристический отряд. Всем в походе трудновато, все идут не налегке, и лежат не пух и вата в пионерском рюкзаке. В гору движется гора всевозможного добра. Это тащит наш Егорка, две палатки, два ведерка и дровишки для костра. Нагрузил он столько клади, что ни спереди, ни сзади не признаете его. Что поделать, раз в отряде нет сильнее никого? День за днем, из года в год, дядя Степин сын растет. Краснощек, широк в плечах, ходит в первых силачах, коренаст и мускулист, всеми признанный штангист. Первый день соревнования. В зале слышится «Внимание!» Выступает средний вес. На помост Егор выходит, люди глаз с него не сводят, проявляют интерес. В этом зале не впервые бьют рекорды мировые, и медали золотые выдаются мастерам. В этот раз рекорд Европы бьет сынишка дяди Степы. Поднимает, выжимает 330 килограмм. От такой большой удачи дядя Степа чуть не плачет, шепчет на ухо жене: «Я, Маруся, как во сне». Чемпиону сразу дали золотые две медали. Позвонили из газет. Срочно требует портрет. Два заморских репортера просят вежливо Егора на вопросы дать ответ. «Сколько лет вам?»
2: 20 лет.
1: «Ваше главное желание?»
2: «Получить образование».
1: «Кем же вы хотите стать?»
2: «Между звездами летать».
1: Улыбнулись репортеры. «Вы умеете мечтать?»
2: «Да», — сказал Егор, — «умею. Отказать себе не смею. Так мечтает вся страна, вся семья большая наша. Познакомьтесь, мой папаша — милицейский старшина».
1: Репортеры поклонились, по-английски извинились и, закрыв магнитофон, быстро выбежали вон.
2: «Порт открыт международный, порт воздушный, а не водный, новый аэровокзал, пассажиров полный зал. Через каждую минуту отлетают корабли, тот в Гаванну, тот в Калькутту, на другой конец земли, как небесные принцессы пробегают стюардессы. Пограничная охрана на своих стоит постах, ставит штампы в иностранных и в советских паспортах.
1: У людей в руках билеты и букеты, и пакеты, громкий говор, шутки, смех. Только это не туристы, а гимнасты и штангисты, и, конечно, футболисты. Мы отлично знаем всех. Все они по именам с детских лет знакомы нам.
2: Провожают мамы, папы, дяди Коли, тети Капы, внуки, дочки, сыновья. Есть у каждого семья. На прощание все подряд вперемешку говорят: «Побежишь, не оступись, прибежишь, не простудись».
1: В каждом деле нужен опыт, чтобы зря не тратить сил.
2: С сыном шутит дядя Степа: «Штангу дома не забыл?»
1: Миновали 3 недели. Прилетели? Прилетели. Как летели? Не устали?
2: Все в порядке.
1: Где медали? Голоса со всех сторон.
2: «Здравствуй, сын! Здорово, папа!»
1: Дядя Степе крикнул с трапа: «Олимпийский чемпион!»
2: Есть у нас малоприметный городок полусекретный. Окружил его забор.
1: среди летчиков военных, испытателей отменных, в городке живет Егор. Он по званию майор. Сильный, смелый и серьезный, он достиг своей мечты в изучении дали звездной, в покорении высоты. Чтобы выполнить задание на ракетном корабле, неземные испытания проходил он на земле. И однажды утром рано мы услышим в тишине: космонавт Егор Степанов с Марса шлет привет Луне. То-то будет сообщение: с Марса шлет привет Луне. То-то будет восхищение и в седьмое отделение от министра поздравления дяде Степе старшине. Дядя Степа ветеран. Жил в Москве Степан Степанов, знатный милиционер. А теперь Степан Степанов рядовой пенсионер. Ветеран в годах немалых, человек уже седой. Изо всех людей бывалых все же самый молодой. Не сидит Степанов дома, не глядит весь день в окно, и не ищет он знакомых, чтоб сразиться в домино. Чем же занят дядя Степа, детство нашего героя? Как и прежде, дядя Степа крепко дружит с детворой. Взять, к примеру, стадион, где ребята, там и он. В зоопарк ребят ведут, дядю Степу дети ждут. Вот своим широким шагом через площадь он идет, а вокруг детей ватага, любознательный народ. Расскажите, дядя Степа, как живет ваш сын Егор? Покажите, дядя Степа, как глядеть через забор?
2: Дядя Степа рад стараться. Покажу. Смотрите, братцы.
1: Он не знает чувства меры, говорят пенсионеры. Дядя Степа и сейчас хочет быть моложе нас. Разве что-то есть на свете, что надолго можно скрыть? Пятиклассник Рыбкин Петя потихоньку стал курить. У парнишки к сигаретам так и тянется рука. Отстает по всем предметам. Не узнать ученика. Начал кашлять, дурачок. Вот что значит табачок.
2: Дядя Степа брови хмурит. Кто из вас, ребята, курит? Я курящих не терплю. Сам здоровье не гублю. Вы сознательный народ. Тот, кто курит, шаг вперед.
1: За себя один в ответе, покраснев при всех как рак, пятиклассник Рыбкин Петя сделал требуемый шаг. Что тут много говорить? Обещаю не курить.
2: Подмигнул Степанов детям, руку мальчику пожал. Знают все, что Рыбкин Петя слово данное сдержал. Высоту берет пехота в наступлении войска. Как лягушку из болота кто-то тянет языка. Даже девочкам не спится, им, медсестрам, не до сна. То идет игра зорница, не военная игра. Дядя Степа на пригорке, да еще на бугорке, наблюдает взглядом зорким за сражением вдалеке.
1: Подбежал Вертушкин Митя, просит взводный командир: дядя Степа, хоть пригнитесь, вы ж такой ориентир.
2: Дядя Степа улыбнулся, но послушался, пригнулся. Видит бывший старшина, хоть играют, а война.
1: Окружили дядю Степу, прямо в штаб ведут его. Признавайтесь, дядя Степа, вы болели за кого?
2: Я не должен отвечать, мне придется помолчать. Я задержан, я в плену, и болтать я не начну.
1: Все закончилось к обеду. Можно праздновать победу. Победили те и те, что сошлись на высоте. Как-то утром дядю Степу повстречали во дворе. Вы куда?
2: Лечу в Европу. Дома буду в сентябре. Есть билет, есть путевка. Самолет Москва-Париж. Отказаться ведь неловко. И не хочешь, полетишь.
1: Все заходят в самолет. Ну, вези, Аэрофлот.
2: Дядя Степа в кресло сел, пристегнулся, завтрак съел. Только в руки взял газету. Что такое?
1: Прилетел. На три точки приземлился и в Париже очутился.
2: Башню Эйфеля в Париже дядя Степа посетил.
1: Вы, конечно, чуть пониже, переводчик пошутил. В старой ратуше туристов принимал почтенный мэр. И, подняв бокал искристый за французских коммунистов, выпил наш пенсионер. Сидя рядом с партизаном, о Москве поговорил. Двум рабочим ветеранам по матрешке подарил.
2: Дядю Степу в гости звали, приглашали в ресторан и повсюду называли по-французски «великан».
1: И однажды с чемоданом, сквозь рентген пройдя сперва, сел турист Степан Степанов в самолет Париж-Москва. У окошка в кресло сел, пристегнулся, завтрак съел. Только взялся за газету, что такое? Прилетел. Как леталось, дядя Степа? Как здоровье? Как Европа? А Степанов всем в ответ. Лучше дома места нет. В пятом классе сбор отряда. Всем на сбор явиться надо. Объявляется аврал. Дядя Степа захворал. Дядя Степа простудился и в кровати очутился. А друзья уж тут как тут. Те вошли, а эти ждут. Кто несет ему варенье, кто свое стихотворение, кто заваривает чай. Дядя Степа, вот малина, пейте вместо аспирина. Дядя Степа, не скучай. Не прошло еще недели, дядя Степа встал с постели, вышел в пятницу во двор, а навстречу сын Егор. Повстречались сын с отцом, каждый смотрит молодцом. Можешь нас поздравить с дочкой, космонавт отцу сказал. Надо здесь поставить точку. Дядя Степа дедом стал.
3: Внимание всем постам ГАИ! Задержать белые «Жигули». Будьте осторожны, преступник вооружен.
4: Прилетаю я на Таити, а вы не были на Таити?
5: Гаити, Гаити. Не были мы ни в какой Гаити. Нас и здесь неплохо кормят.
0: Ретро-клуб. Интернет-радио со старых пластинок и магнитных лент.

0: Мой маленький друг, добрый вечер. Это я, сказочник. Сегодня почитаю тебе сказку, которую ты очень любишь. Это сказка французского писателя Шарля Перро о Красной Шапочке. Послушай. Жила-была в одной деревне маленькая девочка. Такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой нарядной красной шапочке. Соседи так про нее и говорили: «Вот красная шапочка идет». Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: «Сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она». Собралась красная шапочка и пошла к бабушке в другую деревню. Идет она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку, да только он не посмел. Где-то близко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк и спрашивает девочку: «Куда ты идешь, красная шапочка?» А красная шапочка еще не знала, как это опасно останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Поздоровалась она с волком и говорит: «Иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла».
1: «А далеко ли живет твоя бабушка?» – спрашивает волк.
0: «Довольно далеко», – отвечает красная шапочка, – «вон в той деревне за мельницей. В первом домике с краю».
1: «Ладно, — говорит волк, — я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет».
0: Сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она, не торопясь, по пути то и дело останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты. Не успела она еще и до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучит в дверь. Тук-тук, тук-тук-тук. «Кто там?» – спрашивает бабушка.
2: «Это я, внучка ваша, красная шапочка», — отвечает волк тоненьким голоском. «Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла».
0: А бабушка была в это время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка, и крикнула: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется». Волк дернул за веревочку, дверь открылась, бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась. Тук-тук-тук-тук-тук.
1: «Кто там?» – спрашивает волк, а голос у него громкий.

0: дверь и откроется. Красная шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит: «Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной. Ты, верно, очень устала».
1: Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает: «Бабушка, почему у вас такие большие руки?»
0: «Это чтобы крепче обнять тебя, дитя мое».
1: «Бабушка, а почему у вас такие большие уши?»
0: «Чтобы лучше слышать, дитя мое».
1: «Бабушка, почему у вас такие большие глаза?»
0: «Чтобы лучше видеть, дитя мое».
1: «Бабушка, почему у вас такие большие зубы?»
0: «А это чтобы скорее съесть тебя, дитя мое».
1: Не успела красная шапочка и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил вместе с башмачками и красной шапочкой.
0: Но, по счастью, в это время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. А потом они распороли ему брюхо, и оттуда вышла красная шапочка, а за ней и бабушка. Обе целые и невредимые.

0: Замазка. Однажды Стекольчик замазывал на зиму рамы, а Костя и Шурик стояли рядом и смотрели. Когда Стекольчик ушел, они отковыряли от окон замазку и стали лепить из нее зверей. Только звери у них не получились. Тогда Костя слепил змею и говорит Шурику: «Посмотри, что у меня получилось». Шурик посмотрел и говорит: «Ливерная колбаса». Костя обиделся и спрятал замазку в карман. Потом они пошли в кино. Шурик все беспокоился и спрашивал: «Где замазка?» А Костя отвечал: «Вот она, в кармане, не съем я ее». В кино они взяли билеты и купили 2 мятных пряника. Вдруг зазвонил звонок, Костя бросился занимать место, а Шурик где-то застрял. Вот Костя занял 2 места, на одно сел сам, а на другое положил замазку. Вдруг пришел незнакомый гражданин и сел на замазку. Костя говорит: «Это место занято, здесь Шурик сидит». «Какой такой Шурик? Здесь я сижу», — сказал гражданин. Тут прибежал Шурик и сел рядом с другой стороны. «Где замазка?» — спрашивает. «Тише», — прошептал Костя и покосился на гражданина. «Кто это?» — спрашивает Шурик. «Не знаю». «Что ж ты его боишься?» «Он на замазке сидит». «Зачем же ты отдал ему?» «Я не давал, а он сел». «Так забери». Тут погас свет и началось кино. «Дяденька», — сказал Костя, «отдайте замазку».
1: «Какую замазку?»
0: «Которую мы из окна выковырили».
1: «Из окна выковырили?»
0: «Ну да, отдайте, дядя».
1: «Да я не брал у вас».
0: «Мы знаем, что не брали. Вы сидите на ней».
1: «Сижу?»
0: «Ну да».
1: Гражданин подскочил на стуле.
0: «Что же ты раньше молчал, негодный? Так я ведь говорил вам, что место занято».
1: «Когда же ты говорил? Когда я сел уже?»
0: «Откуда же я знал, что вы сядете?» Гражданин встал и принялся шарить на стуле.
1: «Ну где же ваша замазка, злодеи?» — проворчал он.
0: «Постойте, вот она», — сказал Костя.
1: «Где?»
0: «Вот, на стуле размазалась. Мы сейчас счистим».
1: «Счищайте скорее, негодные!» — кипятился гражданин.
0: «Садитесь!» — кричали на них сзади.
1: «Не могу!» —
0: оправдывался гражданин. «У меня тут замазка!»
1: Наконец ребята соскоблили замазку.
0: «Ну, теперь хорошо», — сказали они. «Садитесь».
1: Гражданин сел. Стало тихо. Костя уже хотел смотреть кино, но тут послышался шепот Шурика:
2: «Душа съел свой пряник». «Нет еще, а ты?»
3: «Я тоже нет».
2: «Давай есть».
3: «Давай».
1: Послышалось чавканье. Костя вдруг плюнул и прохрипел:
2: «Послушай, у тебя пряник вкусный?»
1: «Угу, а у меня невкусный. Мягкий какой-то. Наверное, растаял в кармане».
2: «А замазка где?»
1: «Замазка вот, в кармане. Только постой, это не замазка, а пряник. Тьфу, в темноте перепутал, понимаешь? Замазку и пряник. Тьфу, то-то я гляжу, что она невкусная».
0: Костя со злости швырнул замазку на пол.
2: «Зачем же ты ее бросил?» — спросил Шурик. «А на что мне она?»
0: «Тебе не нужна, а мне нужна», — проворчал Шурик и полез под стул искать замазку.
1: «Где же она?» — сердился он.
0: «Вот ищи теперь».
1: «Сейчас я найду», — сказал Костя и тоже исчез под стулом.
0: «Ай!» — послышалось вдруг откуда-то снизу.
1: «Дядя, пустите! Кто это там?»
0: «Это я».
1: «Кто я?»
0: «Я Костя, пустите меня».
1: «Да я ведь не держу тебя.
0: Вы мне на руку наступили».
1: «Что же ты полез под стул?
0: Я замазку ищу».
1: Костя пролез под стулом и встретился с Шуриком нос к носу.
2: «Кто это?» — испугался он.
1: «Это я, Шурик».
2: «А это я, Костя».
1: «Нашел?»
2: «Ничего не нашел».
1: «И я не нашел.
2: давай лучше кино смотреть. А то все пугаются, в лицо ногами тыкают, думают, собака.
1: Костя и Шурик пролезли под стульями и уселись на свои места. Перед ними на экране мелькнула надпись «Конец».
0: Публика бросилась к выходу. Ребята вышли на улицу.
4: «Что это за кино мы смотрели?» — говорит Костя. «Я что-то ничего не разобрал». «А я, думаешь, разобрал?» — ответил Шурик. «Какая-то чепуха на постном масле. Показывают же такие картины».

0: И тут нет. Просто его фамилию вызывать удобно. Вот мы и кричали. Толя, вставляет тетя Варя, я всегда тебе говорила, что твоя фамилия неудобна для вызовов. Гораздо выгоднее взять какой-нибудь псевдоним с ударением на «и» или на «ю».
1: Ах, голубушка, для хорошего актера пусть хоть на «ы» фамилия будет. Это не сделает его хуже. Да и поздно говорить теперь об этом. Новая фамилия, новая карьера. А я новой карьеры начинать не собираюсь. Предоставляю это Борису, если вызовы ему так нравятся.
0: Нет уж, если бы мне можно было выбирать фамилию, говорю я выбрал бы себе такую, что и выговорить невозможно. Меня пока вызывают только учителя да директор, а от их вызовов удовольствия мало.
1: Это потому, что голова твоя фигнерами набита. Надо положить этому конец. Я не хочу, чтобы мои дети были актерами. Мать, помни, никаких карманных денег ему не давать.
0: Карцер, домашние неприятности и лишение карманных денег не убили во мне и в моих товарищах влечение к театру. Оно не было теперь только систематическим. Все зависело от того, накопишь ли денег, выданных на завтрак, и сколько. Для того, чтобы настойчиво копить, отказывая себе в еде, нужно было что-нибудь очень притягательное. Было увлечение Дальским, Комиссаржевской, Павлом Самойловым. Как ни странно, Савиной, Давыдовым, Варламовым, Стрельской, Сазоновым, этими китами старой Александринки увлечения не было. Они нравились, мы вызывали их, но никогда не ждали у подъезда, никогда их имена не объединяли нас. Что касается литературно-художественного театра Суворина, то о нем просто не говорили, как будто его и не существовало. Но вот однажды вбегает в класс один наш товарищ и сообщает, что наш бывший сторож Матюша служит сейчас капельдинером в Парадизе и очень хочет повидать нас всех. И если нет денег, можно прийти так, без билетов, прямо к нему. Он всех устроит даром. Суворинский театр у нас никак не котировался, и едва нашлось три человека, согласившихся вечером пойти к Матюше. В числе этих трех был и я. Около 20:00 мы встретились около театра. Расположение театра никто из нас не знал, и что это за парадиз такой, представления мы не имели. Контроль спросил билеты. «Мы к Матвею Гавриловичу». «Кому-с?» «К Матвею Гавриловичу, в парадиз». «Ах, в парадиз! Сюда, пожалуйте, на самый верх». Нам указали лестницу, и мы пошли дальше уже беспрепятственно. Прошли ложи, балконы, галерею. Оказывается, еще выше. Над галереей было устроено очень низенькое помещение, без вентиляции, вроде невысокой квадратной коробки, у которой продавили один бок. Около двери в эту коробку стоял сам Матюша, наряженный в ливрею, похожую на ту, что он носил в гимназии, только побольше галунов. Встреча была трогательная. Мы бросились к нему на шею. Он расплакался, прижимал нас к себе, похлопал по спине и щекам.
2: «Ну, это хорошо, хорошо. Помните, старика, а я вас чертей люблю. У меня никого нет, все перемерли. Вот и привязался к вам, чертягам. О, третий звонок. Идите-ка сюда, садитесь. Садитесь, где хотите».
0: «Они сгонят?»
2: «Ну, как-то сгонят. Клея посадил».
0: «А вдруг придут? Эти же пришли», — сказал я, указывая на 2-3 человек, сидевших в первом ряду.
2: «Эти-то? Ну, эти с билетами. А я их сейчас уберу отсюда. Лучше посидеть одним в своей компании».
0: Он подошел к посетителям.
2: «Господа хорошие, что вам здесь задыхаться-то? Давайте-ка я переведу вас в галерею. Там и виднее, и прохладнее».
0: Публика охотно согласилась. И вот минут через 5 мы сидели все четверо, обнявшись, одни на парадизе. Испарения зала подымались в парадиз и висели там густым слоем. Было плохо видно и плохо слышно. Внизу театр чернел от публики, были заняты почти все места. «Почему там есть публика, а здесь нет?» – спрашиваем Матюшу.
2: «Ну, а зачем сюда ходить? Билет, правда, грош стоит, сколько фунт черного хлеба. Да не видно ничего. А еще чего доброго задохнешься. Вот на бенефисы на первый

0: И представление народ бывает. И то с дуру, потому что о лучших местах раньше не позаботились. Ну, сказывайте, что в гимназии? Кто вместо меня?
1: Пошли воспоминания и советы Матюши, как, с кем и что надо делать, чтобы все было гладко. Так прошептав весь вечер и даже не зная хорошенько, какая шла пьеса, мы вернулись домой, пообещав скоро прийти опять. На следующий день сговорились другие трое товарищей пойти. Через некоторое время пошло уже больше, потом еще больше. Потом стали собираться уже, не сговариваясь, стали приводить братьев и сестер, потом товарищей из других гимназий. Со своих Матюша ничего не брал. Посторонние же должны были давать ему некую мзду. Она была так незначительна, что никого не обременяла. Спектакли стали смотреть внимательнее. В антрактах происходили обсуждения, так понемногу, и постепенно у Матюши образовался свой театральный клуб. Однажды контроль высадил всех нас из театра. Пришлось покупать билеты, и мы стали это делать. Покупали иногда один билет на двоих, иногда проскальзывали зайцами, но насиженного места, своего клуба не только не бросили, но изменили всем другим театрам, и в другие, кроме Суворинского, ходили только в исключительных случаях. Здесь у нас появились свои любимцы. Орленев, Долматов, Еворская сделались нашими кумирами. В складчину покупали цветы, подносили их от имени Парадиза и были счастливы, когда после усиленных оваций артисты кланялись нам, на верхотуру, в Парадиз. Прошел год, еще год, и от состава клуба никого не осталось. Одни уже успели кончить гимназию и сами стали играть в театре, другие поступили в высшие учебные заведения, некоторые не добрались до выпускных экзаменов. Зайдешь, бывало, в клуб, все новые лица, новые интересы. Постоишь немного и уйдешь. Репертуар театра заметно изменился. Уже не было ни царя Федора, ни переделок Достоевского, ни даже Сирано. Появились пустые развлекательные пьесы, о которых публика вспоминала так. «Ах, как называлась та вещичка? Ну, помните, Марья Ивановна была еще в сером с оранжевым и эспри. Ну, помните?»
2: «Ну, конечно, платье помню очень хорошо, а вот пьеску, простите, забыл. Не то бойтесь загримированных женщин, не то еще каких-то».
1: Пришло время, и сгорел малый театр вместе с его Парадизом. Театр отстроили вновь, он получился удобнее, красивее, но старые артисты говорили мне, что сделалось как-то холоднее. Театр стал тусклым, неинтересным. В этот зал уже не возвращались те волнения, которые мы пережили, сидя у Матюши в Парадизе.

0: Думал ли тогда гимназист Горин-Горяйнов, что судьба сведет его на одних подмостках с некоторыми из актеров, которых он видел с высоты Матюшинского парадиза? А ведь Долматов будет проходить с ним многие сценические роли. Дальский станет на репетициях проигрывать характеры, которые предстояло воплотить молодому актеру. Еворская окажется партнершей Горина-Горяйнова в первой заграничной поездке в Вену и Белград. Провинциальные театры, участие в гастрольных поездках знаменитостей стали для Бориса Анатольевича Горин-Горяйнова той практической школой мастерства, которая заменила ему театральное училище. И до конца жизни он остался благодарен этой школе. А мог бы я за 40 лет своей работы в театре осилить многие сотни новых ролей, если бы провинция не дала мне первых уроков, спрашивал себя артист. Отвечаю сам себе. Провинциальный театр привил мне совершенно необходимое для актера качество – трудолюбие. Если я достиг чего-нибудь положительного на сцене, то во многом я обязан провинциальному театру и первым трудным урокам мастерства, которые я получил там. С 1911 года Горин-Горяйнов – артист Александринского театра. Здесь и началась широкая, большая дорога творчества, которая выдвинула его в первые ряды советских актеров, сделала одним из самых популярных мастеров академической сцены.
1: Поступив в 1911 году в Александринский театр, я отправился с визитом к Варламову. Мне сказали, что его еще нет, что его давно ждут к обеду. Делать визит перед обедом было неудобно, и я обещал зайти в другой раз. Выхожу из подъезда и вижу, что к дому, скосившись на один бок, подъезжают дрожки. На дрожках сидит нечто огромное, толстое, увешанное пакетами. Прохожие останавливаются и помогают Варламову слезть с дрожек. Прохожие широко улыбаются, смеются. Но улыбаются и смеются не над толщиной, не над тем, что дрожки скосились, что лошаденка запарилась, а от того, что рады видеть Варламова. Константин Александрович, позвольте вам помочь. Разрешите освободить вас от вашего багажа.
2: Спасибо, родной мой, спасибо.
1: А я только что был у вас.
2: Да что ты говоришь? Как же я тебя сразу-то не распознал? Прости меня, дорогой. Дай, Колечка, я тебя поцелую.
1: Нет, я не Колечка, а Боречка.
2: Ну, я и вижу, что Боречка. Это я сразу не разобрал. Ты уж прости меня, голубчик. Да ты куда это? А, нет, и не думай, не смей. Идем со мной сейчас обедать. Я без тебя и за стол не сяду.
1: Да я уж обедал.
2: А что ж такое, еще пообедай. А не хочешь, так посиди со мной. Я тебя так не отпущу.
1: Поднимаемся по лестнице. Через несколько ступенек он останавливается.
2: Боречка,
1: да?
2: А где же ты, я с тобой встречался в последний раз, а?
1: Да вы, кажется, не узнаете меня. Я сын Анатолия Михайловича. Теперь буду служить с вами в Александринском театре.
2: Борюшка, родной ты мой. Ну, так я и думал, да. Здравствуй, здравствуй. Да, я тебя поцелую. Здравствуй, милый. Ой, ну как же ты вырос, а? Ведь я тебя вот этаким знал, а?
1: За обедом было человек 20-25. Старушки, бритые актеры, бородатые, усатые, военные, штатские. Все чувствовали себя непринужденно, как будто они были у себя дома, а не в гостях. Из разговоров соседей я узнал, что один из них даже не был совсем знаком с Варламовым. Его затащил сюда мой сосед, обещая, что здесь будет весело. И скуки, верно, не было и в помине. Была беспричинная радость от того, что мы живем, дышим, существуем, от того, что с нами Варламов, яркий представитель радости бытия. Не было споров, длинных речей, рассуждений. старые наивные шутки, которые знали дедушки и бабушки, не очень злые сплетни и театр. Театр, театр. На другой день я смотрел свадьбу Кричинского с Варламовым, Давыдовым, Долматовым и Стрельской. Тишка упал с лестницы. Из-за кулис раздался голос Муромского. Публика встрепенулась, засмеялась, захлопала в ладоши. Вышел Варламов. Он был такой же, как вчера, у себя дома. Голос тот же, лицо тоже, почти без грима. Даже необъятно толстая фигура. Аплодисменты усилились, и я подумал, вот что значит любовь публики. Такие сильные конкуренты в спектакле и в более интересных ролях, а публика авансом создает успех своему любимцу, который выступает в невыигрышной роли и прощает ему то, что он не очень-то постарался изменить внешность, голос. Но довольно было нескольких минут, чтобы увидеть, что это не вчерашний, это другой Варламов. Тот был только хозяином стола. Этот — владелец большого имения, понимающий хозяин, любящий свое дело, ценящий труд, ценящий мужика, от которого ему польза. Тот любил всех одинаково. Этот любит свою Лидочку, но так, как не любит всех нас вместе. Надо было видеть, что делалось с Варламовым, когда Лидочка говорила об уходе в монастырь. Без слез нельзя было смотреть на его растерянное, взволнованное лицо. У Давыдова была блестящая игра. У Варламова убедительная жизнь. Я мог бы сыграть под Давыдова. Это было бы, конечно, плохо, но все-таки немного похоже. Можно было бы взять все приемы, трактовки отдельных моментов, фортели, паузы, некоторые интонации, жесты и так далее. Все это у Давыдова строго продумано, сработано, проверено и повторялось от спектакля к спектаклю, как часы. У Варламова же ничего не было сделано. Каждый спектакль он играл приблизительными или даже совершенно разными интонациями и жестами, только потому, что так почувствовалось, так захотелось сказать в данную минуту. У Давыдова было искусство, была школа, где многому можно было поучиться, многое взять. Варламов — жизнь, ему одному присущая, никому, кроме него, не открытая, не поддающаяся копировке.
0: Вскоре Горин-Горяйнов встретился с Варламовым в спектакле «Ревизор». Молодой артист играл роль Хлестакова, Варламов – Осипа. Чудом сохранилась старая пластинка, на которой записан монолог Осипа из «Ревизора» в исполнении Варламова. Послушайте ее.
3: Черт побери, есть так хочет. В животе трескотня такая, как будто целый полк трубы затрубил. Вот не доедем, да и только домой. Что прикажешь делать? Второй месяц пошел, как из Питера. Протянтил дорогой денег. Теперь, голубцы,

0: Как невысоко оценивал Горин Горяинов искусство Варламова, но для него самого, как актера, пожалуй, решающее значение имела все-таки школа Давыдова. Через Давыдова, скорее всего, пишет историк Александринской пушкинской сцены Державин, много лет наблюдавший искусство Горин Горяинова, были постигнуты им в первую очередь традиции той характерной игры, непревзойденным мастером которой был наш великий актер, один из лучших Фамусовых и лучший Расплюев русской сцены. Виртуозность отделки сценического образа, точность всего рисунка роли, безукоризненное владение сценической формой и острота, иногда парадоксальная неожиданность в понимании образа. Театральные зрители запомнили Горин Горяинова как одного из лучших мастеров характерного жанра. Ему, как актеру, были доступны, пишет Державин, не только низины смеха, но и высота драматического пафоса, труднейшая область сценической фантастики, острого театрального гротеска, скрещивающего комическое и драматическое, смех и жуть, веселое и мучительное в одном законченном, противоречивом и целостном рисунке образа. Не таким ли примером фантастического реализма был образ Тарелкина, созданный артистом еще в 1917 году? Он вырос на последних этажах унылых и мрачных петербургских домов, и он поднимался по скользким и вонючим лестницам, и в нем бьется сердце петербургского обывателя из чиновничьей среды, холодеющей от страха перед окружающим миром и по-своему бросающие ему дерзкой и вместе с тем преисполненный того же страха вызов. Тарелкин – это взбунтовавшийся обыватель, обыватель, который в лице Варравина хочет отомстить всему, что его унижало, заставляло прятаться по углам, низкопоклонничать, гнуть спину и брюзжать на свое существование. Но даже и в этом жалком существе, посягнувшем на незыблемые полицейские законы, существе жутком, актер умел вызвать у зрителя какое-то странное сострадание этой нелепой и жестокой судьбе. В «Свадьбе Кричинского», играя Расплюева, пользуясь самыми разнообразными комическими эффектами, Горин Горяинов снова заставил звучать мотив драматической, мотив человеческой униженности. В книге воспоминаний «Мой театральный опыт» он писал:
1: «При всем внешне шутовском облике этого затрепанного жизнью человека через всю роль проходят подавленные драматические переживания, сниженные до комического шутовской манерой поведения, усвоенной под давлением обстоятельств. Это домашний шут, и наперсник Шулера, сам Шулер и Забулдыга носит в глубине души свою тяжелую драму, что роднит его со многими жуткими персонажами Достоевского. Вспомним сцену, когда Расплюев умоляет Федора дать ему возможность убежать от полиции. Здесь раскрывается глубоко спрятанная драма маленького человека».
0: Слушайте сцену из второго действия спектакля «Свадьба Кричинского». В роли Расплюева народный артист республики Горин Горяинов.
2: Во, ни свет, ни заря уж ты корми его. Колоды ему подбирай, как вкусному.
3: Ну, братец, нельзя, я в таком обществе играю.
2: А какое общество? Вчера отправился куда-то, ухватил две колоды, что ни на есть лучшего по сбору. Ну, может, и поработал. Пойти впустить.
4: Что ж, и ты уж пускать не хочешь, что ли?
2: Виноват, Иван Антонович, не дослышал.
4: Ах ты, жизнь, жизнь!
2: Что-то не в духе.
4: Боже ты мой, боже ты мой!
2: Что, разве что вышло.
4: Что вышло? Вот-то вышло. Ну, каюсь. Подменил колоду. Попался. Га-га, го-го, и пошло, и пошло. Ну, не ударь. Раз. Ну, ударь два. Ну, довольствуй себе, отстань. А это что ж такое? Замещусь. Я вижу, дело плохо. Приятели поднапирать стали. Я была за шапку. А тут семипядок. Ты семипядого знаешь?
2: Что-то не припомню.
4: Ой, ой, благопротивная вот эдакая роза. Ведь не играл. А как потянет за стола, рукава заправил, дайте, говорит, я его боксом. Кулачище у него. Как резнет. Ой, ой. Дайте, говорит, я из него дров и лучины нащиплю. Ну и нащипал.
2: Что ж, Иван Антонович, в карте, сударь, играть не лапки плеть. Вот и поучение.
4: Да какое это учение? Это не учение, это разбой.
2: Разбой, чужой карман лезет, как лезнет, всякое резнет.
4: Но какая силища, ай-яй-яй-яй. Я бывал в переделках. Но вот такой трёпки, вот могу сказать, не запомню. Бывал и сам дачи даже. И в рыло вкатит. Ну, да, рыло это здесь первое. А вчера не то. Понимаешь, что у него правило. Он не бьет собака наотмашь. А он этим кулачищем тычет прямо в рожу. Боже ты мой, боже ты мой. Родятся люди в счастье, в довольстве, во всех приятностях жизни и живут. Можно сказать, пиршествует. И народится вот этот барабан. И колотят в него с утра до позднего вечера. Ну, народись я какой-нибудь такой тоненький. Силенький. Мне бы не жить. Ей-богу, не жить. Я вам так скажу. От вчерашней трепки это не жить. От докучаевской истории? От попойки третьего года в Курске? Не под каким видом. А вот ведь жив и даже здоров. Я вам так скажу. Дайте мне только пообедать хорошенько. Опять буду как трепанный.

0: Итак, за обликом шута, поясничанием, буффонадой еще и намек на жизнь несчастную, скрытую от глаз посторонних. Тот же трагикомический оттенок был и в роли Счастливцева, сыгранной в спектакле «Лес» в 1936 году. Снова противоречие между шутовской маской и человеческим лицом, между поясничанием, вошедшим в плоть и кровь, и человеческой униженностью, забитостью. В дуэте с Юрьевым, актером-романтиком, Горин-Горяйнов создал несколько замечательных сценических образов. Аркашка Счастливцев – один из лучших.
1: Ну, Аркадий, поужинал?
2: Поужинал.
1: Хорошо, тебя, братец, накормили?
2: Отлично. Умный человек, Геннадий Демьянович, нигде не пропадет.
3: Умный? Это ты про кого же?
2: Это я про себя.
3: Ну, кто ж тебе сказал, что ты умный? Ты, братец, не верь, тебя обманули.
2: Даже очень умный. Вот, во-первых, я ем с барского стола, я сказал, что так приучен у вас. А во-вторых, сошелся с ключницей. И по этому случаю Геннадий Демьянович занял у нее денег. Да еще у меня бутылка наливки в уголку подле кровати, будто вакса.
3: Для первого дебюта не дурно, Аркашка. Ты, брат, старайся играть свою роль хорошенько.
2: Я-то хорошо. Вы-то как?
3: Ах, я нынче сделал хорошее дело.
2: Да, это хорошее. А еще лучше, как бы эти деньги...
3: Что?
2: Ампоше.
3: Я тебе такой ампоше задам.
2: Вот вы говорите, что умны, а гимназист-то, видно, умнее. Он здесь получше вашу роль-то играет.
3: Ну, какая роль, братец? Ну, что он такое? Мальчишка и больше
2: какая
3: ничего.
2: Какая роль? Первый любовник.
3: Чей?
2: Тетеньки вашей.
3: Любовник.
2: Он-то любовника играет, а вы-то простака.
3: Я? Простака?
2: Над которым смеются.
3: Надо мной смеются? Кто? Кто? Говори, несчастный, кто?
2: Тетенька с Булановым.
3: Проклятие.
2: Дураком называют.
3: Аркашка, да ты пьян, что ли?
2: Ну так что, что пьян? И горжусь этим.
3: Нет, нет, убить, убить, и кончено дело, и разговаривать нечего.
2: Ну да, как не убить? Руки коротки.
3: Он солгал. Бесстыдно солгал. А если... Если моя... Тетушка, этот образец кротости и смирения... Вот тогда я заговорю с ней по-своему. Посмеяться над чувством. Над теплыми слезами артиста. Нет, такой обиды не прощает нечестно.
0: Борис Анатольевич Горин-Горяйнов создал на Александринской, пушкинской сцене свой своеобразный стиль. Его по праву считали мастером комедийного сценического рисунка, мастером, который в этой области обладает точнейшим взглядом, тончайшим чутьем и богатейшей неистощимой фантазией. Когда Горин-Горяйнов выходил на сцену, чувствовалась индивидуальность актера, проявлявшееся в своем, только ему присущем понимании комизма, в своем восприятии и воплощении смеха на сцене. Вот почему безусловный интерес представляют те страницы его воспоминаний, где актер делится своими мыслями о природе смешного в театре.
4: Мне часто задают вопрос, почему я, пройдя большой сценический путь, и, следовательно, имея возможность иного выбора, стал по преимуществу комедийным, а не драматическим актером. В основных чертах я смотрю на этот вопрос так. Прежде всего, поскольку существует комическое в жизни и находит свое отражение в сценическом зеркале, постольку же ощущается потребность в актерах-отразителях, истолкователях комической стороны жизненных явлений. Но если смотреть на дело только с этой стороны, это значит быть узко односторонним. Калейдоскоп жизни так многокрасочен и разнообразен, комизм и драматизм в ней так причудливо перемешаны, шкала человеческих переживаний столь обширна, что на определенных этапах развития искусства человек-актер не в состоянии охватить всей этой многогранности. Комическое в жизни, а следовательно и на сцене, всегда идет рука об руку с драматическим. Иногда это драматическое приобретает значение трагического. Это сознавали многие мировые гении драматургии. Например, Лопе де Вега. Этот гений смеха совершенно не признавал деление сценических жанров на драму и комедию. У него самые насыщенные драматические пьесы носят определение комедии. А вспомним определение сущности комедии Пушкиным. «Заметим, что высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии характеров, и что она нередко близко подходит к трагедии». Гениальный поэт сознательно пропускает промежуточные состояния и берет две крайние точки – комедия, трагедия, желая подчеркнуть этим одновременно весь круг человеческих переживаний, вводя их в единое замкнутое пространство. Следовательно, умение пользоваться средствами выражения драмы для комедийного артиста обязательно. Точно так же, как и драматический актер самого возвышенного плана не может пренебрегать средствами выражения комического.
0: Среди многих сотен ролей русского и мирового репертуара, сыгранных на протяжении более 40 лет сценического творчества, возвышаются несколько замечательных образов, созданных Горин-Горяйновым. К названным раньше Тарелкину, Хлестакову, Расплюеву, Счастливцеву нужно добавить и Крутицкого в комедии Островского «Не было ни гроша, да вдруг Алтын». Здесь Горин-Горяйнов создал характер в высшей степени реалистической, необычайно точный по психологии, истинный тип, обобщенный и индивидуальный. Но особая глубина и значительность снова достигнуты благодаря остроте формы, преувеличению, гротеску. Сцены из спектакля с участием Горин-Горяйнова мы закончим наш рассказ об одном из выдающихся мастеров Ленинградского театра. Эта сцена тоже переписана с грампластинки.
5: Анна там. Они мою Анну-то и тук. Что делать?
6: Ну ничего. Смерть хорошая, как мученица. Но зато воров-то на каторгу. На каторгу.
5: Ох, оглашенные. Разбойники. Измучили меня. Сил нет. Ой, сердце упало. Хорошо бы вас всех кнутиком. Не воруй. Из тряпчего вашего не пиши фальшивых паспортов.
6: Он тут про шинель-то болтал.
5: Нет, шинель хороша. Тепло мне в ней, радостно. А не знаешь ты, глупый человек, что из одной-то полы я 10 домов каменных выстроить могу, а из другой-то полы 10 деревень куплю. Здесь все деньги. Деньги, вот здесь свои, деньги. Что, потерял? Не может быть. Нет. Куда им пропасть? Найдутся. Вот я за подкладкой пошарю, а потом поищу. Господи, не попусти. 20 лет голодал. 20 лет жену морил голодом. Не ей. Где ж твои денежки-то?
6: потерял. Казнить меня нужно за это. Жилы тянуть на площади. Ищи, Микель, ищи. А коли не найдешь, зачем копил? Бывало, жена дрожит от холода, стонет. Микель, умираю, чайку согреться. Мне было жалко гривенника для нее. Ищи, Микель, ищи. Кто? Кто? Кто сказал ищи? Это я сам. Сам сказал ищи, а других ищу. Где я был? Где я прятался? В саду.

уже твой голос раздавался. Давно? Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: вот он, не правда ли? Я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновение не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к изголовью? Не ты ли с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул? Кто ты, мой ангел ли хранитель, или коварный искуситель? Мои сомнения разреши. Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Но так и быть, судьбу мою отныне я тебе вручаю, перед тобою слезы лью, твоей защиты умоляю.

конце августа мы уехали в командировку на Кольский полуостров. После долгих хлопот мы получили разрешение от Министерства геологии побывать на экспериментальной сверхглубокой скважине СГ-3. И вот последний этап пути. От города Заполярного к Буровой. Дорога петляет. Наш газик с рычанием берет подъемы, объезжает лужи и валуны. Низкое серое небо, перемежающийся дождик. Кругом всхолмленная пологими безлесными сопками поверхность и тусклые, похожие на лужи, озера с плоскими берегами. Тоска. И вдруг, когда мы уже приближались к цели, в случайный разрыв между тучами проглянуло солнце. Тундра просияла. Другого слова тут не придумаешь. Как провинциальная скромница, неяркая и незаметная в толпе, взмахнула ресницами и глянула в самое сердце голубыми озерами. Зарделась румянцем ягодника, расцвела мягкими переливами нежнейших оттенков мхов. «Стойте, стойте, пожалуйста. Позвольте выйти взглянуть». Геологи смотрели с полным пониманием. Кому, как не им, знакомо чувство восторга первооткрывателя красоты природы. Хотя сами-то они и попривыкли, конечно. Машину остановили, мы защелкали фотоаппаратами в тщетной надежде запечатлеть, увести, сохранить и передать другим. А что сохранить? Восторг? Серые россыпи валунов и белопенные водопады? Карликовые березки? Солнышко чуть-чуть посветило и спряталось. Снова набежали тучи. Ветер принес водяную пыль приближающегося дождя. Но картинка, подаренная природой всего-то минут на 15-20, до сей поры держится в памяти.

0: А ведь мы бывали и в тропиках, и субтропиках, почти на всех континентах. Какой красоты не навидались, а тут... Последний поворот дороги, и перед глазами в затуманенной дали возникает, как видение, белая башня с пристроенным к ней длинным зданием кораблем. Неправдоподобное зрелище среди дикой пустынной тундры. Это буровая. Она стоит у кромки воды озера. И прямо из первозданности природы мы попадаем в теплое, светлое здание то ли завода, то ли НИИ. Пожалуй, это веяние времени. Во многих городах сегодня можно увидеть на зданиях буквы НПО – научно-производственное объединение. Симбиоз науки и техники, теории, практики, символ прогресса нарождающегося третьего тысячелетия на календаре цивилизации. Действительно, внизу на первом этаже цех. Здесь нарезают, проверяют на дефектоскопе трубы, испытывают, мучают их, прежде чем пустить в дело. На втором этаже светлые и просторные лаборатории, залы для работы геологов с бесконечными картами, схемами, разрезами. Кернохранилище – святая святых, где хранятся керны, образцы горных пород, вытянутые с разных горизонтов скважины. Но больше всего поражают с первого взгляда люди. Здесь все работают с удовольствием. Геологи и буровики, геофизики и представители множества смежных специальностей. Все полны энтузиазма и увлечены делом. А знаете ли вы, как устроена Земля? Ну, наверное, знаете. В школе еще в 4 классе по природоведению рассказывают. Внутри, в самой середине, ядро. Внутреннее и внешнее. Потом мантия, как мякоть персика. И тоже состоит из внутренней части и внешней. И, наконец, наружный слой – кора или литосфера слоистого строения. Все правильно. А как узнали ученые, что все именно так? Ведь путешествия в недра планеты возможны только в фантастических романах. Самая глубокая шахта сегодня на Земле не глубже 3-4 километров. Нефтяные скважины чуть-чуть, в 2 раза глубже. Ну, а если вспомнить, что радиус нашей родной планеты примерно 6370 километров, то даже самая глубокая скважина не составляет и тысячной доли расстояния до центра. Представьте себе Землю величиной с арбуз. На его поверхности наши шахты и скважины – так, царапинки. А можно ли сказать, какой арбуз изнутри, лишь слегка поцарапав его корку сверху? Как же все-таки мы узнали про ядро и все остальное? Как построили существующую модель Земли? И вот оказалось, что все наши прошлые и современные знания о планете-матушке основаны на простукивании да на прослушивании, на косвенных геофизических методах исследования недр, на гипотетических расчетах и на предположениях. Получить же точный ответ можно, лишь подержав в руках керн-образец, вынутый с заданного горизонта, подвергнув этот керн всем мыслимым и немыслимым физико-химическим исследованиям, макро- и микроскопическому анализу. Спросите любого знакомого геолога, а не хотелось бы ему получить кусочек вещества мантии? И он затаскует от вожделения. Да что мантия? Посулите ему образчик керна из подстилающих гранитных или базальтовых пород. Слышите стон? Пока больше всего сведений дал сейсмический метод. Под действием землетрясений или специально устроенных взрывов частицы вещества Земли сдвигаются, толкают соседние и возникают сейсмические волны. Они, как рентгеновские лучи, просвечивают тело планеты, показывают ее строение. Будь Земля однородной, скорость распространения сейсмических волн была бы одинаковой по всей ее толще. Но на разных глубинах, по-видимому, встречаются слои разной плотности. Они преломляют и отражают волны, выводят их наружу, где стоят приборы сейсмологов. Потом, по виду кривых на лентах самописцев, расшифровывают специалисты и определяют, откуда, куда и как шла какая волна. Для геологов сверхглубокая скважина – просто голубая мечта. А для нас с вами? Ни для кого не секрет, что все, чем в материальном смысле живет наша цивилизация, добыто из недр. Металлы из недр, газ, нефть, уголь из недр. Соль и соли, минеральные удобрения, наконец, просто необходимые минералы и даже строительные материалы – все из недр. Время деревянных построек прошло. К сожалению, прошло и время легкодоступных поверхностных залежей полезных ископаемых. Нужно забраться в глубины, в слои, состав которых не определишь с поверхности. Вспомните наш арбуз. На стене в пультовой, владение буровых мастеров, большая выразительная фотография. Буровая бригада в брезентухах и касках снята прямо над устьем скважины. Видно, что настроение преотличное. Улыбающиеся буровики держат самодельный, наспех, пусть и несколько кривовато написанный плакат, опять-таки с историческим текстом. «Рекорд мира наш. Забой 9584 метра. Кольское сверхглубокое. Ура!» Было это в 1979 году, в июне. Вот что нам рассказал Анатолий Егорович Говоруха, буровой мастер. «Я из Ворошиловградской области, из шахтерской семьи, как у нас говорят, угольком вымазан. А родиться ухитрился 22 июня 1941 года. Да. Кончил Артемовское техническое училище, потом горный институт. На Украине работал помбура, помощником бурильщика. А потом самостоятельно. Сюда меня сманил друг Юрий Федько. Я здесь с 1970 года. Стаж. Правда, был 3 года за границей в ГДР. Буровой опыт, так сказать, передавал. Начальником буровой был. Потом снова сюда потянуло. Если честно сказать, здесь такой размах, такой, ну, масштаб техники, что после нашей дырки все остальные скважины кажутся, извините за выражение, помойными ямками. Сидящие вокруг буровики дружно и с полным пониманием рассмеялись. «А что, точно?» — вступил в разговор один из присутствующих. «Тянет. Вот помнишь, Калимулин, Муловарей Камалыч, бурил, бурил, себя в дырку вкладывал, а потом на пенсию вышел, уехал к себе на родину, а прошлым летом из Татарии специально в отпуск приезжал на нашу скважину поглядеть. Как, мол, мы тут без него управляемся?» «Такие дыни привез!» И он восторженно покрутил крепкой шеей. Потом Говоруха поманил нас за собой. Мы прошли сквозь целый ряд механических вспомогательных цехов и немного в стороне от основного здания оказались перед замысловатой установкой, немного напоминающей своей конфигурацией огромный токарный станок. «Испытательный стенд», хлопнув по станине, с гордостью сказал Анатолий Егорович. «Все обмозговано и все сделано своими руками. Чужие дяди не помогали. Вы представляете наши буровые проходческие параметры? Наши синенькие, видели?» Заметим в скобках, как своеобразное лирическое отступление. «Синенькими у нас на юге страны называют баклажаны, а здесь 3 гигантских насоса из дизайнерских соображений, выкрашенных в синий цвет». Насосы эти мощностью 300 атмосфер и производительностью до 40 литров в секунду. За емкостями и приготовлением промывочного раствора для них следит специальный инженер, которого почтительно именуют глиномесом. Меж тем Говоруха продолжал. «Здесь, на этом стенде, мы испытываем и отбраковываем трубы. Испытываем на разрыв, на скручивание, мучаем их под давлением 160 атмосфер. Сейчас работаем трубами из специального алюминиевого сплава. Они в 2-2,5 раза легче стальных. Но сейчас еще, как говорится, полбеды. Вот с 13 тысяч начнется настоящий штурмовой этап. Тут техника будет решать, ее качество. Нужны новые типы жаропрочных алюминиевых труб. Ледяной компресс». И он выразительно посмотрел на нас. «Это я Ферсмана, академика, поминаю», — пояснил Говоруха. Так вот, ледяной компресс, по его выражению, действовал до глубин порядка 2,5-3 тысяч метров. «Вы извините», — стрельнул он веселым глазом и несколько запнулся. «Тут товарищи из вашей пишущей братьи, что ли, иногда полное непонимание вопроса проявляют. Вот приезжал к нам один корреспондент». В его устах это слово прозвучало отнюдь не комплиментарно. «Ну, попрыгал, посмотрел. А потом мы в статейке у него читаем, и бур опять вгрызается в вечно мерзлые породы. Это на глубине 9 тысяч метров-то. Жарко сейчас в забое, очень жарко. Говоруха склонил голову на бок, как ученик, отвечающий урок. На секунду-другую задумался и выдал. У журналистов все случается за миг. Бур верхней мантии достиг. Тепло на глубине, следов нет катаклизма и слышен писк живого организма. Толково, да? Немного позже нашего разговора, уже по доброму знакомству, нам показали «Святая святых сверхглубокой» — сменный буровой журнал. Это примерно то же самое, что вахтенный журнал на судне. Строгий деловой документ. В 1979 году, 6 июня, появилась запись в рабочем буровом журнале. Строгая, деловая, казалось бы, обычная.
1: В Санкт-Петербурге 6 часов утра.

0: мама. Как приятно.
1: Мои дорогие, мои дорогие.
0: Как приятно всех вас видеть, дорогие. Живем в одном городе, а встречаемся почему-то редко.
2: Дела, папа, дела.
3: Да, доктор Кеннет, ваш Роберт вполне деловой человек. Нилу не мешал бы брать с него пример. На месте моей дочери Вестл я бы выбрал спутники жизни именно его, а не Нила.
4: Вот уж нет! Они оба мои братья, но пусть простит меня Роберт, а я больше люблю Нила.
1: Обычная пикировка. А я вот всех вас люблю одинаково. Что это Нил опаздывает?
4: О, наверное, Вестл выбирает, в каком платье блеснуть на нашем семейном вечере.
5: Уже выбрала Вестл.
1: Наконец-то!
4: Я теряю.
6: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый
4: вечер. Ослепительное платье, Вест.
6: Я тоже ослепительный.
1: Как всегда.
4: И мое рыжее солнышко. Помнишь, я тебя так в детстве называла?
6: Ну как же, я не помню. И таскала за волосы. Конечно, помню. Мам, куда ты?
1: Я сейчас посмотрю, не пригорает ли печенье. Я вас всех прошу к столу. Прошу, прошу.
7: Это деловое предложение.
0: Прошу, дорогие, прошу. Очень хорошо. Наконец-то все собрались.
4: Саша, мне шампанское, прошу.
0: Ну, хорошо. Я предлагаю первый тост за нашу династию.
6: Папа, папа, что ты говоришь?
0: Сынок, сынок, я не выдержал и рассказал тут о нашей тайне. Надеюсь, ты поддержишь меня, старого болтуна.
3: Ваше Величество, не забудьте нашу фирму, когда будете распределять государственные заказы. Мы в курсе дела, Нил. Неужели и вправду моя дочь вышла замуж за принца?
0: Видите ли, я не слишком близко принимаю к сердцу свою родословную. Но если у человека королевская кровь, это к чему-то все-таки обязывает.
4: Королевская кровь! Красная, белая и голубая!
3: Ну, Нил, не томите же нас! Удалось вам выяснить что-нибудь?
6: Да, удалось.
0: Так чего ж ты медлишь, сынок, говори.
6: Ну, хорошо, если вы настаиваете.
3: Непременно настаиваю.
0: Да.
6: Согласно вашей классификации, наша кровь не красная, белая и голубая, а черная. Меня лично это вполне устраивает.
0: Что за шутки, Нил?
6: Нет, папа. Я узнал из писем и документов, которые хранятся в историческом обществе, что прапрадедом моей матери был некий Ксавье Пик. Отважный, благородный человек, которым мы все можем гордиться. Но он был негр. А значит, по букве закона, мы все либо негры, либо связаны с неграми близким родством.
3: Какая дичь! Идиот!
8: Что? Не смеешь? Не смеешь этого говорить! Это безумие! Это предательство! Это измена расы, родине, религии! Это очень повредило бы твоей карьере в банке!
1: Подождите! Он объяснил!
6: Несколько месяцев тому назад мне было бы страшно, стыдно сообщить вам это. Но теперь я понял, что нам должно быть стыдно перед неграми, перед индейцами за то зло, которое причинялось им веками.
3: Что за слова? Итак, вы решили, что исправить это зло тем, что смертельно оскорбите всех нас, ваших родственников и друзей, от которых всегда видели только любовь, готовность помочь вам. Вы хотите погубить даже свою жену, мою дочь Вестл. Немедленно прекратите эту комедию. Перестаньте изображать из себя героя! Довольно с нас вашего бесстыдства!
1: Подождите!
6: Идите вы к черту!
3: Что вы сказали?
1: Замолчи, Нил!
6: Вы меня слышали? Нечего разыгрывать Верховный суд! Может быть, я ничего бы не сказал, если бы все вы не кичились так своей родословной!
1: Подождите!
6: А раз уж это так, то теперь остается решить вопрос, Надо ли мне поступить честно и сказать всему свету правду о том, кто мы такие?
1: Нил, сынок, я прошу тебя!
3: Не могу больше
1: Что ты говоришь?
6: Ой, мамочка, мамочка, прости. Прости, что я впутал тебя в это.
8: Вот ты утверждаешь, сын, что правда тебе дороже всего. А где ж тут правда, если ты свою родную мать произвел в Нигель, когда ничего подобного нет?
6: Папа!
8: Тебе что же будет очень приятно, если твоя дочь Биди станет грязной бродяжкой, как эти нигеры?
1: Подождите, негры!
6: И бродяжкой она не станет. Она будет такая же, какая есть. Она не изменится. А вот ваши взгляды должны измениться. И, пожалуйста, перестаньте говорить нигер.
3: А вы, если уж вам обязательно нужно терзать своих родных, перестаньте придираться к словам.
9: Да нет, мой братец просто рехнулся. Ранение сказалось. О, Господи. Нет, а если это и правда... Кто докажет? Кто? Письмо к Савье Пика? Подумаешь? Ха. Подделка. Понятно? Подделка.
3: Подделка. Внимание, внимание, господа. Нил, я поразмыслил и признал, что был неправ. А вы, мой мальчик, совершенно правы, когда утверждаете, что мы, как воспитанные люди, должны называть темнокожее население нашей страны не ниггерами, а неграми. Мы ценим достойные качества лучших представителей негритянской расы. Ценили их еще тогда, когда вас не было на свете. Но, дорогой, постарайтесь проявить хоть каплю здравого смысла. А что касается документов к Савье Пика, то я надеюсь, в один прекрасный день этих бумаг не окажется в архивах исторического общества. И тогда мы все вздохнем свободно.
1: Конечно. Вот и хорошо. Ну вот и хорошо. Успокойтесь все.
6: Этого не будет.
3: К черту Нила с его правдой!
1: Роберт!
3: Господи! Разве я виноват? Подпорченная кровь! Но все! Я отрицаю эту выдумку! Мой брат просто помешанный! А как это отразится на делах моей фирмы? Я просто и думать боюсь!
4: А я? Мне-то как быть? Джон же теперь на мне не женится! Скажет, что я обманула его, скрыла, какой я разы! Я же не знала! Нил, что ты со мной сделал? Мамочка, мамочка!
1: Дети, минуточку! Я думаю, что Нил, вероятно, прав! Прав!
9: Что ты говоришь?
1: Подождите. Мне всегда казалось странным, почему придают такое значение этим понятиям белый и черный, если человек порядочный, добрый.
9: Что хочешь, мама?
1: Дети, минуточку! Вас это, по-видимому, очень волнует. И я хочу вам кое-что рассказать. Когда я была маленькой, к нам раза два заходил брат моей матери, дядя Бенуа Пизо. Заходил он всегда, когда папы не было дома. Я тогда еще думала, что он похож на негра, хотя и не очень черный. Как-то я спросила маму, может быть, дядя Бенуа цветной? Она нашлепала меня, велела молчать. И я забыла об этом. И вспомнила только сейчас. Подождите. Послушайте меня. Наверное, я заставила себя забыть. И мама тоже нарочно забыла. Она, мне кажется, знает про нас. Про то, что мы, ну, вы понимаете, не броните Нила за то, что он пытается сказать правду.
4: Мамочка!
1: Да, дети, подождите! Вдумайтесь!
6: Мама!
1: Я прошу вас!
6: Мама, прошу. Бог тебя покарает, если ты сделаешь из меня нигера, когда я на самом деле белый и порядочный человек. И дела у меня шли так успешно.
10: Да нет, я просто с ума сойду. Не желаю я пропадать из-за того, что этот Нил лишился рассудка.
11: Оставьте.
12: Успокойтесь. Дети. Дети.
13: Я прошу. Скажи, скажи.

0: Наконец-то мы дома. Еле вырвались.
1: Прости меня, Вестал. Мне самому очень горько. Там у отца все родственники так кричали, но твое молчание, оно было для меня тяжелее всего.
0: Почему ты не сказал мне раньше? Я бы постаралась понять и помочь.
1: Я хотел, но я не успел. Но теперь, Вестал, я расскажу тебе все. Ты познакомишься с людьми, куда более достойными, чем наши светские друзья.
0: Тише, помолчи. Нил, поди сюда.
1: Да.
0: Посмотри на нашу дочурку, Нил. Я знаю, ты никому не позволишь ее обидеть и опозорить. И даже если Ксавье Пикки был цветным, ты не обречешь ее на муки из-за своего стремления к правде.
1: Но Вестал...
0: Нил, но я-то уверена твердо и бесповоротно, что все это неправда. Мы выясним, что был другой Ксавье Пик. Или Пике, или Пико. Или как там его еще звали, этого противного дядьку. Вот увидишь. Все обойдется.
1: Вестал.
0: Нил, ну посмотри на нашу девочку. Какая она розовая, атласная, золотая. И это в ней-то негритянская кровь.
1: Какой хлопотливый день выдался в банке сегодня. Или это я так измотался? В глазах двоится. Еще один посетитель. Он, кажется, негр.
2: Здравствуйте, мистер Кингсблад. Моя фамилия Дэвис.
1: Добрый день, мистер Дэвис. Чем могу быть полезен?
2: У меня к вам просьба. В нашем городе много безработных негров. И мы решили ходатайствовать о предоставлении им работы. Нельзя ли устроить 2-3 человек в ваш второй национальный банк? Я знаю много цветных, которые окончили коммерческие школы и во время войны служили счетоводами и бухгалтерами.
1: Почему вы обратились ко мне? Нет, я с удовольствием сделал бы все, что могу, но ведь я только помощник главного бухгалтера.
2: Доктор Норман Камбер, добрый друг моего народа, сказал мне, что вы один из немногих банковских служащих, способных на человеческие чувства. Боюсь, это звучит не слишком лестно.
1: Благодарю вас. Что ж, я позондирую почву. Обязательно.
2: Мы будем вам очень благодарны. Трудно сейчас найти работу негру, хоть рабочих мест сколько угодно. Ведь вы знаете логику многих предпринимателей. Дать работу белого выскочки негру, кто знает, к каким последствиям это может привести.
1: А, да. Простите, мистер Дэвис, но ведь вы сами...
2: Не я? Да, конечно. Пока я работаю в заводской лаборатории у Уоргейтов. Не знаю, надолго ли мне поможет степень доктора химических наук... Ведь что ни говорите, я чернокожий, однако вам это не слишком интересно.
1: Нет, почему же? Почему же?
2: До свидания, мистер Кингсблад. И спасибо вам.
1: Всего хорошего, доктор Дэвис. Я поговорю с директором. Да, поговорю.
3: Да, пожалуйста.
4: Разрешите, мистер Брат?
3: А, Нил, да. С чем пожаловали? Что-нибудь интересное? Ну, вроде консультации для ветеранов.
1: Да, мистер Пратт. Я вот сейчас думал о том, что в нашем банке есть несколько крупных вкладчиков-негров.
3: Ну?
1: Поэтому мне кажется, что было бы хорошо взять 2-3 негров на должность младших служащих. Это ведь могло бы привлечь новых цветных клиентов.
3: Да... Милый мой, ваши либеральные отношения к неграм меня радуют. Я мечтаю, да?
5: Мечтаю о том времени, когда они будут получать приличное образование и смогут занять место рядом с белыми работниками на своем родном юге. Но здесь, у нас, им делать нечего. И самое лучшее — предоставить им голодать. Голодать до тех пор, пока они не осознают своей глупой головой, что им нужно поскорее убираться к себе на юг.
3: Нет, нет, вы представляете, какой скандал устроили бы нам наши клиенты?
6: Джентльмены, наш федеральный клуб сегодня отмечает свой юбилей. В качестве председателя пользуюсь случаем еще раз подчеркнуть, что все члены этого клуба – люди безукоризненной репутации, так сказать, элита нашего общества. Рад видеть вас, джентльмены! Считаю заседание нашего федерального клуба открытым. Пусть, как и всегда, этот праздничный вечер принесет нам удовольствие и радость, джентльмены. Слово для доклада имеет наш друг майор Рот Олдвик. Даю ему зеленый свет.
7: Джентльмены, я лично свободен от предрассудков. Наша армия и наш флот свободны от предрассудков. В нашем клубе, разумеется, нет места предрассудкам. Но я вынужден привлечь ваше внимание к следующему печальному факту. В наш город проникли сотни цветных самого худшего пошиба, а за ними тянутся все их вшивые немытые родственники с юга. И на наших глазах создается такой очаг черной смуты, что расовые беспорядки совершенно неизбежны, а всему виной ложный либерализм, слепая терпимость по отношению к неграм. Сейчас мы имеем здесь уже около 2000 этих сынов и дочерей Мумба-Джумба. А скоро их станет 20 000, и наш прекрасный город будет загрязнен, заражен, погублен, если мы этому не воспрепятствуем. Джентльмен, скоро вы увидите такую картину. Дюжий черный профсоюзник является к вам в кабинет, усаживается, не снимая шляпы, пыхтит вам в лицо дешевой сигаретой и учит вас, как вести дело, которому вы отдали лучшие годы вашей жизни. И вы, джентльмены свободных профессий, и вы врачи, и мои коллеги-юристы, и даже лица духовного звания, не думайте, что вас это не коснется. Вы, умные люди, проглядели заговор, который составился у вас под носом. Во всей Америке негры готовят неслыханный переворот. Но здесь, в нашем городе, они проявляют особое коварство. И возмутительнее всего, что с ними из вечера в вечер встречаются некоторые белые люди. И притом не бродяги или преступники, а люди нашего с вами круга. Джентльмен, я нарушил традицию и не старался вас посмешить, как обычно делается на праздничных заседаниях нашего клуба. Нет, положение слишком серьезно. Нам не до смеха, пока мы не найдем средств сохранить свою Америку,
8: чистую, честную, незапятнанную страну свободной конкуренции, инициативы, Америку, отцов-основателей.
6: Джентльмены, я полностью согласен с нашим другом Родом Олдвигом. Прошу высказываться. Мы не можем и не должны мириться с засильем черных в нашем городе.
8: Повторяю, джентльмены, опасны не только негритянские лидеры, но и те белые, которые вступают с ними в контакт.
9: Надо принять меры.
10: Позор ренегатам!
11: Долой стыд! Долой!
10: Прошу слова, джентльмен.
6: Пожалуйста.
1: То, что Олдвиг здесь говорил, бахвальство пополам с враньем. Я должен опровергнуть эту гнусную, вредную чепуху. Все, что Олдвиг здесь внушал, наглая ложь. Мне стыдно, что я сидел здесь и слушал все это. Во мне самом есть то, что вы называете негритянской кровью. Я негр всего на 1/32, но в понимании карьеристов вроде Олдвига это означает, что я 100% негр. Отлично! Отлично! Я согласен. Я очень рад, что я негр. Я негр. И очень оптимистически смотрю на будущее моего народа. Черту! Черту! Как председатель этого клуба предлагаю немедленно принять заявление Нила Кингсблада о выходе из членов клуба сию же минуту.
12: Джентльмены! Джентльмены! И я также смотрю на это дело. Я мэр этого города, всегда считал Нила своим другом и принимал его у себя. Я возмущен тем, что он, притворяясь белым, пролез ко мне в дом и держал себя с моей женой и детьми как равный. Могу заверить его и вас, что больше этого не будет.
0: Как ты рано застал меня на месте преступления. Я тебе вяжу шарф. Но к Рождеству он проклятый не связался. Я решила кончить хотя бы к Новому году и... Что это? Почему ты так стоишь? Нил? Не может быть! Неужели все узналось?
1: Род Олдвиг так безобразно поносил негров, что я вынужден был заявить публично, что я тоже негр. Смешно говорить, я негр. Я негр.
0: Да, да, смешно. Ужасно смешно. Смешно, что я жена цветного, что Биди цветная и, значит, обречена. Да, смешно. Нил, надо что-то поскорее сделать. Надо не дать хода твоему публичному признанию. Может быть, папа может что-нибудь придумать, а? Папа! папа, я только что говорила о тебе Нилу. Ты ведь знаешь...
13: Я был в клубе. И скажу вам, Нил, лучше бы вы убили мою дочь, чем совершить по отношению к ней такую непристойность. Она, разумеется, немедленно уйдет от вас. Хотя бы из уважения к себе.
0: Нет, я не уйду.
13: Что ты говоришь? Подумай. Вот подожди. Скоро Лорен Уэргейт и Дженнет Олдвиг перестанут здороваться с тобой.
0: А я не буду ждать. Я сама первая перестану с ними здороваться.
13: Так, дочка. Вначале это трудно. Твоя преданность естественна. Но когда твое чувство долга будет удовлетворено, ты согласишься со мной, что этот субъект, твой муж, пока он еще твой муж, самый неприличный, себелюбивый, скверный фигляр, скандалист и хулиган, позорящий наш город и нашу семью.
0: Не смей оскорблять Нила.
2: Пока я еще на своем капитанском мостике в банке. Но сдается мне вице-директором банка. Я не буду. О, вот идет шеф. Надеюсь, не ко мне.
14: Доброе утро, Нил.
2: Доброе утро, мистер Пратт.
14: Я убедился, что слова, сказанные вами в клубе относительно вашего происхождения, не были шуткой. Что вы не были пьяны, как я надеялся. Вы, разумеется, сожалеете о своем признании?
2: Нет, мистер Пратт.
14: Ну, это ваше дело. Но вот я не знаю, ясно ли вам, в какой степени это признание отзовется на репутации нашего банка. Ведь создалось крайне щекотливое положение.
2: Почему, мистер Пратт?
14: Некоторые из наших солидных вкладчиков выразили неудовольствие по поводу того, что у нас работает негр. Я лично, как истинный янки, всегда относился к вам, цветным людям, с большим участием и всегда считал, что было бы милосерднее ограничивать ваше образование начальной школой, чтобы вы не строили себе иллюзий, понимаете? Вы обманом проникли в наш банк. Мало того, мне сообщили, что вы вместе с шайкой других чернокожих смутьянов замышляете подрыв всей американской системы.
2: И вы могли поверить этим расистским бредням? Извините. Алло.
15: Мистер Кингсблад?
2: Да.
15: Нил, это я, Смит. Я говорю из приемной вашего отца. Немедленно приезжайте. Ваш отец скоропостижно скончался несколько минут тому назад. Приезжайте.
2: Мистер Пратт.
14: Ну?
2: Только что скончался мой отец.
14: Очень сожалею. Так вот, надеюсь, вам понятно, что такому, как вы, здесь не место.
2: Благодарю, мистер Пратт. Извините, что не пожимаю руку белым. Прощайте.
0: Я очень люблю Нила, отец. Он добрый. Он любит меня и Биди. Он очень страдает. И я не хочу предавать его.
13: Но ты предаешь меня и всю свою родню. Неужели моя дочь превратилась в негритянку?
0: Да, возможно.
13: Зачем портить себе жизнь, дочка? Я беседовал с нашим судьей и с пастором, преподобным Ероу. Они более чем кто-либо уважают святость брака, когда это настоящий брак. Но они оба согласны со мной, что нельзя считать брак настоящим, если женщина была хитростью вовлечена в союз с невменяемым. Отца убить.
0: Да помни, что ты говоришь.
13: Да, сумасшедшие выдумки твоего муженька свели в могилу старого Кингсблада.
0: Да это же неправда. Ты знаешь, что он умер от грудной жабы. И Нил здесь ни при чем.
13: Не перебивай меня. Он виноват в смерти своего отца. Итак, нельзя считать брак настоящим, если женщина была хитростью вовлечена в союз невменяемым, отцу-убийцей, дегенератом или же негром. А когда человек в какой-то степени и то, и другое, и третье. Нам даже не придется требовать развода с этим Кингсбладом. Просто ваш брак будет признан недействительным.
0: Какая чепуха!
13: Что? Что ты сказала?
0: Я сказала чепуха!
13: Ты что? Ты считаешь, что это подходящее слово для разговора со своим отцом?
0: Да.
13: Ну, в таком случае я прошу не рассчитывать на мою помощь.
0: Да мы не рассчитываем! Нам ничего не нужно! Мы не возьмем у тебя ни цента! Нил получит замечательное место и... Папа, папа, ну неужели ты хочешь погубить меня?
13: Нет, нет, я хочу спасти тебя.
0: Ценой предательства.
16: Здравствуйте.
0: А, Нил, Нил, дорогой, почему так поздно?
16: Я задержался в городе.
13: Все насчет работы.
16: Да. Что ж тут особенного?
0: Опять ничего?
13: Ну, а в нашем энергосвете прерий вы не хотели бы получить место?
16: Что ж, не отказался бы. Я ведь не прошу, чтобы мне дали место из милости. Я хороший работник и уверен, что могу быть полезен.
13: И вы, вероятно, также уверены, что можете должным образом обеспечить мою дочь после того, как восстановили против себя всех порядочных людей в городе. Так вот, учтите... Если для вас и найдется какая-нибудь работа в возглавляемом мной учреждении, это будет только из милости.
16: Что ж, учту.
0: Мы не нуждаемся в твоих благодеяниях.
13: Вот как? Ну, ноги моей у вас больше не будет.
16: Весту. Весту не надо. Не плачь.
0: Не утешай меня, пожалуйста. Я вовсе не собираюсь быть христианской великомученицей на костре. Я справлюсь с этим.
16: Я знаю, как ты тяжело переживаешь, что мы с тобой теперь стали отшельниками. Остались за бортом так называемого лучшего общества.
0: Да, так называемого.
16: Да-да, войдите.
12: Я мэр этого города и ваш сосед, к сожалению.
16: Да что вы, Эд. Я думал, что вы живете в Вашингтоне и замещаете государственного секретаря.
12: Прошу не дерзить мне, Кингсблад. Я мэр этого города.
16: В самом деле?
12: И я вам говорю, мы не желаем, чтобы вы, ниггеры, забирались в район... где живут порядочные белые люди, портили детей и пугали женщин.
16: Избивали цены на земельные участки. Старо, Эд.
12: Пусть старо, но правильно.
16: Ну ладно, убирайтесь вон.
12: Что? Вон. Ах, вот как! Ну, вы еще поплатитесь за это.

0: Машка. Маш! Машка! Машка! Рассказать все не поверишь.
1: Где тебя черти столько носили?
0: Да погоди, ты лаяться. Ты вот глянь сюда, посмотри, ну-ка, посмотри.
1: О, божечки, последние штаны скостил. Да где ты столько грязи-то нашел, страханюдина?
0: Ну, ну чего ты лаешься? Ну, чего, ну машину толкал.
1: Тебе же всегда больше других надо.
0: Да ладно тебе, Машка, да ну такой день, а ты, ну, ведь голова кругом идет.
1: Глотать надо меньше. Собрал тут свадьбу. Господи, да не нашлось же шальной пули на черта.
0: Ой.
1: Чем так жить, да других-то мучить?
0: Ой, ну что ты говоришь-то? Да что ты говоришь-то, Машка? Да ведь я же для тебя все. Я это тебе все, Машка. Ну, ну улыбнись, Маша.
1: Тю.
0: Ласково взгляни. Дай я тебя пожалею. Дай.
1: Через лоб я сейчас тебя пожалею. В совете чего сказали?
0: Посмотри, что пионеры дали. Посмотри.
1: Тю, ненормальный. Ей-богу, ненормальный.
0: Ой, прямо к тебе.
1: Ой, да за что же мне это? Что ты мне гулюшку-то какую-то под нос суешь? В собес, спрашиваю, заходил. Ведь дурака посадят и без пенсии останусь.
0: Да ну чего ты лухтишь?
1: Погоди, залухтишь. Сугубо уже два раза приходил.
0: Зачем?
1: Да протокол с тебя снять. Да знаешь ли ты, страхолюдина, что я сегодня все ноги-то отдавила, по начальникам-то бегаючи, прибежал, затряс медалью. Да тремя годами наградят, тогда будешь знать. Ой, господи.
0: Ой. Ты что это? Всерьез, что ли?
1: Ну чего, кажется, на человека вызверился? Чего он тебе плохого-то сделал?
0: Слухай сюда. Кто тебя гонял немцам окопы рыть?
1: Ой.
0: А?
1: Вспомнил.
0: Кто тебя на всю жизнь бездетной оставил? Он же полколхоза растащил.
1: Да он один, что ли, тащит-то? Все ведь тащут-то. Осадят тогда, может, поумнее.
0: Да. Чёрта с два посадили! Как же?
1: Посадят! Посадят, не таких садили.
0: Эх, да ну чего ты растелась, понимаешь, как на похоронах все равно. Маш! Машка! Ох, и тяжелый ты человек у меня. Машка, хочешь, я тебе станцую, а?
1: Тю.
0: А? Их! Сколь есть жизни, душа из меня вон.
1: Ой, мамочка, ты моя родная.
0: Барыня, да сударня, барыня.
1: Ой.
0: А барыня угорела,
1: мамочки.
0: Пару поела. Да, ничего. Нет, на счастье.
1: Ой,
0: на счастье, Машка.
1: Помнишь,
0: как я с фронта-то вернулся?
1: Ой,
0: как бабы-то пришли, не узнают чертяки. Новые шинельчишка, медали, понимаешь, на груди звенят. В груди тоже все звенит. Помнишь, как тебе завидовали-то все? Ну,
1: ой,
0: Машка.
1: Ой, мамочка моя родная, ой, век с дураком маюсь. Ой.
0: Эх, Машка, да такого мужика, как твой Иван, поискать не найти.
1: Ой. Ужинать будешь?
0: Нет. Знаешь, я все-таки... поеду ребят навестить. Вот посадим картошку и...
1: Навстречу, что ли? Так в сентябре ж открытку шлют.
0: Да, к этим что ездить? Живы, слава богу. Я на Синявинские болота поеду. Там, небось, и могилок-то не найти. Хоронили тот была. Ах, Бог, какие ребята в землю полегли. Какие ребята в землю полегли. Помню, пополнение пришло. Молоденькие, замерзшие, все синие, жмутся друг к дружке, как все равно цыплят инкубаторские. Один ко мне пристал, беленький такой, на подбородке пушок. Приехала кухня. Ну, вижу я, что ему каша в охотку. Я ложку, а он две. Я ложку, а он две. Лежу уже по дну. Котелка этой ложкой скребет. Ну, я тут этот котелок к себе. Хватит, говорю, пора честь знать. Только я это сказал, как мина. Он как облизывал ложку, так и гавкнуть не успел. Ну, все кто куда разбежались, только мин больше не было. Одна эта попала случайно, а я глянул на него. Ну, дитё, совсем дитё. Он даже не брился ни разу. И так это мне муторно стало, что, ну, вот хоть, вот сейчас бери гранату, снимай чеку и... Кому? Кому я ложку каши пожалел? После... Недели две, как контуженный ходил. Ведь на войне же я без смерти, ну, дня никогда не проходил. А вот стоит передо мною эта каша, проклятая каша, будь.
1: Ну, что ты смокчешь-то? Пойди поешь лучше. С утра, небось, голодный.
0: Ой, Машка, ну-ка, потри мне спину. Вот так. Вот. Нет, я не могу. Не могу я есть эту кашу, проклятую.
1: Вань, ты...

0: А чё?
1: Да нет, ну что ты говоришь?
0: А чё?
1: Ну должна же у человека совесть быть, гордость какая-то.
0: Ой, и он ещё за совесть, да за гордость хватается, господи.
1: В общем, я сказал, не пойду.
0: А я тебе
1: значит,
0: говорю,
1: не пойду, не
0: надевай
1: пойду.
0: Пинжак.
1: Не
0: Извини
1: пойду.
0: Меня лучше.
1: Фу,
0: нет,
1: черт, возьми, один день только и пожил человеком.

поэту: ты должен быть гордым, как знамя, ты должен быть острым, как меч, как Данту подземное пламя должно тебе щеки обжечь. Всего будь холодный свидетель, над все устремляя свой взор. Да будет твоя добродетель, готовность взойти на костер. Быть может, все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов, и ты с беспечального детства ищи сочетание слов. В минуты любовных объятий к бесстрастью себя приневоль, и в час беспощадных распятий прославь исступленную боль. В снах утра и в бездне вечерней лови, что шепнет тебе рок, и помни: от века из терний поэта заветный венок. В ответ: довольно, пахарь терпеливый, я плуг тяжелый свой водил. Хомяков. Еще я долго поброжу по бороздам земного луга, еще не скоро отрешу вала усталого от плуга. Вперед, мечта, мой верный вол! Неволей, если не охотой, я близ тебя, мой кнут тяжел, я сам тружусь, и ты работай. Нельзя нам мига отдохнуть, взрывай земли сухие глыбы. Недолог день, но длинен путь, веди, веди свои изгибы. Уж полдень, жар палит сильней, не скоро тень над нами ляжет, пустынен кругозор полей. Бог помочь нам никто не скажет. А помнишь, как пускались мы весенним свежим утром в поле и думали до сладкой тьмы с другими рядом петь на воле? Забудь об утренней росе, не думай о ночном покое, иди по знойной полосе, мой верный вол. Настолько двое нам кем-то высшим подвиг дан, и спросит властного отчета: трудись, пока не лег туман, смотри, лишь начата работа. А в час, когда нам темнота закроет все пределы круга,

друга. Не я, а тот другой. Мечта сам отрешит тебя от плуга. Скифы. Если б некогда гостем я прибыл, к вам, мои отдаленные предки, вы с обратом гордиться могли бы, полюбили бы взор мой меткий. Мне легко далась бы наука поджидать матерого тура. Вот я чувствую гибкость лука на плечах моих барсова шкура. Словно с детства я к битвам приучен, все в раздоле степей мне родное, и мой голос верно созвучен с оглушительным бранным воем. Из пловцов окажусь я лучшим, обгоню всех юношей в беге. Ваша дева со взором жгучим заласкает меня ночью в телеге. Истукан на середине деревни поглядит на меня из-под лобья. Я уважу лик его древний, одарить его пышно готов я. А когда рассядутся старцы, молодежь запляшет под клики. На куске сбереженного кварца начерчу я новые лики. Я буду как все, и особый, волхвы меня примут как сына. Я сложу им песню для пробы, но от них уйду я в дружину. Гейвы, слушайте, вольные волки, повинуйтесь жданному кличу. У коней развиваются челки, мы опять летим на добычу. Кому-то. Фарман или Райт, или кто б ты ни был, спеши. Настал последний час. Корабль исканий в гавань прибыл. Просторы неба манят нас. Над поколением пропела свой вызов пламенная медь, давая знак, что косность тела нам должна волей одолеть. Наш век вновь в Дедала поверил, его суровый лик вознес и мертвым циркулем измерил возможность невозможных грез. Осуществители, мы смеем ловить пророчество в былом, мы зерна древние лелеем, мы урожай столетий жнем. Так мы исполним завещание великих предков. Шар земной мы полно примем в обладание, гордясь короной четверной. Пусть, торжествуя, вихрь могучий взрезают крылья корабля, а там внизу, в прорывах тучи, синеет и скользит земля. К счастливым свершатся сроки, загорится век, чей луч блестит на быстрине столетий, и твердо станет вольный человек пред ликом неба на своей планете. Единый город скроет шар земной, как в чешую в сверкающие стекла, чтоб вечно жить ласкательной весной, чтоб листья в зелень осенью не блекло, чтоб не было рассветов и ночей, но чистый свет, без облаков, без тени, чтоб не был мир ни твой, ни мой, ни чей, но общий дар идущих поколений. Цари стихий, владыки естества, последыши и баловни природы начнут свершать веселье торжества, как вечный пир ликующие годы. Свобода, братство, равенство — все то, о чем томимся мы почти без веры, к чему из нас не припадет никто, те вкусят смело, полностью, сверх меры. Разоблаченных тайн святой родник их упоит в бессонной жажде знания и красоты. Осуществленный лик насытит их предельные желания, и ляжем мы в веках
как перегной. Мы все, кто ищет, верит, страстно дышит, и этот гимн в былом пропетый мной, я знаю, мир грядущий не услышит. Мы станем сказкой, бредом, беглым сном, порой встающим тягостным кошмаром. Они придут, как мы еще идем, за все заплатят им, мы гибнем даром. Но что ж, пусть так, клони меня, судьба, дышать грядущим гордая услада. И есть или нет дороги сквозь гроба, я был, я есмь, мне вечности не надо.

0: Добро пожаловать в ретро-клуб.
1: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
2: В программе радиотеатра спектакль со старой пленки.
3: Приближалось время увольнения в запас. «Чемодан кончились», — сказал деду сухопарый с неласковыми, немигающими глазами продавщица. «Так мне всего один», — робко настаивал дед. «Вы что, глухой? Чемодан кончились. Остались только хозяйственные сумки», — глядя немигающими глазами мимо деда, проговорила продавщица. «На неделе не ожидаете?» — уныло тянул у прилавка дед. «Что?» — в первый раз мигнув, спросила продавщица. «Чемодан-то? Не мешайте работать, молодой человек! Гражданка! Гражданка, перчатки натягивать на руку нельзя! Нельзя перчатки натягивать, понимаете?
4: А как же мерить?
3: Глазами!»
5: Солдаты столпились у выхода из пирожковского сельмага. Ждали деда.
4: «Так я все насчет чемодана», — не отступал дед.
5: Продавщица не удостоила его ответом.
4: «Спасибо», — сказал дед и направился к выходу.
3: «За что спасибо?» — моргнув во второй раз, спросила продавщица.
4: «За сумку», — проговорил дед. Продавщице, видимо, стало жалко этого солдатика. Дружки вон с фибровыми чемоданами, а этот с хозяйственной сумкой.
3: «Э, погоди, к Розниной зайди. Она вчера два чемодана купила. Может, один и уступит».
4: «Где она живет?» — спросил дед, не оборачиваясь.
3: «Супротив пожарки».
4: Пожарка оказалась совсем недалеко.
6: «Простите, пожалуйста, здесь живет Рознина?» — спросил дед, войдя в чисто прибранную избу. «Домишко так себе. Неказистый пятистенок. Углы в землю пошли, крыша будто кепка набок съехала, а вот в избе просторно и порядочек».
4: «Скажи, и цветы политы», — хозяйским глазом отметил дед.
6: Хозяева сидели в горнице, шумливо разговаривали и не заметили гостя.
3: «Скажите, пожалуйста, здесь живет товарищ Рознина?» — громче спросил дед.
4: Из горницы вышла Клава.
7: «Я Рознина».
3: «Добрый день! Ой, Саша, чего ж ты на пороге остановился? Проходи в передний угол».
6: «Я насчет чемодана», — сказал дед.
3: «Какого чемодана?»
6: «Того, второго, что куплен в магазине. Может, уступишь?»
3: Клава махнула рукой. «А потом с чемоданом. Пойдем». И потянул деда в горницу.
6: «У нас тут маленькая семейная драма. Решаем, выдавать или не выдавать меня замуж».
4: Дед опешил. «Вот это да! Вот это попал на торжество! За кого же?» — тихо спросил дед, стараясь скрыть волнение и говорить равнодушным тоном.
3: «За Куликова!»
4: Дед резко остановился. «А почему же драма?»
3: «Так ведь мнения разделились, одни за, другие против. Не драма, так комедия. Сейчас как раз дело к финалу».
4: «Играйте свои спектакли без меня», — сказал дед и хотел было выйти из избы.
3: «Ой-ой-ой-ой!»
4: И губу на локоть. Клава открыла дверь в горницу и громко сказала:
3: «Это Саша. Саша Дедов, ефрейтор».
4: Отступать было поздно. Дед шагнул вслед за Клавой в горницу. Разговор за столом сразу смолк.
3: На деда с нескрываемым любопытством и интересом смотрела старшая сестра Клавы, Феня. Сверкали глазенки ее дочурок. Средняя, видимо, еще раньше прыснула в кулачок, да сейчас так и не могла привести свои губы в серьезное положение. В такое изумление привел ее приход в дом солдата. «Это Саша», — повторила Клава. «Мам, я тебе рассказывала. Мы с ним вместе сено косили». Все молчали, будто не верили, а потом дед подтвердил:
4: «Точно, трава старшине понравилась. Классная трава. Один листовник».
3: «Проходите в передний угол, гостеньками будете».
8: — ровно произнесла мать. Ну и по этим словам можно было заметить напряжение в ее голосе. Малышки защебетали, уплотнились на длинной лавке, освободили местечко для солдата и снова замолкли, рассматривая в упор красивую, ладно сидящую форму на нем, начищенные до блеска значки. Дед сел. За столом наступила неловкая тишина. Клава на покосе сказал деду, что ее отец вздымщик. Он весь словно был свит из крепких корневищ. На изрытом оспой лице слабо тлели глаза, полуприкрытые густыми, наполовину поседевшими бровями. Несколько секунд отец рассматривал ороговевшую на пальцах кожу, больше похожую на сосновую кору, потом густо прогудел. «Вот тебе, Клавдея, и весь наш родительский сказ. Нравится человек, и ежели есть между вами уважение, сходитесь, перечить не станем. Нету — погуляй в девках. Не остарел еще. Сбегу да с разбегу семью не заводят». Отец приложился к граненой с голубоватым отливом стопки. Выпили и Феня, и Клава. Чуть пригубила мать, дед не притронулся к вину.
9: «Эй, солдатик, вино прокиснет», — насмешливо сказал Феня.
8: «Не положено у нас», — ответил дед.
9: «Для разговору», — настаивал Феня, — «для веселья».
8: «Не положено».
9: А разговор меж тем за столом пошел легко.
6: «Вот ранее бывало», — начал отец и забыл мысль. «О чем я хотел сказать, Клавдея, напомни».
9: «Вот ранее бывало», — напомнил Клава.
6: «Ага, вот ранее бывало. Вертайся со свиданки домой. Душа на кончике нос сидит. Спрыгнуть и в кусты сигануть готова. Почему? Потому как родитель, глава семейства, у ворот с ременными вожаем встречает. Такой березовой каши задаст, если опоздаешь на минутку».
9: «Пап, то вожи часов во всей деревне раньше не было», — вступила в разговор Феня.
6: «Родитель мой, глава семейства, и без часов времечко знал. Глянет на солнышко, на луну, и в точности выложит». Фу, спутал мысль. «На чем остановился, Клавдия? Напомни».
9: «Такой березовой каши задаст».
6: «Ага. Небо, сполушку. Ведь раньше как? Прошел с девкой по деревне под ручку, помолвлен, поцеловал на игрище принародно, женись». И отец обвел всех победным взглядом. Вот, мол, как раньше было.
9: «А в Америке?» — опять встрял Феня.
6: «Че в Америке?»
9: «В Америке раньше закон был в одном штате. Ну, штат по-нашему, область. Так прожил ты в этом самом штате 3 года, женись, и никаких гвоздей, иначе смертная казнь».
6: «Иди ты, Фенька», — не поверил отец.
9: «Точно».
6: «Хватит вам балабонить», — напомнила мать. «Андрей, почуй гостя. Видишь, не ест, не пьет.
9: Старым жиром живет», — добавил Феня. «К слову о женихах-то. Мой совет тебе, Клавка. Женихи нони на дороге не валяются. Держись за Куликова. Правильно, отец, я говорю?»
6: «Держаться надо за землю», — сказал отец. «Оно вернее».
9: «А я в глаза и за глаза скажу. Куликов мне нравится, справный он парень. Но юристы учатся, полтерей запорожца выиграл».
8: «Старый или новый?» — в первый раз подал голос дед.
9: «Ча-ча?» — не поняла Феня.
8: «Старый или новый марки?»
9: «Бог его знает, колеса вот так вот, вот, косолапые. А какая разница?»
8: Ответить дед не успел. В дверь тактично постучали.
6: «Не закрыто», — сказал отец.
8: Вошел Куликов.
9: «Лег на помине», — обрадовался Феня.
8: «Помогай Бог», — поприветствовал Куликов, снимая фетровую шляпу.
9: «Спасибо», — ответила Феня. «Только, Леш, помогай Бог, говорят, когда люди работают, потому что знают, все равно Бог не поможет.
6: Прошу
10: прощения, проговорил Куликов. Спрынья в тесто.
11: А это когда стряпают, улыбаясь, разъяснила Феня значение старинных деревенских приветствий.
10: Хлеб да соль, наконец нашел нужные слова Куликов.
11: Точно.
6: Садись к столу, Алексей, пригласил отец. Как жизнь?
12: Идет помаленьку. Забывать деревню стал. Редко наезжаешь.
6: Дела, сказал Куликов.
12: Только по воскресеньям декан отпускает. А так сплошные рефераты, семинары, коллоквиумы, не жизнь, а крещендо.
10: Незнакомые слова произвели должные впечатления. Даже Фенины дочурки, те смотрели на Куликова с молчаливым почтением.
12: Как-то легко и свободно вел себя за столом Куликов. Или он гостил здесь уже не в первый раз, или просто у него характер был такой. И дед словно оттаял. Исчезла эта проклятая скованность, сделавшая его похожим на каменный намогильник. Попробовал салат, соленые грузди, отведал рыбного пирога и наваристых щей, и сразу за столом наступил нормальный шум-шумок. Тепло и радостно стало на душе деда. И снова вспомнились мучьи-то слова. «Земля эта вечная, люди эти вечные».
6: Не, не вечные эти люди.
12: Умрут Андрей Демьянович и Марфа Антоновна. Останется Клава, потом и она. Останутся ее дети, а земля по-прежнему останется вот такой. Рожающий хлеб, живое всех живых. Земля здесь действительно вечна, и только она сохранит память, только она запомнит всех своих сыновей и дочерей. Дед настолько углубился в свои мысли, что не сразу услышал голос Куликова. И только когда тот тронул его за руку, очнулся.
11: «Я говорю, сегодня в Сельмаге ваш братва чемоданы на дембель покупала».
12: «Мне не досталось», — ответил дед.
6: «Скажи, пожалуйста», — удивился Куликов.
12: «Что, вот прям перед тобой кончились?»
6: «Прям передо мной и кончились».
12: «Ну, это вообще форменное безобразие», — сказал Куликов. «Не могут обеспечить советского солдата чемоданом».
11: «Клав, кажись, два вчера купила». Подмигнув Куликову, мол, «поняла тебя, выручаю», — сообщил Феня. «Один можно уступить, коль такой случай».
12: «Ну вот еще. Стану я уступать», — сказала Клава. «Не купил? И хорошо».
10: Куликов почувствовал неладное в ее словах и насторожился.
6: «Чего ж хорошего? Все с чемоданами, а он, простите, с авоськой. Нет, Клава, сам погибай, а товарища вручай».
12: «Не уступлю», — твердила Клава.
6: «Не по-государственному подходишь к данному вопросу, Клавдия». Строго, как будто он уже был ее мужем, заметил Куликов.
12: «Не уступлю».
11: «Хочешь, я тебе свой подарю? Эдак рубликов за 40. Кожаный», — предложил Куликов.
6: «Спасибо», — ответил дед. «Спасибо, да, или спасибо, нет?»
12: «Спасибо, нет».
6: «Дороговато?»
12: «Так даром отдам, а?»
6: «Нет».
12: «На нет и суда нет», — сказал Куликов. «Уезжать будешь, пожалеешь».
6: «А я и не собираюсь уезжать», — сказал дед. Рука с вилкой застыла на полпути. Куликова ошеломил такой ответ.
12: «Это как же понимать, дорогой товарищ ефрейтор?»
6: «А как сказано, на сверхсрочную остаюсь».
12: «Извините, причина?»
6: «Обстановка международная обострилась».
12: «Какое тебе дело до обстановки? Отслужил свое и к тёще на блины».
6: «Значит, есть дело», — твердо сказал дед. «А что касается тёщи и блинов, то здесь ближе».
11: Спесь Куликова сразу слетела.
4: Он закурил. Колечки дыма выходили ломанными. «Ну и нахал же ты, ефрейтор!» — наконец тихо сказал Куликов. «Я просто уверенный», — поправил дед. «В чем?»
13: «В жизни, в себе».
4: «А у меня была маленькая надежда, что я тебя обгоню на вороных».
12: «Не уверен? Не обгоняй», — сказал дед. Куликов поднялся. Был он явно обескуражен неожиданным оборотом дела. Но виду старался не подавать. Как-никак он, Куликов, пришел в дом с деловым предложением просить руки Клавы, а от этого солдата еще неизвестно, чего дождешься. Родители любят определенность. У полисадника остановилась машина. В кузове сидели доярки. «Пора на ферму», — вставая из-за стола, сказала Клава. Доярки, увидев знакомого солдата, дружно закричали: «Военный! К нам!»
13: «Может, и правда с нами поедешь?» — спросила Клава.
12: «У тебя увольнительный на сколько?»
13: «На сутки».
12: «Ну, так сам Бог велел».
13: «А что я там буду делать? Тебе обязательно нужна работа?»
12: «А то как?»
4: «Доить умеешь?»
13: «Не знаю. Не пробовал».
12: Зорька. Так звали корову, которой определила солдат Клава. Дала подойник, теплой воды, чтоб подмыл вымя, а полотенцем насухо протер. Показала, как нужно проводить массаж. Облачился дед в белый халат, смело так подсел к Зорьке, за тугие соски взялся и почувствовал, что они твердые-твердые. Сколько ни кряхтел, ни пыжился, не шло молоко. Подумал, подшутила Клава. Недойную корову для смеха подсунула. Он и доярки косятся, в кулаки прыскают. Хотел было попросить заменить животное, повернулся к Клаве, как почувствовал сильный удар. Метра на два отлетел от коровы. А подойник и того дальше. Встал дед, отряхнулся. Неизвестно, что бы стало с коровой и с ефрейтором, не останови его по пути Клава. Ну, ладно. Сладкого не досыта, горького не до слез.
4: «Ты у нее за правым ухом почеши», — сказал Клава. «И скажи: здравствуй, Зарюня».
12: Дед сначала не поверил. Издевается. Он и подружки ее от смеха вопросительными знаками гнутся. Но потом поразмыслил, тихо так подошел к корове, проговорил: «Здравия желаю», и почесал за правым ухом. Зорька, правда, и глазом не повела на приветствие, но сейчас стояла как вкопанная. «Вот тебе, пожалуйста», — думал дед. «Какой ты идиот назвал корову глупым животным». Надоил он чуть побольше стакана. Пальцы онемели. Отдал подойник Клаве, сказав: «На полигоне легче». Вечером они ушли в поля. Поля начинались сразу же, забором, в котором стояла третья ферма. В уборочную страду, когда ветер дул с полей, лес терял свои обычные лесные запахи и приобретал единственный – хлебный. Так его пропитывали преснотой поспевающей пшеницы, обступившей с четырех сторон массивы. Уборочная была в разгаре. Степь играла с полохами. Удивительно спокойно светили комбайны, нервно, торопливо рыскали по полю, по замерзшим колкам фары автомашин. Деду показалось, что эта хлебная степь сродни чем-то той, полигонной, ракетной. И над мостиками комбайнов, как над пусковыми площадками, огоньки комбайнеры придумали, чтобы шоферам легче было отыскать свой агрегат. Разве только небо не разрывали стрелы ракет, а так все было немного похоже. И дед подумал, что ведь в сущности они родны, эти две степи, хлебная и ракетная. Даже не родственники, слово тут трудно подобрать, холодное слово родственники, родичи, вот. Пожалуй, так, подумал дед, родичи. «А ведь мы с тобой родичи», сказал дед, шагавший впереди Клаве. Клава остановилась, удивленно посмотрел на него, даже, как показалось деду,
13: чуть-чуть улыбнулась уголками губ и не ответила. Она поняла. Она все поняла.
14: Вышла из забора какая-то необычная, с налетом киноварь луна. И все вокруг посветлело. Островки колков, строчки волков, даже мрачноватые громады комбайнов. Луна шагала меж облаков неторопливо, осторожно, стараясь не заледенить их своим мертвенным светом. В эту ночь даже луне не хотелось быть холодной над этой теплой, пахнущей соляркой, бензиновой гарью и спелым колосом степью.
13: «Ты меня любишь?» «Спрашиваешь тоже». «Нет, ты еще раз скажи».
14: Клаве не верилось, что минуту назад он сказал ей всего одно слово. Удивительное слово, не похожее на все остальные. Было оно тихим и незвучным, и если бы рядом с ним стояли еще какие-то, то это слово среди них могло бы затеряться, раствориться. А еще раз этот задумчивый ефрейтор не повторит его ни за что на свете. Потому что такие люди, такие слова говорят один раз. Один раз и навсегда. Но это слово было одним. И Клава слышала его. Хотя сначала и не поверила, что прозвучало именно оно. Так она ждала его раньше и так не была подготовлена к нему сейчас. Минуту она молчала. Он понял это молчание по-своему. Растерялся, что-то торопливо заговорил про некупленный чемодан, про старшину, который собирается уходить в отставку, про какую-то беседу с командиром. Она слушала и тихонько улыбалась. Просто так. Потом она его остановила. «Ты меня любишь?» «Спрашиваешь тоже». «Нет, ты еще раз скажи». А он не сказал. И не скажет больше. И не надо. Они сидели на мостике комбайна, безмолвного, прикорнувшего на несколько коротких росяных часов. Степь спала тихо, спокойно. Временами легкий предутренний ветер шевелил полосу, не скошенной на свал новой загонки, и тогда казалось, что степь дышит. Тоже тихо и спокойно. По-моему, любовь — это все. Это земля, ты, я, вот это поле, вот этот хлеб, твои ракеты. «Наши ракеты», — мягко поправил дед. «Наши ракеты», — согласилась Клава. «Скажи, а сколько стоит одна? Дорого, а?»
15: «Дорого».
14: «А точнее?»
15: «Надо», — чуть слышно, но твердо сказал дед. «Надо. Иначе мы бы с тобой сейчас не сидели тут». Пролетели куропатки. Ухнул около бригадного стойбища филин. И снова над хлебными полями опустилась тишина. Добрая, доверчивая. Было в ней что-то от доверчивости ребенка, засыпающего с мыслью, что в доме рядом с ним есть мать, есть отец, которые не дадут его в обиду, в любой момент придут на помощь. «Тишина у нас разная», — подумал дед. «На нашей позиции тишина другая. Другая тишина у нас».
14: Кузьма Кузьмич Плоских говорит, что за последнее тысячелетие мир жил без войн всего несколько лет. Продолжала Клава. «Это правда?»
15: «Да».
14: «Скажи, а война еще будет?»
15: «Я не пророк. Я солдат».
13: Легким паром задышали копны соломы, расставленные в ряд. Сухо прострочила сорока Белобока, и после ее очереди торопливо вскинулись и пошли к темному осиннику, отяжелевшей от пищи куропатки. Начал пятиться туман. Он уходил неспешно.
15: подставляя солнцу свои ослепительно белые бока, словно хотел хоть немножко загореть.
11: «Ночь прошла», — тихо сказал Клава. «Так быстро».
15: И вновь, как тогда в покосный летний дождь, дед увидел, как она красива. Нет, все осталось по-прежнему. И лицо, и руки, и ноги, и голос. И все вместе с тем стало чуточку другим. Отчего это происходило, дед так и не мог понять.

В собранье песен верных юной страсти щемящий отзвук вздохов не угас с тех пор, как я ошибся в первый раз, не ведая своей грядущей части. У тщетных грез и тщетных мук во власти неровно песнь моя звучит подчас, за что прошу не о прощенье вас, влюбленные, а только об участии. Ведь то, что надо мной смеялся всяк, не значило, что судьи слишком строги. Я вижу нынче сам, что был смешон. И за былую жажду тщетных благ казню теперь себя, поняв в итоге, что радости мирские — краткий сон. Настолько безрассуден мой порыв, порыв безумца следовать упорно за той, что впереди летит проворно в любовный плен, как я не угодив, что чем настойчивее мой призыв «оставь ее», тем более тлетворна слепая страсть поводьям непокорна, тем более желаний конь строптив. И, вырвав у меня ремянный повод, он мчит меня, лишив последней воли, туда, где лавр над пропастью царит. Отведать мне, предоставляя повод, незрелый плод, что прибавляет боли скорей, чем раны жгучие целит. Когда в ее обличии проходит сама любовь, меж сверстниц молодых растет мой жар. Чем ярче жен других, она красой победной превосходит. Мечта, тот миг благословляя, бродит близ мест, где цвел Эдем очей моих. Душе скажу, блаженство встреч таких, достойною ль душа тебя находит? Влюбленных дум полет предначертан к верховному ее внушеньям благу. Чувств низменных тебе ль ласкать обман? Она идти к пределу горних стран прямой стезей дала тебе отвагу. Надейся ж, верь и пей живую влагу. Вздыхаю, словно шелестит листвой печальный ветер, слезы льются градом, когда смотрю на вас влюбленным взглядом, из-за которой в мире я чужой. Улыбки вашей, видя свет благой, я не тоскую по иным усладам, и жизнь уже не кажется мне адом, когда любуюсь вашей красотой. Но стынет кровь, как только вы уйдете, когда покинут вашими лучами улыбки роковой не вижу я. И грудь открыв любовными ключами, душа освобождается от плоти, чтоб следовать за вами, жизнь моя. Есть существа, которые летят навстречу солнцу, глаз не закрывая, другие темноту предпочитая, до сумерек в укромных гнездах спят. И есть еще такие, что назад не повернут, в огонь себя бросая. Несчастных страсть погубит роковая, себя несчастный ставлю с ними в ряд. Красою этой дамы ослепленной я в тень не прячусь, лишь ее замечу, не жажду, чтоб скорее ночь пришла. Слезится взгляд
Однако ей навстречу я устремляюсь, как завороженный, чтобы в лучах ее сгореть дотла. Чем ближе край, за коим только бездна, которой все кончаются невзгоды, тем не видней, сколь быстротечны годы, сколь уповать на время бесполезно. Я мыслям говорю, как непрелестна любовь, но от нее, о сумасброды, плоть, словно снег от солнечной погоды, и стает, сгинет, пропадет безвестно. Тогда придет покой, уйдут надежды, что к суете влекли нас легковерно, и страх, и гнев, и слезы, и улыбки. И мы поймем, недавние невежды, сколь многое вокруг недостоверно, сколь тщетны вздохи, упования зыбки. Благословен день, месяц, лето, час и миг, когда мой взор те очи встретил. Благословен тот край и дол тот светил, где пленником я стал прекрасный глаз. Благословенна боль, что в первый раз я ощутил, когда и не приметил, как глубоко пронзен стрелой, что метил мне в сердце Бог, тайком разящий нас. Благословенны жалобы и стоны, какими оглашал я сон дубрав, будя отзвучье именем Мадонны. Благословенны вы, что столько слав стяжали ей певучие канцоны, дум золотых о ней, единый сплав. Когда любви 14-й год, в конце таким же, как в начале будет, не облегчит никто моих невзгод. Ничто горячей страсти не остудит. Амур вздохнуть свободно не дает, и мысли к одному предмету нудит. Я изнемог, мой бедный взгляд влечет все время та, что скорбь во мне лишь будет. Я потому и таю с каждым днем, чего не видит посторонний взор, но не ее, что шлет за мукой муку. Я дотянул с трудом до этих пор. Когда конец? Не ведаю о том, но с жизнью чую близкую разлуку. Зефир ее рассыпанные пряди закручивал в колечки золотые, и свет любви, зажегшийся впервые, блистал в ее нещедром ныне взгляде. Тогда казалось, что не о прохладе вещают краски нежные, живые ее лица, и вспыхнули стихии моей души пожаром в Вертограде. Она предстала мне видением рая, явлением небесным, вплоть до звука ее речей, где каждый слог осанна. И пусть теперь она совсем иная, мне все равно, не заживает рана, хотя ослабла тетива у лука. Я так устал без устали вздыхать, измученный тщетою ожидания, что ненавидеть начал упование и о былой свободе помышлять. Но образ милый не пускает вспять и требует, как прежде, послушания.
и мне покоя не дают страдания, впервые мной испытанным под стать. Когда возникла на пути преграда, мне собственных не слушаться бы глаз. Опасно быть душе рабою взгляда. Чужая воля ей теперь указ, свобода в прошлом. Так душе и надо. Хотя она ошиблась только раз. О, высший дар, бесценная свобода! Я потерял тебя, и лишь тогда, прозрев, увидел, что любовь — беда, что мне страдать все больше год от года. Для взгляда после твоего ухода ничто рассудка трезвого узда, глазам земная красота чужда, как чуждо все, что создала природа, и слушать о других и речь вести не может быть невыносимой муки. Одно лишь имя у меня в чести. К любой другой заказаны пути для ног моих, и не могли бы руки в стихах другую так превознести. Сынуча, хочешь, я тебе открою, как я живу? Узнай же, старина, страдаю, как в былые времена, и остаюсь во всем самим собою. И та, кому я предан всей душою, как прежде, то надменна, то скромна, то снисходительна, то холодна, то благодушна, то гроза грозою. Здесь пела, здесь сидела, здесь прошла, здесь обернулась, здесь, как стрелы, очи вонзила в сердце, взяв навеки в плен. Здесь грустной, здесь веселой была. А милой помышляю дни и ночи. Как видишь, у меня без перемен. Мне зеркало сказало напрямик: твой взор потух, твои скудеют силы, твой дух поник, усталый и остылый. Не обольщайся, ты уже старик. Так примирись, кто понял и постиг закон вещей, тот дальше от могилы. И вдруг мой сон развеялся бескрылый, так от воды огонь стихает вмиг. Идет к концу, пора считать минуты. Нам только раз дается жизнь земная, но тем сильней в душе звучит хвала ей, сбросившей пленительные путы, ей, кто была единственной, живая, кто славу женщин всех отобрала.

В отеле было только двое американцев. Они не знали никого из тех, с кем встречались на лестнице, поднимаясь в свою комнату. Их комната была на втором этаже. Из окон было видно море. Из окон были видны также общественный сад и памятник жертвам войны. В саду были высокие пальмы и зеленые скамейки. В хорошую погоду там всегда сидел какой-нибудь художник с мольбертом. Художникам нравились пальмы и яркие фасады гостиниц с окнами на море и в сад. Итальянцы приезжали издалека, чтобы посмотреть на памятник жертвам войны. Он был бронзовый и блестел под дождем. Шел дождь. Капли дождя падали с пальмовых листьев. На усыпанных гравием дорожках стояли лужи. Волны под дождем длинной полосой разбивались о берег, откатывались назад и снова набегали, и разбивались под дождем длинной полосой. На площади у памятника не осталось ни одного автомобиля. Напротив, в дверях кафе, стоял официант и глядел на опустевшую площадь. Американка стояла у окна и смотрела в сад. Под самыми окнами их комнаты, под зеленым столом, с которого капала вода, спряталась кошка. Она старалась сжаться в комок, чтобы на нее не попадали капли. «Я пойду вниз и принесу киску», — сказала американка. «Давай я пойду», — отозвался с кровати ее муж. «Нет, я сама. Бедная киска. Прячется от дождя под столом». Муж продолжал читать, полулежа на кровати, подложив под голову обе подушки. «Смотри, не промокни», — сказал он. Американка спустилась по лестнице, и когда она проходила через вестибюль, хозяин гостиницы встал и поклонился ей. Его конторка стояла в дальнем углу вестибюля. Хозяин отеля был высокий старик. «Дождь идет», — сказала американка. Ей нравился хозяин отеля. «Да, да, сеньора, сегодня очень плохая погода». Он стоял у конторки в дальнем углу полутемной комнаты. Он нравился американке. Ей нравилась необычайная серьезность, с которой он выслушивал все жалобы. Ей нравился его почерк.

вошел мужчина в резиновом пальто. Кошка должна быть где-то тут, направо. Может быть, удастся пройти под карнизом? Когда она стояла на пороге, над ней вдруг раскрылся зонтик. За спиной стояла служанка, которая всегда убирала их комнату. «Чтобы вы не промокли», — улыбаясь, сказала она по-итальянски. «Конечно, это хозяин послал ее». Вместе со служанкой, которая держала над ней зонтик, она пошла по дорожке под окно своей комнаты. Стол был тут, ярко-зеленый, вымытый дождем, но кошки не было. Американка вдруг почувствовала разочарование. Служанка взглянула на нее. «Вы что-нибудь потеряли, сеньора?» «Здесь была кошка», — сказала молодая американка. «Кошка?» «Да, кошка». «Кошка?» — служанка засмеялась. «Кошка под дождем?» «Да», — сказала она, — «здесь, под столиком». И потом: «А мне так хотелось ее, так хотелось киску». Когда она говорила по-английски, лицо служанки становилось напряженным. «Пойдемте, сеньора», — сказала она. «Лучше вернемся. Вы промокнете». «Ну что же, пойдем», — сказала американка. Они пошли обратно по усыпанной гравием дорожке и вошли в дом. Служанка остановилась у входа, чтобы закрыть зонтик. Когда американка проходила через вестибюль, хозяин поклонился ей из-за своей конторки. Что-то в ней судорожно сжалось в комок. В присутствии хозяина она чувствовала себя очень маленькой и в то же время значительной. На минуту она почувствовала себя необычайно значительной. Она поднялась по лестнице, открыла дверь в комнату. Джордж лежал на кровати и читал. «Ну?» «Принесла кошку?» — спросил он, опуская книгу. «Ее уже нет». «Куда же она девалась?» — сказал он на минуту, отрываясь от книги. Она села на край кровати. «Мне так хотелось ее», — сказала она. «Не знаю почему, но мне так хотелось эту бедную киску. Плохо такой бедной киске под дождем». Джордж уже снова читал. Она подошла к туалетному столу, села перед зеркалом и, взяв ручное зеркальце, стала себя разглядывать. Она внимательно рассматривала свой профиль сначала с одной стороны, потом с другой. Потом стала рассматривать затылок и шею. «Как ты думаешь, не отпустить ли мне волосы?» – спросила она, снова глядя на свой профиль. Джордж поднял глаза и увидел ее затылок с коротко стриженными, как у мальчика, волосами. «Мне нравится так, как сейчас». «Мне надоело», — сказала она. «Мне так надоело быть похожей на мальчика». Джордж переменил позу. С тех пор, как она заговорила, он не сводил с нее глаз. «Ты сегодня очень хорошенькая», — сказал он. Она положила зеркало на стол, подошла к окну и стала смотреть в сад. Становилось темно. «Хочу крепко стянуть волосы, и чтобы они были гладкие, и чтобы был большой узел на затылке, и чтобы можно было его потрогать», — сказала она. «Хочу кошку, чтобы она сидела у меня на коленях и мурлыкала, когда я ее глажу». Сказал Джордж с кровати. «И хочу есть за своим столом, и чтобы были свои ножи и вилки, и хочу, чтобы горели свечи, и хочу, чтобы была весна, и хочу расчесывать волосы перед зеркалом, и хочу кошку, и хочу новые платья». «Замолчи! Возьми, почитай книжку», — сказал Джордж. Он же снова читал. Американка смотрела в окно. Уже совсем стемнело,

пальмах шумел дождь. «А все-таки я хочу кошку», — сказала она. «Хочу кошку сейчас же. Если уж нельзя длинные волосы, и чтоб было весело, то хоть кошку-то можно». Джордж не слушал. Он читал книгу. Она смотрела в окно, на площадь, где зажигались огни. В дверь постучали. «Войдите», — сказал Джордж. Он поднял глаза от книги. В дверях стояла служанка. Она крепко прижимала к себе большую пятнистую кошку, которая тяжело свешивалась у нее на руках. «Простите», — сказала она, — «хозяин посылает это сеньоре».

0: что волки жадные, всякий знает. Волк, евший никогда, костей не разбирает. Зато на одного из них пришла беда. Он костью чуть не подавился. Не может волк ни охнуть, ни вздохнуть. Пришло хоть ноги протянуть. По счастью, близко тут журавль случился. Вот кой-как
1: знаками стал волк его манить и просит горю пособить.
0: Журавль свой нос по шею засунул к волку в пасть и с трудностью большею кость вытащил и стал за труд просить. «Ты шутишь?» — зверь вскричал коварный. «Тебе за труд? Ух ты неблагодарный! А это ничего, что свой ты долгий нос из глупой головой из горла цел унес? А ишь, приятель, убирайся! Да берегись! Вперед ты мне не попадайся!»

0: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
1: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.

Великая Отечественная война. Грозные дни 1941 года. Уже 60 дней от Белого и до Черного морей не прекращались тяжелые кровопролитные бои. Наши войска оставляли один город за другим. Тревога разлилась по всей стране, будоражила сердца людей, каждого человека.

0: 22 августа 41 года в далеком от фронта городе Алма-Ате сформированная генералом Панфиловым 316-я стрелковая дивизия отправлялась на фронт. Матери, жены, невесты провожали на войну самых дорогих, родных, единственных отцов, братьев, сыновей.
1: Синочка моя золотая, серебряная.
2: Невдобно ж, мама. Люди кругом. Ну да, мама. Невдобно ж, говорю.
3: Во-во, мама. Целуй сынка душче. Только шо ж ты, мама, всю его встрижену голову смокчешь, га? Его треба всего обцеловать. А ты, Петренко, не отбивайся. Бо есть примета. Куда рідна мати поцелує, туда вже пуля не достане.
4: Старшина, зачем человек беспокоишь?
3: Я не беспокою, а успокаиваю, душанкульчик, серденька моя, га? Та спроси хоть у товарища Клочкова. Верно ж, товарищ политрук?
5: Верно. Ты не знаешь, чего это боец из Булатов загрустил?
3: Да не загрустил он. Волнуется. Невеста опаздывает.
5: Так вон же найдет, цветок. Избулатов, гляди, вон она идет. Идет!
6: Она! Турган! Пришла!
7: Ой, Нарзутбай! Я так бежала! Боялась опоздать!
5: Ну вот и порядок! Шепетков!
8: Да.
5: А ну-ка смени лады! Сыграй что-нибудь повеселее! А то и моя жена что-то загрустила!
8: Есть, товарищ политрук!

0: Ты что, Нина? Не надо грустить. Не надо, Ниночка, теперь уже все. Только с тобой до самого отхода эшелона.
1: Вот, оказывается, от чего грустил Избулат. Пришла любимая, и сразу другой парень.
2: Он-то другой, а вот ты все прежний.
1: Сама же видел, Ниночка, окружили, еле вырвался.
2: Окружили, сам завел их. Ну пусть они пляшут, молодые, тебе же не 19 лет.
1: 30 стукнул, Ниночка. 30 останется, 1000 лет буду жить, а мне все будет 30.
2: Перестань, Вася, я же вижу, что ты хочешь казаться веселее, чем на самом деле.
1: Служба такая, Ниночка, Ниночка, родная ты моя, ну не надо, не плачь. Не волнуйся, Ниночка, теперь я от тебя не шагу, теперь я окончательно...
3: Товарищ Петрук! Вас срочно вызывает комиссар полка.
1: Иду. Служба, Ниночка.
2: Ну, беги. Беги. Я подожду.
4: Вон девушка все сюда смотрит. Кто такая?
5: А и так, одна знакомая из нашей школы.
4: Она тебя провожать пришла?
5: Нет, что вы, мама. Это так просто.
4: А ты бы к ней подошел.
5: Зачем, мама?
4: А ты подойди, сынок, подойди. Подойди,
5: ну, раз, мама, вы сами просите.
4: Ступай.
5: Здравствуй, Катя.
6: Здравствуй, Гриша.
5: Пришла, да?
6: Так вся наша школа пришла.
5: Ой, я всех видал. Со всеми попрощался.
6: Гриша,
5: только...
6: а ты не боишься?
5: Пока нет.
6: А я, Гриша, боюсь.
5: Ну, ты не бойся, Катя. Ну, страшно, конечно, но ты не бойся.
6: Ну ладно, Гриша, я пойду, а то скажут. Да ничего, конечно, не скажут, а все-таки и вон мама твоя смотрит.
5: А это ничего, что она смотрит. Она мне сама велела подойти.
6: Правда? Гриша, я хотела тебе сказать... До свидания, Гриша. Желаю тебе всего хорошего.
5: Ну ты же сказать что-то хотела.
6: Я скажу. Только ты отпусти руку и не смотри на меня. Вот. Жарко как. Прямо во рту все сохнет.
5: Я тоже.
6: Ну вот, опять перебил. Ну ладно, слушай. Только не перебивай. Если бы не война, я бы ни за что не сказала. Понимаешь?
5: Понимаю.
6: Ничего ты не понимаешь. Ой, ну вот опять мама твоя смотрит и плачет. Пойдем к ней?
5: Пойдем.

0: Давайте так. Нарсудбай Есболатов спел на отлично.
1: Молодец!
0: Ваня Шепетков сыграл, скажем, на хорошо. А вот ты, Душанкульчик, извиняюсь, подпевал только что ногу отворительно. Вот Денис, не срами художественную самодеятельность четвертой роты.
2: Интересно. Старшина, а себе ты какой отметка ставишь?
0: Опять ты мимо, Душанкульчик, бо самому себе отметку ставить не положено. Да ты слухай мою критику, слухай, и не верти башкой. И все слухайте, бо я вам зараз скажу то, что ни в одном уставе не значится, и что солдату самое главное треба. Первое дело. Подальше от начальства, а то задаст работу. Второе дело. Держись ближе к кухне, схлопочешь дома. Третье. Коли что непонятно, ложись спать.
3: Генерал Панфилов.
0: Товарищ генерал, группа бойцов 4-й роты в ожидании поезда на Берлин беседует об жизни.
4: На Берлин? Хорошо бы. Только немец-то раньше нас взял билет на Москву.
0: Так отберем у фрица билет, товарищ генерал. А самому ему, извиняюсь, по морде.
4: А это кто ж там так четко идет, а?
5: Медсанбат нашего полка, товарищ генерал. А вон, видите, во втором ряду, слева, ваша дочь. Вон она.
6: Папа!
4: Вот, никак не могу научить свою дочь воинской дисциплине. Папа, папа. Ванюсенька, я же генерал, командир дивизии.
6: Ой, прости, папа.
4: Опять папа. Товарищ комиссар полка, разрешите мне с этой медсестрой посекретничать? Она мне, ну, как вы изволили заметить, в некотором роде родня.
5: Пожалуйста, Иван Васильевич.
6: Слушаю вас, товарищ генерал.
4: Ну вот теперь, когда надо, папа, она генерал. Ну как мама?
6: Лежит. Опять сердце. А ты совсем пропал. Неделю дома не был.
4: Виноват, виноват, дочка, виноват. Ну, давай прощаться, Валюш. Я завтра самолетом ставку. Эшелоны дивизии буду встречать в Москве.
6: А домой? Успеешь зайти?
4: Ну, а как же? Сутки мои в распоряжении. Ага. Мы договоримся с мамой на всю войну.
7: Товарищ генерал-майор, эшелон для отправки готов.
4: Отправляйте.
7: Слушаю.
4: Ну, моя Валюха. Мой солдат. Еще раз поцелуемся.
6: Да.
8: По вагонам!
9: Сердечко мое золотое!

0: 316-я дивизия, прибывшая на Ленинградский фронт, срочно была переброшена на защиту Москвы. Сентябрь и половину октября, отчаянно цепляясь за каждую пять родной земли, дивизия с кровопролитными боями отступала. Заняла новый рубеж у реки Рузы и рота политрука Василия Клочкова.
1: Ну, кажется, на этот раз мы выбрали хороший рубеж обороны. Лес, крутой берег реки Рузы. Думаю, что с этого рубежа не так просто фашисты нас собьют. Как думаешь, старшина?
2: А что тут думать? Опять что, кроты в землю зарываемся?
1: А капываться глубже, товарищи!
3: Ну и земля в Подмосковье. Глина, песок.
4: А ну, товарищи бойцы! Слухай, товарищ политрука! Кто раненый, лежи на месте.
1: Да, товарищ, потрепали нашу роту фашисты. Обидно, что первые боевые крещения нам все в отступлениях приходится получать. Ну, не будем унывать. Мы будем грудью стоять за нашу землю. Каждый из нас должен быть готов в любую минуту умереть. Умереть без страха. Умереть, уничтожая ненавистного врага нашей Родины. И щадя своей жизни. Как в уставе сказано, помните?
2: Разрешите вопрос, товарищ политрук. А? Так разрешите все-таки задать вопрос, товарищ политрук.
1: Обожди ты, Бондаренко. Дай другим сказать.
2: Так другие же не задают. Они все чисто перемерли.
1: О чем ты? Может, объяснишь?
2: А как же? Так что же это получается, товарищ политрук, а? За Родину помирай. Правильно. За Москву помирай. Верно. За землю помирай. За окоп свой опять помирай, будь он неладный. А на танк идти грудью. А як же я на него грудью, коли он сквозь железный, а?
1: Вот всегда ты, Бондаренко, все по-своему перевернешь. Грудью отстоим, это же образное выражение, понимаешь?
2: А це я понимаю. И умереть понимаю. А шо, коли, например, я жить хочу, а? Тогда як?
5: Да, действительно, как же тогда?
1: Встать, смирно! Товарищ генерал-майор, политрук 4-й роты Клочков, провожу политбеседу. Тема – долг советского бойца перед Родиной.
5: Хорошо. Где командир роты?
6: Командир роты ранен в сегодняшнем бою. Отправлен в госпиталь. За него политрук Клочков.
5: Готов рубеж к отражению атак, товарищ политрук?
1: Готов, товарищ генерал-майор.
5: Показывайте. Так говоришь, старшина, жить хочется.
2: Ох, дуже хочется, товарищ генерал.
5: Ну, проверим. Где твой окоп?
2: Освин.
5: Хорошо. Приказ знаешь. Окопаться глубже, закрепиться тверже. Быть готовым к отражению вражеской атаки. Значит, ты готов?
2: Давно готов.
5: Так. А ну, залезай в свой окоп.
2: То для чего, товарищ генерал?
5: А я в тебя стрелять буду. Гранаток пару брошу. Вон с того места. А ты, значит, отражай.
2: Да вы что, это серьезно, товарищ генерал?
5: А ты как думаешь? Немец разве с тобой шутит? Он же стреляет, да еще как. А ну, укрывайся в своего окопа.
2: Да вы что, товарищ генерал, на куда?
5: Это называется, вы укрылись? Окоп-то вам по колено?
2: Смешно, конечно, товарищ генерал, сознаю.
6: Ты, Бондаренко, не хитри перед комдивом. Лень было глубже копать. Вот так и скажи.
2: Не, то уже часто приходится копать. Все отступаем, то отступаем.
5: А если наступать будем дуже часто? Так же небрежно будете копать?
2: Вот тогда буду стараться, товарищ генерал.
5: А кто же будет стараться, если тебя немец в таком окопе убьет? А это чей окоп?
7: Мой, товарищ генерал, боец Шапоков.
5: Вот это окоп. Встал в рост. Лег в рост. Смотрите, ниша для гранат, ниша для бутылок с горючей смесью. Бутылки травка пересыпаны, чтобы не разбились. И удобно, и противник не достанет. Молодец, Шапоков.
7: Служу Советскому Союзу.
5: Выходит, жить-то ваш друг хочет, а не вы.
8: Извиняйте, товарищ генерал.
9: Ну уж гляньте, який он и який я. Ну шо ему две лопатки копнули с головой, а мне ж целое метро копать треба. Ну шо?
7: Яша, Яша.
5: Земляки?
7: Никак нет, товарищ генерал. Он из Алматы, а я из Киргизии.
8: С Украины я. Проживаю в Алмате.
5: Он из Алматы, вы из Киргизии, а встретились в одной дивизии. Выходит, земляки, за одну землю стоим. И враг у нас один, фашист. Встречать его надо толково, зарыться в землю поглубже, пристрелять каждый кустик. Ясно, товарищи бойцы?
10: Да, товарищ генерал!
5: Отлично. Товарищ Политрук, покажите, как вы расположили ваши огневые точки по ТВ.
10: Есть, генерал!
9: Ну шо? Теперь все поняли, как надо, а? Значит, зарыться глубже, закрепиться тверже. Стал врос, лег врос, ось какой окоп треба, а вы шо? О, приказываю, не берите пример с меня. О, берите пример с моего друга, Душанкульчика, а?
5: Товарищ Кулачков, я слышал краем уха вашу беседу. Знаете что? Не надо звать бойца только на смерть. Зовите его на жизнь, побеждать зовите. Бондаренко хитрый мужик с подковыркой. Не обижайтесь на него. В данном случае он прав.
11: Конечно, прав, товарищ генерал. Я давно заметил, что он хочет мне помочь своими ехидными вопросами.
5: Отлично. Вот и берите его юмор на вооружение. А рубеж? Рубеж укрепляйте по-настоящему. Немец затих. Но это затишье подозрительно. Вот и особое отдело армии нас предупреждает. Правильно, товарищ Полецкий?
4: Так точно, товарищ генерал.
5: Выполняйте.
11: Есть, товарищ генерал-майор.
5: А что же это вы, товарищ Бугров, дорогой Павел Ильич, все на часы поглядываете?
12: Волнуйся, Иван Васильевич. Комиссара нашего нет и нет.
5: Как нет? А где же он? Почему не доложили сразу? Целый день с вами новый рубеж топчем, а вы молчите?
12: Я не хотел волновать вас. Думал, вот-вот подойдет.
5: Не хотели волновать? Вот так раз. Кадровый командир полка решил не волновать неприятным докладом своего начальника. Штатские штучки. Нет ж, вы, пожалуйста, волнуйте меня, товарищ полковник.
12: Извините, товарищ генерал.
5: Слушаю вас.
12: Вчера ночью, когда мы с боем отходили на этот рубеж, комиссар с группой бойцов остался в лесу.
5: То есть был отрезан немцами?
12: Так точно. На рассвете я посылал две группы разведчиков на поиски. Вернулись ни с чем.
5: Значит, с комиссаром связь не установлена.
12: Так точно. Ночью был слышен сильный взрыв.
5: Ага. Узнаю комиссара. Он не из тех, кто станет терять время в тылу у немцев.
12: Боюсь, не погибли.
5: Не думаю. Как только вернется ко мне его. Показывай командира свое КП, да угости нас с майором крепким чаем.
12: Прошу.
4: Товарищ генерал, разрешите задержаться здесь. Я хочу побеседовать с бойцами.
5: Пожалуйста. Ну, а мы пойдем погреемся, озяб я.
4: Вы, товарищ Клочков, правильно ведете воспитательную работу среди бойцов. На то и война, чтобы о смерти впрямую разговаривать. Иначе лозунг «жить» бойцы могут понять, как выжить.
10: Стой, кто идет?
7: Свои?
10: Такие свои, не похожи.
7: От самого Гжатска идем, от Вязьмы.
10: Опять окруженцы, товарищ политрук. От Гжатска идут, от Вязьмы.
11: Давай их сюда.
10: Давай сюда!
13: Хватаясь за кусты и деревья, помогая друг другу подняться на бруствер окопа, заросшие, смертельно усталые, шли в оборвано грязных ватниках и худых сапогах окруженцы. Да, так тогда называли бойцов Красной Армии, вышедших из окружения.
9: Вырвались!
7: Какие у них лица черные, как земля!
8: Почернеешь!
7: А чего это они такие черные, братцы?
8: От голоду!
11: От стыда,
4: если он у них был.
7: Дошли. Свои.
4: Наши.
7: Братки, покурить бы, а? Хлебцами. 2 недели. По болотам то ползком, то бегом.
9: Как волков нас фрицы травили.
8: А чего же не огрызались раз волки?
7: Да мы ж к своим шли.
4: Только бы выжить. Выжить и все. Теперь понимаешь, товарищ политрук?
7: Не надо так, товарищ майор. Да вы пройдите наш путь. Испытайте.
8: Мы там уже бывали и не раз.
7: Да нас политрук водил в тыл к фашистам.
9: И сейчас наши там. Слыхали вон ночью взрыв?
7: Слыхали. После этого взрыва и нам фашист покоя не давал. Все леса прочесывал.
14: Вот пришлось по болотам пробираться, еле вышли.
4: А наши еще не вышли.
15: Они сражаются там, вот с такими же винтовками, как у вас. А вы, трусы, а ну сдать оружие.
14: Да вы что? Да оружие не сдадим, мы с этим оружием 2 недели шли.
15: Действуйте, товарищ Петрук, действуйте.
11: Разоружите их.
4: Братцы, руки вверх! Обыскать всех!
15: Ага, что это у тебя? Фашистская листовка. Почитаем. Взята Вязьма, Гжатск. Красная армия уничтожена. Дорога на Москву открыта. Сдавайся, русской. Эта листовка — пропуск. Зайди в любую немецкую комендатуру, будешь жить. Эх ты, сволочь. Немецкую листовку хранил.
14: А вы не все нашли у меня, товарищ майор. Уж если дошли до того, что обыскиваете советского бойца как вора, так ищите лучше. Да я же к своим шел, а не искал немецкой комендатуры. Да на! Обыскивай всего ты, Фома неверующий!
4: Что?
14: На!
13: Боец рванул на себе гимнастерку, и все увидели, что его грудь обмотана красным знаменем. В одно мгновение Клочков загородил бойца своим телом.
14: Стреляй, гад!
4: Товарищ майор! Это же красное знамя!
15: Арестовать?
14: Ну, врешь! Не арестуешь. Живым не дамся. Я на 2 недели шел по болотам. Теперь пришел к своим. А этому, видать, здесь никакой
4: цели.
14: Да будьте вы все прокляты, если не верите!
4: Кто стрелял?
15: Я. В кого?
11: Товарищ генерал, мы ему не поверили. Он обиделся и хотел в себя.
15: Из окружения?
14: 2 недели шли, товарищ генерал.
11: Вот, товарищ генерал, вынесли знамя полка.
15: Товарищ генерал, вы что, товарищ Полесский? Все окруженцы должны пройти тщательную проверку.
16: Да, разумеется. А вы кто такой?
15: Странно.
16: Ничего странного, я, например, вас не знаю.
15: Что с вами, товарищ генерал?
16: Да с вами что?
15: Вот мои документы, пожалуйста.
16: А почему я должен верить бумаге, если вы не верите фактам? Люди, выходя из окружения за 2 недели, 100 раз могли сдаться в плен. Но не сдались, пришли к своим и вынесли знамя в честь полка, а вы мне бумагу.
15: Да вы что же, мне не верите, товарищ генерал?
16: Нет, это вы не верите.
15: Так ведь у меня же приказ.
16: Приказ... Всем бойцам Красной Армии, вышедшим из тяжелого окружения, приказываю верить. Оружие им возвратить, накормить да по-товарищески приласкать. Не верим, не оскорблять. Как ваша фамилия, товарищ боец?
4: Боец Натаров, товарищ генерал.
16: Бойца Натарова, что вынес знамя к награде.
4: Будет исполнено, товарищ генерал.
16: Ясно, товарищ боец?
17: Так точно, товарищ генерал!
18: Кухня приехала!
10: Товарищ генерал, разрешите кормить людей?
16: Пожалуйста.
10: Давай!

0: Товарищ генерал, я не хотел при бойцах.
1: Это хорошо, что не хотели. Для разговора со мной, пожалуйста, в штаб дивизии. До свидания.
0: Есть! В штаб дивизии.
1: Ну, что скажешь, Павел Ильич?
2: Комиссар! Федька! Ну? Черт!
3: Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться.
1: Рад вас видеть, Федор Петрович, живым и здоровым. Докладывайте.
3: Товарищ генерал-майор, в ходе боя оказался в тылу врага. Принял решение нанести удар. Разгромлен штаб немецкой дивизии. В плен взяли офицера дивизии СС. Откормленный тип. Сытый, лощеный, высокомерный. Разрешите ввести, товарищ генерал?
1: Да, пожалуйста.
3: Емцов! Есть. Давайте.
4: Я говорил, не буду ничего.
1: Вот как? Ну что ж, отправьте его в разведотдел штаба армии.
3: Есть! Безрадный Емцов, взять его!
4: Я буду! Говорил.
1: Вот так-то лучше. Развяжите его.
4: Но я буду говорить только то, что мне хотят.
3: Оказывается, говорит по-русски, а всю дорогу молчал.
4: Наш фюрер хорошо готовил нас. Война с вами. Хагитвор! Очень изучал свой противник. Мы знали у вас все. Ваш глупый советский жизнь. Ваш ненормальный психологий. Ваш отсталый наук. Ваш примитивный искусств. И ваш скверный язык. Не правда ли? Я очень хорошо говорю по-русски. Это правильно?
1: Довольно болтливый немец. Просто находка. Спасибо, комиссар. Прямо забавно.
4: Мы не болтали. Мы хорошо воевали. Вас ожидает другой забав. Фюрер сказал, обедаем Волоколамск, ужинаем Москва. Хайдите!
1: Прекратите поясничать. Вас расстреляют. Расстреляют, если вы не будете отвечать правдой на наши вопросы. Вы меня поняли?
4: Да-да. Я понимаю. Все. Я согласен говорить откровенно. Вы сказали, что меня не будут расстрелять, если я буду говорить откровенно. Я верил вам. Я знал, что слово «генерал» Панфилов есть твердое слово. Это правильно?
1: Допустим.
4: Я согласен говорить откровенно, честное слово, офицера войск СС. Волоколамск наступает фир. 4 германской дивизии.
1: Точнее.
4: 2 танки. 1 моторизирован. 1 пехот. Плюс авиации фельдмаршал Геринг. Этого вполне достаточно, чтобы раздавить ваш дикий дивизий. Генерал Панфилов. Надо быстро, быстро сдавать с плен.
1: Не торопитесь. Значит, 4 дивизии.
4: Я-я.
1: А почему мы должны верить вам?
4: А потому что моя откровенность не имеет никакого значения. Мой правда вам уже не помогает.
1: Любопытно. Изменяете фюреру, не помогая нам. Как же так?
4: Свою откровенность я спасал свою жизнь. Завтра генеральное наступление на Москва. Послезавтра я гулял по площади Пушкин, площадь Маяковский, улиц Горки, Красная площадь, Кремль. Полчаса раньше, полчаса с опозданий. Не имеет никакого значения. Победа неизбежен, генераль Капут.
1: Миф о непобедимости. Это нам знакомо еще со времен Наполеона. Но ведь так о себе думаете только вы.
4: Я думал так, как думал мой фюрер.
1: Интересно, что же думает ваш фюрер?
5: Фюрер сказал, пути истории предопределен судьбой. Престиж Великой Германии провидение не оставляет выбор. Москва должен быть сот и стерт с лица земли. Там, где стоит Москва, будет огромное море. Я слышу плеск его волна, она навсегда скроет от цивилизованный мир русский столиц. Любой форм капитуляции войск и населения будет отвергнут. Все пойдет на дно. Хайдла!
1: Уведите этого непобедимого.
5: Бастас, генерал, я не понимаю. Бастас, генерал, я помню свою цель. Прошу, не забывайте вас.
1: Своих мерзавец предал и кричит Хайль. Вот оставь такую сволочь живых. Так он и через 20 лет будет бредить войной.
6: Да, жаль, что он молчал, когда мы его вели. Бойцы не утерпели и пристрелили бы Галя.
7: Отпетый наглец.
1: Обедаем в Волоколамске, ужинают в Москве. Очень любопытно все это. После взятия Вязьмы и Гжатски немец на нашем фронте подтянул силы для броска на Москву по Волоколамскому шоссе, а мы стоим на этом шоссе. И наша задача любой ценой задержать врага, выиграть время, пока не подойдут наши основные силы.
7: У меня на КП схема обороны полка. Посмотрите, товарищ генерал.
1: Да что схема, Павел Ильич? Мы с вами и глазами, и ногами обмерили весь участок обороны.
7: Частично сделано все необходимое.
1: Видал, что частично. А надо успеть все. Противник завтра обязательно начнет наступление. Фашист говорил правду.
7: Сделаем все возможное.
1: И невозможное, дорогой Павел Ильич.
6: Ночами будем работать, товарищ генерал.
1: Ночь у нас одна.
6: Поднимем комсомольцев, коммунистов.
1: И беспартийных, комиссар.
6: И беспартийных, весь полк.
1: Ну что ж, надо ехать.
7: У меня заночуете, товарищ генерал?
1: Некогда, батенька, ночевать. И вам некогда с начальством возиться. Вы здесь у себя будьте в полку, а я поеду сейчас к вашему соседу и в штаб. Ушко! Машину! Ну, беспокойной вам ночи.
8: Ну, как живется, товарищ боец?
9: Хорошо, товарищ генерал.
8: А что ж тут хорошего? Холодно, сыро, не поспать, не поесть. Немец жмет и жмет, а мы отступаем.
9: Преодолеем, товарищ генерал.
8: Преодолеем? Как фамилия?
9: Петренко, товарищ генерал.
8: Петренко?
9: Григорий Алексеевич.
8: Запомню тебя, дружок. Хорошее слово сказал. Значит... преодолеем.
9: Так точно, товарищ генерал.
8: Обязательно преодолеем. Чувствуешь, комиссар? Верит в нас солдат. А чем мы оправдаем это доверие, а?

0: Наступление ждали. Пленный фашист сказал правду. На рассвете 13 октября 1941 года Гитлер бросил свои орды в первое генеральное наступление на Москву. Фашистские летчики бомбили и жгли с воздуха город Волоколамск. В одном из домов Волоколамска разместился штаб Панфиловской дивизии. За столом над картой склонились Панфилов и начальник штаба Иван Иванович Серебряков. В другом углу Ушко, ординарец Панфилова, говорил по телефону.
1: Да, слухаю. Ну, сколько раз тебе лучше? Генерал отдыхает. Ну да, спи. Ну, нас тут тоже по головкам не гладят. Аж самовар подскакивает. Все. Ласточка, ласточка.
2: Буврова мне, Буврова, товарищ Ушко.
1: Так вот же, товарищ генерал, все время вызываю, молчи. Ласточка, ласточка. Ну куда ж ты залетела, ласточка, ласточка.
3: Трезво оценивает создавшуюся обстановку. Надо полагать, что полк Бугрова попал в окружение, Иван Васильевич.
2: А зачем так горестно, Иван Иванович? Окружение, голубчик, мой, понятие растяжимое. Да-да. Допустим, противник прошел наши боевые порядки в нескольких местах. Даже окружил. Мы испугались. Караул, окружение, сдаемся. Это одна картина. А если мы не растерялись, да как следует ударим противника в спину, да с флангов? Это, батенька моя, уже совсем другая картинка. И тут сам собой напрашивается один ехидный вопрос. Кто же у кого очутился в окружении, а?
3: Мысли оригинальные и верные, Иван Васильевич. И все же противник усилил налет авиации на Волоколамск. Вот последние сведения, из которых ясно, что противник прорвал наш фронт уже в нескольких местах.
2: Прорвал, да не очень. Сколько он прошел за последние двое суток?
3: Вклинился в нашу оборону на 6 километров.
2: 6 за двое суток. Значит, за одни сутки только 3. И не прошел, а только вклинился. Ощущаете разницу? А сколько он проходил в первые дни войны?
3: Стыдно вспоминать. 30 и 40 километров
2: вот
3: в сутки.
2: Вот видите, если даже только 30, и то получается, что сегодня он движется в 10 раз медленнее.
3: И все-таки он двигается, идет.
2: Да, и все-таки идет, прет и не останавливается. А ставка нам поставила задачу не остановить, а сломить наступление немецко-фашистских войск на Волоколамском направлении. Сломить.
1: Да, слух. Ну, слухай, ну сколько раз тебе говоришь, что генерал отдыхает? Ага, спит. Ну, слухай, мне же видно, что он спит. Да вот же, вот, в уголку на своей коечке лежит. Одну ручку под щеку положила, а другой от лампочки прикрылся, чтоб в глаза не било. Ага, да, вот, не велел будить и точка.
2: Ну и фантазия у тебя, Ушко. Артист. Приказал ему 5 минут никого, кроме Бугрова, не соединять со мной. Вот он и старается. Скажи ему, Ушко, что я уже проснулся.
1: Ага, слухай, слухай, проснулся. Передаю трубку. 5-й, товарищ генерал.
2: 5-й? Слышу вас хорошо, да. Танки жмут. Они везде жмут. Огоньком? Поможем. Но на артиллерию надейся, а сам не плашай. Ушко, соедини-ка меня с арт-дивизионом.
1: Есть. Я пробовал. Пожалуйста.
2: Георгий Федорович, дорогой. Да. Помоги огоньком. Да так, 3 минутки потряси фашистов в квадрате 7. Спасибо.
1: Да, 3-й, товарищ генерал.
2: Слушаю вас, 3-й. Что? Кремлевские курсанты дерутся отлично. Да. На соседа не жалуйтесь, а найдите с ним контакт. Умирать, батенька, рановато. Да вы понимаете, что значит лишние полчаса для Москвы? Выполняйте задачу. Выкатывайте орудие на прямую наводку. С этих позиций не сниматься, если даже фашисты сядут верхом на пушки. Вы меня поняли? Очень хорошо.
1: Ласточка.
2: Вот какие приказы Ласточка. Приходится отдавать.
1: Ласточка. Ласточка, ну куда же ты залетел? Ласточка.
2: Ласточка.
1: Ласточка.
3: На чем задумались, Иван Васильевич?
2: Задумался? Так, ни о чем. Впрочем, ласточка. Дочку вспомнил, сына. И пришло в голову одно странное желание, чтобы дети и внуки мои никогда бы не были генералами. А, Иван Иванович? Штатский разговор. Ну-с так-с. Спустимся с неба на землю. Ушко, Бугрова.
1: Да вот же все время вызывает ваш генерал, молчи. Да, слухаю. Есть, товарищ 14-й. Вас, товарищ генерал, командующий.
2: Слушаю вас, товарищ 14-й. Да, самая тяжелая обстановка сложилась в хозяйстве Бугрова. Высоты... Восточнее Волоколамска? Да, укрепляем. Так. Так. Слушаюсь, товарищ 14-й. Бугрова, Ушко, Бугрова!
1: Ласточка, ласточка. Да не откликается он, товарищ генерал, мурчит.
4: Подождите, товарищ генерал.
2: Входите, входите, товарищ Полецкий. Прошу вас, пожалуйста.
1: Ласточка.
2: Что с вами? И рука забинтована.
4: Что это, пустяки?
2: В атаку вам, батенька, не надо было бросаться самому. Вот и получили ранение.
4: Я обязан был проверить лично. Я не успел вам доложить утром.
2: Вы садитесь, садитесь, пожалуйста. Отдыхайте, успеете, вы успеете рассказать.
1: Ласточка.
2: Ушко, чаю майору. Покрепче, погорячее.
4: Благодарю, лучше воды. В особый отдел армии поступили сведения, что командир полка Бугров без приказа оставил рубеж, растерял людей, есть предположение, что и сам сдался в плен.
2: Бугров сдался в плен? Нет, это исключено. Уверен, что именно Бугров оттянул на себя основные силы противника на этом участке.
4: Я, конечно, не имею права с вас спрашивать, товарищ генерал, но мне непонятно, почему вы тоже без приказа отдаете территорию врагу.
2: Приказа не было. А немец жмет... Что ж мне, отдавать дивизию? Территорию возьмем обратно, а людей? Наша линия слабовата, это верно. Но ведь и немцу от нас досталось.
4: Но мы не будем преувеличивать силу вашего удара по врагу.
2: Преувеличивать, разумеется, не надо. Но и реальный результат преуменьшать нам незачем. Пленный эсэсовец сказал, обедаем в Волоколамске и ужинаем в Москве. А вот уже 2 недели мы не даем им пообедать в Волоколамске. А ужинать в Москве, полагаю, фашисты никогда не будут. Иван Иванович, прошу вас, пойдите и проверьте, что нового в разведотделе. Вот что, товарищ майор, уже 15 дней немцы танцуют около Волоколамска. А цена... Цена, которую они платят за эти танцы. Они потеряли 15 тысяч убитыми. Это по Европе фашисты шли, как на параде, весело, легко, красиво. Но под Москвой, думаю, у Гитлера это не выйдет. Не тот случай. Не тот солдат здесь стал перед ним.
5: Товарищ генерал, полковник Бугров прибыл.
6: Вот они. Живые, невредимые, а?
7: Товарищ полковник, товарищ комиссар, докладывайте.
8: Товарищ генерал, наш полк разгромил части противника, прорвавшиеся в тыл. Вышел на новый рубеж. Но потери...
9: Потери тяжелые, товарищ генерал. При отражении атаки танков на КП полка
10: Смертью храбрых пали уполномоченный особого отдела дивизии майор Светлов и начальник штаба полка капитан Манаенко.
2: Раздевайтесь, товарищи. Раздевайтесь.
6: А черт.
2: Что, вы ранены?
10: В последнем бою за железнодорожную станцию.
2: Как? Вы взяли станцию?
10: Взяли, товарищ.
6: Взяли. Слыхали, товарищ боец? Бугров не растерял свой полк, а дрался в тылу у фашистов. Отлично дрался. Спасибо, товарищи. Спасибо. Садитесь. Садитесь. Ушко! Чаю всем, нет? К черту чай! Покрепче чего-нибудь и закуску.
4: Есть, товарищ генерал. Разрешите идти, товарищ генерал.
2: Ну что ж, идите, майор. И, пожалуйста, подумайте хорошенько, прежде чем докладывать особому отделу армии о наших делах здесь вообще и о полковнике Бугрове, в частности. Вы меня поняли?
4: Я вас понял, товарищ генерал. Честь имею.
2: Да.
3: Федор Петрович! Павел Ильич! Павел. Вот Иван Васильевич, окончательная обработка всех разведданных дивизии показывает, что фашисты приостановили продвижение на некоторых участках фронта.
2: На каких именно?
3: Вот, посмотрите сводку.
2: Вижу, так, так.
3: А вот комиссар дивизии оставил для вас, Иван Васильевич, выписку из последнего сообщения Софинформбюро. Поистине героически дерутся бойцы командира дивизии Панфилова.
2: Это, кажется, про нас.
3: При явном численном перевесе в дни самых тяжелых атак противник мог продвигаться

0: Мы вынуждены сдать Волоколамск.
1: Сдать Волоколамск?
0: Да, комиссар. Мы здесь как в мышеловке. Вы видели город? Вот карта, смотрите. Он весь в яме. Немец занял господствующие высоты западнее города, а мы ему противопоставим господствующие высоты с востока. Пусть берет город. Пусть сам втягивается в яму. Расскажите об этом в ротах до потолкови. Бойцов накормить, дать им крепко выспаться, отдохнуть. Ну, а нам с вами, дорогой Иван Иванович, остается решить нерешенное. Чем и как задержать, сломить наступление гитлеровцев на Москву? Да. Преодолеть это нашествие людоедов на русскую землю. Думайте, ищите все это решение. Учтите, в то, что мы найдем это решение, верит сам Григорий Алексеевич Петренко.
1: Кто-кто?
0: Петренко. Боец 4-й роты, вверенного вам полка, товарищи Бугров и Родин.
2: На другой день к вечеру Панфилов приехал на командный пункт полка Бугрова в его землянку чай пить. У Ивана Васильевича была привычка даже сложные вопросы решать за чаем.
3: Генерал,
4: встать!
3: Садитесь, садитесь, товарищи.
0: И я присяду. Устал. Каких-нибудь полкилометра пешком, а уж... года не те.
1: От штаба до нас пешком, товарищ генерал.
0: Ну, товарищи, что же вы надумали?
3: Людей не хватает, товарищ генерал.
1: Людей и техники, Иван Васильевич.
0: Серьезные открытия. Вместе думали.
3: Вот и товарищ Клочков пришел. Тоже просит людей.
0: Он тоже людей?
3: Да.
0: Так, значит, он просит у вас, а вы у меня. А я... А чем черт не шутит, а? А ну-ка, белые штаб дивизии мне.
5: Есть, товарищ генерал. Готово, товарищ генерал.
0: Так, спасибо, хорошая связь. Хорошая. Алло, Иван Иванович, это я. Пожалуйста, соедините меня с 14-м. Спасибо. Товарищ 14-й, 7-й. Я тут в хозяйстве Бугрова. Обстановку вчера вам докладывал подробно. Да, людей. А как вы догадались? Так, так. Я все понял. Спасибо. Потерпеть. Не отказывают. Советуют только потерпеть, понимаете? А что говорят ваши разведчики?
3: Немцы сконцентрировали против нас 80 танков, 2 полных полка пехоты, 6 минометных, 4 арт-батареи и сильную группу автоматчиков. Помимо превосходства в технике, четверное превосходство в людях.
0: Превосходство. Просто их в 4 раза больше, а? 4 на одного – это разные вещи.
6: А вы идите, идите, дедушка, там разберемся.
7: Меня не пужай, я уже
6: пужал.
7: А вы не
6: сопротивляйтесь!
7: Стрелять буду!
6: Он уже
7: день, башку дать забыл.
6: А ну, стой,
7: раз выжил! Да я постою, ты не упади, буденок!
3: Товарищ командир полка!
8: Обращайтесь к генералу.
3: Товарищ генерал, привел подозрительного. Разрешите ввести?
0: А, боец Петренко. Ну, вводите подозрительного.
3: Есть!
6: А ну, давай сюда!
7: Давай сюда! Подозрительного!
3: А вы, дедушка, подтянитесь, генерал тут.
7: А ты меня не учи, сопли утри сперва.
3: Не оскорбляйте, разберемся сейчас.
0: Вы кто?
7: Шпион.
0: Как шпион?
7: А вот так. 40 годов был лесником, но не гляди, шпион. Где будете расстреливать? Тут, а под землей? Как вам сподручнее меня палить-то? Передом, аль задом к вам становиться?
3: Вот так всю дорогу измывался, товарищ генерал.
0: Погодите, старина. Давайте сначала познакомимся. Как ваше имя и отчество?
7: А чего там, стрелять без отчества?

0: Меня, например, зовут Иван Васильевич.
1: Ну, а нас наоборот, Василий Иванович. Стал бы и стрелять за то, что наоборот.
0: Да как же я буду вас стрелять, когда вы моему батьке тезкой приходитесь, а? Да вы садитесь. Садитесь, расскажите толком, кто вы и откуда.
1: А нечего мне и рассказывать.
0: Ну что ж, тогда, боец Петренко, докладывайте вы.
2: По заданию политрука роты прочесывал лесок. Гляжу, лесная сторожка горит, а этот в кустах шебуршит. Я кричу: стой, а он от меня в кусты. Раз от русского языка скрывается, значит, шпион.
1: Давай, давай, давай, наворачивай.
2: А все по правде. Почему не откликались? Вы же видели, что я наш.
1: А на лбу у тебя, что ли, написано было?
2: А форма на мне?
1: Форма. Ко мне тоже пришли в лесную сторожку в форме советской. А сами шнапсу просят. Нет, нет, да по-немецкому заговорят. Вот они какие шпионы-то бывают.
0: Это интересно. Что? Вот, прикурите, Василий Иванович, лучше от зажигалки. Так когда это было?
1: Вчерась. До сих пор руки и ноги дрожат. Ну, дал я им шнапсу, самогонки, то есть. Напились, нажрались, спят. Я на улицу, дверь колом и красного петуха под крышу. Так и запылала моя сторожка-то, как свеча. Ну вот, Ливорверт все ж таки взял у одного. Вот он. Вот он, Ливорверт тот. Возьмите. А? Не нужен мне этот нерусский Ливорверт тот.
0: Спасибо, спасибо. Ну, а сколько же немцев было?
1: Четверо. Скончались они.
0: Любопытно. Как же вы не испугались? Один против четверых, а? Ведь это же, как говорят некоторые военные, четверное превосходство, а?
1: Да кто есть как сказать? Ежели с умением, то ничего, и четверное не больно страшно.
0: Василий
1: ничего.
0: Иванович, вы же герой.
1: Так точно.
0: Василий Иванович, от лица командования примите вот эти часы с благодарностью.
1: Рад стараться, то есть служить Советскому Союзу.
2: Извините, дедушка.
1: Извините, простите.
0: Верно, верно, верно, Василий Иванович, возьмите, да извините. Солдат правильно службу нес. Нет, и вы свою тоже правильно. А погорячились оба, так и война дело горячее. Чайку не желаете?
1: Благодарствую. Идти должен.
0: Куда, если не секрет?
1: Да куда же мне теперь, ча? На разъезд Дубосекова к дочке. Она у меня там замужем за стрелочником. А-а-а. Приютят.
0: Ну, счастливо вам, Василий Иванович. Привет дочке и зятю. Боец Петренко, проводите Василия Ивановича.
2: Есть. Пойдемте, дедушка. Провожу вас до самого Дубосекова. Только вы уж простите меня, пожалуйста. Неудобно получилось.
1: Ну, пойдем, что ли, буденок. Пойдем.
0: Молодец, Петренко.
3: Молодец-то молодец, только не на этот раз.
0: Не на этот раз, политрук, именно.
4: А правда, комиссар, хорошо у старика получилось насчет четверного превосходства.
5: Да, правда. Только не на нашу с тобой радость. Это правда начинает оборачиваться.
4: Да, и очень чувствительно.
0: Вот и хорошо, что почувствовали. Нет, выдающийся старик. Безоружный, старенький, в чем только душа держится. И вот же вам уничтожил 4 откормленных бандитов. Федор Петрович, обязательно сообщите в политотдел. Надо, чтобы вся дивизия узнала о подвиге этого русского старика, Василий Иванович.
3: Извините, есть, товарищ генерал, но я все-таки никак не пойму, почему Петренко-то молодец?
0: Да потому что вовремя привел нам этого замечательного старика. Вовремя. Вы меня поняли? А ну дайте карту вашего участка. Ушко, помогите. Так. Спасибо. По уставу здесь у вас опять все правильно. Линии построены грамотно. Линии. Линия. Но это, как бы вам сказать...
4: Это нитка.
0: Во! Во, хорошо сказал. Нитка. Теперь позвольте вас спросить, почему же возможность рвать эту нитку мы предоставляем немцам?
5: Ну, а как же иначе, товарищ генерал? У них превосходство в живой силе, в технике.
0: Опять превосходство.
5: Виноват, товарищ генерал.
0: Но, впрочем, нет, не виноват. О превосходстве действительно надо подумать. Только не о фашистском, а о нашем советском превосходстве. И использовать его во всю силу. Так в чем же мы сегодня превосходим фашистов? А в том, что мы все верим в справедливость нашей борьбы. И в том, что единство нашего народа с партией поражает такое бесстрашие, какого никогда не породит в солдате растленная корыстная идеология фашизма. Этого-то и не следует никогда упускать из наших военных расчетов. А теперь я вас спрашиваю, почему мы уступаем немцам право рвать линию, нитку своей обороны? А почему не порвать ее нам самим?
4: Как самим?
0: Самим и порвать. Именно самим. То есть ликвидировать. А из имеющихся у нас сил создать отдельные, выгодно расположенные узлы обороны. Не линии, а узлы. Что скажете, товарищ?
4: Вывод напрашивается сам собой, товарищ генерал. Ломать линейную тактику обороны. Но ведь в уставе-то...
0: Устав устарел. И его надо смело ломать. Но новая система активной обороны на опорных пунктах потребует от каждого воина особых качеств. Невиданной выдержки, железной стойкости, смелой инициативы и абсолютного бесстрашия. Этого нет у немецкого солдата, воспитанного на слепом повиновении и страхе. У нашего солдата это есть. В этом и только в этом решение нашей сегодняшней военной задачи. В этом идея. Ну так как? Рвем нитку сами.
5: Черт возьми, Павел Ильич, ты же рядом с этой идеей ходил.
4: Да мне эта чертова нитка сниться начала.
0: Итак, Пушко, карту дай сюда.
2: Есть.
0: Вот что, ночью займите рубеж восточнее Волоколамска, над оврагом. Удобная позиция. Противотанковый пункт расположите впереди рубежа, за оврагом, в поле, между деревней Нелидово и разъездом Дубосеково. Вот здесь. Вот. Высота 251.
4: Ясно.
0: Через деревню Нелидово немец танки не пустит, побоится, что мы их сожжем.
4: Да.
0: Через Дубосеково не пойдет. Железная дорога, насыпь, а лес болотистый. Пойдет полем вот эти 1000 метров открытой местности. Вот здесь и противотанковый заслон.
4: Ясно.
0: В бою его поддержите артиллерией. Людей сюда подбирать самых... Ну, надеюсь, это понятно, каких людей надо сюда поставить.
4: Ясно, друзья.
0: Итак, полковник, что скажешь?
4: Разрешите выполнять, товарищ генерал.
3: Товарищ генерал, разрешите нашей 4-й роте оборонять эту высоту.
0: Полковник, вы согласны?
4: Да.
0: Комиссар?
5: Согласен.
0: А вы, товарищ Клочков, понимаете, на что идете?
3: Понимаю, товарищ генерал.
0: Вы первыми примете бой. Вы первыми должны в бою оправдать эту идею.
3: Оправдаем, товарищ генерал. Отступать некуда. Позади Москва.
0: Молодец. Ну, иди. Иди.

0: Бойцы 4-й роты под командованием политрука Василия Клочкова заняли оборону между деревней Нелидово и разъездом Дубосеково. Насмерть стояли панфиловцы и повернули фашистские танки, не прошли.
1: Товарищ политрук, на проводе командир полка. Политрук Клочков слушает, товарищ полковник. Докладываю. Атака автоматчиков отбита ровно в 10:00. В результате налетов вражеской авиации рота потеряла убитыми 11 человек, товарищ полковник. 8 тяжело ранены. Отправлены в медсанбат. Есть. В строю осталось 28 человек. Только что отбита атака 20 легких танков противника, из которых 14 горят, товарищ полковник. 6 повернули обратно. Служим Советскому Союзу. Что-что? Братцы, танки не прошли по всему фронту нашей дивизии. Что-что? Поздравляю вас, товарищ полковник. Передайте наши поздравления товарищу комиссару. Поздравляем, товарищ полковник, от имени всех бойцов передового рубежа. Есть. Спасибо, товарищ полковник. Товарищи бойцы 4-й роты, слушайте. Нашей 316-й дивизии присвоено звание гвардейской. И отныне она именуется 8-я гвардейская!
2: Ура! Ура! Ура!
1: По поручению командира и комиссара полка горячо поздравляю вас, товарищи гвардейцы!
2: Служим Советскому Союзу!
1: Гвардии старшина!
3: Слухаю и догадываюсь, товарищ политрук!
1: Ну, раз слухаешь и догадываешься, то давай-ка действуй, пока я не передумал. Всем гвардейцам по чарке!
3: Разрешите вопрос, товарищ политрук, а?
1: Ну, задавайте.
3: Ну, шо, га-га. А что я спросить хочу, не знаете. А вопрос, между прочим, дуже серьезный. Вот, орден боевого красного знамени вам сам Иван Васильевич вручал. Потом вы поехали на парад в Москву на 7 ноября. А с нами, извините, товарищ политрук, всеми этими выдающимися событиями не поделились. Почему? В чем, так сказать, причина вашей удивительной скрытности, а?
1: Да ты что, Бондаренко?
3: Что?
1: Какая тут к черту скрытность? Ты что? Неужели не помнишь, что после Москвы я с тобой же сразу в разведку ходил?
3: Не помню.
1: Не помню. А в разведке, сам знаешь, разговорами некогда заниматься.
3: Не знаю.
1: Не знаю. А вышли оттуда, сразу бои начались. И вот только теперь забыл. Час передышки выдался. Ребят, да я и сам давно хотел рассказать.
3: Вот что и требовалось доказать. Так, товарищи бойцы, садись все, слухай товарища политрука.
4: Товарищ политрук, кто-то слева ползет и саночки сзади тащит.
5: А это, кажется, наш старик. И парнишку какого-то везет.
3: Тьфу. Да это ж Гришки нашего ридный дед, которого он за шпиона к командиру полка приводил. Да Василий Иванович, вчера у нас был... Сюда, сюда, Василий Иванович!
6: Здравия желаю, воины и герои!
7: Здравствуй, Василий Иванович!
8: Привет, к Сокалу!
9: Здорово, папаша!
6: Здравствуй, политрук Василий Егорович! Везу, понимаешь, вам продовольствие. Потому как вчера у вас тут бывший приметил я, что с харчами-то у вас дело табак. И вижу, в полверсте от Седова ползет кто-то. На фрица не похож, и на целого человека тоже не смахивает. Ну, окликаю потихоньку, встает, гляжу, мальчонко, вот этот. Да ты сиди, не бойся. Это все защитники наши, герои, значит. Вот это у них за старшего дядя Вася. А он тот длинный, при усах, сам старшина. А вот это вот, вон, боец Петренко. Внучок мой нареченный, Гришкой кличут. Так что тут все свои, ты сиди. Не пужайся их, сиди. Ну, стал быть, Василий Егорыч, подходит он ко мне и спрашивает. Дедушка говорит, где тут конец войны? Смекаешь, политрук? Ну, дал я ему кусок хлеба, сало ломоть, ешь. Вот в санки посадил, вижу, умаялся мальчонка ползком через поле-то. Думаю, обратным от вас рейсом завезу его к дочке на разъезд. Обогреем там. А покидываю, вот, значит, к вам. Вот ведь какая оказия. Стало быть, дети и внуки-то наши ищут конец войны. А? Хо-хо-хо-хо-хо, да.
7: Как тебя зовут, мальчик?
8: Миша.
7: Миша. А лет тебе сколько?
8: 11-й пошел.
7: 11-й. Откуда идешь?
8: Из Волоколамска. Меня фашисты не видели. Я лесом шел, а тут поле. Тогда я ползком по-пластунски.
7: По-пластунски. Отец воюет?
8: Нет, он под Смоленском убитый.
7: Ну, а мать?
8: К нам фашисты приходили, до смерти замучили мамку.
6: Старшина, чё стоишь? Принимай провизию. Всем колхозом собирали. Бабы хлеба напекли, сало с полпуда будет, да картошки мешок.
7: Спасибо большое, Василий Иванович. Выручили вы нас вовремя.
3: Емцов, безродный, а ну несите картошку и хлеб. А сало я сам понесу.
6: Ну вот, Миша, обратно-то порожняком-то нам легче с тобой будет. По-пластунскому-то. Ну-ка, сколько тут на моих часах-то?
1: О, панфиловский подарок.
6: На. Эх ты, времечко-то сколько. Ну-ка, садись, поехали.
3: Походь трошки, Василий Иванович.
6: Чего это он? Ежели квитанцию за продукты, так она нам ни к чему.
3: Вот тебе, хлопчик, тулупчик. Закутайся добре, в тепле поедешь. А, оце, тут сахар, мешочки от всех бойцов тебе. Держи крепче. А вы, батя, выпейте, о, посошок на дорожку. Для внутреннего согрева, а?
6: Ну, это можно.
9: Держи, аксакал.
6: Чего это?
9: По-нашему, значит, всеми уважаемый пожилой человек.
6: Ага, ну ладно, да. Ну, стало быть, воины-герои, желаю вам всем до единого жить во здравии до самого конца войны и далее. Многое лето.
3: Здорово.
6: Ну, Миша, поехали, что ли? Поехали.
3: Ну, счастливо, папаша. Спасибо, Василий Иванович.
7: Да, где здесь конец войны? Это нам вопрос, товарищи бойцы, задают наши дети. А как мы им ответим?
1: Товарищ политрук, на проводе комиссар полка.
10: Слушай, товарищ комиссар. Где? На левом фланге? Иду. Проверю, доложу. Есть. Старшина!
3: Слухаю вас, товарищ политрук.
10: Я минут на 5 к соседу. Остаешься за меня, если что. Ну да ладно, я скоро.
3: Есть оставаться за вас, товарищ политрук. Да осторожно бегите! Осторожней! Пригибайтесь, пригибайтесь, товарищ политрук! Вот! Как скажены, ну бегит прямо и все. Вот! Презирает фашистов и только. Ну, ну шо? Шо вы все приуныли, а? А, мальчонку жалко. Ну, верно, жалко. Так шо ж нам теперь кефир разводить, шо? Закисло уси, как я та простокваша. Ось, подсаживайтесь до меня спинами. Дохрейте меня хорошенько, а я вам такую байку расскажу. Ох, и приснилась мне вчера комедия. Ось, слухай. Получил, значит, Адольф Гитлер от нас по морде в своем первом генеральном наступлении на Москву. Ну, как полагается, утер юшку и думает, что ж делать дальше. Ну, принимает решение. Пойти до Наполеона, до его могилки той. От, пришел и спрашивает. Слухай, Наполеон Бонапарт, поскольку я хочу в другий раз бросаться на Москву, скажи, будь ласка, в порядке обмена опытом, как мне сподручнее драться с русскими солдатами, а? А Наполеон ему, как сподручнее. Угу. А вот так. Лежай со мной, браток, рядом, бо все равно твоя поганая жизнь этим и кончится. Ну, а теперь... Товарищи бойцы, споем нашу любимую про нашу дружбу святую солдатскую, а? А ну, давай, Шепетков!
11: Есть, товарищ!

0: в это время фашисты усиленно обстреливали минами деревню Гусенова, куда после сдачи Волоколамска был переведен штаб дивизии Панфилова. 1,5 километра от передовой. Близко, очень близко. Но когда об этом говорили Панфилову, он обычно отвечал так: солдат чувствует себя увереннее, когда его командир рядом. Штаб дивизии в деревне Гусенова. Рубленная изба с крылечком, у которого застыл, как изваяние, часовой узбек Сабит. Рядом с ним на ступеньках ушко ординарец Панфилова сапогом раздувает самовар.
1: Что ты не кипишь? Что ты не шумишь, лодырь пузатый? То раз-два и готово, а тут как назло. И деревня какая-то неавторитетная. Ну, что за название? Гусенева. Слухай, Сабит, а может, неспроста она так называется? Может, здесь гусей до черта, а?
2: Не знаю, дорогой товарищ Ушков, я часовой.
1: Да не Ушков, а Ушко, без буквы «вы». Вот гады, куда уже кидают, а? Ох, да чего ж я не люблю эти мины? Слухай, летит, как жаба квакает, да еще загодя плачет по тебе. Тихо, генерал идет.
3: Месенбат еще мимо не проезжал?
4: Никак нет, товарищ генерал.
3: Как?
1: Шо как?
3: Вот именно, назвал меня генералом, а положено как?
1: Фу ты, забыл, не привык еще, товарищ генерал. Виноват, товарищ гвардии генерал.
3: Да, теперь гвардейцы мы. Этого забывать нельзя, не имеем права. Я гвардии генерал, вы гвардии старший сержант, а вы, товарищ Сабит, гвардии боец.
4: Так точно, товарищ гвардии генерал-майор.
3: Ну вот, это другое дело. Ну как дела с чайком?
1: Шумит.
3: Шумит-то шумит, а пить-то еще нельзя. Конфузите вы меня, товарищ гвардии старший сержант, перед гвардией полковником и гвардией комиссаром. Они сидят за столом, я их обещал гвардейской заваркой угостить, а вы...
1: Да вот-вот закипить, товарищ генерал. Виноват, товарищ гвардии генерал.
3: Да.
1: Слухай, гвардии Сабит, а как закипеть, крикнешь.
2: Слухаю, товарищ гвардии Ушка.
1: Закипает гвардии Сабит.
2: Недавно.
1: Добре. Мы с генералом собрались у полк ехать. Гвардейское знамя вручать, а этот самовар задерживает. Только я тебе по секрету скажу, не в самоваре дело.
2: А в чем?
1: Эх, волнуется генерал. Дочку ждет. Очень повидать ее хочет. Она звонила, что вот-вот должна приехать, а все нема-то нема. А тут еще мины. Ну, генерал выходит все посмотреть, не едет ли дочка. О, погляди, кажется, начальник штаба идет. Ага, он. А с ним кто же это? А, то корреспондент. Ну, и самоварчик готов, ну я понес.
5: Генерал у себя.
2: Товарищ гвардии генерал-майор беседует с гвардией полковником и гвардией комиссаром, товарищ начальник штаба.
5: Значит, сейчас поедут. Вряд ли он сумеет вас сегодня принять, товарищ корреспондент. Вот он выходит. Спросите сами у него.
6: Товарищ гвардии генерал-майор, 5 минут для газеты «Красная звезда».
3: А что, озябли, да? Чаю не хотите?
6: Да спасибо, не откажусь, продрог.
3: Тогда прошу к столу. Я сейчас.
6: Есть?

0: Какие новости в штабе армии, Иван Иванович? А это что у вас за сверток в руке?
1: Карта Москвы и подступов к ней.
0: Вот как? Спрячьте ее подальше. В Москве мы с вами воевать не будем. Никогда, дорогой Иван Иванович. Вы меня поняли?
1: Да, Иван Васильевич. В штабе армии мне рассказали, что командующий 4-й немецкой армии фельдмаршал фон Клюге заявил, что ключи от Москвы у него уже в кармане.
0: Ну что ж, ему видней. Но даже имея ключи, надо еще добраться до замка.
1: Против нашей дивизии дополнительно брошены танки африканских соединений «Роммелем», отборные части «Мертвая голова», «Бранденбургские гренадеры».
0: Да, тяжелые испытания предстоят нам. Особенно полку Бугрова. Да, тут без вас я приказал из резерва придать ему роту истребителей танков. Да, и вот что еще. Отошлите-ка эти 3 противотанковые пушечки, что стоят тут у нашего штаба без дела, ему же.
1: А что это вы, Иван Васильевич, все в конец улицы смотрите? Ждете кого?
0: Да. Видимо, дочку я сегодня так и не дождусь. А хотелось повидаться. В прошлый раз как-то суховато у меня с ней встреча получилась. Да, ну что ж, надо ехать.
1: Время еще есть, Иван Васильевич. 5-10 минут можно повременить. А там, глядишь, и обстрел кончится. Знаете, как говорится, береженого и Бог бережет.
0: Нельзя. По ротам объявлено, солдаты ждут. Вот что, Иван Иванович, вынесите-ка знамя. Скажите всем, чтобы выходили. Сейчас поедем.
2: На участке вашей дивизии танки врага уже не проходят. В чем секрет стойкости ваших полков?
0: Не бояться танков, товарищ корреспондент.
2: А нельзя ли чуть-чуть поподробнее, Иван Васильевич?
0: Еще в Алма-Ате наши бойцы учились не бояться танков. На учениях привыкли к их скрежету над головами. Ну а дальше практика, на которую, как вам известно, немцы не скупятся. Танк вблизи менее опасен для смелого бойца. И мы навязали вражеским танкам ближний бой. Москва моя, Москва моя, страна моя. Вот они, истребители вражеских танков. Это они к вам, товарищ Бугров.
3: Благодарю вас, товарищ гвардии генерал-майор.

0: Товарищ корреспондент, вот посмотрите. Бойцы этой роты только что вышли из тяжелого боя на одном участке и идут еще более тяжелый бой на другом. А мимо штаба маршируют с форсом. Устали. Меня не обманешь. Вы посмотрите, вы всмотритесь в их лица, ведь русские, украинцы, белорусы, казахи, киргизы, узбеки, не рота, а дружба народов. Единство. Вот об этом вы обязательно напишите. И вы знаете, когда я на них гляжу, то невольно думаю, что вот такие люди и в мирное время не умирают в теплых постелях. Такие люди не доживают, как говорится, до точки. Нет, они умирают на запятой, умирают в шаге, в своем бесстрашном движении вперед. И...
1: Что с вами, Иван Васильевич? Вы ранены?
0: Кажется, да. Не волнуйтесь, Иван Иванович. Ничего страшного, голубчик. Ничего страшного. Я буду жить.

0: скончался. Дайте гвардейское знамя. Укроем тело нашего командира.
1: Медсанбат, дочка приехала. Сюда идет.
2: Папа! Пап! Почему он лежит? Лежит на снегу.
3: Валентина Ивановна.
4: Валя.
2: Убит? Отец. Отец. Папка. Как же я по тебе соскучилась.

0: И Панфилов жил в делах и подвигах бойцов его дивизии. Его жизнь продолжали и 28 гвардейцев-панфиловцев.
1: Ни курить, ни чихать, ни кашлять, замри! Для фашистских бомбов нас тут нема! Испужались, убегли, ясно! А теперь на живот ложись, спиной укрывайся!
2: От хулигана, а? Слухай, душанкультик, скажите малохольным фритам, что они сдурели, чи шо? Куда ж они бомбы кидают? Ну, як в глаз. О, опять. Хлопцы, все живы-здоровы, а?
3: Ну,
2: хорошо, что так.
4: Опять несерьезное твое поведение, Яшка. Зачем?
2: А шо наш генерал сказал, а?
4: Что?
2: О, ты не знаешь. Опять ты мимо, як фрицы со своими бомбами. Генерал сказал, что хороший солдат всегда веселый. А в бою тем более. Ну, это я уже добавил. Ты несерьезно, даже под бомбежку меня критикуешь. Гляди, закритикуешься, фашист он...
4: Не закритикуй!
5: Держись, ребята!
6: Подкрепление пришло.
7: Где?
2: О, политрук!
6: Как где? А я?
2: О, тогда воевать можно, товарищ политрук.
5: По местам, гвардии панфиловцы, слушай перекличку. Старшина Бондаренко.
2: Я.
5: Ананьев.
8: Я.
5: Безродный.
8: Я.
5: Болотов.
8: Я.
5: Васильев.
8: Я.
5: Добробабин.
8: Я.
5: Тутов.
8: Я.
5: Емцов.
8: Я.
5: Есбулатов.
8: Я.
5: Касаев.
8: Я.
5: Колейников.
8: Я.
5: Конкин.
8: Я.
5: Крючков.
8: Я.
5: Кужебергенов.
8: Я.
5: Максимов,
8: да.
5: Митин,
8: да.
5: Митченко,
8: да.
5: Москаленко,
8: да.
5: Натаров,
8: да.
5: Петренко,
8: да.
5: Сенгербаев,
8: да.
5: Тимофеев,
8: да.
5: Трофимов,
8: да.
5: Шадрин,
8: да.
5: Шапоков,
8: да.
5: Шемякин,
8: да.
5: Шепетков.
8: Да.
5: Точно! Все 28! Внимание, товарищи! После налета пойдут танки. Проверить оружие, подготовить патроны, гранаты, бутылки с горючей смесью. Без моей команды не стрелять. Так, живей, ребятки. Так, порядок. А теперь, Бондаренко.
2: Что?
5: Загни что-нибудь посмешнее, да позабористее. Давай, Яша.
2: Так не смешно ж, товарищ политрук. Сейчас такое пойдет, шо?
5: Исполняйте, товарищ старшина. Надо... Яшенька.
2: Разумею, Вася. Есть исполнять смешное, товарищ политрук.
9: Товарищ гвардии политрук, танки! Один, второй, третий, четвертый, пятый.
10: Я вижу. 9, 10.
9: 12, бачу.
5: 15, 16. 17, 18, 19.
11: Клином идут.
5: Бой готовься. Без моей команды не стрелять. 25, 26, 27, 28, 29. 30 танков, ребята. Все. Так. Почти ровно по одному на брата. Из моей команды не стрелять.
9: До ближнего танка дистанция 150 метров.
5: Пускай ближе.
9: 100 метров!
5: Еще ближе!
9: 80!
5: Еще!
9: 50!
5: Ребята! Гвардейцы! Панфиловцы! Там, где стоит гвардия, так не пройдет!
9: Помни! Велика Россия! Отступать некуда! Позади Москва! Огонь!

0: И начался бой. Бой, в котором 28 гвардейцев-панфиловцев 16 ноября 1941 года совершили беспримерный подвиг. На передовой рубеж, который отстаивала горстка храбрецов во главе с политруком Клочковым, озверевшие фашисты бросили еще 30 танков. Построившись клином, шли стальные чудовища с черной свастикой по белому полю, глубоко бороздя и расшвыривая снег, рыча и сверкая вспышками выстрелов из всех своих пушек и пулеметов. Вот уже на предельной скорости мчатся они прямо на окопы на 28 советских солдат. Замолчал навсегда казах Ясбулатов. Упал, обливаясь кровью, киргиз Шапоков. В последний раз растянул меха своего баяна русский солдат Иван Шапетков. Встал во весь свой гвардейский рост и с гранатами в руках пошел грудью на танк украинец Бондаренко. Обвязав себя гранатами, пошел вслед за ним под танк его воспитанник, самый молодой солдат в роте Петренко. И осталось в живых только трое. Политрук Василий Клочков, боец Сенгирбаев и боец Безродный, обвешанный гранатами и обнявшись как братья, пошли они на танки. Все пошли. Все 28. Тихо. Наступила ночь. Снег, снег и никого живого. Откуда-то из темноты вышли двое. Это старик Василий Иванович и мальчик Миша. Подошли, остановились, сняли шапки.
1: Все полегли, все как есть, а не пропустили фашиста к Москве.
2: Дедушка, они никогда больше не поднимутся. Не будут больше жить?
1: Будут, сынок. Будут. В памяти нашей встанут герои и, как вечно живые, с нами пойдут. Смотри. Смотри и запоминай.
0: Давно отгремели бои. На местах былых сражений зеленеют травы, шумит листва молодых деревьев. Тишина у Дубосекова, тишина и покой у деревни Нелидово.

здесь, на граните обелиска, золотом написаны имена героев-панфиловцев. Мы читаем, дорогие нам, имена, и встают в нашей памяти, как вечно живые, старшина Бондаренко, бойцы Натаров, Шапоков, Езбулатов, Петренко, Сенгербаев, все 28 гвардейцев-панфиловцев и легендарный их политрук Василий Клочков. И слышим мы его последние слова: «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва».

По соседству со мной мастер по огранке дорогих камней Миша Заровняев живет. Одногодок мой. В малолетстве мы с ним неразлучными дружками были. Вместе, как говорится, собак гоняли, вместе в заводскую школу бегали, а потом наши дорожки разбежались. Он попал в выучку по гранильному делу и хорошим мастером стал, а я, как все мои деды-прадеды, весь век по заводскому гудку жил, в механической работал. Тоже по своему делу от добрых мастеров не отстал. В эти рабочие годы мы, понятно, с Митшей встречались, только досужего времени у нас немного было. Да и не на одни часы оно приходилось. Бывало и так, что я с работой, а он на работу. Ну и в разговоре разнобой пошел. Он про огранку, а я про сборку. Так у нас ребячья дружба и завяла. А вот теперь, как оба на пенсии вышли, опять неразлучниками стали. Только та разница, что теперь друг дружку не Ваньшей да Митшей зовем, а по отчеству величаем. Он меня Осипчем, а я его Алексеичем. Дня не проходит, что мы с ним не сошлись. То он ко мне приплетется, то я к нему. А в погожие дни любим на заваренке посидеть, солнышко проводить. Дома-то наши, видишь, на закатную сторону окошками приходятся. А эта сторона недаром стариковской зовется. К нам через дорогу приковыляет еще орел. Тоже пенсионер. Токарь Евграф Васильевич Минухов. Он постарше нас годов на 5. Мы еще вовсе малышами были, а он в школе учился. По старому-то грамотеем считался, потому двухклассный кончил. Мы с Алексеичем в заводскую школу только 3 зимы бегали, а он учился целых 5 зим. Тогда это уж высоко считалось. Из-за этой грамоты судьба у Евграфа пестрая вышла. Сперва после школы тоже механически работал. В свои годы женился, семью завел. А дальше дорога кривулинами пошла. Не любило начальство тех, кто пограмотней. Умные, дескать, стали. Судят, о чем не положено. Ну, у Евграфа и выжили из механической, да и из завода. Пришлось ему по другим заводам кормиться. Уж после гражданской войны домой воротился. 10-15 годов еще в полную силу работал, а тут старость на плечи сильно давить стала. Да еще погорячился на работе. С ним и приключился удар. Отлежался. Потом вылечили. А левую ногу и теперь волком переставляет. И в разговоре ясности не стало. А ведь раньше-то говорок был. А теперь при внуке живет. Инженер он на заводе, цехом заведует. Дельный, сказывать, парень вышел. Я о старике заботливый. Старый домишко они перебрали. Сбоку и вглубь прируб сделали. Евграф Васильевичу особую комнату отвели со всяким удовольствием. И тепло, и светло, и спать мягко. На окошках цветы, радио проведено. И за книжкой посидеть есть где. Ну, одним словом, устроенный старик. Можно сказать, с кабинетом. Переберется этот Евграф Васильевич на нашу сторону и первым делом пошутит. Не горюйте, малолетки, что солнышко-то уходит. Приходите утром пораньше ко мне на заваленку, встречать будем. Веселей, поди, встречать-то. А сам зачем на нашу сторону приволокся? Да то ж потянуло поглядеть на то, что прошло. И та думка была, не заскучали мои малолетки перед сном. Вот развеселить и явился. Садись, как говорю, в серединку. Тогда за старшего признавать будем. И в случае спора оба под рукой будем. Алексеич свое начинает. Отдышаться не можешь, увеселитель. Через улицу перешел, как на высокую гору поднялся. Шуткам-то, видно, конец приходит. Кому отвечает как? Иной с молоду кислится. Дескать, я умру, а все останется. Другой до гробовой доски не тужит, потому как не о себе, а о своем деле больше думает. Шло бы оно.
А удастся ли самому поглядеть, об этом печали мало. И по работе отдача есть. Ты вот за станочком в одиночку в молчанку больше играла, а я весь век на льдях крутился. На народе известно, без шуток да прибауток, без шуму да гаму, без рассорки да мировой не проживешь. Это у них привычка такая. Сперва поперекоряются, потом уже в гладь разговаривать станут. Проходящие, глядя на нашу тройку, подшучивают. Видишь, какие белые груздочки на нашей улице выросли. Другие опять советуют. Что сидеть-то? Поразмялись бы. В лошадки бы хоть поиграли. Улица широкая, полянка кудрявая, раздолье. Неужто не бегивали? Бегать-то, отвечаем, бегали. Да теперь кучера из нашей ровни не подберешь. И очередь не наша. Нам другое отведено. На заваленке сидеть да поглядывать, бойколь молодые бегают. Шутят так-то. А все-таки у кого досуг случится, подходят послушать нашу стариковскую беседу. Спрашивать примутся. Свое слово вставят. Старые к новому прикладывать станут. Спор затеют. Разговаривали, понятно, про разное, житейское, а без того не проходило, чтобы который-нибудь из нас, стариков, не помянул о деле, каким весь свой век занимался. Вот один такой разговор мне больше запомнился. Алексеич, его начал. Какой-то летний праздник было. Наша улица хоть не из самых людных, а молодого народу вечером по ней много бродит. Одних студентов сколько из города приезжает. Раньше наперечет знали, кто из заводских в городе учится. А теперь разве сочтешь, коли чуть не из каждой семьи уезжают в институты, да в техникумы. Очередные отпуски тоже к летним месяцам подгоняются. Ну, отпускники, которые не уехали по дальним местам, а проводят время на рыбалке, охоте или просто в лесу и на покосах, тоже не прочь похвалиться, что ближний загар не хуже дальнего. К Евграфу Васильевичу подошла за ключом невестка. Внукова-то жена. Она у него врач и вместе с своими двумя ребятишками живет летом в лагере, который на бывшей владельческой заимке. С Минуховой еще три женщины. Из лагеря же видно, потому на одной машине приехали. Лагерь-то у тебя здоровительный. Ребят там много из всех заводских школ. Ну и врачей да воспитательниц немало требуется. Не помню уж, по какому случаю Алексеич стал рассказывать про свои камешки. По нынешним, дескать, временам научились чуть не все дорогие камни из подходящих составов плавить. Александрит только не одолели, да изумруд упирается. Делают его, да плоховато, а остальные камешки хорошо идут. Но кто в этом деле не крепко разбирается, тому, пожалуй, и не отличить плавленный от настоящего. Горщики, разумеется, не ошибутся, а гранильщики и подавно. Одна из женщин спрашивает, а в чем же, скажите, разница? Как отличить плавленный камень от настоящего? Алексеич позамялся, потом говорит. На глаз хорошо вижу, а растолковать не могу. При нашей работе это явственно видно. С плавленным камнем тебе думать не о чем, потому камешки один в один. Твое дело соблюдать размер, и все. А самородный камешек, который из горы добыт, он смекалки требует. Но подумать надо, с которой стороны и как его показать. Зато и утеха есть, коли угадаешь ограничение.

0: Алексеевич и показывает на Минухову. Вот у Варвары Петровны брошечка с самородными камнями. А ты, небось, эту брошечку приметил. А у них вон, указал он на другую женщину, кулончик будто и богаче, а видимости той не имеет, потому и сплавленных.
1: Верно, дед, не скрывая своего удивления, подтвердил парень. На брошку поглядел, а кулона вовсе не заметил.
0: Вот это и есть. А цвет, состав и крепость у камней одна. На любых приборах проверяй. Какие хочешь проб бери. Разницы не найдешь. А живого огонька, какой в самородном камне есть, все-таки не увидишь.
1: Значит, чего-то не нашли, говорит парень и с уверенностью добавляет. Изучут полностью и доведут. Не беспокойся, дед.
0: Да в том спору нет, что доведут, говорит Алексеич. Сам вижу, что дело вперед идет. Камни самой высокой марки выходят. О другом говорю. Когда плавленый камешек, как самородный, свою особину иметь будет?
2: По моим приметам, скоро. Неожиданно вмешался Евграф Васильевич.
0: Алексеич, как он любил с Евграфом на словах сцепиться, сейчас же ухватился за это.
1: Да что зря болтать-то? Какие у тебя могут быть приметы, когда ты близко к нашему делу не подходил? Что ты в нем знаешь?
0: Разговор у Алексеича резкий, крикливый. Кто близко к заваленке был, слышит, старики заспорили. Подходить стали. Любопытные. И те женщины, которые за ключом пришли, тут же стоят. Алексеич это, видно, еще больше раззадорило. Он уж вовсе кричать стал.
1: Ну-ка, скажи свои приметы, что навыдумывал?
0: И скажу. Только с уговором, чтоб не перебивать. Потом твой разговор будет.
1: Как на собраниях.
0: Так-то, по-моему, лучше, чем перекоряться да кричать.
1: Ну-ну, балакай. Коль ты такой умный, пусть послушают, что выходит, когда берутся судить о том, чего не знают.
0: Ты не подковыривай до времени, а слушай.
1: После уж душу отведешь. Ладно, ладно, говорю балакай. До конца слова не выроню.
0: Тут Евграф Васильевич и стал рассказывать.
1: К гранильному делу мне касаться не приходилось, это он правду говорит. Зато я знаю мастеров своих годов. А мастер, как известно, всему делу голова. Недаром сказано, дело мастера боится. Вот об этих мастерах я хочу сказать. Сегодня вы наглядно видели, какие они, эти старые мастера. Но когда товарищ Турбинного попросил объяснить разницу между самородным и плавленным камнем, так что ему мастер сказал? Самородное, дескать, сердце радует, живой огонек в нем особенно. Разве можно это понять без показа? Как живой огонек образуется? В чем особенно? Все это ему не сказать. А показал на деле, и человеку ясно стало, что разница есть. Что мастер хорошо это понимает, только на словах объяснить не может. И это я не в укор, Алексеич. Другие мастера наших годов такие же были. Сошлюсь на себя. Я считаюсь пограмотнее Алексеича. Побольше учился. Да побродить по многим местам привелось. А спросите меня по моему делу. Тоже показать покажу, а объяснить почему и как не сумею. А сам я учился токарному делу вовсе у неграмотного мастера. Вот теперь об этом скажешь, так не все верят. А было. Покойный Петр Михайлович Шевелев точно свое дело знал, а ни читать, ни писать не умел. Скажут ему размеры, он их запомнит, больше не спросит и сделает вещь без ошибки. Ну, а на словах станет объяснять, ничего не поймешь. Он вдобавок заикался, так и вовсе неразбериха выходила. И все-таки показом он ни одного меня выучил. И в доменном, и в медеплавильном деле, да и в остальных заводских производствах то же самое было. У мастеров был наметанный глаз и большой навык, а грамота слабая. Учиться у них, как у немых. И то мешало.

0: что старые мастера боялись за свое положение. Они не торопились передавать молодым свои навыки. А если имелся производственный секрет, так мастер старался передать его только кому-нибудь из своих близких, либо вовсе никому не показывал до последних дней своей жизни. Конечно, кроме таких мастеров-практиков были и люди с инженерским образованием, но они мало что значили. В лучшем случае на целый заводской округ таких было 2-3 человека, да и те на должностях управляющих либо управителей. Ну, что они могли сделать, когда по цехам-то пробегали не каждый день? В горном деле раньше, а у нас, металлургов, много позднее появились техники с образованием. Учились они примерно столько же, как нынешние ремесленники. Сперва двухклассную школу кончали, потом в техническом училище 3 года. Только по-старому это уже высоким образованием считалось. И этим, окончившим курс, давало звание – ученый мастер. А кто похуже учился, так называли ученые подмастерья. Попадали в это училище, конечно, только дети тех служащих, которые были угодны заводскому начальству. Насмотрелся я на этих ученых мастеров да подмастерьев. Смех и горе. Придет этакой парнишечка годов 16-17, вроде начальства в цех. А там старый мастер не первый десяток всем правит. Дело свое знает до тонкостей, только дальше не видит и не о всем рассказать другому может. А этот новенький-то кое-чему из книжек поучился, а по делу ровным счетом ничего не знает. В училище, понятно, были мастерские, да? Много ли от них за 3 года между учебой получишь? По месяцам разнести, так на каждое дело 2-3 дней не наберется. И станки разные. Мастерской поновее, а тут такая старина, что новый-то не знает, с какой стороны к нему приступиться. Вот и попробуй от таких двух мастеров чего-нибудь путного добиться. Если и выйдет тут сплавленный камень, так не лучше плетника, который на щебенку идет. Стукни его по ребру, он развалится по слоям. Так и было. Кроме свары да подвохов ничего не выходило. У нас это же было, как стали художнику посылать. Рисовать умеют хорошо, а толку в камнях не знают. Поспешил откликнуться Алексеич. Не перебивай, а то спутаешь меня на главном. Уговорились, поди-ка, отмахнулся Евграф Васильевич. При советской власти по-иному пошло. Сами рабочие в голове производства встали, но и от науки не отвернулись. Тех, кто знал дело по-книжному, ближе к производству подвинули, а сами за книжки взялись. Через рабфаки и другие школы к большому образованию потянулись. Тут уже было из чего сплавить камень, который любую пробу выдержать мог. Теперь это еще дальше пошло. Да вот лучше я вам случай расскажу. Годов близко 20 с той поры прошло. Работал тогда в городе. Поручили мне набор людей для большого строительства. Приходят раз 5 слесарей, все из Харькова. Из разговора выяснилось, что ехали они в Сибирь посмотреть, да по случаю 1 мая в нашем городе остановились. Отпраздновали так, что денег на дорогу дальше ехать не осталось. Ну и пришли ко мне. Посмотрел их документы. Вижу, народ подходящий. И зачислил их всех 5. Потом справлялся, конечно, как работают. А всех хороший отзыв получил. Одного на отличку похвалили по всем статьям. Потом этого парня... С книжками встретил. Учусь, говорит, без отрыва от производства. Годок через 5 он уж в институте учился. Решил, говорит, по-настоящему поучиться. Потом опять на то же место. Ну, а не так давно прочитал в газете, что такой-то удостоен сталинской премии 1-й степени за сконструированную и смонтированную под его руководством машину. Машина, говорят, такая, что в день дает больше, чем наш старый завод за месяцы. А управлять этой машиной можно в белых перчатках. Ни пыли, ни копоти в цехе. Мне не случилось видеть эту машину. А все-таки знаю, что конструктора здесь не забыл, что мешало в машинах слесарю, что им помогало. Одно постарался устранить, другое еще улучшить. И получилась та особина, какой до этого не было. А разве мало у нас таких людей? Чтоб не ходить далеко, сошлюсь вот на них, которые тут стоят да сидят. Ведь не угадаешь, кто из них у печи стоит, у станка, кто за чертежной доской или в лаборатории. А раньше-то я бы инженера от слесаря и в бане отличил. Раздельно было. Один вверху, другие внизу. При случае переговаривались, конечно. А теперь вот сливаться стали. Из этого и растет новый советский мастер. У него либо долголетние рабочие навыки хорошо освещены наукой, либо книжные знания прочно закреплены рабочей практикой. Этот новый мастер и дает в любом деле живой огонек, какой чаще и чаще видишь на изделиях с нашей советской маркой. Сказав это, Евграф Васильевич подтолкнул локтем Алексеича.
1: «Твой разговор!»
0: Тот сначала отшутился. «Ну, о чем говорить-то? Ты же у нас старшой, в серединке сидишь. Разве можно такому прикословить?» Помолчав немного, проговорил. «Кабы тебя, Евграф Васильевич, в свое время другой гранью повернуть. Хороший бы фонарь на темной дороге был. Все, как есть, ты правильно сказал». «А я чуть был про тебя худое не подумал», — сказал парень с турбин, обращаясь к Алексеичу. «Торопиться с этим никогда не надо», — наставительно проговорил Евграф Васильевич. «Мало ли что с первого взгляда покажется. У старика одно пятно — малая грамота. В этом молодых укорять надо, а стариков нельзя. Время другое было. А что перекоряемся мы с ним, так это одна видимость. Вроде стариковской игры». Женщина с кулоном из плавленных камней пожала всем нам руки. За ней потянулись другие, кто с шуткой, кто с вопросом. И беседа пошла мелкими ручейками.

0: Санкт-Петербурге 10 часов.
1: Ретро-клуб представляет канал «Радиотеатр». Золотая коллекция спектаклей и постановок в исполнении известных артистов.

Эти события произошли в течение 3 дней. Субботы, воскресенья и понедельника в доме сеньора Приоры. А рассказал нам эту историю наш добрый знакомый сеньор Эдуардо де Филиппо. Между прочим, вначале нам следует заметить, что в городе, где живет семья Приоры, много солнца, зелени и соответствующих красот южного приморского селения. Но в этом же городе немало угрюмых дворов в небогатых кварталах, сохнущим на веревках бельем, бродячими кошками и прочими соответствующими атрибутами. По этим дворам, как и полагается, бродят певцы, которым жители подают кто что может.

0: Мы начнем наш рассказ, заглянув прежде всего во двор дома, где живет семья Приора. Между прочим, вы заметили, неприятные истории случаются почти всегда в воскресенье. Да-да, именно в воскресенье. Целую неделю мы ждем праздничного дня, чтобы отдохнуть. А когда он наступает, вспоминаем домашние неурядицы, обиды и... Вдумайтесь, и вы увидите, сеньор Эдуардо кое в чем прав. Итак, скандал в доме сеньора Приора начался в субботу, разразился в воскресенье и закончился в понедельник. Впрочем, сосед семьи Приора, бухгалтер Янелло, умный человек. Он объяснит происшедшее гораздо более глубоко, чем я.
1: Добрый день, сеньор!
2: Добрый день! Видите ли, то, что случилось в доме Приора, результат сложных семейных отношений. За долгие годы супружеской жизни образуется, как бы это сказать, ну, такая накипь, корочка. Извините, я побегу, а то опоздаю на службу.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Он добрый человек, сеньор Янелло Луиджи, любит пошутить. Надо же как-то скрасить унылую жизнь обитателей дома. Итак, воскресный скандал в доме Приоры – результат сложных семейных отношений. Действительно, вот уже много лет в доме Приора сложные отношения установились не только между мужем и женой, Донной Розой и Доном Пепино, не в ладу с отцом младший сын Рока, дочь Джульянелла, а старик Антонио, отец Розы, в течение 26 лет находится в ссоре со всеми, буквально со всеми обитателями дома. Вот он вышел подышать свежим воздухом, и мы можем поговорить с ним. Дон Анто, добрый день!
3: Добрый день!
0: Как поживаете, Дон Анто?
3: Я живу среди лицемеров, сын мой. Они ждут, не дождутся моей смерти, но они ошибаются, потому что я еще не собираюсь умирать. Я еще могу работать.
0: Понимаю, Дон Анто.
3: Как только я почувствую себя чуточку лучше, я открою собственную мастерскую. Потом я вам все расскажу. А то сюда идет моя дочь, она начнет рассказывать, что я рехнулся.
4: Добрый день, сеньора.
0: Добрый день. У сеньоры Розы, разумеется, своя точка зрения о том, что произошло в доме. Но не будем забегать вперед. Вернемся к злосчастной субботе, с которой все и началось.

0: каждую субботу Дона Роза готовит воскресное рагу. Ей помогает служанка Вирджиния, девочка лет 15, худенькая, изможденная.
1: Ну, режь, поживей.
2: Может, хватит, сеньор?
3: Что ты меня учишь? Моя покойная матушка говорила, чтобы приготовить рагу, надо запастись адским терпением. Она вставала у плиты в субботу утром, и что бы в доме ни случилось, она не отходила ни на шаг. Она готовила только в глиняной или в медной посуде. Алюминиевой тогда еще не было в моде. А когда соус, как она говорила, делался наваристым, она отрезала кусок мяса от ляжки и клала его в латку так, как кладут новорожденного. Поварешку она клала так, чтобы крышка чуть оставалась приоткрытой, и ложилась спать. А мясо в соусе прело часа 4-5. Слава о рагу сеньора Писка пошла по всей округе.
2: Ну, конечно, если у вашей матушки к этому была такая страсть.
3: Папа переворачивал все вверх дном, если оказывалось, что рагу приготовлено не по всем правилам.
2: Ой, бедная ваша матушка.
3: К нам приходили люди и говорили: сеньор епископ, откройте секрет, как вы готовите ваше рагу. Вчера ваш муж весь вечер говорил мне и моему мужу о том, какое вкусное рагу готовите вы. А мама, страшно довольная, говорила: попробуйте. Они пробовали, они облизывали губы, уходили и говорили: ваш муж был прав.
2: А Дон Пипино не очень любит рагу, по-моему.
3: Ну, мой муж философ. Но дай ему Бог здоровья, когда я делаю рагу, он съедает целую тарелку, иногда даже две.
2: Да, аппетит у него хороший.
3: Если я до сих пор каждую субботу готовлю рагу, я это делаю только потому, что, во-первых, я это делаю для детей, а во-вторых, потому что воскресенье без рагу для меня не воскресенье. А если бы речь шла только о моем муже, я бы даже в пасхальное воскресенье готовила одни макароны. Ты что, плачешь, от лука или в самом деле?
2: В самом деле, сеньор.
3: Что случилось? Почему ты плачешь?
2: Я не могу больше, сеньор, не могу.
3: Дочь моя, скажи мне, что с тобой? Если я могу помочь тебе, я это сделаю от всего сердца.
2: Мой брат, сеньор, мой брат.
3: Что? Что твой брат? Что он натворил?
2: Он опять попадет в тюрьму. Мой брат, мое несчастье. С тех пор, как мы остались твоим.
0: А в это время у входной двери возится с ключами глава семьи приора Дон Пипино. Человек, пожалуй, ничем не примечательный, с утомленным от забот лицом. Соседи говорят, что в молодости Дон Пипино был веселым, общительным парнем. Но, видимо, нелегкая жизнь сделала его таким, каким он предстает перед нами в свои 56 лет. Заметив Пипино, Донна Роза почти перестает слушать Вирджинию, хотя делает вид, что продолжает с ней серьезный разговор.
4: Урокко манера брать мой ключ и подсовывать мне свой. Каждый раз я полчаса вожусь у двери, проделывая всякие манипуляции. Убежден, что он делает это нарочно, потому что его ключ испорчен.
3: Извини, но дай мне дослушать Вирджинию.
4: Что случилось?
3: Ты не видишь, что она плачет?
4: Ах, пожалуйста, не кричи.
3: Ну иди.
4: Почему она плачет? Вирджиния.
3: Что сделал твой брат, Вирджиния? Как его зовут?
2: Мигеле. Он 2 года просидел в концентрационном лагере. Тогда были живы папа и мама, а я была маленькая. Пришли немцы, отправили его в концентрационный лагерь. Но мы уже успокоились, считали, что он погиб там, как вдруг однажды он вернулся. С тех пор в доме нет никакого покоя. Когда он рассказывает о том, что он пережил, невозможно слушать. Я так люблю его.
3: Ну и что?
2: Но то, что он пережил, оставило в его душе такой след, так его потрясло. Он стал какой-то ненормальный. Когда он выходит на улицу, он обязательно попадает в какую-нибудь историю. То он остановил на улице какого-то сеньора и сбил его. То вывернул руку полицейскому. И я уже чувствую, когда на него находят. Я запираю его в комнате. Вот сегодня Прежде чем отправиться к вам, я почувствовала, что он не в себе. Я заперла его. Но я знаю. Я знаю, что он выпрыгнет через окно или сломает дверь. Вы себе представить не можете, как я волнуюсь.
3: Я представляю.
2: Сеньора, разрешите мне уйти и не приходить завтра. Я побегу и побуду с ним.
3: Дочь моя, это невозможно. Завтра воскресенье, у нас к обеду будут гости.
4: Какие гости?
3: Гости? Я пригласила. Придет твоя невестка.
4: Почему моя невестка?
3: Ну, извини, я не знала, что в нашем доме надо ставить точки над «и», придет наша невестка. Она позвонила Ионеллу, что они с Роберто хотят прийти к нам пообедать. Ей бы только избавиться от кухонных дел. Я понимаю, Роберто хочет хоть раз в неделю поесть рагу, к которому он привык у меня в доме. А так как наша невестка готовит не лучше своей прислуги...
4: Перестань, у Роберто сейчас только есть время, как думать о твоем рагу. Причем Мария и Каролина готовят не так уж плохо.
3: Хорошо. Прекратим этот разговор.
2: Сеньора, так если завтра будут обедать только родственники, может, вы отпустите меня?
3: Дочь моя, какое мне дело до того, что твой брат поясничает? Придут не только родственники. Придет старший бухгалтер Ионелла с женой.
4: Я жду не дождусь воскресенья, чтобы спокойно посидеть дома, и вдруг на тебя, придут Ионеллы.
3: Ну и что? Хотела бы я знать, что они тебе такое сделали, что при одном упоминании их имени ты лезешь на стену?
4: Роза, они мне противны. Не то чтобы он противен, а ее я терплю. Я не переношу их обоих.
3: Скажи, пожалуйста, с чего бы это? Еще пару месяцев тому назад ты сам спрашивал, Ионеллы не собираются к нам. Ты играл с ними целыми часами в проферанс, и вдруг они тебя опротивили, разонравились.
4: Да, противили.
3: Почему? Почему?
4: У меня к ним чувство неприязни. Вероятно, когда-нибудь наука объяснит, почему один человек приносит несчастье, а другой ни с того ни с сего становится тебе неприятным.
3: Мне нет никакого дела до твоих ученых рассуждений. Я достаточно хорошо воспитана, чтобы соблюдать правила приличия. Ионеллы наши соседи, мало ли что может случиться. Мы всегда можем оказать друг другу взаимную услугу.
4: О, вот теперь я понял, почему ты их пригласила.
3: Я встретила сегодня сеньору Ионеллу на дворе. Тут как-то она мне подарила шерстяную жакетку бирюзового цвета. Она считает, что бирюзовый цвет мне к лицу. Мы встретились. Я показала ей кусок мяса, который я купила для завтрашнего рагу.
4: И она сказала тебе, что по части рагу ты непревзойденная мастерица, ты растаяла и пригласила их.
3: Если я и растаяла, то это мое дело. Сейчас возьму это мясо и вышвырну его на улицу.
4: Стало похоже на коробочку со спиральной пружиной внутри. Достаточно нажать кнопку, как крышка отскакивает.
3: А твоя крышка отскакивает только тогда, когда тебе придет в голову высыпать пару совершенно необязательных комплиментов.
4: Перестань. Тебя не переспоришь. Вирджи, Рокко вернулся?
2: Нет.
4: Который сейчас час?
2: 6.
3: У тебя уже, кажется, вошло в привычку уходить из магазина раньше времени.
4: Там остался бухгалтер.
3: Ну, конечно, бухгалтер, это же твое доверенное лицо. Тот он продал свой мотороллер и купил себе машину.
4: А что я могу поделать, если мой сын отказывается мне помогать? Всю жизнь я отдал этому магазину, а теперь вижу, что это никому не нужно. Он приходит и морщится. Мой магазин, видите, для него слишком старомодные клиенты и провинциалы. Посмотрим, что выйдет из его затеи открыть магазин на улице Калабрита.
3: Поэтому ты позволяешь хозяйничать в своем магазине бухгалтеру.
4: Не только поэтому.
3: Тогда распродай все и кончено.
4: Я так и поступлю. Кусок хлеба себе я уже обеспечил.
2: Сеньора, так вы меня отпустите?
3: Вирджи, я же сказала, ты нужна. Что я тебе только что сказала? Если ты нанялась, ты должна работать. Когда ты нанималась, о твоем брате не было никакого разговора.
2: Ну, хорошо, хорошо, я приду. Только если у меня все будет валиться из рук, если я что-нибудь разобью, вы не обижайтесь. Я буду думать о нем. Сеньора, А может, вы разрешите привезти его сюда?
3: Ты с ума сошла? Только его здесь не доставала.
2: Да нет, в моем присутствии он ведет себя хорошо. И потом он очень уважает вашу семью.
3: Вирджи, не теряй времени на пустые разговоры. В своем доме я имею право на покой.
2: Но он будет сидеть здесь, на кухне.
3: Хорошо, поговорим завтра.
2: Нет, сеньор, я его приведу.
5: Входи, входи, не спрашивай, ты по подворотню.
0: Только что вошли двое юношей. Один из них Рокко. Младший представитель семьи Приора. Это он занят ремонтом подвала на улице Калабритта и надеется открыть в нем модный магазин. Другой юноша – Федерико Саретта. Он ухаживает за сестрой Рокко Джульянеллой.
6: Добрый вечер, сеньора
3: Рокко. Добрый вечер.
7: Добрый вечер, мама.
6: Добрый вечер, кавальера.
4: Добрый вечер.
7: Боже, какой аромат. Имею в виду, мама, я пригласил Федри завтра к нам. Но в прошлое воскресенье, когда они меня угощали обедом, там подавали такое рагу.
3: Ну, к сожалению, завтра ему придется довольствоваться моей далеко не первоклассной стряпней.
6: Не говорите так, сеньора, как вы готовите, я знаю. Если я благодарю за приглашение, но отказываюсь, то исключительно потому, что во второй половине дня должен пойти по одному делу.
7: Да ничего подобного. Завтра будешь обедать у нас. Он выдумал какое-то дело, потому что поссорился с Джульянеллой.
3: Вы умудряетесь ссориться каждую субботу и портите себе каждое воскресенье.
7: Да потому что Джульянелла малохольная. А Федерико прав.
3: А ты не суй свой нос в чужие дела.
7: Я говорю то, что думаю. Я уверяю тебя, будет Джульянелла моей невестой, я бы набил ей морду.
3: Ну, ты создан, чтобы мирить людей.
7: Я за справедливость.
3: Слишком много позволяешь себе.
7: О, возможно. Но Джульянелла слишком много о себе воображает. Она вообразила, что она красавица и тому подобное. Что, я говорю неправду?
3: Замолчи.
7: Да я тебе уверяю, все дело именно в этом. Меня приглашают работать на телевидении.
4: Ты пока что возьми свой ключ и верни мне мой. Что у тебя за манера? Каждый раз я полчаса вожусь с замком.
7: Виноват, я не заметил, что перепутал ключи.
4: Это уже не первый раз. А это опять не мой. Этот ключ мы заказали для Мэмэ, когда она потеряла свой.
7: Ну, значит, твой ключ взяла тетя Мэмэ.
4: Да. Так бывает с ключами, с мылом, со спичками.
7: Надоело.
4: Вирджи, когда придет сестра, возьми у нее ключ и верни его мне. Я говорю, когда придет сестра, возьми у нее ключ и верни его мне. Она давно уже ничего не видит. Очки, видите ли, одеть не хочется. Ты что хихикаешь, Вирджиния?
7: Папа! Ты зайдешь ко мне в понедельник?
8: Зачем?
7: Ремонт уже заканчивается. К концу недели я могу повесить объявление об открытии магазина. Хотел посоветоваться.
4: Ты что хихикаешь? Вот теперь он решил советоваться со мной.
7: Вот ты видишь, мать, как он себя держит? Он считает, что я должен сдохнуть в этой допотопной ловчонке на улице Ротифилла. Ну хорошо, через 5 или 6 месяцев мы увидим, у кого будет лучшая клиентура в Неаполе, а кто из нас прогорит. А то, что он прогорит, я в этом не сомневаюсь ни одной минуты.
3: Говорите о своем отце, иначе я тебе дам такую затрещину.
7: О, ты думаешь, у меня нет рук?
3: Что? Небо дало тебе руки, чтобы ты работал ими, как твой отец. А ты смеешь, вон отсюда.
7: Ну ладно, извини, мамуля, я пошутил.
3: Уходи, или я разобью тарелку о твою пустую голову.
7: Ну хорошо, мамуля, ты напрасно ругаешься. Ей-богу, я пошутил.
6: Сеньора Роза, он ляпнул, не подумав.
3: Будет лучше, если он уйдет.
7: А, я тоже так думаю. Федор, идешь? Или будешь ждать Джульянеллу?
6: Нужно же ей втолковать, что с телевидением чепуха, и потом не...
7: Ясно.
6: Ну подожди.
7: Нет. Когда Донна Роза Приори готовит воскресный рагу, лучше держаться от кухни подальше. Мамуля, я ухожу. Пока.
3: Что она творила, Джульянелла?
6: Она решила пойти работать на телевидении.
3: Ну, конечно. Так я и знала. Это Мэмэ задурила ей голову. Она ее познакомила с каким-то проходимцем на телевидении. У Мэмэ мания всюду совать свой нос. Меня она уговаривает, что я должна лечиться и что она приведет мне врача. Как будто я не знаю, что своей страстью к лечению она уморила собственного мужа.
9: Вирджи!
8: Вирджи, где Вирджиния?
3: Папа, что вы собираетесь делать?
8: Вирджи!
2: Ну я здесь.
8: Подбрось уголь в топку.
3: Папа, что вы собираетесь делать, папа? Папа, куда вы лезете? Куда вы лезете, папа?
2: Мадонна моя, это же шляпа Пепина.
8: Да, да, да, да, да, да. Он сам просил меня ее проутюжить.
3: Папа.
8: Ты думаешь, мне доставляет эту
3: удовольствие? Папа, я вас умоляю. Это шляпа Пепина, папа.
6: Мое почтение, дон Антонио.
8: Кто это?
6: Это я, Федерико Саретта.
8: Пришел починить водогрей ванной.
3: Папа, что вы раздеваетесь?
2: Это же Федери. Это Федери, друг Рокко, папа.
8: Ну хорошо, я понял. Зачем злиться? Злиться вредно. Когда ты со мной не разговаривал, вся кричишь, ругаешься.
3: Ну, конечно, я плохая, а то, что вы все делаете по-своему.
8: Ну хорошо, ты права, Вирджи.
3: Извините меня, Федери.
6: Что?
3: Вирджи!
6: Да, пожалуйста.
3: Вирджи!
8: Друг Рокко! Я живу среди лицемеров, сын мой. Они ждут, не дождутся моей смерти, но они ошибаются, потому что я еще не собираюсь умирать. Я еще могу работать. Подай мне эту болванку для шляпы.
6: Какую эту?
8: Нет, рядом, с трещиной.
6: Вот эту?
8: Да, теперь поддуй на угли. Если бы эти шляпные болванки могли говорить, они бы рассказали кое-что о том, как работал в свое время дон Антонио Пископ. Вы верите? Не было неаполитанца, у которого на голове не красовалась бы соломка Пископ. В 1920 году я выдумал новую моду шляп, шляпы колпаком. Их можно было смять и сунуть в карман. Это был необдуманный шаг с моей стороны. Люди стали задумываться, нужны ли шляпы вообще.
6: И ваши дела пошли вниз.
8: Да, но я не падал духом. Я думал, чем привлечь клиентов, и я бы придумал, поверьте мне. Но у меня в магазине работал служащий. Я не заметил, как он начал ухаживать за моей дочерью. Потом они поженились. Мой зять стал заводить какие-то новшества. Уговорил меня, что шляпа теперь вообще не в моде. И магазин превратился в фирму Пископа и Приоре. Мужская одежда и шляпы. Вот все, что осталось. Стол и инструмент.
6: Вы их храните как память?
8: Нет, я ими пользуюсь. Я докажу своему зятю, что при умении можно еще торговать шляпами. Как только я почувствую себя чуточку лучше, я открою собственную мастерскую и веду шляпную лотерею.
6: Что это такое, шляпная лотерея?
8: Это секрет. Это мой новый ход. Вам я могу рассказать. Слушайте. Значит так. Вы покупаете у меня шляпу, я вручаю вам конверт. Нет, минуточку. Конверт вы приносите сами.
6: Ну, конверт я приношу сам дальше.
8: Подождите, не сбивайте меня, а то я запутаю. Шляпная лотерея — это очень сложное дело. Сейчас. Да. В магазине должен присутствовать нотариус и два свидетеля. Потом, не все шляпы одинакового размера, не так ли? Я сейчас забыл, как все это происходит. Да, нужно сделать умножение. Опять забыл.
6: Я понял.
8: Ну подождите, я ничего еще вам не рассказал. Клиент может выиграть 2 золотых жетона стоимостью 20 тысяч лир.
6: Скажите, пожалуйста.
8: Так, сейчас. Так, значит, это... Ну, Конверты должен заклеивать нотариус. Значит так, когда будут вскрыты конверты... Потом я вам все расскажу. А то сюда идет моя дочь, она начнет рассказывать, что я рехнулся.
1: Так сюда, неси мелкие тарелки.
0: Дон Антонио занялся утюжкой шляпы Пепина. И, наконец, в дом вошла та, кого давно поджидает Федери. Джульянелла, девушка лет 20, одетая по возможности модно. Федери двинулся к ней навстречу, но она демонстративно прошла мимо.
9: Добрый вечер, мамуля.
1: Ну да.
9: Я купила краску для шерсти и истратила все деньги.
0: Теперь в кухне появились новые персонажи. Сестра Пепина Донна Меме и ее сын Атилио. Меме за 60. Держится она надменно, самоуверенно. Ее сыну Атилио хотя около 30, но выглядит он юношей.
10: Добрый вечер.
11: Добрый вечер.
1: Что сказал врач?
10: У него низкое кровяное давление и холецистит.
11: Мне можно есть все, только в горячем виде.
10: Атилио, положи покупки на стол.
11: Хорошо, мамочка.
4: Мама, я прошу не путать свой ключ от входной двери с моим.
10: По-моему, ты ушел раньше меня. Значит, ты взял мой ключ, а не я твой.
4: Здесь припаяна головка. Это уже не первый раз. Ты плохо видишь, потому и путаешь.
10: Я плохо вижу. Дай бог всем иметь такие глаза.
11: Моя мама... штопает мои носки без очков.
10: Атилио, иди в комнату и приготовься. Сейчас я вскипячу воду и сделаю тебе укол.
11: Хорошо, мамочка.
4: Ты его доконаешь.
10: Болтай, болтай, я тебя не слушаю. Атилио, иди.
11: Хорошо. Моя мама?
10: Атилио!
11: Моя...
10: Иди.
11: Хорошо, мамочка.
10: Где шприц?
1: На полке в банке.
10: Джульянелла, ты купила краску?
1: Да, да. Она купила краску, это опять выброшенные на ветер деньги.
9: Почему?
1: Почему? Потому что с красками надо уметь обращаться. Ты умеешь обращаться с краской для шерсти?
9: Что бы я ни сделала, ты всегда недовольна.
12: Мама!
10: Сейчас, Атилио! Девочке захотелось покрасить платье, какое тебе дело?
1: А что ты лезешь в наши дела?
10: Как что я тетя?
1: Тетя, у нее, слава богу, есть еще отец и мать. Ты вбила ей в голову выкрасить платье, ты уговорила ее пойти на телевидение.
10: Да.
1: А ее жених считает, что это глупо.
10: Потому что он болван.
13: Сеньора, я здесь.
10: Вы думаете, я вас не заметила? Ваше присутствие не меняет дела, вы все равно болван.
13: Благодарю.
10: Единственный здравомыслящий человек в этом доме – Джульянелла. Она получила образование, потому что я на этом настояла. Рокко – полуграмотный неуч, как его отец и дед.
4: Я полуграмотный.
10: Разве я могу считать образованным Пепинно, когда ты пишешь сердце без буквы «Д»?
4: Я пишу сердце без буквы «Д».
10: Да-да, ты пишешь сердце без буквы «Д». Пару лет назад ты прислал мне письмо в Милан.
12: Мама!
11: Мама, хорошо тебе. Мама, не
10: прекрати.
11: Ну, совсем.
4: Для того, чтобы торговать бельем и шляпами, большого образования не нужно.
10: Если тебе не нужно образование, слушай тех, кто имеет образование.
4: Ну, конечно, ты же у нас ученая.
10: Во всяком случае, мне не приходится краснеть в обществе. Я знаю, вам не нравится, что я регулярно читаю газеты. В этом доме газеты покупают только на ДЭС и то к концу апреля, чтобы завернуть зимнюю одежду. Джульянелла хочет как-то устроить свою жизнь, и она права. А вы должны радоваться или жениться на женщине, лишенной способности самостоятельно мыслить.
14: Читайте книгу «Тигровая кошка».
4: Она никому не дает рта раскрыть. Мы полуграмотные, она культурная.
1: Но тигровую кошку тебе не мешало бы приобрести.
9: Я ушла к Мариолине.
1: Да.
13: Джульянелла! Джульянет!
1: Папа! Папа, идите спать! Идите спать, папа! Идите.
13: Мне лучше уйти?
1: Подождите, Федери, послушайте меня! Идите, сядьте! Сядьте, она вернется, и вы помиритесь! Пеппи, скажи ему что-нибудь!
4: А, пожалуйста, не впутывай меня в это дело!
0: А это пришла Донна Элена, жена уже знакомого нам бухгалтера Янелло. Надо думать, что сейчас появится он сам.
15: Добрый вечер, Донна Элена! Добрый вечер, Донна Элена!
0: Так оно и есть. Соседи пришли к соседям.
12: Мое почтение, Дон Пепино, мое почтение.
11: Добрый вечер. Сегодня еще суббота.
12: Остроумно. Ваши высказывания, Дон Пепино, всегда несколько злы, но я ими наслаждаюсь.
11: Я это давно заметил.
12: Донна Роза пригласила нас на воскресные рагу. Но мы решили не оставаться в долгу.
16: Угадайте, что здесь?
12: Ты молчи, ты молчи, Элена. Пусть Донна Роза сама догадается.
17: Молчу, молчу.
16: Ну, угадайте.
17: Я не знаю.
12: Ну-ка вспомните, что вам так хотелось попробовать позавчера.
17: Я не помню.
16: Вы еще сказали, я уже забыла их вкус.
17: Да ладно, ладно, ну скажи, что ты мучаешь Донну Розу.
12: Сеньор, может быть, вы догадаетесь, сеньор.
11: Оставьте меня в покое.
17: Да это полипы, полипы, которые так обожает Донна Роза.
18: Полипы, Донна Эль.
12: Мы купили и каперсы, и маслины, и орешки. Донна Роза, дайте мне форту, а то жена меня будет пить.
18: Да, ну и иначе вас форту. И пусть жена вас не будет.
12: Через 2 минуты все будет готово, и можно будет их поставить варить.
18: Ну-ну, покажите, Дон Луиджи, как вы умеете готовить.
2: Если вы плохо сготовите, Донна Роза даст вам расчеты.
12: А ты молчи, Вирджи. Ты молчи. Вирджи! Вирджи! Вирджи, подай масло, 2 кусочка чеснока и пучок петрушки. Горшочек я принес.
18: Мы горшочек прихватили.
12: А как же, а как же? Это же море, это же запах морских скал. Понюхайте, кавалеры, кавалеры.
11: Да, не свежие.
17: Идем, Луиджи.
12: Донна Роза, вы мастер своего дела и, конечно, знаете, что полипы нужно тушить на маленьком огоньке.
17: Луиджи.
18: Донна Элена, я жду вас завтра к обеду.
12: Не нужно об этом напоминать. Мы придем. Кавалеры, я уже 3 дня живу в ожидании воскресного рагу Донны Розы.
17: Донна Роза, а жакет вы уже надевали?
18: Завтра.
12: Жакет купил я, знаете, да?
18: Что вы говорите?
17: Да, этот жакет купил он. Вы знаете, когда мне нужно что-нибудь купить, я всегда отправляю его. Потому что у меня не хватает терпения ни выбирать, ни торговаться.
12: Моя жена сказала мне, я хочу подарить что-нибудь Донне Розе. Я вспомнил, что как-то в разговоре Донна Роза сказала, мне к лицу бирюзовый цвет.
11: Хорошо, что Донна Роза сказала только это.
18: Дон Луиджи воспитанный человек. И к друзьям относится внимательнее, чем некоторые.
11: Да, он очень внимательный.
12: Он далеко не ко всем. Одному человеку завидую. Вам, кавальеро. Ты не сердись, Элена, Донна Роза. Удивительная женщина. Удивительная женщина.
11: Родженье, вы хороший и добрый человек, но вы не замечаете, когда собеседник не расположен шутить.
17: Я не понимаю, чем вас обидел Луиджи?
11: Простите, я сегодня встал не с той ноги.
17: Да? Ну ладно, мы уйдем и вернемся завтра. Надеемся, что завтра вы встанете с той ноги.
18: Извините, Донна Элена.
17: Ну, что вы, всякое бывает. Виноват Луиджи, он любит шутить и к месту, и не к месту.
12: Мне очень жаль, кавальеры, что вы не в настроении. Жаль. Сейчас мы идем, Элена.
17: Идем.
19: Донна Роза, так вы не забудете, что огонек должен быть вот такой. До завтра.
20: До завтра.
13: Я не знаю, стоит ли мне ждать Жульены.
18: Поступайте, как хотите.
13: Пойду. Благодарю вас, Донна Роза. Завтра, конечно, я обедать у вас не буду. Хотя маме я сказал, чтобы на меня не готовили, потому что я думал обедать у вас.
18: Ну, если вы такой гордый, можете ходить без обеда.
13: До свидания.
4: Зачем ты обидела мальчика?
18: Скажите, пожалуйста, я обидела мальчика. А то, что ты нахамил Дону Луиджи, Доне Эльне, этого ты не заметил.
4: А с тобой бессмысленно говорить.
18: Конечно, что со мной говорить? Я же дура, я же ничего не понимаю. Все, что я делаю в доме, плохо.
20: Дона Роза, ложись.
18: Оставь, Вирджи. Всю жизнь я как рабыня обслуживаю семью.
4: А кто тебя заставляет обслуживать семью?
18: Никакой благодарности. Вот, пожалуйста, кто меня заставляет обслуживать семью? Пусть у меня отсохнут руки, если я еще раз выйду на эту кухню.
21: Что случилось?
4: Где моя шляпа? Уеду. Завтра же уеду за город. Хватит с меня.
21: Куда ты?
4: Какое тебе дело? В этом доме со мной никто не хочет считаться. А что случилось с моей шляпой? Ну да, Дон Антонио испортил еще одну мою шляпу. Придется идти без шляпы.
21: Что это за люди? Виржиния! Сними рагу, гаси огонь и можешь идти. Конечно, все зависит от воспитания. Я чувствую, что варить обед завтра придется мне.
18: Сеньора!
21: Да-да, иди, иди.
18: До свидания, сеньора!
21: Что это за люди?
0: Мэмэ гасит в кухне свет и уходит. Тихо возвращается Донна Роза и начинает заниматься своими делами. О том, что она плачет, догадаться нетрудно. Так заканчивается субботний день в доме Приора.

0: Начинаем передачу для маленьких. Дорогие ребята, мы почитаем вам рассказ о белом жеребенке алтайского писателя Тенеспая Шенжина. Послушайте, пожалуйста.
1: Было это весной. Кончался сев яровой пшеницы. В один из погожих весенних дней в тележке трактора «Беларусь» мой отец привез жеребенка, белого-белого, как молоко. «Вот», — сказал отец и потрепал жеребенка по холке. Кобылу волки загрызли. Табунщик выстрелил, отбил сосунка. Отец немного помолчал и добавил: «Тебе так, Шин, работа предстоит. Хватит бестолку по улице гонять. Будешь за малышом ухаживать».
2: «Буду, буду, отец! Конечно, буду!» — закричал я и даже подпрыгнул от радости. «Кормить, поить, чистить буду! Вот увидишь!»
1: «Что ж, придется тебе поверить, сын мой!» — улыбнулся отец. «А потом из этого малыша вот такой конь вырастет!»
2: И отец поднял вверх большой палец. Тут я заметил, что жеребенок горестно ржет. «Бедняжка, как же не ржать ему!» — отозвалась мама. «Ведь без матери он! Красавец, умница!» Я понял, что мама жалеет сиротку. Она редко кого так хвалила. Назвали же ребенка Акборо. Когда все разошлись, я рассмотрел Акборо получше. Глаза у него были большие и лиловые, грудь широкая, ноги длинные, похожие на тоненькие прутики, а хвост пушистый и мохнатенький, как метелочка. Для белого жеребенка смастерили соску. Налил я в железную посуду, из которой кормили собаку, воду. Опустил в воду большой коровий рог и начал варить. Варил, варил очень долго. Потом обухом топора выбил кость из рога. А мама сшила из мягкой замшевой кожи соску, чтобы прикрепить к рожку. Акборо быстро привык к своей соске. За 2-3 глотка все высосет. Только успевай молока подливать. А как он резвился! Весь день, смотри, все равно не надоест. То пробежится по лужку, то ляжет и давай кататься. А то вдруг надумает с одного бока на другой через спину перевернуться. Приминает траву, старается, ловчится, подстегивает себя хвостиком. Раз – не удалось, раз – не удалось, еще раз – получилось. Перевалился, вскочил на ноги, заржал от радости. И еще пуще разошелся, взбрыкивает задними смешными тонкими ногами с копытцами, натертыми травой до блеска, выгибает шею, крутит хвостом, а потом как припустится галопом по луговине. Иногда, подражая взрослым коням, Акборо всхрапывал, фыркал, тут же, задрав хвост трубой, смешно пожеребячий, взбрыкивая ногами, уносился прочь. Уже через полмесяца Акборо заметно подрос, стал выше, вытянулся в длину. Вот ведь как быстро растет, прямо на глазах, подумал я. А что, если мой Акборо не наедается? Да, надо бы ему соску побольше сделать. Из чего бы ее смастерить? Думал я, думал, и вот что пришло мне в голову. Днем, когда родителей не было дома, я залез в бабушкин сундук и достал оттуда ташаур, такой сосуд кожаный. У нас давным-давно никто кожаной посуды не пользуется. Кому нужен ташаур этот, думал я, а для Акборо пригодится. Острым отцовским ножом вырезал кожаное дно сосуда, а на узкое горлышко натянул замшевую соску. Славной получилась посудинка. В несколько раз больше коровьего рога и крепкая. Теперь-то я накормлю Акборо досыта. Я налил в новую соску молока, вышел на улицу и позвал: «Акборо!» Стою с новой соской в руках и боюсь. вдруг не станет Акбарой из кожаной посуды пить.
1: Ну да, не станет. Прискакал же ребенок на мой зов. Он неподалеку от Аил, жилища нашего, бегал. Увидал у меня в руках соску, смекнул, что к чему. Я и оглянуться не успел, как новая соска опустела. Мне для друга ничего не жалко. Я ему еще разок молока налил. И на этот раз Акбаро посуду опорожнил. Чуть-чуть осталось молока.

0: Ну, их этих мальчишек. Не стал я на вопросы отвечать. Нужно больно. Побежал домой. Прибегаю, и что же вижу? Воили, шум, гам, даже стены сотрясаются. Мама выясняет, кто-то шаур испортил. Отец выясняет, почему Акбаро не резвится, как обычно, а стоит понуро, свесив голову. Ох, и попало мне в тот раз за все сразу. «Не смей, Такшин, без спроса чужие вещи брать и портить», — сказала мама.
1: «Если чего не знаешь, лучше спроси», — добавил отец. Он стал лечить жеребенка, давая ему какие-то желтенькие таблетки.
0: Не прошло и трех дней, как Акбаро поправился.
1: Если летние дни можно назвать зелеными, зимние — белыми, то это были желтые дни. Даже солнце сделалось не таким горячим, а трава, листья, кустарники пожухли и пожелтели. С гор подул холодный ветер, по ночам стены нашего аила дрожали. В один из таких дней Акбаро исчез. Село наше немаленькое, дворов, ого, сколько! Я все обошел, во все загоны заглянул. Моего Акбаро нигде нет. Куда он подевался? Не сквозь землю же провалился? Сразу же за нашим селом протекает говорливая речка. Прибежал я туда. Лицо холодной водой ополоснул, напился воды, остыл немного. А то, пока по селу бегал, совсем запарился. Огляделся вокруг, прислушался. Услышал шум воды, хлопанье птичьих крыльев, голоса. «Голоса? В этих зарослях? Интересно, откуда?» — подумал я. И, раздвигая тальник, пошел на голоса. Через некоторое время увидел небольшую полянку. А на этой полянке я чуть не упал, когда увидел. Наши мальчишки, человек, наверное, 15, не меньше, окружили Акбаро, суетятся вокруг него, как мухи. Потом все как один поснимали с себя рубахи. Купаться, что ли, собираются? Нет, какое купаться? Вода как лед. Свернули мальчишки рубахи и положили Акбаро на спину, вроде как попону. На жеребенка надели недоуздок, и один из мальчишек прыгнул Акбаро на спину, поскакал по полянке, подстегивая моего жеребенка прутиком. Я ломился сквозь заросли, как медведь, но никто из мальчишек не слышал, как трещали кусты. Я подбежал, выскочил из зарослей и наперерез. Сдернул мальчишку за ногу. Это был, как я успел заметить, Кеден. Мы сцепились, потом покатились по земле. Кеден одолел меня, оказался сверху и стал молотить руками по голове и плечам. Он ведь на целый год старше меня и крупнее. Весь в своего огромного отца. Кеден молотил меня изо всех сил и кричал истошным голосом: «Твой же ребенок недотрога, да? Золотой он, да? К нему прикоснуться нельзя, да? Мы кормим его, мы!» — кричал я в ответ. «Не присваивай!» — возмутился Кеден. «И не ваш он совсем, а колхозный!» «Не колхозный, скажешь?» Тут я изловчился и укусил Кедена за голую грудь. Он выпустил меня и больше не бил, только отпихивал, когда я налетал на него. Потом я вывел Акбаро из зарослей тальника и повел домой. Мальчишки гурьбой бежали за нами, свистели, кидались камнями, только не попали ни разу. «Пусть все дети ухаживают за жеребенком», — сказал отец, когда узнал про драку и все остальное. «Пригласи их к нам, пусть они покормят Акбаро. Хорошо, что ты за него заступаешься, жалеешь. Но, думается, ты не совсем прав». Отец замолчал надолго. Наверное, он хотел, чтобы я лучше понял его. «Надо сделать так, чтобы все полюбили твоего жеребенка», — добавил отец после паузы. «Тогда никто не обидит его». Акбаро все рос и все больше становился похожим на взрослого коня. Однажды он так подтолкнул соску Ташаур, что я улетел метра на

0: два. Посудинка маловато нашему же ребенку, улыбнулась мама, увидев, как я поднимаюсь с земли и почесываю ушибленный бок. Ему теперь соска не нужна, его уже из корыта кормить можно. Он и травку охотно щиплет, разве ты не заметил? Прошло, может, с полмесяца. Как-то раз мама разбудила меня раньше обычного. «Эй, сынок, посмотри!» Я выглянул во двор и тут же выскочил на улицу. Возле коновизи стоял Акборо. «Ну, Такшин, прощайся с другом. В табун ему пора. Вырос он». Я обнял Акборо за шею. Он не попятился. Наоборот, сам положил голову мне на плечо. Мне показалось, что в глазах у него блеснули слезинки. Кто знает, может, он и плакал. В тайгу ведь уходит. Такой дальний путь ему предстоит. И вот возле дома, где он вырос, прощается с другом. Почему бы ему не прослезиться? Я вытер глаза ладонью. Мама тем временем налила в корыто полведра парного молока. Акборо выцедил молоко быстро, но без жадности. И такой милый и красивый стоял у коновизи спокойно. У нас алтайцев говорят, счастливым будет аил, если у коновизи привязан красавец-конь. Потом я смотрел, как отец взнуздал жеребенка и уводит его от нас. Отец ехал верхом на коне, а Акборо бежал следом на поводу. На душе у меня стало грустно, как в самый пасмурный день. Но потом я подумал, что не надо расстраиваться. Я ведь не навсегда прощаюсь с Акборо. Мы будем встречаться, будем дружить. А когда я вырасту, то стану табунщиком, как мой отец.
1: Рассказ алтайского писателя Таныспая.
2: Знакомство с Куцым произошло совершенно случайно. Это было в Кронштадте. В один ненастный и холодный воскресный день, после обеда, дня за три до отхода корвета Могучего в кругосветное плавание. Матрос Скочнев возвращался на корвет, стоявший в военной гавани, как где-то в переулке заметил собаку, угрюмо прижавшуюся к водосточной трубе и вздрагивающую от холода. Жалкий вид этой намокшей, с выдающимися ребрами, видимо, бесприютной собаки и притом самой неказистой наружности, обличавшей бродягу, тронул матроса.
3: «Ты, брат, чей будешь? Видно, бездомный пес, а?»
2: Собака подозрительно взглянула своими умными глазами на матроса, точно соображая, дать ли ей немедленно тягу или выждать, не уйдет ли этот человек. Но несколько дальнейших слов, произнесенных ласковым тоном, видимо, успокоили ее насчет его недобрых намерений, и она жалобно завыла. Матрос подошел еще ближе и погладил ее. Она лизнула ему руку, видимо, тронутая лаской, и завыла еще сильней. Тогда Кочнев стал шарить у себя в карманах. Этот жест возбудил в собаке жадное внимание.
3: «Голоден, небось, бедный. А ты потерпи. Вот и нашел на твое счастье».
2: Он вынул из кармана медную монетку, зашел в мелочную лавочку и через минуту бросил собаке куски черного хлеба и обрезки рубцов. Собака с алчностью бросилась на пищу и в несколько секунд сожрала все. И снова вопросительно смотрела на матроса.
3: «Ну, валим на конверт. Там тебя накормят до отвалу, коли ты такой голодный. Матросы добрые ребята».

0: и переночуешь на конверте, а то что за радость мокнуть на дожде. Идем, собака.
1: Собака двинулась за ним и не без некоторого смущения вошла по сходням на корвет и вслед за матросом очутилась на баке среди толпы людей, испуганная и будто сконфуженная своим непривлекательным видом. Несчастный ее вид возбудил жалость в матросах. Ее стали гладить и повели вниз кормить. Скоро она, наевшись досыта, заснула недалеко от камбуза и, не веря своему счастью, часто тревожно просыпалась во сне. На утро, разбуженная чисткой верхней палубы, собака испуганно озиралась, но Кочнев значительно успокоил ее, поставив перед ней чашку с жидкой кашицей, которой завтракали матросы. Спустя несколько времени, когда палуба была вымыта, Кочнев вывел ее наверх, на бак, и предложил матросам оставить ее на корвете. Предложение было принято с полным сочувствием. Обратились к боцману с просьбой спросить разрешение старшего офицера, и когда разрешение было получено, на баке поднялся вопрос, какую дать этому псу кличку? Все посматривали на весьма неказистую собаку, которая в ответ на ласковые взгляды повиливала обрубком хвоста и благодарно лизала руки матросов, которые гладили ее.
2: А кроме как куцем, никак ее не назвать.
1: Кличка понравилась, и с той же минуты куцей был принят в число экипажа могучего.

Первоначальным воспитанием его занялся Кочнев и выказал блестящие педагогические способности. Через неделю уже Куцый понял неприкосновенность сверкавшей белизной палубы и строгость моряков относительно чистоты и сделался исправной собакой. В первую же трепку в Балтийском море он обнаружил свои морские качества. Его нисколько не укачивало. Он ел с таким же аппетитом, как и в тихую погоду, и не выказывал ни малейшего малодушия при виде громадных волн, разбивающихся о бока корвета.

0: Вскоре смышленый и ласковый Куций сделался общим любимцем и забавлял матросов своими штуками. И сколько удовольствий и утехи доставлял он нетребовательным морякам, заставляя их хоть на время забывать и тяжелую морскую жизнь на длинных океанских переходах, и долгую разлуку с родиной. Он ходил на задних лапах с самым серьезным выражением на своей умной морде. Носил поноску, лазил на ванты и стоял там, пока ему не кричали:
1: «С Марсов! Долой!»
0: Сердито скалил зубы и ворчал, когда его спрашивали:
2: «Куцей, хочешь, брат, линьков?»
0: Строил радостную гримасу, виляя весело своим обрубком, когда ему говорили:
3: «Хочешь, на берег?»
0: Когда раздавался свисток и вслед затем окрик боцмана:
4: «Пошел все наверх!»
0: Куций вместе с подвахтенными летел стремглав наверх, какая бы ни была погода, и дожидался на баке, пока не свистали подвахтенных вниз. Когда свистали к водке, Куций вместе с матросами присутствовал при раздаче и затем во время обеда обходил на задних лапах сидящих по артелям матросов, отовсюду получая щедрые подачки, и весело брехал в знак благодарности. А во время шторма он почти всегда бывал наверху и развлекал вахтенных во время их тяжелых вахт. После обеда, когда подвахтенные отдыхали, Куций неизменно ложился у ног кочнева, пожилого и угрюмого бакового матроса, которому питал необыкновенно нежные чувства и выказывал трогательную преданность. Он глядел матросу, что называется, в глаза и всегда почти вертелся около него, видимо, несказанно довольный, когда кочнев погладит его. Во время ночных вахт Куций обязательно бывал при кочневе, и когда тот сидел на носу на часах, обязанный смотреть вперед, Куций нередко исполнял вместо своего приятеля обязанности часового. На берег Куций всегда съезжал с кочневым, шел с ним до ближайшего кабака и, отлучившись на часок, чтобы взглянуть на береговых собак, возвращался, иногда изгрызанный, к своему другу и уже не выпускал его из глаз. Он внимательно и с видимым сочувствием слушал монологи матроса:
5: «Куцей! А, Куцей! Да стой ты, стой! Ты слушай! Ведь знаешь, в матросы-то меня сдали неправильно! А, то-то и есть-то, из-за одного подлого человека. Эх, да и что говорить. А вот жена живет там, ну, в форменной барыне, а дочь, да и вспоминать-то тошно. Ведь ты знаешь, она и знать меня не хочет».
0: И Куций, казалось, понимал, что этот угрюмый матрос рассказывает невеселые вещи. Вскоре корвету Могучему пришлось пересечь экватор. Это событие было ознаменовано традиционным морским празднеством в память владыки морей Нептуна и обливанием водой всех тех, кто впервые вступал в нулевую широту. В половине четвертого с бака медленно двигалась процессия. На пушечном станке, везомом вымазанными в черную краску полуногими матросами, изображавшими, вероятно, морских коней, важно восседал Марсовый Щербатов, игравший роль Нептуна. Он был в вывороченном тулупе с картонной короной на голове, с длинной седой бородой из белой патли и с трезубцем в руках. Лицо его было раскрашено настолько, насколько нужно было, чтобы придать лицу владыки морей строгий и даже устрашающий вид. Сбоку шла супруга его Амфитрида, которая в лице рябого баталера, хотя и изрядно вымазанного суриком, тем не менее не представляла привлекательности и не свидетельствовала о хорошем вкусе Нептуна. По бокам и сзади шла свита, изображавшая наяд, тритонов, нереид. Это были все молодые матросы в экваториальном костюме, то есть в простынях, опоясывающих чресла, и с венками из цветной бумаги на головах. Ни охры, ни сурика, ни черные краски подшкипер, видимо, не пожалел, и вся свита Нептуна вымазалась даже более, чем следовало, в интересах хотя бы отдаленного правдоподобия. Колесница с Нептуном подъехала на шканцы и остановилась против мостика, на котором стояли капитан и офицеры. Нептун сошел с нее и, отставив не без внушительности вперед свою босую ногу, стукнул трезубцем и велел подать список офицеров. Одно из лиц свиты подало Нептуну этот список. Владыка морей обратился к капитану с вопросом.
1: Какого государства вы люди? Откуда и куда идете? И как зовется ваше судно?
6: Мы русского государства люди. Идем из Кронштадта на Дальний Восток, а зовется наше судно «Могучий».
1: Хорошо, так ответствуйте, господин капитан. Угодно ли вам счастливого плавания и попутных ветров?
6: Конечно, угодно.
1: Так я могу вам все сие даровать. Но только надо вас окатить водой. Ежели не желаете от меня откупиться.
6: Согласен, согласен. Даю ведро рома.
1: Пусть дуют вам попутные ветры вплоть до Зонского пролива.
0: Подобным же образом откупились и все офицеры, и гардемарины, только, разумеется, за меньшую цену. Тогда Нептун снова сел на колесницу и приказал крестить морским крещением прочих российских людей. Свита Нептуна хватала матросов, мазали им лица сажей, сажала в большую бочку с водой и после окачивала водой из бронспойта. После того, как все матросы были вымазаны и выкупаны, Нептун велел направить бронспойт на офицеров, и все, кроме капитана, были вымочены до нитки при дружном и веселом смехе матросов.
7: Ай.
0: Вслед за тем процессия двинулась на бак. После переодевания вынесена была яндова рома, и матросы выпили за счет капитана по чарке. Так отпраздновали на могучем переход через экватор. А вечером, когда спал томительный зной, на баке долго раздавались песни и шла пляска.
7: Если русский моряк на борту корабля, значит, палуба русская наша земля.
8: Русская не забудь, хозяин веселей, если нас не сама трудка, но

0: В роскошное раннее тропическое утро на сингапурском рейде, где собралась русская эскадра Тихого океана, плававшая в 60-х годах, новый старший офицер, барон Беринг, худощавый, долговязый, с бесстрастным, белым, безусым лицом, опушенным рыжеватыми бакенбардами в виде котлет, в первый раз обходил в сопровождении старшего боцмана Гордеева корвет «Могучий», заглядывая во все самые сокровенные его закоулки. Барон только вчера вечером перебрался на «Могучий», переведенный с клипера «Голубь» по распоряжению адмирала, и теперь знакомился с судном. Несмотря на желание педантичного барона в качестве новой метлы к чему-нибудь придраться, это оказалось решительно невозможным. «Могучий» содержался в образцовом порядке и сиял сверху донизу умопомрачающей чистотой. Обходя медлительной, несколько развалистой походкой нижнюю жилую палубу, барон Беринг вдруг остановился на кубрике и вытянул свой длинный белый указательный палец, на котором блестел перстень с фамильным гербом старинного рода курляндских баронов Беринг. Палец этот указывал на лохматого рыжего пса, сладко дремавшего, вытянув свою неказистую, далеко не породистую морду в укромном и прохладном уголке матросского помещения.
1: Боцман, это что такое?
2: Собака, ваше благородие.
1: Дурак. Я сам вижу, что это собака, а не швабра. Я спрашиваю, почему собака здесь? Разве можно на военном судне держать собак? Чья это собака?
2: Конвертская, ваше благородие.
1: Боцман, как твоя фамилия?
2: Гордеев, ваше благородие.
1: Боцман Гордеев, выражайся яснее, я тебя не понимаю. Что значит корветская собака? Так какая же это корветская собака?
2: Матросская, значит, общая, ваше благородие.
1: Что ты мне вздор рассказываешь? У каждой собаки должен быть хозяин.
2: Вот тот у ей нет, ваше благородие. Она приблудная.
1: Какая?
2: Приблудная, ваше благородие. В Кронштадте увязала за одним нашим матросиком и явилась на конверт, когда он вооружался в гавани. С той поры куцей ходит с нами. Так его назвали... По причине хвоста, ваш благородие.
1: Собаки на военном судне беспорядок.
2: Осмелюсь доложить, ваш благородие, что куцая собака понятливая и ведет себя как следует. За ей ничего дурного не замечено. Прежний старший офицер Степан Степанович дозволяли ее держать, потому что куцей, можно сказать, исправная собака и команда ее любит.
1: Слишком много вам позволяли прежде, как посмотрю, и распустили. Я вас всех подтяну, слышишь?
2: Слушаю, ваше благородие.
1: Так вот, если я когда-нибудь замечу, что эта собака испачкает мне палубу, я прикажу ее выкинуть за борт. Понял?
2: Понял, ваше благородие.
1: И помни, что я два раза не повторяю своих приказаний.
0: Боцман Гордеев, старый служак, видавший на своем веку немало разного начальства и умевший понимать людей, и без этого предупреждения уже сообразил, что этот долговязый даром, что говорит тихо, без пыла, а такая чума, с которой всем служить будет очень нудно, не то что со Степаном Степановичем. Отпущенный, наконец, из каюты с напутствием хорошо запомнить все, что сказано, и передать кому следует, боцман радостно вздохнул и весь красный, словно после бани, выскочил наверх и пошел на бак выкурить поскорее трубочку махорки.
3: Щербатов. Дай-ка затянуться трубочкой.
0: Твоя трубка вкусная.
3: Российская трубочка. Оттого и вкусная.

0: На баке Гордеева тотчас же обступили почти все представители баковой аристократии. Фельдшер, баталер, подшкипер, машинист, два писаря и несколько унтер-офицеров.
1: Ну что, Аким Захарыч, каков старший офицер?
2: Как он вам показался?
1: Сердитый.
3: Прям сказать, чума.
1: В каких, однако, смыслах он чума, Аким Захарыч?
3: Во всяких смыслах, братец ты мой, чума. То есть вовсе нудный человек. Зудит, как пила, никакой не дает тебе передышки. Сейчас вот в каюте донимал. Глядит на меня рыбьим глазом, а сам зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу. Я, говорит, вас всех подтяну. У меня, говорит, новые порядки станут. Я, говорит, буду взыскивать во всей строгости. Одно слово зудил без конца. Совсем в тоску привел.
4: Унтерцер, что вчерась на катере с голубя привез нового старшего офицера, тоже его не хвалил. Сказывал, что характерный и упрямый, и всех на клипере разговором нудил. На голубе все рады, что он ушел, потому приставал ровно смола.
5: А драться, сказывали, не дерется, не порет, но только наказывает по-своему. На ванты босыми ногами ставит, на ноки на выседку посылает. Сказывали, очень придирчив и много о себе полагает этот самый... Как его по фамилии-то?
3: Берников, что ли? Из баронов. А о себе он напрасно полагает. Потому что полагать-то ему нечего.
6: А что?
3: А то, что в нем большого рассудка незаметно. Это по всем его словам оказывает. И на понятие тук. Давичи, я вам скажу, не мог взять в домек, что куца и конвертская собака. Какая, говорит, конвертская? Непременно ему хозяина подавай.
1: Из-за чего у вас разговор о собаке-то вышел?
3: А вот поди ж ты, не понравился ему наш куцый и шабаш. Нельзя, говорит, на судне держать собаку. И грозился, что прикажет выкинуть куцого за борт. И чтоб я, говорит, его не встречал.
1: Что ему куцый мешает, что ли?
3: Вот то-то все ему мешает, анафеме. И животную, и бессловесную, и тую притеснил. Да, братцы, послал нам Господь цацу, нечего сказать. Другое житье пойдет. Не раз вспомним Степан Степаныча. Дай бог им, голубчику, здоровья.
6: Ну, капитан-то наш ему большого хода не даст, я так полагаю. Не допустит очень-то безобразничать. Нет, шалишь, брат, не те нонче права. Вот теперь мужикам волю дают. И всем права будут, чтобы по закону...
3: Не досмотреть-то всего капитану. Главная причина, что старший офицер ближе всего до нас касается.
6: Где-то можно и до капитана дойти в случае чего. Так, мол, так...
3: Прый так больно. А ты рассуди, что и капитану стало быть, будто зазорно против своего же брата идти и срамить его, скажем, из-за какого-нибудь унтерцера. В этом самой загвоздка и есть. Нет, братец ты мой, поодиночке жаловаться непорядок. Только зря начальство расстроишь, а толку не будет. Тебе же попадет. В старину бывало другая правила.
1: Какая, Аким Захарыч?
3: А такая, что если примерно безо всякого, можно сказать, рассудка изматывали нашего брата-матроса, и вовсе уж не ставало терпения, значит, от тиранства, тогда команда шла на отчаянность. Выстроиться как следует во фронт и через боцманов объявить командиру претензию.
1: Ну что же, выходил толк.
3: Глядя по человеку, иной вместо разборки велит перепороть половину команды. Ну, а другой выслушает и рассудит по совести. Помню, раз на смотру, я еще тогда первый год служил, объявили мы адмиралу Чаплыгину претензию на командира Занозова. Форменный зверь был. Так вместо разборки дела у нас на корабле, братец ты мой, целый день порка была. Так стон и стоял. И мне столеньков всыпали. Вот тебе вся и претензия. Опять же, в другой раз тоже объявили мы претензию капитану Чулкову. Теперь он в адмирала вышел на старшего офицера. Так совсем другой оборот. Выслушал это Чулков, насупившись, грозный такой. Однако обещал по форме рассудить.
7: Ну и что же? Рассудил?
3: Рассудил. Через неделю старшего офицера списали с фрегата, поболели. И мы вздохнули, и ничего нам не было. Вот, братец ты мой, какие дела бывали. Ну, известно, шли на форт.
7: Ну, наш командир, небось, не даст команду в обиду.
3: Но капитан одна и надежа. А все-таки не доглядеть ему за всем. Зазудит нас этот долговязый. Да.
8: А как же теперь насчет берега будет, Аким Захарович? Отпустит он нас на Сингапур посмотреть?
3: Да. Но об этом разговору не было.
8: Так вы доложили бы старшему офицеру, Аким Захарович.
3: Уже доложу.
8: Всякому лестно, я думаю, погулять на берегу. Здесь, говорят, в Сингапуре очень даже любопытно. И насчет красы природы, и насчет ресторантов, и лавки, говорят, хорошие. Уж вы доложите, Аким Захарович, а то неизвестно еще, сколько простоим. Того и гляди, без удовольствия останемся.
9: Писарь!
5: В эту минуту на бак со всех ног прибежал молодой вестовой Ашурков.
10: Аким Захарович! Вас старший офицер требует!
3: А чего ему еще?
10: Не могу знать. У себя в каюте сидит и какие-то бумаги перебирает.
3: О, опять зудить начнет.
11: А ты у нового старшего офицера останешься, Вань, вестовым?
10: То-то остаюсь. Ничего не поделаешь. Придется с ним терпеть. По всему видно, что занозу мне Бог послал за место Степана Степаныча.
5: Ненависть нового старшего офицера к Куцому и его угроза выбросить матросскую собаку за борт были встречены общим глухим ропотом команды.

0: Прошел месяц. За это время матросы достаточно присмотрелись к новому старшему офицеру и не взлюбили его. Вначале барон вздумал было изменить порядки на корвете и вместо прежних недолгих ежедневных учений стал закатывать учения часа по три подряд, утомляя матросов и без того утомленных шестичасовыми вахтами на ходу. Но, спасибо капитану, он скоро умерил усердие старшего офицера. Барона ненавидели и боялись и за наказание, и за его бессердечный педантизм. Не пользовался он и уважением, как моряк. На баке, этом матросском клубе, где даются меткие оценки офицерам, матросы говорили:
1: «Нет, братцы, как хотите, а наш старший офицер никак не орел. Вот Степан Степаныч, тот был орел, а это мокрая курица».
2: «Куда там орел? Как он перепужался во время штурма-то, который нас прихватило по выходе из Сингапура!»
3: «И дело он, братцы, понимает не до тонкости, хоть и всюду сует свой нос. Старый матрос-то, вон что о нем говорят, и башковитости в нем немного, а только одно упрямство».
4: «Да что там, иначе не назвать, как чертова зуда. Уж хуже нет, как начнет вразумлять. О, вот чума».
0: В кают-компании нового старшего офицера тоже не взлюбили. Особенно молодежь, вся пропитанная новыми веяниями 60-х годов и жаждавшая приложить их к делу гуманным обращением с матросами. Чем-то старым, архаическим веяло от взглядов барона, завзятого крепостника и консерватора. Не пришелся по вкусу новый старший офицер и капитану. Он не очень-то был благодарен адмиралу, наградившему его этакой колбасой. В кают-компании почти никто не разговаривал с бароном, исключая служебных дел. И он был каким-то чужим в дружной семье офицеров могучего. Только мичмана подчас не отказывали себе в удовольствии поддразнить барона.
5: «Да, господа, консерватизм – это ужасно, но не лучше его спутник – крепостничество».
6: «Да? Интересно».
7: «Я с вами согласен. Так же думал наш бывший старший офицер».
6: «Да-да».
7: «Наш дорогой Степан Степаныч не терпел консерватизма».
5: «Вот то-то приятно было с ним служить. Вот то был знающий дельный старший офицер и добрый товарищ.
6: Да.
5: И как его любили матросы.
6: Да, да, да.
5: И как он сам понимал матроса и любил его.
6: Совершенно.
5: А как они для него старались.
6: Готовы душу.
7: Его даже и Куцый любил. А Куцого что-то не видать нынче наверху, господа.
6: Да, да, да.
7: Прячется, да, бедная, да, собака. Что бы это значило?»
6: «Да, да, да, да, да, да».
0: Барон только надувался, словно индюк, не обращая, по-видимому, никакого внимания на все эти шпильки, и с тупым упрямством ограниченного человека не изменял своего поведения и как бы игнорировал общую к себе нелюбовь. В течение этого месяца Куцый действительно не показывался на глаза старшего офицера, хотя сам и увидал его еще раз издали, причем Кочнев, указавший на барона, проговорил: «Берегись его, Куцый!» И проговорил таким страшным голосом, что Куцый присел на задние лапы. По утрам, во время обычных обходов старшего офицера, Куций скрывался где-нибудь в уголке трюма или кочегарной, указанном ему кочневом, который немало употреблял усилий, чтобы приучить собаку сидеть, не шелохнувшись, в темном уголке. Но, несмотря на все эти предосторожности, над бедным Куцием в скором времени разразилась гроза.

0: Был знойный палящий день в Китайском море. На голубом небе не облачко, и на море стоял мертвый штиль. Еще с рассвета наступило безветрие, паруса лениво повисли, и капитан приказал развести пары. Скоро загудели пары, и могучий, убрав паруса, пошел полным ходом, взявший курс на Нагасаки. Старший офицер, особенно заботившийся о том, чтобы могучий пришел в Нагасаки, где адмирал назначил рандеву в щегольском виде, уже в третий раз обходил сегодня корвет, придираясь ко всем и донимая всех своими нотациями. Но он, видимо, был не в духе, хотя все было в идеальном порядке. Барон только что имел снова не особенно приятное объяснение с капитаном и считал себя несколько обиженным. Вдобавок эти мечмана то и дело подпускали ему всякие шпильки, но так, что не было никакой возможности сделать им замечание. И барон, озлобленный и надутый, высокомерно думал о том, как трудно служить порядочному человеку с этими глупыми демократами, не понимающими настоящей дисциплины и готовыми подрывать престиж власти. Спустившись в жилую палубу и занятый своими размышлениями, он без обычного внимания заглядывал во все уголки, приближаясь к кубрику, как вдруг мимо его ног стремглав пронесся куцей и выбежал наверх.
1: Мерзкая собака! Боцмана послать!
2: Боцмана! Боцмана! Есть боцман!
1: Слушаю, ваш благородие.
3: Это что такое?
1: Что это такое, спрашиваю я тебя, Гордеев?
4: Сами извольте видеть, ваш благородие.
1: Ты помнишь, что я тебе говорил?
4: Помню, ваш благородие.
1: Так чтобы через 5 минут эта паршивая собака была за бортом.
4: Осмелюсь доложить, ваш благородие, что собака нездорова. И Фершел ее осматривал. Говорит, брюхо.

0: самую чащу леса.
1: Ой, какие тут ветки! Не пройти!
2: Вперед, вперед, смелее!
0: Но не успели они сделать и нескольких шагов, как увидели какого-то проворного маленького зверька с длинным пушистым хвостом. Он все время так быстро перепрыгивал с ветки на ветку и с вершины деревьев на землю, что самый маленький снеговик не выдержал и погнался за ним.
3: Эй, постой! Постой, пушистенький! Ты не солнце?
2: Скажи нам, пожалуйста, кто ты?
3: Как тебя зовут? И отчего ты так резвишься и прыгаешь, а?
4: Я маленькая белочка. А прыгаю я потому, что у меня нет больше терпения ждать солнышка.
2: Как так?
3: Разве ты его не боишься?
4: Бояться солнышка? А, я так жду его.
3: Ждешь?
4: Ну да. Кладовая моей мамы белки совсем опустела. И мы напрасно ищем желуди и еловой шишки. Все покрыто снегом. Только солнце может спасти нас.
3: Тебе хочется, чтобы оно поскорее пришло?
4: Ну, конечно. Если вы его повстречаете, скажите ему, чтобы больше не опаздывало. А не то завтра к полудню мы все умрем с голоду.
3: Да как же так, как же так?
2: Ну, некогда, некогда нам, пошли.
0: И вот мои снеговики опять шагают по снегу. Долго ли им еще идти? О, как они устали! Вдруг из-за сугроба показались два уха. Два длинных, дрожащих уха.
3: Ах, вот это, наверное, солнце!
2: Не подходи к нему близко! Не подходи! Пусти лучше меня!
3: Только осторожно, осторожно, не так близко.
2: Ваше Величество, мы мирные снеговики. Будьте добры, выйдите из-за сугроба. Нам надо с вами поговорить.
5: Если вы хотите мне что-нибудь сказать, подойдите ко мне поближе.
3: Ваше Величество, извините, мы не можем.
5: Не можете? Почему это?
3: А мы вас боимся.
5: А я вас тоже боюсь.
3: Боишься?
5: Да.
3: Боишься?
5: Боюсь.
3: Так, так, так, так, так. Солнце нас боится.
2: Нет, это не солнце, а трусливый зайка.
3: Я слышала, только он один так всего боится.
6: Эй, чего ты там прячешься?
5: Да я не прячусь, я снег лапками рою. Может, какой-нибудь старый корешок попадется? С голоду умираю. Все молодые росточки давно объел, погрыз. Ох-ох-ох, если не придет солнышко, завтра к закату не будет зайки-трусишки.
3: Что ж теперь делать-то?
2: Что делать-то? Идти дальше.
0: И снова двинулись в путь снеговики. Прошли немного, слышат:
3: ох, ох, у меня все тело болит.
2: Как много снега навалило.
3: Боюсь.
2: Боюсь, мои ветки обломают.
0: Это деревья между собой переговариваются. Одни голоса тоненькие, другие грубые. И все как один жалуются: погибаем, погибаем. Весна, солнышко красное, где вы? Почему не идете? Почему медлите? Остановились снежные человечки, задумались, постояли, постояли, не говоря ни слова, повернули все обратно к селу. Вот уж они у самой околицы. Вдруг видят, сидит на дереве какая-то большая черная.

0: птица.
1: Да это ночью по селу шатается. Откуда вы?
2: А тебе какое дело? Хоть ты-то нас не расстраивай.
1: Я вас узнала. Вы снеговики, вы солнце искали. И что же, нашли?
2: В том-то и дело, что не нашли.
3: Да и нет его нигде.
1: В самом деле, ну так знаете же, я ворона, старая мудрая ворона. И живу я в трубе на крыше, там мое гнездо. Я многое знаю и где солнце живет.
3: Ну скажи скорее.
1: Солнце вон там, за вершиной большой горы.
2: И туда можно добраться?
1: Можно.
2: А как бы нам до него добраться?
1: Вам будет трудновато. Туда только на крыльях слетать можно, на крыльях.
2: Понимаешь, воронушка, мы сейчас весь лес прошли, встретили дятла, белочку, зайчишку, слышали разговор деревьев. И знаешь, о чем они говорили? Не могут они без солнышка жить. Ждут его, не дождутся.
1: А ты как думал?
2: Ну, как тут быть? Надо, наверное, помочь им. Помрут ведь.
3: Так надо попросить солнце, чтоб оно скорее пришло.
4: Что ты, снеговичок? Что же с вами будет, коли солнце придет? Ведь тогда весна придет, и все вырастаете.
2: Что ж поделаешь? Так видно, надо.
1: Надо, сделай милость, воронушка. Слетай к солнышку, передай ему, что коли оно помешкает, не придет, ну весь лес погибнет.
4: И утром все проснулись от того, что яркие лучи солнца так и били в глаза. На дворе было тепло, таял снег. Запели веселую песенку овсянки, подхватили синицы, а там, где были снеговики, я увидел 3 нежных голубых подснежника. Один побольше, другой поменьше, третий совсем маленький. И как будто они вызванивали. Весна пришла. А снеговики, они вернутся, когда снова зима наступит. А сейчас весна у всех, у птиц, у зверей, у деревьев весна пришла.

0: Добро пожаловать в ретро-клуб.
1: Дорогие друзья, приглашаем вас в радиотеатр.
0: Ретро-клуб представляет легендарные голоса и программы радио.
2: Хорошо, если после 20 лет работы летчиком ты к 40 годам все еще испытываешь удовольствие от полета. Хорошо, если ты еще можешь радоваться тому, как артистически точно посадил машину. Чуть-чуть отожмешь ручку, поднимешь легко облачко пыли и плавно отвоюешь последний дюйм над землей. Но с полетами было покончено. Ему стукнуло 43. Так он и остался с пустыми руками, если не считать равнодушной жены, которой он не был нужен, до 10-летнего сына, родившегося слишком поздно, и, как понимал Бен где-то в глубине души, чужого им обоим, одинокого, неприкаянного ребенка, который в 10 лет понимал, что мать им не интересуется, а отец, посторонний человек, не знающий, о чем с ним говорить, резко и немногословный в те редкие минуты, когда они бывали вместе. Вот и эта минута была ничем не лучше других. Бен взял с собой мальчика на остров, который бешено мотало на высоте в 2000 футов над побережьем Красного моря, и ждал, что мальчишку вот-вот укачает. «Боишься?» Маленький остров безжалостно кидало в накаленном воздухе из стороны в сторону. Но перепуганный мальчишка все же не терялся и, отчаянно посасывая леденец, разглядывал приборы, компас, прыгающий авиагоризонт. «Немножко», — ответил мальчик тихим и застенчивым голоском, не похожим на грубоватые голоса американских ребят. «От этих толчков самолет не сломается?» Бен не умел успокаивать сына. Он сказал правду. «Если за машиной не следить, она непременно сломается». «А это...» — начал было мальчик, но его здорово тошнило, и он не мог продолжать. «Это в порядке», — с раздражением сказал отец. «Вполне годный самолет». Мальчик опустил голову и тихонько заплакал. Бен пожалел, что взял с собой сына. Все великодушные порывы всегда у них в семье кончались неудачей. Им обоим давно не хватало этого чувства сухой, плаксивой, провинциальной матери и резкому, вспыльчивому отцу. Бен как-то попробовал во время одного из редких приступов великодушия поучить мальчика править самолетом. И хотя сын оказался очень понятливым и довольно быстро усвоил основные правила, каждый окрик доводил его до слез. «Не плачь!» — приказал ему теперь Бен. «Нечего тебе плакать! Подними голову! Слышишь, Дэви? Подними сейчас же!» Но Дэви сидел, опустив голову, а Бен все больше и больше жалел, что взял его, и уныло поглядывал на расстилающуюся под крылом самолета огромную бесплодную пустыню побережья Красного моря. «Сядь прямо», — сказал он Дэви, «если хочешь научиться, как идти на посадку». Бену приходилось быть точным. Голая полоска песка не давала ни одной лишней пяди, и опуститься на нее мог только очень маленький самолет. Отсюда до ближайшей туземной деревни было 100 миль, а вокруг... мертвая пустыня. «Все дело в том, чтобы правильно рассчитать», — сказал Бен. «Когда выравниваешь самолет, надо, чтобы расстояние до земли было 6 дюймов. Не фут и не 3, а ровно 6 дюймов. Если выше, ты стукнешься при посадке, самолет будет поврежден. Слишком низко — попадешь на кочку и перевернешься. Все дело в последнем дюйме». Дэви кивнул. Он уже это знал. Он видел, как в Эльбабе, где они брали на прокат машину, однажды перевернулся такой остров. Ученик, который на нем летал, был убит. «Видишь?» – закричал отец. 6 дюймов! Когда он начнет садиться, я беру назад ручку, я тяну ее на себя. Вот!» – сказал он, и самолет коснулся земли мягко, как снежинка. Последний дюйм. Бен сразу же выключил мотор и нажал на ножные тормоза. Нос самолета задрался кверху, и тормоза не дали ему окунуться в воду. До нее оставалось 6 или 7 футов. Два летчика воздушной линии, которые открыли эту бухту, назвали ее Акульей. Не из-за ее формы, а из-за ее населения. В ней постоянно водилось множество крупных акул, которые заплывали сюда из Красного моря, гоняясь за косяками сельди и кефали, искавшими здесь убежище. Бен и прилетел-то сюда из-за акул. А теперь, когда попал в бухту, совсем забыл о мальчишке и время от времени только давал ему распоряжение помочь при разгрузке, закопать мешок с продуктами в мокрый песок, смачивать песок, поливая его морской водой, подавать инструменты, всякие мелочи, необходимые для акваланга и камер. «А сюда кто-нибудь когда-нибудь заходит?» – спросил его Дэви. Бен был слишком занят, чтобы обращать внимание на то, что говорит мальчик, но все же, услышав вопрос, покачал головой. «Никто! Никто не может сюда попасть иначе, как на легком самолете. Принеси мне 2 зеленых мешка, которые стоят в машине, и прикрывай голову от солнца. Не хватало еще, чтобы ты получил солнечный удар». Больше вопросов Дэви не задавал. Когда он о чем-нибудь спрашивал отца, голос у него сразу становился угрюмым. Он заранее ожидал резкого ответа. Теперь мальчик и не пытался продолжать разговор и молча выполнял, что ему приказывали. На спине у Бена был тяжелый акваланг. 2 его цилиндра со сжатым воздухом весом в 20 килограммов позволят ему пробыть больше часа на глубине в 30 футов. Глубже опускаться и не надо. Акулы этого не делают. «Не кидай воду камней», — сказал отец, поднимая цилиндрический водонепроницаемый киноаппарат и стирая песок с его рукоятки. «Не то всех рыб поблизости перепугаешь, даже акул. Дай мне маску». Дэви передал ему маску со стеклянным забралом. «Меня не будет 20 минут. Потом я поднимусь, и мы позавтракаем, потому что солнце стоит уже высоко. Ты пока что обложи камнями оба колеса самолета и посиди под одним из крыльев в тени. Понял?» «Да», — сказал Дэви. Бен вдруг почувствовал, что разговаривает с мальчиком так, как разговаривал с женой, чье равнодушие всегда вызывало его на резкий и повелительный тон. Ничего удивительного, что бедный парнишка сторонница их обоих. «А кто-нибудь знает, что мы здесь?» — спросил Дэви.
3: «Почему ты спрашиваешь?»
2: «Не знаю. Просто так».
3: «Никто не знает, что мы здесь».
2: «А нас могут найти?»
3: Бен подумал, что мальчик боится, не изобличат ли их в чем-нибудь недозволенном. Ребятишки всегда боятся, что их поймают с поличным. «Нет, нас не найдут».
2: «Неужели никто не знает о нас?» — тревожно спросил мальчик.
3: «Я же говорю, что нет», — с раздражением ответил отец.
2: Но он вдруг понял, хотя и поздно, что Дэви беспокоит невозможность поимки. Он просто боится остаться один.
3: «Ты не бойся», — проговорил Бен грубовато. «Ничего с тобой не случится».
2: «Поднимается ветер», — сказал Дэви, как всегда, тихо и слишком серьезно.
3: «Знаю. Я пробуду под водой всего 30 минут, потом поднимусь, заряжу новую пленку и опущусь еще 10 минут. Найди, чем бы тебе покуда заняться. Напрасно ты не взял с собой удочки». «И обо мне не беспокойся», — приказал он мальчику, входя в воду. Бен взял в рот трубку, скрылся под водой опустив к низу киноаппарат, чтобы груз тянул его на дно. Дэви смотрел на море, которое поглотило его отца. Под водой ничего не было видно, и в раскаленной тишине, в одиночестве, о котором он не жалел, хотя вдруг его остро почувствовал, мальчик раздумывал, что же с ним будет, если отец так никогда и не выплывет из морской глубины. А в это время Бен, прижавшись спиной к кораллу, мучился с клапаном, регулирующим подачу воздуха. Он опустился не глубоко, не больше, чем на 20 футов. Но клапан работал неравномерно, ему приходилось с усилием втягивать воздух, а это было изнурительно и небезопасно. Он почувствовал, что сделал большую глупость, взявшись за такую работу. Он был хорошим летчиком по неразведанным трассам, а вовсе не каким-нибудь авантюристом, который рад погоняться за акулами с подводным киноаппаратом. И все-таки ему повезло, что он получил хоть эту работу. Телевизионная компания платила Бену по $1000 за каждые 500 метров фильма об акулах. Ему дали на прокат аппаратуру, а он нанял маленький остров в египетской летной школе. Но этот полет был последним. Телевизионная компания сообщила, что у нее запаса отснятой пленки хватит очень надолго. Поэтому его работа подходила к концу, и у него больше не было причин оставаться в Египте. Он теперь уже наверняка отвезет мальчика к матери, а потом поищет работы в Канаде. А вдруг там что-нибудь подвернется, если, конечно, выпадет удача, и он сумеет скрыть свои годы. Бен погрузился в воду вместе с приманкой из конины. Приманку он положил на хорошо освещенную коралловую ветку, а камеру установил на выступе. Потом он крепко привязал телефонным проводом мясо к кораллу, чтобы акулам труднее было его отодрать. Покончив с этим, Бен отступил в небольшую выемку, которая находилась всего в 10 футах от приманки, чтобы обезопасить себя со спины. Он знал, что ждать акул придется недолго. Акулы пришли сразу же, учуяв запах крови. Бен замер, а когда выдыхал воздух, то прижимал клапан к кораллу за своей спиной, чтобы пузырьки воздуха не спугнули акул. «Подходите поближе», — тихонько подзадаривал он рыб. Но ими не требовалось приглашение. Они кинулись прямо на кусок конины. Впереди шла крупная пятнистая акула-кошка, а за ней две или три акулы той же породы, но поменьше. Они не плыли и даже не двигали плавниками. Они неслись вперед, как серые струящиеся ракеты. Подойдя к мясу, акулы слегка свернули в сторону, на ходу отрывая куски. Он заснял на пленку все. Приближение акул к цели, какую-то деревянную манеру разевать пасть, словно у них болели зубы. Жадный, пакостный укус. Самое отвратительное зрелище, какое он видел в жизни. «Ух, вы гады!» — сказал он, не разжимая губ. Как и всякий подводник, он их ненавидел и очень боялся, но не мог ими не любоваться. Они пришли снова, хотя ролик его пленки был уже почти весь отснят. Значит, ему придется подняться на сушу, перезарядить камеру и вернуться поскорее назад. Бен взглянул на камеру и убедился, что пленка кончилась. Подняв глаза, он увидел, что враждебно настороженная акула-кошка плывет прямо на него. «Пошла! Пошла! Пошла!» – заорал Бен в трубку. Кошка на ходу слегка повернулась на бок, и Бен понял, что сейчас она бросится в атаку. Только в это мгновение он заметил, что у него руки и грудь измазаны кровью от лошадиного мяса. Бен проклял свою глупость, но ни времени, ни смысла упрекать себя уже не было, и он стал отбиваться от акулы киноаппаратом.
2: У кошки был выигрыш во времени, и камера едва по ней скользнула. Боковые резцы с размаху схватили правую руку Бена, чуть было не задели грудь и прошли сквозь другую его руку, как бритва. От страха и боли он стал размахивать руками. Кровь его в несколько мгновений замутила воду, но он уже ничего не видел и только чувствовал, что акула сейчас нападет снова. Отбиваясь ногами, Бен пятился назад, ощущая, как его резануло по ногам. Судорожные движения запутали его в ветвистых зарослях. Он держал трубку правой рукой, боясь ее выронить. И в тот миг, когда он увидел, что на него кинулась одна из акул помельче, он ударил ее ногами и перекувырнулся назад. Бен ударился спиной о надводный край рифа, кое-как выкатился из воды и весь в крови мешком свалился на песок. Когда Бен пришел в себя, он сразу вспомнил все, что случилось, хотя и не понимал, долго ли был без сознания и что произошло потом. Все теперь, казалось, было уже не в его власти. «Дэви! Дэви!» — закричал он. Откуда-то сверху послышался приглушенный голос сына, но в глазах Бена стояла мгла. Он знал, что еще не прошел шок. Но вот он увидел ребенка. Его полное ужаса, склоненное к нему лицо, и понял, что был без сознания всего несколько мгновений. Двигаться он почти не мог. «Что мне делать?» — кричал Дэви. «Видишь, что с тобой случилось?» Бен закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Он знал, что не сможет больше вести самолет. Руки горели, как в огне, и были тяжелы, как свинец. Ноги не двигались, а голова была, как в тумане. «Дэви», — еле-еле выговорил Бен закрытыми глазами, — «что у меня с ногами?»
4: «У тебя руки!» — услышал он невнятный голос Дэви. «Руки все изрезаны! Просто ужас!»
2: «Знаю», — зло сказал Бен, не разжимая зубов. «А что у меня с ногами?»
4: «Все в крови! Изрезаны тоже».
2: «Сильно?»
4: «Да, но не так, как руки». «Что мне делать?»
2: «Послушай, мальчик», — продолжал он с усилием, — «я тебе должен сказать все сразу, на случай, если опять потеряю сознание. Перебинтуй мне руки, чтобы я не терял слишком много крови. Приведи в порядок ноги и вытащи меня из акваланга. Он меня душит».
4: «Я старался тебя вытащить», — сказал Дэви упавшим голосом. «Не могу. Не знаю, как».
2: «Тебе надо меня вытащить. Ясно?» — прикрикнул Бен по обычной своей манере, но тут же понял, что единственная надежда спастись и мальчику, и ему, — это заставить Дэви самостоятельно думать, уверенно делать то, что он должен сделать. Надо как-то внушить это мальчику.
3: «Я тебе скажу, сынок, а ты постарайся понять. Слышишь?»
2: Бен едва слышал себя сам и на секунду даже забыл о боли. «Тебе, бедняга, придется все делать самому. Так уж получилось.
3: Не расстраивайся, если я на тебя закричу. Тут уж не до обид. На это не надо обращать внимания. Понял?»
4: Да. Дэви перевязывал левую руку и не слушал его.
2: Молодчина. Бену хотелось приободрить ребенка, но ему это не очень удалось. Он еще не знал, как подойти к мальчику, но понимал, что это необходимо. Десятилетнему ребенку предстояло выполнить дело нечеловеческой трудности, если он хочет выжить. Но все должно идти по порядку.
3: «Достань у меня из-за пояса нож», — сказал Бен, «и перережь все ремешки акваланга». Сам он не успел пустить в ход нож.
2: «Пользуйся тонкой пилкой, так будет быстрее, не порежься».
4: «Хорошо», — сказал Дэви, вставая. Он поглядел на свои вымазанные в крови руки и позеленел.
3: «Если сможешь хоть немножко поднять голову, я стащу один из ремней. Я его расстегнул».
2: «Ладно, постараюсь». Бен приподнял голову и сам удивился, как трудно ему даже пошевелиться. Попытка двинуть шеи снова довела его до обморока. На этот раз он провалился в черную бездну мучительной боли, которая, казалось, никогда не кончится. Он медленно пришел в себя и почувствовал какое-то облегчение. «Это ты, Дэви?» — спросил он откуда-то издалека.
3: «Я снял с тебя акваланг», — услышал он дрожащий голос мальчика. «Но у тебя по ногам все еще течет кровь».
2: «Не обращай внимания на ноги», — сказал Бен, открывая глаза. Он приподнялся, чтобы посмотреть, в каком он виде, но побоялся снова потерять сознание. Он знал, что не сможет сесть, а тем более встать на ноги. И теперь, когда мальчик перевязал ему руки, верхняя половина туловища у него тоже была скована. Худшее было еще впереди, и ему надо было все обдумать.
4: Единственной надеждой спасти мальчика был самолет, и Дэви должен будет его вести. Не было ни другой надежды, ни другого выхода. Но прежде надо было все как следует поразмыслить. Мальчика нельзя пугать. Если Дэви сказать, что ему придется вести самолет, он придет в ужас. Надо хорошенько подумать, как об этом сказать мальчику. Как внушить ему эту мысль, убедить ее выполнить, пусть даже безотчетно. Надо было ощупью найти дорогу к объятому страхом незрелому сознанию ребенка. Бен пристально посмотрел на сына и вспомнил, что уже давно как следует в него не вглядывался. «Он, кажется, парень развитой», — подумал Бен, удивляясь странному ходу своих мыслей. Этот мальчик с серьезным личиком был чем-то похож на него самого. За детскими чертами скрывался, может быть, жесткий и даже необузданный характер. Но бледное, чуть широкое лицо выглядело сейчас несчастным. А когда Дэви заметил пристальный взгляд отца, он отвернулся и заплакал.
2: «Ничего, малыш», — произнес Бен с трудом, — «теперь уже ничего».
3: «Ты умрешь?» — спросил Дэви.
2: «Разве я уж так плохо?» — спросил Бен, не подумав.
3: «Да!» — ответил Дэви сквозь слезы.
2: Бен понял, что сделал ошибку и что ему нельзя говорить с мальчиком, не обдумывая каждого своего слова. «Я шучу», — сказал он. «Не придавай значения тому, что из меня здорово течет кровь. Твой старик бывал в таких переделках уже не раз и не два». Он упорно думал о своем, стараясь снова не потерять сознание. «Знаешь, что мы с тобой сделаем? Возьми большое полотенце и расстели его возле меня, а я на него перекачусь, и мы кое-как доберемся до самолета. Идет?»
4: «Я не смогу тебя втащить в машину», — сказал мальчик.
2: В его голосе звучало уныние. «Ах», — сказал Бен, стараясь говорить как можно мягче, хотя это было для него пыткой. «Никогда не знаешь, на что ты способен, пока не попробуешь. Тебе, наверное, пить хочется, а воды-то и нет, а?»
4: «Нет, я не хочу пить». Дэви расстелил возле него полотенце.
2: Бен дернулся на бок. Ему показалось, что у него разорвались на части руки и грудь, и ноги, но ему удалось лечь на полотенце спиной, упершись пятками в песок, и сознание он не потерял. «Теперь тащи меня к самолету», — едва слышно проговорил Бен. «Ты тяни, а я буду отталкиваться пятками. На толчки не обращай внимания. Главное, поскорее добраться».
4: «Как же ты сможешь вести самолет?» — спросил его сверху Дэви.
2: Бен закрыл глаза. Он хотел представить себе, что переживает сейчас сын. «Мальчик не должен знать, что машину придется вести ему», — думал он. «Такая мысль перепугает его насмерть».
3: «Этот маленький Остер летает сам», — сказал он. «Стоит только положить его на курс, а это нетрудно».
4: «Но ты же не можешь двинуть рукой, да и глаз совсем не открываешь».
2: «А ты об этом не думай. Я могу летать вслепую, а управлять коленями. Давай двигаться. Ну, тащи».
3: Он поглядел на небо и заметил, что становится поздно, и поднимается ветер. Это поможет самолету взлететь, если, конечно, они сумеют вырулить против ветра. Но ветер будет встречный до самого Каира, а горючего в обрез. Он надеялся всей душой, что не задует Хамсин, слепящий песчаный ветер пустыни. Ему следовало быть предусмотрительнее, запастись долговременным прогнозом погоды. Вот что получается, когда становишься воздушным извозчиком. Либо ты слишком осторожен, либо действуешь без оглядки. На этот раз, что случалось с ним нечасто, он был неосторожен сначала и до самого конца.
4: Долго взбирались они по склону. Дэви тащил, а Бен отталкивался пятками, мгновенно теряя сознание и медленно приходя в себя. Два раза он срывался вниз, но, наконец, они добрались до самолета. Ему удалось даже сесть, прислонившись к хвостовой части машины, и оглядеться. Но сидеть было чистым адом, а обмороки все учащались. Все его тело, казалось, теперь раздирали на дыбе.
3: «Как дела?» — спросил он у мальчика.
4: Тот задыхался, изнемогая от напряжения.
2: «Ты, видно, совсем измучился».
4: «Нет!» — крикнул Дэви с яростью. «Я не устал!» Тон его удивил Бена. Он никогда еще не слышал в голосе мальчика ни протеста, ни тем более ярости. Оказывается, лицо его сына могло скрывать эти чувства. Неужели можно годами жить с сыном и не разглядеть его лица?
3: Но сейчас он не мог позволить себе раздумывать об этом. Сейчас он был в полном сознании, но дух захватывал от приступов боли. Шок проходил. Правда, он совсем ослабел, чувствовал, как из его левой руки сочится кровь, и не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ни даже пальцами, если у него еще остались пальцы. Дэви самому придется поднять самолет в воздух
2: вести его и посадить на землю. «Теперь, — сказал он, с трудом ворочая пересохшим языком, — надо навалить камней у дверцы самолета». Передохнув, он продолжал. «Если навалить их повыше, ты как-нибудь сумеешь втащить меня в кабину. Возьми камни из-под колес». Дэви сразу взялся за дело. Он стал складывать обломки кораллов у левой дверцы со стороны сиденья пилота.
5: «Не у этой дверцы», — осторожно сказал Бен. «У другой. Если я полезу с этой стороны, мне помешает рулевое управление». Мальчик кинул на него подозрительный взгляд и тут же с ожесточением снова принялся за работу. Когда он пробовал поднимать слишком тяжелые глыбы, Бен говорил ему, чтобы он не напрягался. «В жизни можно сделать все, что угодно, Дэви», — произнес он слабым голосом, — «если не надорвешься. Не надрывайся». Он не помнил, чтобы раньше давал сыну такие советы. «Да, но ведь скоро стемнеет», — сказал Дэви, когда кончил работу.
2: «Стемнеет», — открыл глаза Бен.
4: Было непонятно, то ли он задремал, то ли опять потерял сознание.
2: «Это не сумерки. Это Дулхамсин».
4: «Мы не можем лететь», — сказал мальчик. «Ты не сумеешь вести самолет. Лучше и не пытайся».
2: «Ах», — сказал Бен с той нарочитой мягкостью, от которой ему делалось еще грустнее. «Ветер сам отнесет нас домой».
4: Ветер мог отнести их куда угодно, только не домой. А если он задует слишком сильно, они не увидят под собой ни посадочных знаков, ни аэродрома, ничего.
2: «Пошли», — снова сказал он мальчику. И тот опять принялся тащить его, а Бен начал отталкиваться, пока не очутился на самодельной ступеньке из коралловой глыбы у дверцы. Теперь оставалось самое трудное. Но отдыхать не было времени.
5: «Обвяжи мне грудь полотенцем, лезь в самолет и тащи, а я буду отталкиваться ногами».
2: Эх, если бы он мог двигать ногами. Видно, что-нибудь случилось у него с позвоночником. Он уже почти не сомневался, что в конце концов все-таки умрет. Важно было выжить до Каира и показать мальчику, как посадить самолет. Этого будет достаточно. На это он ставил единственную свою ставку. Это был самый дальний его прицел. И эта надежда помогла ему забраться в самолет. Он вполз в машину, согнувшись, полусидя, почти без сознания. Потом он попытался сказать мальчику, что надо делать, но не смог произнести ни слова. Мальчик охватил страх. Повернув к нему голову, Бен это почувствовал и сделал еще одно усилие.
5: «Ты не видел? Я вытащил из воды киноаппарат. Или оставил его в море?»
4: «Он внизу, у самой воды».
5: «Ступай, принеси его и маленькую сумку с пленкой».
2: Бен почувствовал, как накренился самолет, когда Дэвис, прыгнув на землю, побежал за аппаратом. Он снова подождал, на этот раз уже дольше, чтобы к нему вернулось сознание. Надо было вникнуть в психологию этого бледного, молчаливого, настороженного и слишком послушного мальчика. Ах, если бы он знал его получше.
5: Бен не помнил, когда он плакал, но теперь вдруг почувствовал на глазах беспричинные слезы. Нет, он не намерен сдаваться ни за что. «Расклеился твой старик, а?» — сказал Бен, и даже почувствовал легкое удовольствие от этой откровенности. Дело шло на лад. Он нащупывал путь к сердцу мальчика. «Теперь слушай». Он снова ушел далеко-далеко, а потом вернулся. «Придется тебе взяться за дело самому, Дэви. Ничего не поделаешь. Слушай, колеса свободны?»
4: «Да, я убрал все камни».
5: Дэви сидел, сжав зубы. «Что это нас потряхивает?»
4: «Ветер».
5: О ветре он позабыл. «Вот что надо сделать, Дэви», — сказал он медленно. «Потяни рычаг газа на дюйм, не больше. Сразу. Сейчас. Поставь всю ступню на педаль». «Хорошо. Молодец. Теперь поверни черный выключатель с моей стороны». «Отлично. Теперь нажми ту кнопку, а когда мотор заработает, потянешь рычаг еще немного». «Стой! Когда мотор заработает, поставь ногу на левую педаль. Включи мотор до отказа и развернись против ветра. Слышишь?»
4: «Это я могу», — сказал мальчик, и Бену показалось, что он услышал в его голосе резкую ноту нетерпения, чем-то напоминавшую его собственный голос.
5: «Здорово дует ветер», — добавил мальчик. «Слишком сильно. Мне это не нравится». «Когда будешь выруливать против ветра, отдай вперед ручку. Начинай. Запускай мотор».
4: Он почувствовал, что Дэви перегнулся через него и включил стартер, и услышал, как чихнул мотор.
5: Ах, только бы он не слишком сильно передвинул ручку, пока мотор не заработает. «Сделал! Ей-богу, сделал!» — подумал Бен, когда мотор заработал. Он кивнул, и ему сразу же стало дурно от напряжения. Бен понял, что мальчик дает газ и пытается развернуть самолет. А потом его всего словно поглотил какой-то мучительный шум. Он почувствовал толчки, попробовал поднять руки, но не смог. И пришел в себя от слишком сильного рева мотора. «Сбавь газ! Сбавь газ!» — закричал он как можно громче.
4: «Ладно, но ветер не дает мне развернуться».
5: «Мы встали против ветра. Ты повернул против ветра».
4: «Да, но ветер нас опрокинет». Он чувствовал, как самолет раскачивается во все стороны. Попытался выглянуть, но поле его зрения было так мало, что ему приходилось целиком полагаться на мальчика.
5: «Освободи ручной тормоз», — сказал Бен. О нем он забыл.
4: «Готово!» — откликнулся Дэви. «Я его отпустил».
5: «Ну да, отпустил. Разве я не вижу, старый дурак?» — выругал себя Бен. Тут он вспомнил, что его не слышно из-за шума мотора и что надо кричать.
4: «Слушай дальше. Это совсем просто. Тяни рычаг и держи ручку посередине. Если машина будет подскакивать, ничего, понял? Замедли ход и держи прямо. Держи ее против ветра. Не бери на себя ручки, пока я не скажу. Действуй, не бойся ветра». Он пришел в себя. Они только что оторвались от земли. Мальчик послушно держал ручку и не дергал ее к себе. Они еле-еле перевалили через дюны, и Бен понял, что от мальчика потребовалось немало мужества, чтобы от страха не рвануть ручку. Резкий порыв ветра уверенно подхватил самолет, но затем он провалился в яму, и Бену стало мучительно плохо. «Поднимись на 3000 футов, там будет спокойнее!» — крикнул он, глядя на спидометр.
2: и, пытаясь на нем сосредоточиться, он снова погрузился в темноту, полную боли. Его привело в себя чихание мотора. Было тихо. Ветра больше не было, он остался где-то внизу. Но Бен слышал, как тяжело дышит, и вот-вот сдаст мотор.
4: «Что-то случилось!» — кричал Дэви. «Слушай, проснись! Что случилось?» «Подними рычаг смеси!» Дэви не понял, что нужно сделать, а Бен не сумел этого ему вовремя показать. Он неуклюже повернул голову, поддел щекой и подбородком рукоятку и приподнял ее на дюйм. Он услышал, как мотор чихнул, дал выхлоп и снова заработал.
2: «Куда лететь?» — снова спросил Дэви. «Почему ты мне не говоришь? Куда лететь?» При таком неверном ветре не могло быть прямого курса, несмотря на то, что тут наверху было относительно спокойно. Оставалось держаться берега до самого Суэца. «Иди вдоль берега. Держись от него справа. Ты его видишь?»
4: «Вижу. А это верный путь?»
2: «По компасу курс должен быть около 320, — крикнул он. Казалось, голос его был слишком слаб, чтобы Дэви мог услышать. Но он услышал. «Хороший парень, — подумал Бен. Он все слышит. Вот и хорошо. Хорошо. Правильно. Теперь иди вдоль берега и держись его все время. Только Бога ради, ничего больше не делай», — сказал Бен. Он слышал, что уже не говорит, а только неясно бормочет. «Пусть машина сама делает свое дело. Все будет в порядке, Дэви». Итак, Дэви все-таки запомнил, что нужно выровнять самолет, держать нужные обороты мотора и скорость. Он это запомнил. Славный парень. Он долетит. Он справится. Казалось, это был последний итог всей его жизни. Бен провалился в пропасть, за край которой он ради мальчика так долго цеплялся. И пока он валился все глубже и глубже, он успел подумать, что на этот раз ему повезет, если он выберется оттуда вообще. Он падал слишком глубоко, да и мальчику повезет, если он вернется назад. Но, теряя почву под ногами, теряя самого себя, Бен еще успел подумать, что Хамсин крепчает и надвигается мгла, а сажать самолет уже придется не ему. Теряя последний проблеск сознания, он повернул голову к дверце. На высоте в 3000 футов Дэви решил, что уже никогда больше не сможет плакать. У него на всю жизнь высохли слезы. Только раз за свои 10 лет он похвастался, что отец его летчик. Но он помнил все, что отец рассказывал ему об этом самолете, и догадывался о многом, чего отец не говорил. Ему не нравилось, что самолет летит так высоко. От этого замирало сердце, да и самолет шел слишком медленно. Но Дэви боялся снизиться и снова попасть в ветер, когда дело дойдет до посадки. Он не знал, как ему быть. Нет, ему не хотелось, чтобы самолет опять болтало во все стороны. Самолет не будет тогда его слушаться. Он не сможет вести его по прямой и выровнять у земли. Может быть, отец уже умер? Он оглянулся и заметил. Тот дышит порывисто и редко. Слезы, которые, как думал Дэви, все уже высохли, снова наполнили его темные глаза, и он почувствовал, как они выкатываются и текут по щекам. Слизнув их языком, он стал следить за морем.
5: Бену казалось, что от толчков его тела пронзают ледяные стрелы, разрывают на части. С пересохшим ртом он медленно приходил в себя. Взглянув вверх, он увидел пыль, а над ней тусклое небо. «Дэви, что случилось? Что ты делаешь?» — закричал он сердито. «Самолет не хочет идти вниз», — сказал Дэви. Глаза его расширились и, казалось, занимали теперь все лицо. «Выключи мотор!» «Выключи мотор!» — крикнул Бен. Дэви убрал газ, выключил смесь, и ветер с силой подбрасывал планирующий самолет вверх и вниз. «Следи за аэродромом!» «Делай над ним круг!» — сказал Бен и стал собирать все силы для того последнего напряжения, которое ему предстояло. Теперь ему надо сесть, выпрямиться и наблюдать через ветровое стекло за приближением Земли. Наступала решающая минута. Поднять самолет в воздух и вести его не так трудно. Посадить же на землю — вот задача. Привалившись к дрожащей дверце и упираясь в нее плечом и головой, он упорно карабкался вверх. Он сосредоточил на этом все свои силы. Наконец, голова его очутилась так высоко, что он смог упереться ею в доску управления. Насколько мог, он поднял голову и увидел, как приближается земля. «Молодец!» — закричал он сыну. Бен дрожал и обливался потом. Он чувствовал, что от всего его тела осталась в живых одна голова. Рук и ног больше не было. «Левей!» — кричал он. «Дай ручку вперед! Нагни ее влево! Гни больше влево! Гни еще! Хорошо! Все в порядке, Дэви! Ты справишься! Влево! Жми ручку вниз!» «Ветер!» — кричал мальчик. Его маленькое личико застыло и превратилась в трагическую маску. Бен знал, что приближается последний дюйм, и все в руках у мальчика. «Молодец!» — крикнул он. Оставалась минута до посадки. 6 дюймов!» — кричал он Дэви. Язык его словно распух от напряжения и боли, а из

к доске. В глазах его был страх за себя, страх перед этим последним головокружительным падением на землю, когда черная взлетная дорожка надвигается на тебя в облаке пыли. Он силился крикнуть: «Пора! Пора! Пора!» Но страх был слишком велик. В последний смертный миг, который снова вернул его в забытье, он ощутил, как слегка поднялся нос самолета, услышал громкий рев еще не заглохшего мотора, почувствовал, как, ударившись о землю колесами, самолет мягко подскочил в воздух, а потом настало томительное ожидание. Но вот хвост и колеса самолета коснулись земли. Это был последний дюйм. Ветер закружил самолет, он забуксовал и, описав на земле петлю, замер, и настала тишина. Ах, какая тишина! И какой покой! Он слышал их, чувствовал всем своим существом. Он вдруг понял, что выживет. Так боялся умирать и совсем не хотел сдаваться. В жизни не раз наступают решающие минуты и остаются решающие дюймы. А в истерзанном теле летчика нашлись решающие все дело кости и кровеносные сосуды, о которых люди и не подозревали. Когда кажется, что все уже кончено, они берут свое. Египетские врачи с удивлением обнаружили, что у Бена их неисчерпаемый запас, а способность восстанавливать разорванные ткани, казалось, была дана летчику самой природой. Все шло на лад, кроме его левой руки, которая отправилась в мусоросжигалку. Но это было бы ничего, если бы вслед за ней не отправилась туда же его профессия летчика. Но помимо всего, был еще мальчик. «Он жив и здоров», — сказал врач. «Не получил даже шок. Он куда подвижнее вас». Значит, и с парнем все было в порядке. Даже самолет уцелел. Все обстояло как нельзя лучше. Но решало дело встреча с мальчиком. Тут либо все начнется, либо снова кончится, и, может быть, навсегда. Когда привели Дэви, Бен увидел, что это был тот же самый ребенок с тем же самым лицом, которое он так недавно впервые разглядел. Но дело было совсем не в том, что разглядел Бен. Важно было узнать, сумел ли мальчик что-нибудь увидеть в своем отце. «Ну как, Дэви?» — робко сказал он сыну. «Здорово было, а?» Дэви кивнул. Бен знал, мальчуган вовсе не думает, что было здорово. Но придет время, и он поймет. Когда-нибудь мальчик поймет, как было здорово. К этому стоило приложить руки. «Расклеился твой старик, правда?» — спросил он. Дэви кивнул. Лицо его было по-прежнему серьезным. Бен улыбнулся. «Да что ж греха таить. Старик расклеился и в самом деле. Им обоим нужно время. Ему, Бен, теперь понадобится вся жизнь. Вся жизнь, которую подарил ему мальчик. Но, глядя в эти темные глаза, на это лицо, Бен решил, что игра стоит свеч. Этому стоит отдать время. Он уж доберется до самого сердца мальчишки. Рано или поздно, но он до него доберется. Последний дюйм, который разделяет всех и вся, нелегко преодолеть, если не быть мастером своего дела. Но быть мастером своего дела — обязанность летчика.
А ведь Б.

0: Может, сядем?
1: Сядем.
0: Федор. Я работаю отлично, премирован много раз.

0: Эх, Любашенька, душа моя сейчас. А? Она вроде вот этого баяна, которая, Федор. Точно! И гудят, Любашенька, во мне чувства, как все равно провода высокого давления. Точно, Федор.
1: Коль, вот от чего это ты скажи? Вот когда ты песни складываешь или играешь, и умным кажешься, и красивым, и даже блондином. А вот как заговоришь...
0: Ну, так все наоборот, да?
1: Ага.
0: Так-с.
1: Спой лучше.
0: Спой, слыхал, Федь?
2: Да.
0: Чтобы опять вот таких вот мошек глотать, да?
1: Да, ты спой и помолчи, не говори ничего.
0: Ну, а если чувства мои, Любашенька, во мне никак не умещаются? А, смотри, а? День-то какой, а? Эх, он так и располагает для хорошего разговора. Ну что, может, танцуем?
1: Танцуем.
0: Федор, давай. Ну, по крайней мере, вопрос задать можно?
1: Глупый нельзя.
0: Вот скажи, вот нравится тебе вообще какой-нибудь парень, а?
1: Нет.
0: Стоп, минуточку, Федор, обожди. Минуточку. Интересный факт, смотри.
2: Интересно.
0: Да ну, а когда-нибудь-то он ведь все-таки же понравится.
1: Ясно.
0: Федор, давай, давай. А какой?
1: А такой, который меня стоит.
0: Ух ты, смотри, как высоко себя ценишь-то.
1: А почему это мне себя низко ценить? Плохая, скажешь? А ну что, плохая? Будьте покойны, цену себе знаем.
0: Да, да, это, между прочим, базарный разговор.
1: А, не на деньги счет.
0: Стоп, Федор, а на что?
1: А на то, чтобы я своим парнем гордилась. Раз, авторитетный, чтобы был для всех. Два, культурный. Три, веселый. Пять, здоровый. Шесть, хорошо зарабатывал. Семь, пивун. Девять, плюс
0: десять.
1: Стоп,
0: стоп, стоп, Любашенька, Любашенька, Любашенька. Это же мой точный портрет.
1: А, твой,
0: ну, конечно.
1: Твой.
0: Пивун, плюсун, симпатичный, красивый.
1: Держите меня, красивый.
3: Культурный и авторитетный.
0: От, видишь?
1: А, особенно после того, как Ольга тебя в стенгазете за твой рекорд прохватила, да?
0: Ну, это она в отместку за то, что я от нее отказался. А сама гонялась за мной, как кошка за мышом. Верно, Федор?
4: Что ты сказал, поганец? Ты что сказал?
0: Ой, смотри.
4: Я тебе за такое вранье, рыжик трухлявый, с обоих стволов дробью пальну мелкой. Крупный ты не стоишь.
0: Ты что? Ты откуда ты взялся? Ты что, где там где? Ты что, из-под земли, что ли? Дробью в меня что-то, в Николай Курочкина.
4: Эх, Николай, Николай. До чего ты дойдешь по этой дорожке?
0: Это по какой же такой дорожке?
4: Вот по такой, по шалопутной.
0: Что ж я, по-твоему, так ж никуда уж и не гожусь? Что ж я, по-твоему, и пою уж так не к черту?
4: Поешь ты знаменито. Тебе я скажу не в колхозе быть, а в ансамбле песни и пляски. Вот как давеча из города приезжал, из этой, как она, ну, как из этой.
0: От серость-то, а, ну, из филармонии.
4: Ага, вот. А к земле у тебя интересу нет. Волнения колхозного научного нет. А тоже еще активист. Куда это годится?
0: Вот что, где-то, где, знаешь, что ты давай так, учи кого-нибудь другого. А Курочкин, знаешь, он как-нибудь и без твоих советов проживет. Федор, давай. Но про новое...
5: В эфире канал «Радиотеатр». Канал транслирует радиопостановки круглосуточно, блоками по 8 часов. Оригинальный блок начинается в 10 утра и затем повторяется 2 раза в сутки, в 6 вечера и в 2 часа ночи по московскому времени. Слушатели любого часового пояса могут выбрать время прослушивания, наиболее комфортное по своему локальному времени. Расписание трансляции представлено на нашем сайте retroclub.online.
6: Ретро-клуб представляет «Театр у микрофона». Золотая коллекция спектаклей в исполнении известных артистов.
7: Не горюй, дорогая.
2: Может быть, сегодня я тебя обрадую. Знаешь, мне велели зайти в магазин Тара. Там, кажется, согласны взять продавца-негра.
7: Приходи скорей. Мне так тоскливо одной. Письмо? От кого бы это? А, еще одна анонимка. Надушенная на веленевой бумаге. Дорогая висталка, здешнее скучающее общество от души признательно вам и вашему интересному супругу за скандальчик, которым оно еще долго будет развлекаться. Но будьте добры, сообщите нам, не собирается ли ваш очаровательный муженек пройти в Конгресс как цветной джентльмен, чтобы дать вам возможность щеголять вашими совершенствами и вашими шляпками в высших цветных кругах Вашингтона. Передайте вашему мужу, что он был бы украшением любого джаза, что наглость нигеров нам надоела. Негры, так скажите вашему обаятельному, но на редкость неосведомленному дружку, ничего не добьются, пока не поймут, что предубеждение наше вызвано отнюдь не их очаровательным цветом лица или формой носа, но их ленью, невероятной грязью, вопиющим невежеством и болезнями. Мы, конечно, знаем, что вам это все по вкусу, и преклоняемся перед вашей преданностью представителю этого неандертальского племени. Сердце замирает при мысли, какое наслаждение вы испытываете в его объятиях. А может быть, вы с вашим черномазым Нилом одумаетесь и уберетесь из этого города? И чем скорее, тем лучше. Ваш искренне преданный друг. Боже мой! Боже мой, какая подлость! Какая мерзость! Ой, что же делать? Что же делать? Нельзя ли как-нибудь доказать, что во мне тоже есть честная негритянская кровь?
8: Мама! Мама, что?
7: Биди! Биди, что случилось?
8: Мама! Мама!
7: Ну?
8: Миссис Таупп говорит, я нигер!
7: Что?
8: Я нигер!
7: Биди!
8: Я разве нигер?
7: Ну, Биди, Биди, не больше, чем папа и мама. А ты посмотри на нас, разве мы плохие?
8: Я такая, как черный самбо, да? Или
7: Биди,
8: как тот противный мальчишка на банке с гудали. Нам,
7: ну,
8: да?
7: тихо, Биди. Нет, нет, нет, совсем не такая. Ну, расскажи, расскажи мне, что случилось, Биди?
8: Ой, я играла с Тедди Тесси.
7: Да?
8: И Тедди сказал, что я нигер, а я сказала, что нет. А он говорит, его папа и мама все время смеются над моим папой, потому что он нигер. А я, значит, тоже. А потом он сказал, что если я хочу с ними играть, так чтобы я разделась, а я не хотела.
7: Что такое, Биди?
8: Он сказал, и Тесси сказала, раз я нигер, значит, я раба.
7: Биди, подожди.
8: Рабе,
7: ну подожди, ну успокойся.
8: Ходить перед своими хозяевами совсем без всего.
7: Господи,
8: а потом миссис Тауп, она все время стояла на крыльце и слушала, и слушала.
7: Ну, Биди, подожди, подожди, маленькая, ну успокойся.
8: А потом
7: ну...
8: она сказала, нет, не надо говорить, чтобы я разделась сегодня, слишком холодно, но мне по делам, потому что мой папа очень задается. А на самом деле он всего-навсего нигер.
7: Ой,
8: и она... Ну... Она сказала, чтобы я убиралась оттуда и шла домой.
7: Биди, доченька моя, ну успокойся. Ну, я прошу тебя, тихо. Ну, ну, тихо, тихо. Давай пойдем. Я тебя уложу в постельку, и ты успокоишься. Ладно? А хочешь, хочешь, я тебе расскажу сказку? Ну, ну, ну вот, вот хорошо. Ну, слушай, Биди, Жил-был однажды зайчик. Это был не простой зайчик, а солнечный.
9: Ну и холодина сегодня. Еле добрался до дома. Вестал? Где ты? Вестал?
7: Я здесь, дорогой. Жду тебя. И приготовила чудесный ужин. И принарядилась, если ты заметил.
9: Заметил, конечно, заметил. Маленькая хозяйка моего большого дома. Кого это принесло?
10: Добрый вечер, друзья.
11: Добрый вечер.
10: Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Садитесь, пожалуйста.
12: Благодарю вас, мэм.
9: Чему обязаны?
12: Я хочу сказать вам, друзья, что у меня есть для вас на примете домик в Кену-Хайтс. Причем не домик, а игрушечка. А какой вид?
7: Что вам нужно? Объясните толком.
12: К вашим услугам, мэм. И разрешите мне сказать, что я как никто ценю и уважаю вашего отца.
7: Разрешаю, если вам непременно этого хочется.
12: Всегда готов слушаться вас, мэм. Так вот, последнее время меня тревожит то обстоятельство, что вы, быть может, не вполне хорошо чувствуете себя здесь. Наш седьмой парк, конечно, образцовый пригород, но, к сожалению, здесь очень сильные общественные предрассудки.
7: Но довольно философствовать. Переходите к делу.
12: Сию минуту, мэм. Многие в нашем районе не желают иметь с соседями цветных. В этом вся соль, или вернее, вся суть дела. Так вот, в другом районе вы, возможно, чувствовали бы себя лучше и в большей безопасности.
11: Довольно, мы дошли до точки.
13: Дальше водить нас за нос тебе не удастся. Да мы просто не потерпим, чтобы неорит жил здесь и портил общественное лицо всего района.
12: Минуточку, минуточку. Вы знаете, даже подумать страшно, что могут затеять некоторые буяны. Устроить вам такой кошачий концерт, что напугают вашу милую дочурку, а то и хуже.
9: Мистер Стопл, я не люблю шантажа. И шантажистов тоже.
11: Какой черт шантаж?
14: Тут не шантажом пахнет, а кое-чем похуже. Вам видно и невдомек, что люди обозлены, что у них под самым носом разгуливают нигеры.
11: Да вот взять хотя бы меня. Хорошенькое дело. Платишь налоги, как честный человек, а тут оказываются какие-то черномазы.
12: Да поаккуратнее, надо выбирать слова, мистер Вандер.
11: Ну, эти нигеры ко всем словам привыкли.
9: Вестал, я все-таки его ударил.
8: Не надо, пусти, не надо, Вестал. Он только этого и добивается.
11: Правильно, Кингсбат. Ну, разомнемся, малость.
12: Успокойтесь, друзья. У нас же деловой разговор. Я хочу заверить вас в наших самых теплых чувствах.
9: Этот дом – наша собственность. Он принадлежит нам по закону.
11: Закон написан не про вас, черномазый.
12: Довольно. Мы предупредили. А дальше пеняйте на себя. Пока.
11: До свидания.
7: Мой милый, милый Нил. Я начинаю понимать своей глупой головой, что все это значит. Ну, плюнь ты на этих доморощенных нацистов. Мы никуда не уйдем.
9: Но ты понимаешь, чем это грозит?
7: Понимаю.
9: Почему ты не дала мне побить этого Вандера?
7: Да тебя арестовали бы. Дело могло попасть в газеты. И это был бы прекрасный козырь против нас. Ну, пойми, Нил, теперь мы будем жить по-настоящему. Хотя это может стоить нам жизни. И я не меньше тебя презираю всех этих подонков, которые кичатся цветом своей кожи.
9: Вестал, взгляни. Ты ничего не замечаешь?
7: Да, на нашей тихой улице, кажется, сейчас
8: Очень оживленно.
15: Слишком оживленно, я бы сказал. Смотри туда. Вон там, слева, у магазина.
8: Да-да.
15: Видишь?
8: Да.
15: Толпятся какие-то личности. А, это тот. Усколобый Вандер. Он у них за фюрера.
8: А может быть и правда жаль, что ты не поколотил его?
15: Погоди, я еще сумею это сделать. Вестал.
8: Да.
15: Тебе надо взять Биди и уйти. И поскорее. Похоже, что готовится самосуд.
8: А ты?
15: Я? Не забудь, дорогая, что твой муж все-таки ветеран войны.
8: А ты не забудь, что я жена ветерана. Биди, правда, придется отвезти к маме. Но я тут же вернусь. Сейчас разбужу ее и быстренько одену.
15: Только не зажигай света.
8: Нил, Нил, ты посмотри, какая уйма народу.
15: Вот это да.
8: Что они кричат? Я не могу разобрать.
15: Сейчас приоткрой окно.
8: Не уводить Биди просто.
15: Не бойся. Не бойся, видишь, сколько у нас друзей.
8: Да, и белых, и черных.
15: Кто еще там?
8: Не открывай, не открывай, Нил.
15: Ну что ты, Вестал? Прикрой окно. Войдите.
8: Боже мой. Мама.
15: Мама.
16: Я...
15: Мама, что с тобой?
16: Я...
15: Мистер я Смит, что случилось?
17: Я случайно встретил миссис Кингсблад. Около вашего дома настоящее столпотворение. Мы с вашей матушкой еле пробились.
16: Не знаю, что бы я делала, если бы не мистер Смит.
15: Благодарю вас, мистер Смит.
17: Что вы, не стоит благодарности.
15: Расскажите мне, пожалуйста, что там происходит, мистер Смит?
17: Ваш дом окружен со всех сторон. Не хочу вас пугать, но, кажется, страсти разгораются.
16: В толпе снуют всякие гнусные личности.
17: Нет. Там немало и порядочных людей. Кое-кто из наших белых соседей требует, чтобы эти куклус-клановцы оставили вас в покое. А большая группа негров протестует против произвола.
8: Я знала, что нас не дадут в обиду.
17: Да, я заметил, напротив вас на крыше стоит майор Олдвиг, еще какие-то важные особы. Они-то и наускивают российский сброд.
16: Мне страшно. Позвони в полицию, Нил.
15: Я думаю, что это ни к чему.
16: Позвони,
15: мама.
16: Ну прошу тебя,
15: мама.
16: Позвони.
8: Нил, просто позвони.
15: Ну хорошо. Алло. Алло, полиция?
18: Да. Сержант Матузас слушает.
15: Говорит Кингсблад. Сержант, у нашего дома собралась толпа.
18: Народ собрался у вашего дома, мистер? А у вас там что? Зверинец?
15: Нет, нам угрожают. Я... Ну, в общем, я негр. Нас пытаются выгнать из дома. Сильван Парк. Улица...
18: Нет, вы подумайте, вот бессовестные. Негр, значит? Так, а живете где? На Майо-стрит?
15: Перестаньте издеваться.
18: Знаю. Знаю я про вас, Кингсблад. У нас есть сведения, что в вашем районе молодежь вздумала побаловаться. Да вы кто, черт возьми, старая баба? Недаром говорят, что вы черные собственные тени боитесь. Неужели людям и пошуметь нельзя без того, чтобы вы не беспокоили полиции? У нас есть дела поважнее.
15: Полиция, конечно, знает обо всем. Ведь среди тех, кто хочет нас выселить, сам мэр Флирон. Он являлся к нам собственной персоной.
8: Да, ну и порядки в нашей полиции.
17: Как вы думали? Постояли бы в пикете, так знали.
8: Биди!
19: Мамочка! Папа! Биди!
8: Бабушка!
20: Деточка, деточка!
15: Ну, успокойся.
8: Я боюсь.
15: Ну, прошу тебя, успокойся.
8: Я
15: успокойся,
8: Биди.
21: Довольно болеть дураками! И мы разнесем к черту весь дом! И не сдобровать!
15: Мистер Вандер!
21: Одумался, наконец!
15: Мы обычно говорим не нигеры, а негры!
21: Вперед, братья!
8: Мама! Мамочка!
15: Вы! Тебя ранило!
8: Пустяки, руку поцарапала!
17: Глядите! Глядите на улице потасов! Хулиганы оттеснены!
22: Давай куклу складывай!
3: Полиция! Кингсблад! Вы арестованы!
19: За что?
3: В чем дело? Этот негр спровоцировал беспорядки в нашем районе.
19: Это ложь! Как вы смеете?
17: Мы свидетели вашего самоуправства!
3: А ну отойдите! Ваша фамилия?
17: Смит! Джозеф Смит! Я буду жаловаться на ваши действия, сержант! Вы нарушаете законы гражданских прав!
3: Жалуетесь хоть самому президенту! Какой законник выискался! Живее, живее, Кингсблад! А то поможем!
19: Значит, вам придется забрать и меня! Вы разве не знаете, что я тоже негритянка?
20: Я не понял, что она с дегтем.
22: Она и дурак, по зубам сразу видно.
3: Отвяжитесь! На черта вы нам сдались!
19: И все-таки вы меня заберете! На, на, получай, надяй!
22: Взять ее!
19: Бейте, бейте!
22: Начальника чуть с копыт
17: не сбил! Что вы делаете, изверги?
19: Не плачьте, дорогие, не надо! Мы вернемся!
16: Нил, Нил, дорогой мой!
3: Мама! Мама! Иди! Мы скоро вернемся! Скоро вернемся, не бойтесь! Ничего не бойтесь!

0: Лисья дружба.
1: Ворона глупая на дереве сидела и преспокойно сыр голландской ела. А в это время мимо шла лисица, спеша из дальних стран на смотр лесных громил. И как в старинной басне говорится: лисица видит сыр, лисицу сыр пленил, на цыпочках лиса к тому подходит древу и сладко говорит: «О, птица королева, ты звонче соловья, владычица лесов, я, как ценительница птичьих голосов, давным-давно одну мечту лелею, хоть миг да насладиться песней твоею». Ворона от таких похвал чуть с ветки не слетела. «Видать, и вправду удивить могу я мир». Нахухлилась, раскрыла клюв, запела и, как известно, выронила сыр. Но тут случилось чудо. Вопреки всем лисьим правилам, заморская лисица под деревом густым сидит, не шевелится и только пялит желтые белки. Она и лапкой сыра не касалась. Ворона с непривычки испугалась. «Так значит, басни врут? Лисе не нужен сыр? Зачем он мне? От сыра лишний жир», — ответила, взмахнув хвостом, лисица. «Мне песнь твоя нужна, красавица, певица. Ах, что за голосок? Ах, браво, браво, бис! Ну, спой еще разочек, родная, не скупись!» Ворона трижды поклонилась и снова трели выводить пустилась. «Ну, — говорит лиса, — не пенье, просто чудеса. О, как бы я тебя вознаградить желала, когда бы ты не возражала. Тебе я с собственного брюха готова меха нащипать и пуха, чтобы в твоем гнезде зимою было сухо, чтобы не охрип твой голос золотой». Ворона с ветки прыг к подруге дорогой. Ворону глупую лиса так дружески прижала, что через 5 секунд ворона не дышала, а хитрая лиса промолвила: «Постой, теперь-то съем тебя, голубка, вместе с сыром. Нет, я не та лиса, что высмеяна миром была в старинных баснях. Что мне сыр? Я и ворону съем, а там, глядишь, весь мир. Недаром лгать умею без запинки. Подвластны будут мне земля и небеса». Но в это время шел охотник по тропинке и бросилась бежать, поджавший хвост, лиса. Читатель, друг, скажи, встречал подобных лис ты? Им имя — империалист.

0: Моряки, спасенные с Узбекистана, сходили поодиночке на пристань. С танкера им махали фуражками, и они медлили и оглядывались, словно расставаясь с близкими дорогими людьми. Старший механик Басов и радист Володя Макаров стояли рядом у борта и глядели вслед уходящим.
1: Ну вот и ладно. Хотя даже жалко как-то, что все так быстро кончилось. Правда, Александр Иванович?
2: Правда, Володя. Зато мы многому научились.
1: К нам теперь с камнем за пазухой не суешься, заклюем. Ты знаешь, у меня сегодня настроение какое-то дурацкое. Точно я именинник. Фу, ты даже стыдно как-то.
2: Это хорошо, Володя.
1: Да нет, все-таки стыдно. Ведь авария была и жертвы. А у людей болячек сколько.
3: Ну что вы, товарищ доктор, отвяжитесь справа. Отвяжитесь.
1: Он, смотри, Мустафа с врачом воюет.
3: Ну послушайте, доктор, отвяжитесь справа.
4: Нет, нет, вы невозможный человек. Да знаете ли, чем вы рискуете? Ведь если попадет инфекция.
3: Но ведь бинты уже присохли. Ну, зря вы волнуетесь.
4: Все-таки пожалуйте на берег.
3: А вот я и не сойду. Вот просто так не пойду. Очень просто.
4: Нет, вы пойдете. Где тут помощник по политчасти? Это возмутительно.
2: Послушай, Мустафа, ты должен пример подавать другим, а ты гвалт поднял на всю пристань.
3: Я там хуже заболею с расстройства, Александр Иванович.
2: Да не могу я допустить тебя к машинам с такими руками. Ну пойми ты, голова.
3: Ну ладно, ладно, я сойду, но это не по-товарищески, Александр Иванович, не по-товарищески.
2: Ладно, ладно, иди, иди, ладно, иди, ладно. Иди.
1: О, Александр Иванович, глядите, посетителей пустили. Эй, Котельников, вон твоя жинка идет.
0: Басов оглянулся и увидел, как толпа хлынула из-за ограды, растекаясь по пристани. Женщины бежали, шагая через трубопроводы, издали, приглядываясь к стоявшим у борта морякам, отыскивая своих. Басов отвернулся и медленно побрел прочь. Его охватила внезапная тоска. Тяжело смотреть, как другие встречаются с близкими и родными, когда к тебе никто не придет. И тут уж ничем не поможешь. Лучше уйти в каюту, постараться забыть обо всем. Он уже хотел отойти от борта, но позади раздались шаги. И он медлил, выжидая, пока пройдут мимо.
1: Вам позвать его?
5: Не надо, я сама.
2: Муся, проведать меня пришла. Ну-ну, вспомнила, значит.
5: Представь, я тебя не узнала сейчас. Мне показалось, что это чужой.
2: Ну как же ты меня не узнала? Что я, разве изменился?
5: Нет. Ну у тебя лишаи вот здесь на щеке. Это откуда?
2: Да это ожоги. У нас здесь жарко было вчера.
5: А, но это скоро пройдет. Надо промыть марганцовкой. Ты вспоминал меня хоть немножко, командир?
2: Вот только что. Когда ты подошла.
5: Что только что?
2: Вспоминал. И вообще часто думал о тебе, когда сидел без дела. А сейчас ты пришла, и мне показалось... Черт, в общем, показалось, что это случайно.
5: Случайно пришла? Ой, вздор ты какой-то говоришь. Здесь ходят все время, а мне так много надо тебе сказать. У тебя хоть каюта-то есть отдельная? Ой, сколько мы не виделись с тобой. Я когда ехала сюда, то сосчитала 6 месяцев и 10 дней, вот сколько... Ну, почему же ты не сердишься на меня? Ну, хоть немножко, но для порядка надо.
2: Да не надо об этом, Муся.
5: Нет, постой, если ты не хочешь, то я сама могу причинить себе боль. Вот слушай, меня испугало, что ты такой особенный. И это было так дико тогда, один против всех со своими затеями. Знаешь, есть люди, от которых за версту пахнет неудачником. И мне казалось, что за тобой пустота, одни мечтания и житейская неуклюжесть. Ну... Я ведь только средний, ограниченный человек, командир. И мне было больно жалеть тебя, потому что я любила тебя. Я действовала заодно с Нейманом. Нет, нет! Молчи, это так и было. Неймана осудили рабочие, а обо мне никто не знает, кроме тебя. Ну вот, сейчас ты мне ответишь на один вопрос, только дай слово, что скажешь правду.
2: Даю, конечно. Да ты о чем?
5: Вот слушай, если бы я позвала тебя на берег, вот сейчас и навсегда, пошел бы ты?
2: Не пошел бы, Муся.
5: Ой, сказал все-таки, милый. Ой, я сегодня влюблена в тебя, как будто мы только что познакомились. Пройдет полчаса, и мы расстанемся, потому что так надо. Ты не уйдешь отсюда ради меня. И я не попрошу тебя об этом, хоть и стосковалась по тебе.
2: Не знаю. Эх, Муська, если б можно было взять отпуск.
5: Да молчи ты, який дурной. Ничего не понял, вот я так и знала. Ты умеешь мыслить только прямыми линиями, не знаешь себе цены. Пожалуй, ты думал, что я забыла о тебе. Ну вот, так и есть, вижу, что думал. Кончилось. Я не думала, что время пройдет так скоро. А ты не показал мне свою каюту, командир. Теперь мне надо уходить.
2: Сегодня было мало времени из-за пассажиров с Узбекистана. Обычно можно побыть гораздо дольше. Скоро у нас ведут выходные рейсы, и тогда 3 дня в месяц мы будем вместе. Мы свое возьмем, Муся.
3: Александр Иванович! Александр Иванович!
2: Ну почему ты здесь? Ведь мы же договорились. Ну послушай, Мустафа.
3: Ну я только хотел тебя предупредить, Александр Иванович. А Гавали грузится на 4-й пристани. Сейчас я встретил их ребят возле дежурной лавки. Мы, говорит, машины заново перебрали. Теперь покажем вам, как надо бегать. А я говорю, мол, интересно будет посмотреть. Одним словом, поднажать надо, Александр Иванович.
2: Ты проводи-ка вот эту женщину. Она мне родня.
3: О, а когда же ты успел, а?
2: Да ну иди, иди, ну сходни снимай, ну ходи. До свидания, Мусенька.
5: Я буду ждать тебя, командир.
6: Александр Иванович, насосы остановили.
7: Хорошо. Заглушить грузовой двигатель. Кто на вахте?
6: Механик Задоров. Есть заглушить?
7: Слушай мою команду. Малый ход. Лево руля.

0: Добро и зло. Весной мне было приказано съездить в штаб армии и привезти оттуда командирские доппайки. Я выехал утром на молодом монгольском жеребце. Прыгнул в седло, поднялся на стременах, и полудикий конь с места вошел в галоп. Но хватило коня ненадолго, хотя лошади этой породы отличаются не только боевым нравом, но и удивительной выносливостью. Ехать пришлось по жердевому настилу. Жеребец мой то и дело попадал ногами между жердей, поспешно выскакивая из болота, а то и с храпом бился, пытаясь найти твердую опору. Сначала он покрылся потом, потом кое-где на теле его появилась пена, наконец присмирел, и теперь мне не нужно было его придерживать. Устав, он уже нуждался в понукании. В штабе армии мне подсказали, что обратную дорогу можно было бы подсократить. Я поверил, проложил по карте более короткий маршрут и тронул отдохнувшего жеребца. Два мешка с консервами, маслом и папиросами я перекинул на круп лошади и подвязал сзади к седлу веревкой из мочала. Мешки с продуктами, конечно, мешали жеребцу. Он попытался было время от времени, взбрыкивая, скинуть их, но потом, устав, успокоился и поплелся, понурив голову, не похожий на себя, будто старый мерин. Сначала, как и с утра, все шло хорошо. И я уже грешным делом с вожделением подумывал о скором возвращении в теплую, обжитую и потому уютную землянку, к которой я привык. Уже месяц, как кончились бои. Мы отрыли довольно глубокие траншеи, оборудовали укрытия и блаженствовали в обороне в 30-40 метрах от немцев, отгородившись от них проволокой и минами и будучи недосягаемыми для артиллерии крупного калибра. Все, казалось, было хорошо, если бы не этот проклятый ручей, который перегородил мою дорогу и не был обозначен на карте. Я остановился, посмотрел вправо, влево и понял, что объехать ручей невозможно. Оставалось одно — преодолевать. «Итак, форсируем!» — сказал я себе и с силой ударил коня каблуками сапог. Жеребец прянул ушами, взбодрился на время, шустро потоптался на месте, взял разбег, казалось, достаточно хорошо, но вдруг остановился и замер всем телом у самой воды. Я еле удержался в седле. Пришлось отъехать назад, дать ему успокоиться и отдохнуть. Жеребец стоял, понурив голову. Видимо, повторять попытку перепрыгнуть заболоченный ручей не имел никакого желания. «Ну, давай, давай!» — подбодрил я его. «Ночевать, что ли, здесь?» Я подъехал к дереву, отломил крупный сук, очистил его от веток, взял крепко, удобно в руку и трижды ударил по отощавшим бокам несчастного жеребца. Тот всхрапнул, подпрыгнул всеми четырьмя ногами и понесся, как бешеный. Подлетев к ручью, он встал на дыбы и после минутного колебания прыгнул. Прыжок был слабый. Жеребец упал в жидкую грязь. Я вылетел из седла и оказался на твердом берегу. Ни полета, ни удара о землю я не почувствовал. Мешки с продовольствием упали в воду. Веревка из мочала не выдержала. Я бросился за ними и, к счастью, успел схватить. Только потом уже испугался. Потопи я мешки, позора мне не обобраться бы. А то и попал бы под трибунал. С едой было плохо. Выбравшись на берег, я увидел, что передние ноги лошади скользят по твердой земле, а задние на глазах оседают в грязь. Я не знал, что делать. А жеребец испуганно бился и вместо того, чтобы выйти, все глубже и глубже погружался в болото. Передние ноги сползали с твердого берега, и через несколько минут он так погрузился в жидкую грязь, что видны были только острые лопатки и шея, да прядавшая ушами фыркавшая голова. Я подобрался ближе к тонувшему жеребцу и за узду пытался вытащить его на берег. Но с каждым новым рывком он, казалось мне, все глубже уходит в то, что было когда-то водой, а сейчас превратилось в засасывающее месиво. Из грязи виднелись лишь уши, прижатые к голове, и белки глаз, которые от страха вылезли из орбит и слезились. Жеребец смотрел, как затравленный зверь. Мутные глаза его, налившись кровью, подергивались мглой, как пленкой. Животное понимало, что оно погибает, и, оскалив зубы, тихонько стонало, жалобно ржало, ожидая от меня помощи. Но я не в силах был что-либо сделать. Я тоже понимал, что жеребец медленно и верно тонет. В это время ко мне подошел солдат. Я не видел, откуда он появился, но, заметив его, обрадовался, как свидетель защиты, он мог, если потребуется, подтвердить, что в таких условиях ничего невозможно было сделать, чтобы спасти коня.
1: «Что, старшой, тонет?» — спросил солдат, одновременно как бы констатируя, что выхода нет.
0: «Тонет»,
1: — ответил я, не оставляя тщетных попыток вытащить жеребца, и в то же время стараясь показать, что я делаю все возможное для спасения животного. Солдат сплюнул и сказал решительно:
2: «Не, это что мертвому припарка? Так ничего не получится, утопишь».
1: Он отошел к елкам, стоящим невдалеке, вынул из чехла топорик, отрубил толстый сук и очистил его от веток. Плюнул на руки, растер ладонь о ладонь и сказал: «Дай-ка попробую, однако». Подошел солдат к лошади, грубо прикрикнул на нее, и та, понимающе, в ожидании помощи, словно ожила, прянула ушами, а глаза засветились. Солдат встал сбоку, широко расставил ноги, сказал:
2: «Ну-ка,
0: дай я тебе подмогу». И с этими словами, что есть силы, ударил ее гибким и крепким суком. Удар пришелся как раз по открытому участку шеи. Видимо, солдат вложил в него не только силу, в которой ему отказать было нельзя, но и всю свою ловкость, опыт, злость. Жеребец дико всхрапнул, внутри у него что-то торкнуло, и он вылетел из болота. От неожиданного рывка я не успел отпустить узду, потерял равновесие и упал, больно ударившись локтем о землю. Жеребец стоял на твердом берегу, дрожал всем телом и нервно фыркал. Я не без опасения подошел к разъяренному животному, нагнулся за поводом, переживая унижение и стыд перед солдатом, перед своей совестью и даже перед измученным животным, которого чуть было не загубил. Солдат хмуро сказал:
2: «Нет в тебе, старшой, злости. Добром ты разве все сделаешь? Они ведь, добро и зло, рядом ходят».
1: Я думал, даже надеялся, что солдат, оказав мне помощь, за которую я ему в душе был благодарен, возьмет и уйдет. Мне было бы легче.
2: А он сел на пенек, закурил и предложил мне, спросив: «Куришь?»
1: «Нет».
2: «А как же ты воюешь без этого? Ведь не курить, так с ума можно сойти от разных мыслей. А зимой простудиться в два счета можно».
1: «Да вот, не научился как-то».
2: «Может, ты и не пьешь?»
1: «Нет».
2: «Ну, брат, наделали лейтенантов. А как же ты в бой пойдешь?»
1: «А я уже ходил. Не первый год».

выручить его из беды. Потом я соскабливал долго и тщательно болотную слизь с длинной пушистой шерсти коня. Наконец вытер его сухой травой. Временами к брезгливости, которую я испытывал при этом, примешивался голод, то самое состояние, в котором дивизия уже пребывала длительное время. А солдат снова предложил посидеть, и когда я опустился рядом, сказал: «Вы, интеллигенты, больно уж добрые, как я замечаю. У нас у командира роты лошадь в голову ранила. Так она, бедная, оземь ударилась, лежит, ногами бьет, ржет, и другие лошади ей отвечают. От жалости с ума сойти можно. У лошади слезы из глаз текут. Потом стонать начала, все равно как мычит тихонечко. А капитан стоит около нее, фуражку снял, плачет, заливается, так коня жалко. Подхожу я к нему: «Чего лошадь мучаете?» — говорю. Он смотрит на меня, жалко, мол. Я к ней подошел поближе и в ухо из винтовки выстрелил. Сразу успокоилась. «Ох, — говорит капитан, — какая лошадь была, как человек. А что сделаешь?» — говорю. «Товарищ капитан, один выход. А вот я бы лошадь не смог застрелить. А ты, старшой, не стыдись, что добрый. Злым ты еще будешь, это легче. А вот доброты-то набраться, ох, это не так легко. Хотя и зла нужно набираться. У нас первый ротный был, так тот сразу погиб. Выскочил из траншеи, кричит: «За родину!» и вперед. А из траншеи-то за ним никто и не вышел. Так погиб ни за что. А другой, так тот, пока все из траншеи не выйдут, пока последних бойцов не вытурит, сам из траншеи не покажется. И что же? Воевал долго, и с ним надежнее было. Заставит кого угодно. Бежишь в атаку, а сам думаешь: все бегут, ротный никому отстать не позволит. Веселей с ним было. Понял? Попрощались мы с солдатом. Его, оказывается, прислали через ручей мост построить. Старшим назначили. А с ним еще 3 солдата с топорами и пилами. Остаток пути мы с жеребцом преодолели благополучно и прибыли в полк друзьями. Мне казалось, что жеребец под конец забыл о том, что с нами случилось. Когда стало темнеть, по дороге начали рваться мины, очередной налет немецких минометов. Я слез с жеребца, отвел его в большую яму, которую заметил недалеко от дороги. Успел вовремя, потому что второй налет был очень сильный, и взрывы грохотали как раз вдоль дороги. Жеребец вздрагивал, но вырваться от меня, как это бывает с лошадьми при обстреле, не пытался. Наоборот, ближе и ближе жался ко мне, переступая ногами, когда становилось особенно страшно. О происшествии, случившемся со мной в дороге, я никому не рассказывал. Разве хочется, чтобы над тобой потешались? Но монгольского жеребца и солдата, который спас его, запомнил на всю свою долгую жизнь.

Мать мне песню пела в поле дальнем. Я потом слыхал ее не раз. А латышка сыну пела дайну в тот же день и в тот же самый час. И былинка легкая проснулась, заиграла речка, стихнул зной. Эта их поэзия коснулась властью, ей присущей лишь одной. Матерей коснулась краем счастья, песенки допели до конца. Нет сильней и нет прекрасней власти, чем затронуть души и сердца.

0: Вы слушаете канал «Радиотеатр». Записи спектаклей, литературные чтения, инсценировки произведений классиков и авторов 20-го столетия.
1: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.
2: В дивизионе существовало небольшое подсобное хозяйство. Были в нем и свиньи, но белые. А сейчас вот старшина решил завести еще черномастных. Хотя и сам понять не мог, чем же те отличаются от белых. Мясо вроде такое же, на вкус и цвет. Но коль колхоз завел черномастных, то старшина решил не отставать. Все шло нормально. Дед добрался до деревушки с чудным названием Платва. Десяток домиков, стоящих друг от друга отдельно и даже не соединяющихся приусадебными участками, точь-в-точь, как стайка разлетевшейся платвы. Разыскал заведующего свиноводческой фермой, показал ему наряд, полученный старшиной в правлении, получил двух поросят с дегтярными пятнами на белых боках, мокрой тряпкой попробовал оттереть пятна, опасался подделки, усадил поросят в огромную корзину и взял курс на точку. Но близ пирожков отказал зажигание. В наступившей темноте дед не смог найти причину отказа, а потому своим ходом подкатил мотоцикл к конному двору. На коннике встретился с Кузьмой Кузьмичом Плоских. Был Кузьма Кузьмич с берданкой в потертом кожушке. Шел старый конюх на охрану ворохов зерна, что темными пирамидами выселись неподалеку на таку. Выкурили по папироске. Дед спросил, у кого можно переночевать. Кузьма Кузьмич хитровато сощурился. «Ай, нет в тебя местечка».
3: «Есть, но неудобно. Мы с Клавой еще не муж и жена, чтобы я мог свободно приходить в ее дом».
2: «Разве но они на это смотрят?» – удивился Плоских. «Я смотрю. Коль так, он моя изба. До утра командуй там». Утром дед увидел Клаву у доильного аппарата. Здесь же была и Потапова.
4: «Ой, слышал я, Клава, треп, будто ты в город собираешься», – спросила Потапова.
3: «Чего я там оставил, тетя Мань?»
4: «Ну, город все же. Как говорит Куликов, там и воздух вроде не похож на наш, и зовется по-другому атмосфера».
3: «Пусть он и дышит этой атмосферой».
2: Потапова с хитринкой взглянула на деда.
4: «Не как солдатику наша земля приглянулась».
3: «Ничего, земля, — сказал дед, — круглая». Клава, так и не запустив движок, пошла мыть руки. Дед присел к двигателю, немного покопался, и движок деловито заквохтал.
2: «О, умные у тебя руки, — сказал Потапова. — У нас бы в скорости в механике вышел, а, Клавдия?»
3: «Это как ему Бог на душу положит, — отмывая смазку с рук, — сказал Клава. — С зенитно-ракетной точки, сильно приглушенный расстоянием, донесся вой ревуна. Дед вздрогнул и весь напрягся. Всегда по этому сигналу он срывался с любого места и бежал на свое боевое. Но тут вдруг никуда не надо было бежать, и дед почувствовал, что чего-то ему не хватает в этой тишине деревни, в этой ласковой, доброй тишине».
5: «Что с тобой, Сань?» – спросил Клава, заметив перемену в лице деда.
3: «Ничего», – тихо сказал дед.
5: «Ничего».
3: «Ты что-то скрываешь, Саня?» – тихо проговорила Клава.
5: «Я чувствую».
3: «Я не скрываю, Клава, я просто не решаюсь тебе сказать».
5: «Что?»
3: «Я написал рапорт о сверхсрочной службе».
5: «Ты?» – удивилась Клава.
3: «Я? А что?»
2: «Вот никогда бы не подумала», – со смехом произнесла Клава. «Такой тихоней вдруг на сверхсрочную
4: Взаправду говорят, в тихом омуте черти водятся.
5: При чем тут черти, обиделся дед? Я вполне осознанно, сам обдумал, с родителями посоветовался, с тобой вот решил обговорить. Как ты, не против?
4: Да ты что, Сань, как я могу быть против укрепления обороноспособности нашей страны?
5: Я серьезно, Клава.
4: И я тоже серьезно.
5: Значит, поддерживаешь?
4: А служить будешь здесь же, на точке?
5: Ну, это решит командование.
4: Ты просись сюда же. Я тебе по утрам парное молоко буду носить.
5: Ну, вот с тобой о важном деле, на полном серьезе, а ты хихоньки да хахоньки.
4: Санька, сказал Клав тихо-тихо, можно я тебя поцелую?
5: Дед растерялся. Люди кругом смотрят.
4: Пускай смотрят.
5: Ну ты же у них начальство.
4: Начальство тоже целуется. Клава встала на подойник, приподнялась на цыпочки, обхватила голову деда руками и поцеловала. Губы ее были шершавыми и пахли вазелином. Она смотрела деду прямо в глаза.
5: «Ты чего?» – спросил дед.
4: «Надо же!» – проговорил Клава. «Ведь мы, Сань, могли бы и не встретиться. Не пошли, старшина, на сенокос тебя, неумеху?»
5: «Наверное, могли бы», — глазами ответил ей дед, — «но ведь встретились».
4: «Могли бы и расстаться», — продолжала Клава. «А, Сань?»
5: «Нет, не могли».
3: Из-за кормокухни вылетела бойкая девчушка. То ли за это умение неожиданно вылетать, то ли еще за что. Ее звали на ферме Чапаев.
6: «Клавдия Андреевна, зоотехник приехал. Выбраковку сегодня будем делать или завтра?»
3: Клава махнула рукой, мол, какая выбраковка, не видишь, что ли? Но Чапаев не отступал.
6: «Клавдия Андреевна, если не будем делать выбраковку, то отпустите меня в отгул».
3: «Чапаев? Да ты что?»
6: – вскипела Клава. «А что?» – с вызовом ответил Чапаев. «Целуетесь вы в рабочее время, а выбраковка?»
3: Только сейчас дошел смысл слов, сказанных Чапаевым. «Выбраковка. Конечно, сегодня. Чапаев, минут через 5». Чапаев исчез так же неожиданно, как и появился.
5: «Определиться нам надо, Клава. В общем, как бы это... Мы ведь с тобой вроде и решили раньше».
6: «Что?»
5: «Ну это... Ну что мы, поженимся. А вот как твоим родителям преподнести? Я хотел сказать... Каким разговором, что ли, просить у них твои руки? Вот раньше сват существовали разные, там, приговорки, присказки. А сейчас как быть?»
6: «Очень просто», — ответил Клава. «Ты же человек военный, вытянешься и под козырек. Мамаша и папаша, разрешите просить руки вашей дочери».
5: «Прям так?»
6: «А чё ж криво-то?»
5: «А они что?»
6: «Ну, они, подумав, выскажут свое решение».
5: «А я что?»
4: «Послушай, на месте командира я б на твоем рапорте написала «отказать».
5: «Почему?»
4: «Да какой же ты военный, если не можешь сообразить?»
5: «Сообразить-то я могу. Да и не обидеть бы их. Дело больно сложное. Может, все-таки лучше со сватами, а? Я старшину говорю, замполита. Ну, это как знаешь, как тебе удобнее. Только учти, что вокруг моих родителей Куликов вьется. И не без успеха. Так что решай».
3: «Вот задачка», — шутливо вздохнул дед. «Ни тебе наставлений нет, ни инструкций.
5: Клав, а может, мы по-современному?»
4: «Как ты?» — не поняла Клава.
5: «Пойдем и скажем. Здравствуйте, дорогие родители. Разрешите поздравить вас с нашим законным браком. И свидетельство на стол.
4: Можно», — поняла шутку деда Клава, «но...»
5: «Что оно?»
4: «Как бы отец не ответил так. Совет да любовь вам, дорогие деточки. Живите, ума наживайте, а родительское благословение мы вам вышлем по почте». И они расхохотались. Опять из-за кормокухни вылетел Чапаев. «Клавдия Андреевна, вы сказали, выбраковку начинаем через 5 минут».
5: «Иди домой и думай. Думай, Саня», — сказал Клава. «Пошли, Чапаев, на выбраковку». Ничего путного не мог придумать дед.
4: И так, и эдак переставлял слова. Все равно выходило обыкновеннейшее. «Андрей Демьянович и Марфа Антоновна, разрешите просить руки вашей дочери Клавы. Мы горячо любим друг друга».
5: «Горячо надо убрать», — расхаживая вдоль ограды дома Клавы, рассуждал сам с собой дед. «Холодной любви не бывает. Да и руки, и сердца. Вот так, пожалуй. Нет, руку убрать старомодно. Это раньше руки целовали и все такое. А сейчас атомный век. Черт, атомный-то атомный, а вот не придумали же определенных слов. Выучил бы их наизусть и доложил». Чтобы отвлечься, начал поправлять поленницу, покосившуюся под тяжестью налегшего прясла. Пришлось и прясло выпрямить. Два новых столба вкопал. За делами не заметил, как в ограду вошел Куликов. «Помогай Бог», — сказал Куликов насмешливо. «Смотрю, я не на шутку взялся. Подмагнуть может? О, малина не вырезана. Сруб у колодца провалился». Куликов был при полном параде, в черном костюме, белой рубашке, галстук бабочкой в самом деле был похож на бабочку, удачно севшую и закрывшую острый некрасивый кадык Куликова. В правой руке он держал цветы. «А ты вроде как на свадьбу», — внимательно осмотрев Куликова, сказал дед. «Угадал. Пришел просить родительское благословение. Беру Клавдию Андреевну в дом». «Женишься, что ли?» Куликов не почувствовал иронии в словах солдата и продолжал серьезно. «Дом у меня крестовый, 4 полных комнаты, не считая кухни, сеней, веранды. Одна комната будет спальней, другая — для гостей, третья — зал, в четвертой оборудуем детскую. Детей у нас будет 2 — Елена и Максим. 2 коровы будем держать, ныне это разрешается. Утреннее молоко на маслозавод, оно самое жирное, вечернее себе. Я, признаться, молоко не очень уважаю, но Клава любит. Слышал, за первое место по молокосдаче в частный сектор нашего поселкового куста выделены «Жигули». Нет, Клавдия Андреевна со мной не пропадет. А она что, согласна? Поинтересовался дед, собирая в огороде старые подсолнухи в пирамиды, чтоб снег зимой задерживался. «Клавка-то?» «Вот», — сказанул солдат. «Да какая ж девка! Не рад выйти замуж, тем более в крестовый дом. Я, конечно, не хвалюсь, но положительных черт у меня превалирующее большинство, и никто в деревне похаять меня не посмелится».
4: «Как с училищем-то?» — спросил дед.
5: «Со школы милиции?»
4: «А, провались она», — махнул рукой Куликов. «Оттуда в рядовые следователи выпускают, оказывается».
5: «А ты что, хотел сразу в прокуроры?» «Ну, не в прокуроры, но на юридическое поприще. Юриспруденцией заниматься, а не жульками. На молоковозке-то оно способней, а братик иной раз на дне цистерн остается. Это как раз на 2 поросенка хватит. Кость ни одного на личные нужды, другого в город, на базар. Ток-так. А значит, какие «Жигули»?» Куликов заметил, с какой хозяйственностью выполняет мелкие работы по двору солдат. «Слышь, а ты чего это сюда залетел? На дверях замок, а ты вроде как дома распоряжаешься».
7: «А я есть дома», — сказал дед. «Если, конечно, Андрей Демьянович и Марфа Антоновна отказ не дадут».
5: «На что? По какому вопросу отказ-то?»
7: «По вопросу свадьбы. Моей и Клавы».
4: Куликов расхохотался. Весело так рассмеялся. Раскатисто. Вот рассмешил служивый. Ой, умру. Да в нашей деревне, если хочешь знать, еще никто за солдата замуж не выходил. Хоть и воинская часть близко. Не солидным считается. Вот отслужишь, в запас уволишься, к месту пристроишься, крыш над головой заимеешь, сумму в ведомости будешь прописью писать, тогда, как говорится, женихайся.
5: А так что же? Несерьезно.
4: Если не ошибаюсь, 3,80 получаешь.
7: 4,80, поправил дед. Рубль за ефрейторское звание.
4: Ну вот,
7: развел руками Куликов. На курю да на спички.
4: У меня 100 рублей ежемесячно. Не считай навару, конечно. Но и то мурашки по коже. Пол жигулей, считай, на столование уйдет.
7: Столование? Это что, спросил дед? Это когда все за столом сидят, объяснил Куликов.
2: Больше он ничего не успел добавить. В ограду вошли Андрей Демьянович и Марфа Антоновна.
8: Мать, смотри-ка, у нас гостей со всех властей.
2: Андрей Демьянович поздоровался с Куликовым и дедом.
8: Давненько что-то к нам не захаживали, сказал Андрей Демьянович.
2: Было невозможно решить, к кому относятся эти слова. Куликов их принял на свой счет.
4: Машина при умных руках, да при доме. Это, можно прямо сказать, золотая жила,
2: продолжал Куликов.
4: Умей только мыть песочек, не моргай, но и шибко не зарывайся. Вот, привез я Черемисину. Черемисина, знаете, Андрей Демьянович, он дом льет. Так привез я ему воды, 3 цистерны. Ни копья не взял. Почему, спрашивается? А Черемисин заведующий свинофермой.
8: Его дело, какого мне выделить на оплаченную квитанцию поросеночка.
4: Рожество ли за мухрышку или кузовка с родословной. А так какие жигули, верная мысль, Андрей Демьянович?
8: Верно-то верно, проговорил Андрей Демьянович. Только ни к чему свою жизнь к поросятам сводить.
7: Что вы, Андрей Демьянович? Поросят просто пример.
4: Я скажу вам по секрету, с будущего года на более продуктивную живность перейду. Индюшки. Видели в городе на витрине? Какова цена за кило?
7: Они что, гуси? Накормил, отпустил. Накормил, пересчитал. К осени по 4 килограмм каждая. Это самые малые. Делим, множим. Вот вам и жигули.
9: Андрей, на стол поставлено, сказал Марфа Антоновна. Зови гостей.
8: Прошу к столу. Так это самое, Андрей Демьянович, Клаву бы подождать. Разговор есть серьезный, предложил Куликов. Вы браковку у них, а после бы бонетировку не затеяли.
9: Бонетировка — это что? Подал голос дед, устроившийся на пильне, старенькой, изъеденной пилами, со скрипучими рассохшимися ножками.
8: «Бонетировка — это коровий учет», — пояснил Куликов. И, видя, что солдат ничего не понял, добавил. «На племя выбирают и выбраковывают, конечно. В уши железные бляшки вкладывают, врезают, что ли, с номерком. Муторное дело. Если затеют бонетировку, хей, завянут мои цветочки. Да и я опоздаю, если затеют бонетировку». Посмотрел дед на часы. Увольнительные до 16.
9: Ребят, глупцы простынут. Быстро. Ну-ка, солдат, по тревоге. За сколько минут с койки поднимаешься?
8: За 45, включая диване, сказал дед. Иногда за 30. Че, минут? Насмешливо спросил Куликов.
9: Секунд.
8: Вот это да, присвистнул Куликов. Это к чему такая спешка? Сочиняешь.
2: Вошла Клава.
4: «Слава Богу», — сказал Куликов. «Бонетировка не состоялась». Куликов сразу повеселел, расправил плечи,
2: а дед напротив присмирел, притих в уголке стола. Сделал вид, что кроме голубцов его сейчас ничего в мире не интересует. Кроме разве этого необычного процесса, названного словом, которое дед сегодня услышал впервые.
9: «Не состоялось, что ли?» «Бонетировка», — поинтересовался дед.
7: «Бонетировка? Какая бонетировка? Мы не собирались ее проводить», — удивилась Клава. «А ты откуда знаешь о бонетировке?»
9: «Да вот», — Алексей сказал. «Если, говорит, задумают бонетировку, то цветочки завянут». «Ой, кто это такие астры принес? Ты, Алеш?» «Ну, спасибо».
8: «А хорошо». «Что не состоялась бонетировка», — сказал вдруг резко дед и поднялся.
5: Из-за стола вышел тоже, резко, будто на что-то обиделся.
10: «Сань, ты что?»
7: «Виноват», — проговорил дед смущенно. «Надо же, привык из-за солдатского стола вставать вот так же, резко и быстро, а тут всполошил всех. Виноват. Андрей Демьянович, Марфа Антоновна, я долго думал, как сказать, что мы с Клавой, что мы с вашей дочерью Клавой любим друг друга и решили пожениться, если, конечно, вы не будете против. Но если вы даже и будете против, то я все равно люблю ее. Я прошу прощения, у меня кончается увольнительное, а за свою службу я еще не опоздал ни на секунду. Так что извините, что я уезжаю, не выслушав вашего решения. После меня с таким же предложением к вам обратится Куликов, ваш односельчанин, уважаемый вами и мной человек».
11: «Да-да, заявление аналогичное», — подтверждая слова деда, кивнул Куликов.
10: «И, конечно, вам понадобится какое-то время, чтобы все это взвесить. Решайте, Андрей Демьянович и Марфа Антоновна. А я решил. Жизнь и судьба моя, Клава». Он повернулся и почти бегом направился к стоявшему у ворот мотоциклу.

под Москвой. Ни на пляже и ни на зиме, ни у входа в концертный зал я глазами тебя своими в тесной кухоньке увидал. От работы и керосина закраснелось твое лицо. Ты стирала с утра для сына обиходное бельецо. А за маленьким заоконцем, белым блеском сводя с ума, стыло полное слез и солнца раннеутренняя зима. И как будто твоя сестричка за полянками, за леском быстро двигалась электричка в упоении трудовом. Ты возникла в моей вселенной, в удивленных глазах моих, из светящейся мыльной пены, да из пятнышек золотых. Обнаженные эти руки, увлажнившиеся водой, стали близкими мне до муки и смущенности молодой. Если б был я в тот день смелее, не раздумывал, не гадал, обнял сразу бы эту шею, эти пальцы поцеловал. Но ушел я тогда смущенно, только где-то в глуби светясь. Как мы долго вас ищем, жены, как мы быстро теряем вас. А на улице в самом деле от крылечка наискосок снеговые стояли ели, подмосковный скрипел снежок, и хранили в тиши березы льдинки светлые на ветвях, как скупые мужские слезы, неутертые в торопях.

0: Ну, комедия начинается.
1: Ты так и сказал.
0: Разве я пропущу такой случай?
1: Ах, тот она на него поглядывала так сладко.
0: Пусть маменька с дочкой за ним ухаживают, а он тает от любви. Мы доведем их до экстаза, а потом и разочаруем.
1: Ох, только не ошибись. Поверь мне, женится он на Чебоксаровой и увезет ее в Чебоксары. Мне страшно его. Точно сила какая-то идет на тебя.
2: В сад входит Кучумов. Важный барин лет 60.
3: Майнистанья, милле этере.
1: О, князенька, здравствуй.
3: Какую я сегодня кулебяку ел, господа. Просто объедение. Милле этере.
0: Не на похоронах ли? Не от кондитера ли?
3: Ну, что за вздор? Купец один зазвал. Я для него очень много сделал, а теперь ему нужно какую-то привилегию иметь. Ну, я обещал. Ну, что для меня значит?
0: Да, обещать-то ничего не значит.
3: Какой у тебя, братец, язык злой. Уж ты дождешься. Выгонят тебя из Москвы. Смотри, мне только слово сказать.
0: Ну, ты бы давно сказал. Может быть, я попаду в общество людей поумнее вас.
3: Ну-ну-ну, с тобой не сговоришь. Да-да-да-да, я и забыл. Представьте, какой случай. Я вчера 11 тысяч выиграл.
1: Ты ли? Не другой ли кто?
0: Где и как? Говори скорее.
3: В купеческом клубе.
1: И получил?
3: Получил.
1: Садись, рассказывай по порядку.
0: Удивительно, если правда.
3: Ничего нет удивительного. Уж будто я и не могу выиграть. Заезжаю я вчера в купеческий клуб. Прошел раза два по залам. Посмотрел карточку кушанья. Велел приготовить себе устриц.
0: Какие ж теперь устрицы?
3: А, да, забыл. Велел приготовить пельмени. Подходит ко мне какой-то господин.
1: Незнакомый?
3: Незнакомый. Говорит, не угодно ли вашему сиятельству в Бакару? Извольте, говорю, извольте. Денег со мной было много. Рискну, думаю. Садимся. Начали с рубля.
1: Ну, вот это другое дело.
3: И повезло мне то, что называется дурацкое счастье. Уж он менял карты. Видит, дело плохо. Довольный, говорит. Стали считаться 12,5 тысяч. Вынул деньги.
0: Ты говорил 11.
3: Уж не помню хорошенько, что-то около того.
1: Позвольте, кто же это проигрывает по 12 тысяч в вечер? Таких людей нельзя не знать.
3: Говорят, приезжай.
0: Да я вчера был в купеческом клубе, там никакого разговора не было.
3: Я приехал очень рано, почти еще никого не было. Да и игру мы все кончили в полчаса.
0: С тебя ужин сегодня.
1: Да нет, ужин у нас есть с Василькова. А ты нас иди коньячком попочи, что-то сыро становится.
3: Да ты, пожалуй, целую бутылку выпьешь, ведь это по рюмкам-то дорого обойдется.
1: Да нет, я рюмку много две.
3: Только или две, пожалуй. А я вас в воскресенье обедом накормлю дома. Дам вам севрюгу свежую, ко мне из Нижнего привезли живую. Дупелей и такого бургонского, что...
1: Да пойдем, пойдем, у меня уже зубы начинают стучать от сырости. Пожалуй, лихорадку схватишь.
2: Телятев, Глумов и Кучумов уходят в кофейную. Из сада идут Лидия, Надежда Антоновна и Васильков. Надежда Антоновна оборачивается к своему лакею.
4: Андрей, вели коляске подъехать поближе.
5: Слушаюсь.
4: Благодарю вас. Нам пора ехать. Прошу вас бывать у нас.
5: Когда прикажете?
4: Куда угодно. Я принимаю от 2 до 4. А лучше всего приезжайте к нам обедать запросто. По вечерам мы едем гулять.
5: Почту за счастье быть у вас при первой возможности. Лидия Юрьевна, я человек простой. Позвольте мне выразить вам все мое удивление к вашей несравненной красоте.
4: Благодарю вас. Так мы вас ждем.
5: Не преминую. Завтра же воспользуюсь вашим обязательным приглашением. Ведь я живу недалеко от вас.
4: Неужели?
5: В одном доме, только по другой лестнице.
4: О, скажите, пожалуйста.
2: Надежда Антоновна подходит к Лидии, и обе уходят. Васильков стоит неподвижно, глядя им вслед.
5: Как она ласкова со мной! Удивительно! Должно быть, она или очень доброе сердце имеет, или очень умна, что через грубую провинциальную кору видит мою доброту. Но как еще я сердцем слаб? Вот что значит очень долго и постоянно заниматься чистой и прикладной математикой. Я влюбился, как несовершеннолетний. Влюбился до того, что готов делать глупости. Хорошо еще, что у меня воля твердая. И я как бы не увлекался, но из бюджета не выйду. Не боже мой!
2: Из кофейной выходят Кучумов, Телятев и Глумов.
0: Ну, что, познакомились? Легче стал на душе. Поздравляю.
5: Я вам очень много обязан, и поверьте, я не забуду.
0: Ну, если забудь, я вам напомню. За вами бутылочек, поедем, можно все разопьем. Князенька, наш новый приятель, Сава Геннадьевич Васильков.
3: А, да, вы приезжий.
5: Приезжий. Ваш отец.
0: Да нет, нет, он не сиярец, он просто Гриша Кучумов. А это мы так его зовем от того, что очень любим.
3: Да, наше общество слишком взыскательно, слишком высоко. Довольно трудно попасть новичку. Много, много надо иметь.
0: Что он за вздор такой говорит? А бы наше общество было взыскательно, так нам бы с тобой туда не попасть. А вот что, не выпить ли нам разгонное?
5: Если общество желает, человек, подай бутылку шампанского.
0: И 4 больших стакана.
3: Ну да, 4. Я тоже сделаю вам честь, выпью с вами.
0: Отсюда прямо в клуб. Вот нас партия. Мы твои вчерашние 12 000 пересчитаем.
3: Не приложи своих.
2: Телятев оборачивается к своему лакею, который стоит у ворот.
6: Гришка, Гришка, Григорий Алексеевич. Наденьте на меня пальто. Карета моя близко?
7: Здесь, сударь, у ворот.
2: Кучумов зовет своего лакея.
3: Николай, ну что ты рот разинул? Стой здесь, посадишь меня в карету.
2: Мальчик из кофейной подает шампанское.
5: Пожалуйте, господа, покольше прошу.
0: За успех, хотя вероятности мало.
8: За хлопоты. А успеха не будет.
3: За какой успех?
8: А вот хочет жениться на Чебоксаровой.
3: Да как это возможно? Да, наконец, я не позволю.
8: До твоего позволения никто и не спросит.
5: Угодно 3000 пари. Я один держу против троих, что женюсь на Чебоксаровой.
3: Я никогда не держу пари.
8: Я бы держал, да денег нет.
0: А я боюсь проиграть.
5: Эх, господа москвичи! Струсили! Так зачем же было смеяться? Идет, что ли, на чистоту? Вот 3000. Вино развязало мне язык. Я полюбил Чебоксарову и женюсь на ней непременно. А что я сказал, так и будет. Я даром слова не говорю. Поедемте ужинать.

погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Я вижу берег отдаленный, земли полуденной, волшебные края. С волненьем и тоской туда стремлюся я, воспоминаньем упоенный. И чувствую, в очах родились слезы вновь, душа кипит и замирает, мечта знакомая вокруг меня летает. Я вспомнил прежних лет безумную любовь, и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желаний, надежд, томительный обман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Лети, корабль, неси меня к пределам дальним, по грозной прихоти обманчивых морей, но только не к брегам печальным туманной родины моей, страны, где пламенем страстей впервые чувства разгорались, где музы нежные мне тайно улыбались, где рано в бурях отцвела моя потерянная младость, где легкокрылая мне изменила радость и сердце хладное страданию предала. Искатель новых впечатлений, я вас бежал, отеческие края, я вас бежал, питомцы наслаждений, минутной младости, минутные друзья. И вы, наперстницы порочных заблуждений, которым без любви я жертвовал собой, покоем, славою, свободой и душой, и вы, забыты мной, изменницы молодые, подруги тайные моей весны золотые, и вы, забыты мной. Но прежних сердца ран, глубоких ран любви ничто не излечило. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан.

В жаркое лето и в зиму метельную, в дни ваших свадеб, торжеств, похорон, жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную легкой, доселе неслышанный звон. Вот он возник, и с холодным вниманием жду, чтоб понять, закрепить и убить. И перед зорким моим ожиданием тянет он еле приметную нить. С моря ли вихрь, или сирены райские в листьях поют, или время стоит, или осыпали яблони майские снежный свой цвет, или ангел летит. Длятся часы мировое несущие, ширятся звуки, движения и свет. Прошлое страстно глядится в грядущее. Нет настоящего, жалкого нет. И, наконец, у предела зачатия новой души, неизведанных сил, душу сражает, как громом проклятие. Творческий разум осилил, убил. И замыкаю я в клетку холодную, легкую, добрую, птицу свободную, птицу, хотевшую смерть унести, птицу, летевшую душу спасти. Вот моя клетка, стальная, тяжелая, как золотая в вечернем огне. Вот моя птица, когда-то веселая, обруч качает, поет на окне. Крылья подрезаны, песни заучены. Любите вы под окном постоять? Песня вам нравится. Я же измученный, нового жду и скучаю опять.

0: Умный, статный, умный, не пьет, не курит и на Нюру смотрит с неистовым обожанием. Мамыкина охотно делится своими радостями с каждым встречным и поперечным. Вот и сейчас, когда к ним пришел Подгузов, старый завистник Подгузов, Мамыкин не удержался.
1: А у нас, знаете, радости. И не одна, а целых две. Так сказать, дубль.
2: Выиграли по лотерейному билету мясорубку?
1: Нет, дорогой, кое-что почище мясорубки. В будущем году мы получим новую квартиру.
2: Где-нибудь на окраине? У черта на рогах?
1: Представьте себе, в центре. Три минуты ходьбы от метро.
2: Вероятно, затолкают в одну комнату.
1: Нет, дают две. Плюс передняя ванная, мусоропровод и санузел.
2: Голову даю на отсечение, что санузел совмещенный.
1: Опять не угадали.
2: Строят-то нынче погано.
1: Нет, строит наш трест. Мы сами наблюдаем, так что халтура не пройдет, уж будьте покойны.
2: Да. Ну что ж. Поздравляю. Безгранично рад. А какая у вас еще новость?
3: Нюра выходит замуж.
2: О, раздобыли все-таки женишка.
3: Что значит раздобыли?
2: Ну, нашли. Небось, пожилой, разведенный.
3: Как только у вас язык поворачивается, молодой талантливый парень. Три года как кончил институт, а уж работает на заводе старшим технологом. За границу, между прочим, посылают опыт передавать.
2: Один, что ли, поедет?
3: Зачем один? С Нюрой. Распишутся и поедут.
2: Надолго?
1: На 2 года.
2: 2 года?
1: Да.
2: Позвольте, а как же с квартирой? Выходит, вас остается 2 только? А на 2 дадут всего 1 комнату.
0: Мамыкины переглянулись. Эта мысль не пришла им почему-то в голову.
2: Ну, понятно, 1. Ей-богу, на 2 не дадут. Норма. Как это вы сами-то не смекнули? Или вы решили того? Словчить?
1: То есть как словчить?
2: Ну-ну-ну, не прикидывайтесь. Только не советую. Один мой знакомый, чтобы получить лишнюю жилплощадь, прописал у себя заблаговременно 2 престарелых теток и 1 здоровенного бугая-хоккеиста, которого выгнали из команды за грубость. Мой знакомый целый год платил еще им за это по 50 в месяц. А когда получил квартиру, он их выписал и думал, что дело с концом. Да не тут-то было. Про махинацию пронюхали в РЖУ и начали таскать голубчика. И так как в его сосудах оказалась лишка холестерина, ловчилу хватил инфаркт, и он отдал Богу душу с жировкой-то на груди.
0: На этом оптимистическом аккорде Подгузов покинул хозяев. Он появился через 2 дня. Вся его гитарообразная фигура с круглыми дамскими бедрами изображала крайнее любопытство. Его серые глазки, цвета осеннего неба, излучали какой-то внутренний свет.
2: Соседям инсульт привет. Как живем, чем дышим?
1: Живем, как можем.
2: Живем, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Да. Ну, а что же вы решили с квартирой?
3: А что можно решить?
2: А ведь есть выход. Не оформляйте Нюрку в ЗАГСе.
1: Ну, а дальше что?
2: Выйдет замуж через год. Зато у вас будут лишние 9 метров. Подумайте. Игра стоит свеч.
3: О, как бы не доиграться.
2: А, понимаю. Женишок ненадежен. Ну, знаете, если молодчика не удержишь в течение года, так как же его прикуешь на всю жизнь? Это уж, извините, не жених.

0: А фикция?
1: Сидели вы когда-нибудь, дорогие радиослушатели, у догорающего костра? Дотлевают последние угли, и кажется, вот-вот они погаснут. Но не весть откуда подул ветерок, и над углями снова затрепетал робкий язычок пламени. Так и у Мамыкина вспыхнули в душе уже почти покрытые пеплом разные нехорошие мелкособственнические чувства. Когда Подгузов ушел, Мамыкин отец сказал: «Над этим вопросом надо серьезно призадуматься». И в тот же вечер Мамыкин предъявил Нюре родительский меморандум. Он не слишком вдохновил дочь.
2: Неужели я должна из-за каких-то 9 метров откладывать свадьбу?
3: Каких-то? Такая жилплощадь, мелочь моя, на улице не валяется.
2: Но как я об этом скажу Мите? Мне просто стыдно.
4: А, ей стыдно признаться, что она хочет помочь родителям. Ах, да, это теперь не модно.
3: А что модно?
4: Дать им шиш с маслом или коленкой, извините, под зад. Вот это теперь необычайно модно.
2: Папа, ну зачем ты так? Ты же знаешь, что я вас очень люблю.
3: Разве дети теперь испытывают чувство благодарности к своим родителям?
4: Черт-то с два.
3: А сколько с ней в детстве было мучений, неприятностей? Помнишь, когда ей было 3 года, она где-то подхватила свинку?
4: Ну как же, я израсходовал на частных светил-терапевтов все отпускные деньги и не поехал из-за этого отдыхать в Гагры.
3: А логопед? Помнишь, она вместо буквы «Л» выговаривала «Р»? По небу пару ночи «Ангер Ритер» и тихую песню «Он пер». 1,5 года мы ходили с ней к логопеду, пока он не исправил ей речь.
4: Да, эта буква тоже нам влетела в копеечку. И вот благодарность.
1: Планомерная осада Нюрки продолжалась целый месяц. Мамыкин не давали ей ни минуты покоя. 9 добавочных метров да нельзя распалили их творческое воображение. Попреки сменялись лирическими жалобами, жалобы увещеваниями, увещевания драматическими сценками, сцены с сатирическими этюдами.
4: Я-то знаю, почему она отказывается помочь нам. Она боится.
3: Чего она боится?
4: Она боится, что Митя не станет ее ждать год.
3: О, если человек любит, он ждет. Бальзак ждал Эвелину Ганскую 18 лет.
2: Как это только вам не надоест?
4: Ну что Бальзак? Ты знаешь мать старика Бузунова?
3: Ну?
4: Всю жизнь он был холостяком только потому, что ждал Клавдию Рафаиловну. Он женился на ней 67 лет от роду, когда у нее умер 3-й муж, и она, наконец, стала свободной.
2: Папа, прошу тебя, прекрати эти разговоры.
4: Ну да, на своей жилплощади уж слова нельзя сказать, да?
2: Ну пойми же, это пошло, недостойно вас. Просто тошно слушать.
3: Да, ты прав, наша дочурка боится. Именно это ее волнует.
5: Не понимаю.
3: Не понимаю, куда подевалась гордость у современных девушек.
4: Она думает, что если ее бросит Митя, она останется на бабах. Кстати, откуда такие страхи? Что ты, уродина, калека?
3: Теперь все девушки боятся остаться на бабах.
4: Это что же, они газет не читают? По последним данным переписи, численность мужского и женского населения моложе 32 лет одинаково.
2: Мне не нужно все мужское население Советского Союза. Мне нужен один Митя.
1: В конце концов, Нюра сдалась. Свадьбу решили отпраздновать ровно через год, когда Митя получит отпуск. Итак, несколько разочарованный жених отбыл в Софию. Весь пыл своих нерастраченных чувств он вложил в переписку. Почтальон стал у Мамыкиных своим человеком. Да и телефонистка с Междугородней по-домашнему извещала: «Нюру вызывает София». Мамыкины успокоились. Каждый выходной отец семейства посещал новостройку и за обедом докладывал: «Закончили рыть котлован, кладут 2-й этаж, выходим под крышу». Спустя 10 месяцев дом был почти готов. Митя приехал точно в назначенный срок. Нюра ходила счастливая, отвечала не в попад и считала дни до свадьбы. Между тем, в самом конце года строители малость сплоховали. Сдали тем покладки кирпича. К тому же у них случилась какая-то петрушка с подземными коммуникациями. То ли что-то забыли, то ли не так уложили.
4: Кто бы мог подумать, что они начисто запорятся перед самой, что они есть с дачей дома. Из-за каких-то паршивых коммуникаций придется отложить свадьбу.
2: Опять отложить?
4: Ну, кто-то испугался. Кто испугался? На пару месяцев, не больше. Мы так накостыляли по загривку начальнику СМУ, что он теперь возьмет...
5: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
6: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.

Бескрайны просторы нашей великой Родины. На много тысяч километров тянется государственная граница Советского Союза. Пограничная застава «Хрустальный ключ». Далеко раскинулась степь, и только сопки, возвышаясь здесь и там над песками и скалами, кажутся часовыми, охраняющими мир и покой священных рубежей советской державы. Весенний солнечный день. Во дворе заставы жена капитана Быстрова Мария Карповна сажает на клумбе цветочную рассаду. Наступило время обеда. С учений возвращаются пограничники.

0: На крыльце дома, выходящего во двор заставы, показалась молодая женщина в нарядном летнем платье. Это жена лейтенанта Чистякова, Алла.
1: Занятия кончились?
2: Кажется, кончились.
0: Алла внимательно наблюдает, как Марья Карповна быстро и ловко сажает рассаду.
3: Руки, наверное, портятся от этого.
2: Да. Но ведь это поправимо.
3: О, поправимо. Но где? Из Москвы на Северный полюс легче попасть, чем здесь, в парикмахерскую.
2: Ведь вы у нас недавно, еще не освоились.
3: Да это и не так просто, как я думала. Отказаться от своего места в жизни, быть при мужах. А я училась в консерватории. Музыка мой мир, мои надежды.
2: Ведь вы у нас играете, совершенствуетесь.
3: Ох, играю, совершенствуюсь. Ни к чему это здесь и никому не нужно.
2: Ошибаетесь. Пограничники очень любят музыку и понимают ее. Вы попробуйте когда-нибудь.
3: Да, но ведь не всякий же может заниматься самодеятельностью или вот этими насаждениями.
2: Каждый дает то, что может. Я вот, например, сажаю цветы, а вы могли бы дать больше, если бы захотели.
3: Странно. То же самое я часто слышу от своего мужа.
2: Ну, а что тут странного? Значит, это правда.
3: Ах, а что же это, Василий? С утра его жду, а у него то одно, то другое. Извините.
0: Во двор заставы входит молодой пограничник Голуб.
4: Вам письмо дежурный передал. Здравствуйте, Марья Карповна.
2: Здравствуйте. Спасибо, Голуб. Ой, да это от мамы. А я уже так беспокоилась.
4: Столько писем сегодня. Почитай, все получили.
2: Вот почему так долго не писали. Отец переехал на работу в МТС и пишет уже с нового места. Он у меня механизатор.
4: А старшина Мурашка от невесты получил. Да еще с карточкой. Такой веселый сделался. Ходит, всем показывает.
2: А вы не получили? Вам пишет кто-нибудь?
4: Мне?
2: А, впрочем, еще рано. Вы ведь у нас недавно. Скучаете?
4: Я думал, Марья Карповна, граница-то какая-то особенная. А тут как везде. Вот эти штакетки, березки. Вон кошка даже. Тайга да сопки кругом. Просторно очень, и людей не видно. Не наша сторона-то, вот она. Рукой подать, а до своих мест... Не дойти, не доехать.
2: Ничего, ничего, поживете, привыкнете, все здесь своим станет. Ой,
4: кто может загадывать наперед, Марья Карповна?
2: Я могу загадывать. За 18 лет столько вашего брата видела, каждый по-разному привыкал. Вон ваша Сильва шагает прямо сюда.
4: Голос мой услышала, Марья Карповна. Соображает, траву ей ношу, понимает. Меня ребята даже зав козьей фермы прозвали из-за нее, Марья Карповна. Эй, ты, Сильва! Ты что, посадку портить? Вот я...
2: Ой, да вы не пускайте, не пускайте! Ее на грядке помет голову! Бог ты, ты что, Сильва?
0: Во дворе появляется старшина Мурашка. За ним идет пограничник Захаров.
5: Пограничник вы вроде отличный. Да только иной раз болтнете, что не надо. Вот как зараз на занятии.
6: Так в шутку сказал.
5: В шутку. Да тут дел не в словах. Злости вас мало, дуже добренькой. Иначе сказать, подслеповатый.
6: А это с какой стороны подслеповатый?
5: А с такой, что не ждет его нарушителя. А он чем раз, тем нахальней становится. Вот. Вы газетки-то читаете?
6: А то как же.
5: Так что же вы, серьезно думаете, что раз сопредельная и дружественная сторона, так нарушитель не пролезет?
6: Да какие тут нарушители? Вот вчера вечером сижу я в дозоре, а на их стороне ребятишки наши советские песни распевают.
5: Ну и что с того? Друзья... Это верно. А мы не от них, не от наших друзей держим границу на замке. А вместе с ними. Мы с этой, они с той стороны охраняем наше государство. Конечно, через такой двойной кордон врагу трудно проникнуть. Но он миллиона долларов на это не жалеет. Он забрасывает десятки, сотни шпионов. Вот пройдет один, и то им польза. А мы этого и одного не должны пропустить. Ясно?
6: Ясно. Поглядеть бы, какой он из себя этот нарушитель, а то скучновато становится.
5: А он тебе телеграмму молнию врежет, известие даст. Ждите, мол, такого-то числа, такой-то час у кривой балки.
1: Товарищ старшина.
5: Да?
1: Там на спортплощадке Захарова дожидаются.
5: Ничего, подождут.
7: Товарищ старшина.
5: Что?
7: Ну, турник. Удивлять народ фигурами высшего пилотажа.
5: Вот это вы можете. Но от разговора-то хоть что-нибудь осталось?
8: Так точно. Осталось. Разрешите идти?
5: Ну, ладно. Ступайте.
2: Чему вы улыбаетесь, товарищ Мурашко?
7: Да вот смотрю, Захаров. Эх, цены ему нет.
2: А вы его частенько журите.
7: Да он же Марьи Карповны беззаботный. Легко живет. Учить его надо.
0: Мурашко уходит. Появляется вернувшийся с учения лейтенант Чистяков. Улыбаясь, он подходит к Марии Карповне.
9: Неутомимому преобразователю природы земной поклон.
2: Смейтесь, смейтесь, а вот как зацветут у нас георгины.
9: А я не смеюсь. У вас они действительно зацветут. Хоть это невероятно, здесь, на этих камнях, вы как волшебница, к чему не прикоснетесь, все оживает. За водой? Да. Разрешите мне?
2: Не надо, Вася, Алла рассердится.
9: 7 бед, 1 ответ.
2: Что это такое?
9: Все тоже хандрит.
2: Что? Видно, у нее было другое представление о жизни-то на заставе.
9: А я ее не обманывал. А если говорить серьезно, Марья Карповна, то все это не так просто, как кажется. Она пианистка, училась, и я чувствую глубокую вину перед ней, что привез ее сюда, где нет настоящего применения ее таланту. И ничего придумать не могу. А жить врозь. Слышите? Играет.
2: Что-то очень грустное.
9: Грик, как только рассердится на меня, Грига играет. А ведь она очень хорошая, Алла.
2: Знаете что, Вася? Вы пойдите и поговорите с ней.
9: Да?
2: Да.
9: О, нет, нет. Знаете что, мне ведь самому очень хочется к ней, но пусть чуточку подождет.
2: Характер показываете.
9: А что ж, крепче любить будет. Давайте ведро.
0: В калитку вошел начальник пограничной заставы капитан Быстров. Увидев жену, он подкрадывается к ней и закрывает ей глаза руками.
10: Все копаешься.
2: Ой, Паша, напугал даже. Ты уже вернулся?
10: Как видишь.
2: Обед скоро?
10: На минутку только зайду в канцелярию.
0: И Быстров поднялся по ступенькам небольшого одноэтажного дома в помещении канцелярии. Светлая комната обставлена скромной мебелью. На стене висит поясной портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского. Сюда, вслед за Быстровым, входит лейтенант Чистяков.
10: Садитесь, Чистяков. Я сейчас из комендатуры... Там был полковник Ткачев.
9: Какие-нибудь новости?
10: Да, надо готовиться к встрече непрошенного гостем.
9: Это точно?
10: Таковы показания одного джентльмена, прижатого к стенке уликами. Готовится переброска агента иностранной разведки со шпионским заданием военного характера. Так вот, Чистяков, надо проверить, не проглядели ли мы какой-нибудь лазейки.
9: Ясно, товарищ капитан.
10: Вот, например, река.
0: Капитан Быстров подходит к стене и, отдернув занавеску, открывает рельефную карту местности.
10: Разлив нынче небывалый, под водой уже порядочная площадь. И как вы думаете, если вода будет прибывать, может она заполнить собой эти овраги? Вот здесь, в Отрадном, на землях совхоза.
9: Так далеко... Хотя вполне вероятно.
10: А если так, то нельзя ли сначала по реке, а потом оврагом добраться до этих сараев, то есть в тыл нашим нарядам?
9: Значит, там надо поставить наши секреты.
10: Правильно. Мы так и сделаем. Я поговорю с директором совхоза. В суть дела его, конечно, посвящать не следует, но, допустим, под видом тактических занятий попрошу его освободить нужную нам территорию. Так вот, лейтенант, надо усилить охрану границы.
9: Слушаюсь.
10: Приказываю немедленно ввести дополнительные наряды.
9: Есть.
10: Прежде всего, вот здесь, у болота, ближе к сосне.
9: Так.
10: Второй установить за этой балкой.
9: Так.
10: Еще два на правом и левом склоне Соки Кудрявой.
9: Так.
10: Ясно?
9: Ясно, товарищ капитан.
10: И тщательно следите за уровнем воды.
9: Слушаюсь.
10: Выполняйте приказание.
11: К вам Шатров, товарищ капитан.
10: Пропустить.
11: Прошу вас, товарищ Шатров.
12: Фу. Здравствуй, Павел Денисович.
10: Здравствуй, товарищ директор. Садись.
12: Спасибо. Получилось недоразумение. Твои пограничники задержали моего деда пасечника.
10: Постой, постой, откуда ты это взял?
12: Да, ну, деду сейчас с массива, смотрю, ведет его Улыбин. Ну, я к тебе хотел бы просить, то есть узнать.
10: Присаживайся, Тихон Семенович, сейчас приведет, узнаем. А пока у меня к тебе такая просьба, товарищ Шатров. В течение ближайших дней я со своими людьми буду проводить тактические занятия на вашей территории.
12: Милости просим, сколько угодно.
10: Ну вот и отлично. Товарищ дежурный.
11: Слушаюсь, товарищ капитан.
10: Как только прибудет Улыбин, немедленно ко мне.
11: Есть!
0: В это время во двор заставы вошел шофер в синем замасленном комбинезоне. Мимо него в канцелярию быстро идет старшина Мурашко.
13: О, здорово, Ковальчук.
14: Привет, старшина.
13: Привет.
14: Слушай, как бы там узнать? Хозяин мой скоро освободит.
13: А я сейчас пойду посмотрю.
14: Будь друг.
0: На крыльцо своего дома выходит Алла. Она внимательно приглядывается к шоферу.
15: Виктор.
13: Как вы сказали?
15: Мне показалось.
13: Бывает, бывает.
15: Да нет, я не могла ошибиться, Виктор! Ой, ой, или нет, что я?
13: Очень, очень жаль, конечно, но вы обознались. Меня зовут Михаил. Михаил Ковальчук.
15: Простите.
13: Пожалуйста, пожалуйста. Ну что, старшина?
14: Он занят, у начальника застал.
13: А, ну я там в машине его подожду.
14: Хорошо.
13: Ну привет.
14: Привет.
13: Привет.
15: Марья Карповна.
16: Что?
15: Вы знаете этого человека?
16: Да это шофер директора совхоза.
15: А что? Представляете, он так похож на одного моего знакомого, что я вначале даже... Нет, до чего похож?
16: Бывает.
15: А что, это вас так взволновало?
16: Нет, не так просто.
0: Мария Карповна взяла грабли и ушла. Алла задумчиво смотрит ей вслед и не замечает подошедшего к ней повара заставы Бородина.
17: Разрешите обратиться.
15: А что? Вы ко мне?
17: Так точно. Мне, стал быть, просьба у меня. Поскольку имею голос, но еще не установили какой. Захар, говорит, лирический, а Улыбин драматический тенор. Так что подрепетироваться желаю.
15: Простите, не понимаю.
17: Петь я очень хочу.
15: Хотите петь? А я тут при чем?
17: Так точно не при чем. То есть при том, что подучиться у вас желаю.
15: А, я не даю уроков пения.
17: Да не уроков. Мне самую малость. Мне бы одну песенку правильно вытвердить.
15: Но неужели вам не ясно?
17: Так точно ясно. Поди ж ты. Так чувствительно играет, прям за душу берет. А сама вроде крапива.
15: Ой, не могу успокоиться, даже руки дрожат. Такое сходство. А если это Виктор? Но почему же Ковальчук?
0: Алла уходит в дом. Появляется группа пограничников во главе с Захаровым.
18: Товарищ старшина!
13: Ну?
18: Разрешите порепетировать, а?
13: Ну, сейчас обед, товарищ, отдыхать нужно.
18: Да до обеда целый час, мы успеем.
13: Ну, ну ладно. Дежурный, выдайте им инструмент, пускай они занимаются.
18: Балалайчик, дай там баян переваливать.
13: Верно! Товарищ капитан, есть свободное предобеденное время. Разрешите порепетировать к вечеру самодеятельности.
10: Пожалуйста, пожалуйста, не возражаю.
13: Больно!
18: Товарищ старшина,
13: да.
18: Прошу послушать. Приготовились? Первым номером нашей программы пограничная песня.
6: Дозор, солдат!
4: Слова и музыка, Захаров.
6: Ну ладно.

0: Ну да чего ж, ребята, песня хороша. Вот у писателя Фурманова в книжке Чапаев значится. Их песня «Что ты можешь сделать с сердцем человеческим»? Читали?
1: Да читали, да, читали.
0: Как я, ребята, это понимаю? Вот слышали бы вы, как у нас на Урале поют.
1: Ну как? Да, ну, давай. Спой. Давай, давай.
2: Ну спой, да.
1: Ну.
3: Ревела буря, дождь шумел. Эй, мамра!
1: Ну, ребят, ну что смешного, ребят?
0: Ну что смешного, как маленький все
1: равно. Действительно, ну как маленький? Товарищ Бородин, да. Вы немножечко наврали.
0: Да, Дима, ты думаешь, я не слышу? Дима, слушай, спой новую песню, ты сочинил. «Если умираю».
1: Так она еще не готова.
4: А это не пойдет на ветер самодеятельность?
1: Да пока еще нет, мы только музыку немножко...
4: Давай потихонечку.
1: Дима, только потихоньку, ладно?

0: Я хотел бы с песней умереть.
1: Хорошо.
2: Захаров выходит в круг и, надвинув поглубже фуражку, лихо идет в присяг. Вдруг выбегают два пограничника. Один высоченный, другой низенького роста.
3: Ах, Адитольда, я пошел, и я маленький, ты большой.
2: Они пляшут, выкидывая забавные коленцы.
4: Ребята! Ребята, стой! Стой! Улыбин ведет кого-то.
5: Мама, нарушителя поймал.
2: В воротах заставы появляется в маскировочном халате с автоматом наперевес пограничник Улыбин. Впереди него идет седой, как лунь, старик.
6: Вот, ребят, попал под ружье. Ведет старого на расправу.
7: Товарищ капитан, у себя?
5: Да. А что случилось? Ты где его взял?
6: Да сцапал он меня, сынок, как коршун куренка.
7: За границу полез.
8: За границу?
7: Вот и задержал.
5: Ты что, деду, в своем уме?
6: Да говорю и повторяю, пчелы. Рой у меня полетел куда не надо. А пчела, она несознательная, не соображает.
5: А ты соображаешь? Сколько лет на границе, порядка не знаешь?
6: Да знай, знаю порядки, не чести. А только не пропадать же пчелам. Должны вы снисхождение иметь. Так что отпустите вы меня с Богом. Винюсь перед вами и так и далее.
7: Пошли, капитану, пошли.
6: Да что это такое? Ведь пчела государственное животное. Я за нее в ответе.
7: Ну пошли, пошли, пошли, хватит разговаривать.
6: Да что это такое? Все.
2: Улыбин уводит деда Герасима в канцелярию и сейчас же возвращается. К нему подходит Захаров.
9: Костя, поздравляю! Вы задержали крупного диверсанта.
7: Да пошел ты к черту.
9: Нет, стоит только взглянуть на него, матерый шпион.
7: А между прочим, шпион специальную форму не носит, и на лбу у него никакой метки не значит. Я заметил просто так, значит, на случай.
9: Нет, вот в самом деле, премного благодарен. Вот только поясните мне, как был задержан нарушитель. Ну, не оказал ли он сопротивление, были ли при задержанном оружие, рации, или только тот сучковатый дрючок?
7: Да нет, тарактиты.
2: Из канцелярии выходит капитан Быстров. За ним следует дед Герасим.
6: Извиняйте, конечно. Но я так думал, что раз я здесь свой, стало быть, местный, меня здесь все знают и так и далее. Ну, а насчет паспорта я...
10: Немедленно надо было заявить о потере. А вы сколько времени разгуливали без документов?
6: Да не разгуливал я, так что просьбы не взыскивать. Вперед наука будет. Ну, я пошел. Делов на пчельнике. Оставайтесь здоровее.
10: Нет, подождите. Придется вас еще задержать.
6: Так что же еще? Сделайте милость.
10: Милость тут ни при чем. У нас существует порядок. Товарищ старшина.
5: Я вас слушаю, товарищ капитан.
10: Распорядитесь отправить в комендатуру.
5: Есть отправить в комендатуру.
10: Выполняйте.
5: Прошу.
6: Это куда? В каталажку? Батюшки, да что же такое? Ведите. Правда сюда не боится.
2: Старшина уводит деда Герасима.
9: Все восхищены вашим геройским подвигом.
10: Смирно! Рядовой Улыбин. Благодарю за службу, товарищ Улыбин.
7: Служу Советскому Союзу.
10: Вольно.
9: Что, съел?
5: Ну что, маневры, учения?
11: Да замолчишь ты. Расходился. Не видишь, человек в расстройстве? Надо чуткость иметь.
9: А мы его сейчас поразвлечем. Вот слушай, Костя, специально посвящается тебе.
5: Улыбин, Костя.
3: гостя, братцы, да парень хоть куда. Одна беда.
1: Что за беда?
3: Не улыбнется никогда. Улыбин, друг, улыбин мой дружок. Но улыбнись, засмейся хоть разок. Не хмурь, братей, глазами не сверкай. Любовь свою смотри, не прозевай.
8: Ну и здорово, прямо в точку угодил. Костя, а ты смолчишь, а?
3: А Яша, радость наша. Ах, Яша Бородин, всем угодил, всем был бы мил, но медведь на ухо наступил. Ах, Яша, Яша, что ж ты оплошал, своей фамилии не оправдал. Ты спой хоть раз, но спой, дружище, так, чтоб на заставе не дразнить собак. Ну как?
11: Ничего, правда, поэт с тебя, как с меня балерина.
8: А дальше? Еще про кого? Вот про товарища старшину.
11: Отставить! Обедать пора. Пошли.
9: Ну, товарищи, сегодня надо дать усиленное питание Косте Улыбину.
1: Это почему ж такое?
9: Ну как, человек потрудился на боевом посту, горел на работе.
1: А, ну да.
9: Товарищ заведующий козы фермы, разрешите усильвы надоить с пол-литра молока для этого истощенного героя.
7: Я тебе покажу истощенного. Ой, держите, ну, держи его, ребята. Держи.
3: А голубь все хлопочет, козу поправить хочет, свой компот ей отдает.

0: Зачем?
1: Сильва, ты меня погуби.
0: Ребят, не надо.
1: Сильва, ты меня с ума сведешь. Мало молока даешь.
2: Во двор заставы вбегает Галя.
3: Какие новости, товарищ синоптик? Какой планируете на завтра погоду? Или дождик, или снег? То ли будет, то ли нет?
4: Дима, деда зачем задержали?
3: Спросите Костю Улыбина. Это он специально галочку придумал, чтобы завоевать ваше сердце.
4: Вечно вы со мной как с дурочкой какой-то. Недаром и Улыбин говорит.
2: Захаров заметил возвращающегося Улыбина.
3: Это поклёп, галочка! Костя нарочно меня чернит перед вами. Вы только взгляните, что с ним делается. Жальтесь, жальтесь над сердцем этого сурового воина.
4: Так смеяться над своим товарищем.
3: Да какой смех? Человек влюблен.

0: Я не веду!
1: Ты замолчишь.
2: А вот он, Галочка.
3: Где дед? Что он вам сделал?
4: Галя, вы того, то есть не того, Галя.
3: Нашли диверсанта. Потеху себе выдумали.
4: Что вы, Галя? Какую потеху?
3: Молчать! И что вы за человек, истукан какой-то? Ух, ненавижу!
5: Ушла. Убийственный огонь. И, кажется, 100% попадание.
4: Слушай, Димка, можешь балаганить где угодно, но перед Галей...
5: Что, запрещаешь?
4: Да, запрещаю, и все.
5: Нет, не все. А ты что, муж ее, жених?
4: Я говорю, не вертись у меня под ногами, а то...
5: А то что, ну что?
4: Я говорю, не горячи ты меня и не приставай к ней.
5: Охладись, герой. Ты ее сначала спроси. И запомни, девушку кулаками не завоюешь, нет?
4: Да брось ты, знаешь, надоел уже.
5: Костя, куда ты, Костя, подожди.
6: Из канцелярии выходит капитан Быстров. К нему торопливо приближается лейтенант Чистяков.
7: Товарищ капитан, вода затопляет овраги. Уровень все повышается.
8: Понятно. Зайдемте в канцелярию.
7: Слушаюсь.
6: На другой день Алла отправилась в гости к директору совхоза. Жена Шатрова Таисия Михайловна радушно встретила ее. На просторной веранде дома Шатрова Алла, сидя за столом, рассеянно слушает Таисию Михайловну.
9: Долго нет Чистякова. Говорил, через час будет.
10: А может, дела задержали?
9: Дела. А дела не сами выдумывают. Сколько на границе живу, никаких нарушителей в помине нет?
10: А может, и были. Да разве они скажут?
9: А я не интересуюсь.
10: Так и я. Мой вечно кричит на меня. Ты все болтаешь, все толкуешь. Ничего тебе сказать нельзя. Да не говори. Больно мне нужны твои разговоры. А все-таки, Алла Ивановна, иной раз обидно. Своей родной жене ничего не рассказать.
9: Ах, душно у вас.
10: Алла Ивановна, пройдите в сад. Пожалуйста, посмотрите наше хозяйство. Вот калиточка, пожалуйста.
9: Спасибо.
6: На веранду поднимается Шатров.
11: Ну-с, деда освободили.
10: Садись обедать. А ты спроси, чего привязались к старому?
11: Граница от тебе не шутки.
10: Так-то она так. Да вот это Алла говорит, больше они сами все выдумывают. Никаких задержаний у них нет. А строгости эти...
11: Поменьше бы болтали, вот что я тебе скажу. Вот соберутся две бабы, да и давай языки часа. Никаких задержаний, много ты понимаешь.
10: Да ведь уж она-то знает.
11: Ничего она не знает, я, может, больше ее знаю.
10: Рассказывай, откуда же ты можешь знать?
11: Оттуда, что и наша территория им понадобилась. В отрадном пограничнике ты думаешь, что? Ради шутки?
10: Да ну! В отрадном? Для чего же это?
11: Не твоего это ума дело.
10: Ну, тишенька, боишься слова мне сказать, будто я враг какой-то.
11: Язык у тебя враг. Я тебе ничего не говорил, ясно?
10: Ой, говорил.
11: Ничего не говорил. На границе живем, помнить всегда должна.
10: И не толкуй уж, каждый день ты говоришь уж, знаю.
11: Вот что, подъедет Ковальчук, скажи, что я на склад пошел, пусть туда зайдет.
10: Ага.
6: Таисия Михайловна провожает мужа. В калитке сада показывается Алла.
9: Скоро Василий вернется, этого я так и не видала. Не успокоюсь, пока не встречу его опять.
12: Извините, хозяин дома не знаете?
9: Виктор.
12: Опять? Что, неужто я так похож?
9: Глаза, голос. И вот на подбородке шрам.
12: Это сколочное ранение.
9: Я не знала покоя с тех пор.
3: И сюда приехала, чтобы проверить, убедиться. Но почему ты отказываешься?
12: Но вы ошибаетесь. Меня зовут Михаил. Михаил Ковальчук.
3: Нет, нет, это неправда. У меня уж теперь нет никаких сомнений. Вот. Что произошло, Виктор?
12: История. Ну вы хоть мне скажите, кто он, этот ваш Виктор?
3: Молчи. Зачем тебе нужна эта комедия?
12: Но вы обознались. Я вас совершенно не знаю.
3: А ты присмотрись хорошенько. Неужели не узнаешь? Но ведь это же ты же почти не изменился, только эти усы.
12: Слушайте, возьмите себя в руки.
3: Скажи только одно, ты Виктор?
12: Нет, я не Виктор.
3: Неправда! Неправда, почему ты не хочешь сказать? Ведь ты же
12: не
3: Виктор!
12: Перестань, Аленка!
3: Виктор! Ты?
12: Посмотри.
3: Что же ты мучил меня?
12: Но ты должна молчать.
3: Что ты натворил?
12: Долго рассказывать вообще моя судьба, то есть моя жизнь, но потом. Вот что. Приходи сегодня вечером, сможешь?
3: Хорошо, постараюсь.
12: Буду ждать тебя в 10 часов у большого камня, там, где хрустальный ключ. Знаешь?
3: Да.
12: Ну вот там обо всем с тобой поговорим. А сейчас мне пора. Так помни.
7: Здравствуйте.
12: Привет, товарищ лейтенант.
7: Что с тобой?
3: Мне что-то не здоровится. Ты так долго...
7: Чем ты так взволнован, Алла?
3: Ну, что ты выдумываешь?
7: Кто тебе этот человек?
3: Какой человек?
7: Но этот или тот, кого он тебе напоминает? Что у тебя с ним было? Почему эта встреча так взволновала тебя? Я же вижу, Алла.
3: Да ничего нет, уверяю тебя.
7: Мы условились всегда говорить друг другу правду. Разве я стал бы носить что-то на сердце тайком от тебя?
3: Василий.
7: Ну, что ты хотела сказать?
3: Я?
7: Ну?
3: Я скажу потом.
7: Нет, сейчас.
3: Тут это Таисия Михайловна сказала мне, что ты и Мария Карповна... Да ну, словом, у вас там что-то было.
7: Ты это выдумала сейчас?
3: Ничего подобного. Я и сама замечала. И люди зря говорить не станут.
7: Говорят, нападение – лучший вид обороны.
0: Ой, уж собрались. Погостите еще, пожалуйста.
7: Нет, нам пора, спасибо. До свидания.
0: Приезжайте.
7: Спасибо.
0: Приезжайте, будем рады. Спасибо. Приезжайте запросто.
6: Из дома выходит Ковальчук.
12: А что же это Чистяков не погостил-то у вас?
10: Да гости ему. Служба у него, знаете, какая? Уж в отрадные пограничников нагнали. Там у них теперь такое делается.
12: Ну, а что же там такое делать?
10: Как что делать? Опасаются этих, как их там, бандитов шпионских.
12: Да ну что, ерунда какая-то. А вообще, Таисия Михайловна, о таких вещах ведь не болтают. Нет, просто-то я посоветовала бы вам.
0: Ой, Миша, мой-то ведь тоже наказывал. Мишенька, ради бога, никому. На границе живем. Словом, я вам ничего не говорила, а вы ничего не слыхали.
12: Ну, Таисия Михайловна, что же вы меня не знаете, что ли?
0: Ой, не говорите, вы у нас как свой родной. Мой то говорит, куда в другое место переведут, Мишу с собой заберу.
12: Что?
6: Таисия Михайловна собирает со стола посуду и уносит ее в дом.
12: Догадались, что можно водой. Это Быстров. Надо предупредить, отвлечь. Но как? Как? А тут еще эта встреча. Будет ли она молчать?
0: Ой, Миша! Мой-то наказывал, чтоб его здесь дожидаться.
2: Зайти можно?
0: Ой, дед! С возвращением! Ну как?
2: Штрафанули. О. Как есть, на 100 рублей жахнули.
0: О.
2: Твой дома?
0: Дома.
2: А все Улыбин. Обожди, улыбнется ему.
7: А что ж ты ему сделаешь? Меду, что ли, не дашь?
2: За внучкой моей ухлестывает. Она глядеть на него не хочет. Да. Так он на мне зло срывает.
10: Ой, не говори. Все они, мужики, одним миром мазаны.
7: Да, выходит, дедушка пострадал на 100 рублей.
2: Да тут, слышь, дело не в сотне, а в уважении.
7: Я понимаю.
2: Вот небось, как в прошлом годе, близко к их заставе загорелась тайга. Да ты не знаешь, тебя еще не было. Так и я, несмотря что старый, я помогал им бороться с огнем. Даже пиджак спалил. Они меня в шпионы записали.
7: А что ж, дедушка, тут часто случаются пожары?
2: Случается. Огонь в тайге страшное дело.
7: А с чего же он начинается?
2: А вот ничего, сам себе.
7: Как это сам себя? Быть того не можешь.
2: Ну, или от искры, от паровоза, или от костра, или вот от цигарки. Трава сухая, и пойдет гулять огонь. Так вот я и говорю, пиджака для них не пожалел, они меня, выходит, не пожалели.
7: Ну, ладно, ладно, дедушка, ну, заладил ты одно и то же. Тут у меня, понимаешь, своя забота, не знаю, что и придумать.
2: А еще чего?
7: Да он совещание вечером в Карповке, а мне надо срочно на станцию ехать. Слушай, дедушка, а может, ты мне поможешь?
2: Как же ты могу?
7: Очень просто. Ты постарайся при Шатрове упомянуть, что ты мне, мол, записку принес. А то он мне не поверит.
2: Какую записку? Никакой записки я тебе не приносил.
7: Да я знаю, что не приносил. А ты скажи, что принес.
2: Сбрехать, значит? А зачем?
7: Ну, говорю ж тебе, дело-то серьезное. Амурное дело, понимаешь? А-а-а. Ты скажи так, мол, и так. Вот записка одна девчина передала.
2: Нет,
7: ну, уваж, дедушка, я ж тебе тоже потом уважу.
2: Благодарствую, не требуется. Я со своими амурными делами самолично управляюсь.
7: Ну, как хочешь. Я ведь думал, ты мне поможешь. Сколько раз я тебя выручал машиной, другим.
2: Обиделся, стал
7: бы. Нет, я не обиделся. Буду сам просить хозяина. Отпустит, ладно. Но не отпустит. Моя печаль.
6: Поздним вечером лейтенант Чистяков зашел в канцелярию. Быстров обратил внимание на его осунувшееся, потемневшее лицо.
8: Ну что же все-таки у вас, а? Не хотите говорить?
13: Нет, скажу. Неприятности у меня семейные. Впрочем, неприятность – это не то слово.
8: А все же...
13: Сегодня, пока я был в комендатуре, Алла оставалась у Шатровых, сама напросилась. Говорит, скучаю, все время одна. На обратном пути я заехал за ней. Вошел и увидел ее и этого Ковальчука. Они растерялись. Особенно Алла. Как будто я застал их врасплох.
8: Маша мне говорила, что Алла приняла его за своего знакомого.
13: Она мне тоже говорила об этом. Сказала, что обозналась. Но сегодня я вдруг усомнился в этом.
8: Думаете, не обозналась? Что ж, любовная история?
13: Не знаю. Во всяком случае, Алла обманывает меня.
8: Подождите. Могли они случайно встретиться там и поговорить о том, что Ковальчук ей кого-то напоминает? Могли. А тут внезапно входит муж, да еще, очевидно, у мужа в силу его темперамента искры из глаз.
13: Но могло быть и иначе. Они давно знают друг друга, были близки, а теперь скрывают эту близость.
8: Но Ковальчук и Алла. Какая несообразность. Знаете что? Давайте поговорим с Аллой. Пусть она сама все расскажет. Для нее и для вас это будет лучше. Попросите, пожалуйста, Аллу прийти ко мне, а потом и сами зайдите.
13: Слушаюсь.
14: Наряд! Стой!
15: Товарищ капитан! Разрешите доложить?
8: Докладывайте.
15: Дополнительный наряд прибыл для получения приказа на охрану государственной границы.
8: Приказываю выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Слушайте боевую задачу. Вы направляетесь к старому броду, где будете вести наблюдение. Маршрут движения. Застава по верхней тропе к старому броду. Задача ясна?
15: Так точно! Задача ясна! Разрешите выполнять?
8: Выполняйте.
16: Наряд! Прямо шагом!
3: Можно?
6: Прошу, прошу.
3: Вы меня вызывали?
6: Да, приглашал. Садитесь. Что это вы там одна скучаете?
3: Так лучше одна скучать, чем наводить скуку на других.
6: А еще лучше вовсе не скучать, так? Не нравится вам у нас?
3: Ну, а что тут хорошего?
6: Как что? Прежде всего, ваш муж.
3: Я его почти не вижу.
17: Разрешите, товарищ капитан?
6: А вот и он. Садитесь. Жена у вас скучает, лейтенант, это непорядок. Что же вы у нас так ничего хорошего и не нашли? Разве у нас плохая природа?
3: Да, есть хорошие места.
6: Вот, например, у Хрустального ключа. От него ведь и название заставы пошло. Видели что-нибудь подобное?
3: Да, пожалуй. Красиво.
6: Мне нравится. Смотришь на него, и тебе кажется, что вот здесь, с этого места, с рубежа нашей земли, начинаются истоки глубокой и кристально чистой любви к нашей родине. Так же она прозрачна и неиссякаемая, как этот родник. Ей-богу, даже стихи писать хочется, а? Верно, а?
3: Не знаю, может быть.
6: Ну вот.

0: Василий я знаю давно, еще с детства.
1: Понимаю. Я приняла Ковальчука за одного своего знакомого. Соученика. Мы учились с ним вместе в одном классе.
2: Что ты, Алла? Когда ты с ним училась?
1: 10-12 лет тому назад.
2: Значит, тебе было 12. В каком же классе ты могла с ним учиться? В 3-м?
1: Да. Нет. Ну, я не помню.
2: А ему было 20. Что-то не получается.
1: Так я же сказала, что я обозналась. В том-то и дело, что тот знакомый моложе.
0: А вы не волнуйтесь, мы вам верим.
1: Верим? Нет, мне все ясно. Нападение – лучший вид обороны, так ты сказал.
0: Что вы имеете в виду?
1: Павел Денисович, раз мы с вами одна семья, у меня тоже к вам есть вопрос.
0: Сделайте одолжение.
1: Что вы знаете об отношениях между Чистяковым и вашей женой?
0: Какие отношения вы имеете в виду?
1: Ну, эти любовные.
2: Ну, ты с ума сошла.
1: Вот видите, как он испугался.
0: Простите, не понимаю.
1: Не понимаете. Да история с Ковальчуком им нужна как ширма, чтобы отвлечь от себя внимание. А вы поверили, стараетесь запугать меня.
0: Успокойтесь, никто вас не запугивает.
1: А сами допрос мне устраиваете. Лучше жену свою допросите меня, оставьте в покое. Мне ничего на свете не надо. Я уеду отсюда. Пешком уйду.
2: Алла! Поговорили, называется.
0: Пожалуй, она что-то скрывает. Но что? Ладно, разговоры об этом больше не поднимайте, пока мы ничего с вами не знаем. Свободным.
2: Есть.

0: Капитан Быстров слушает. Пусть войдет.
1: Можно войти?
2: Можно.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Галочка.
1: Медиасводку вам принесла. Вы просили?
2: Спасибо. Садитесь.
1: Спасибо. Хотел сказать вам, да не знаю, как начать.
2: Прямо так и начинайте.
1: Смеяться будете.
2: Ну, что-то смешное, значит.
1: Да не смешное, а может, пустое. Вот все обдумала, а теперь мысли никак не соберу.
2: А вы не стесняйтесь, Галочка.
1: Да я не больно стеснительная, товарищ капитан. Давайте так. Если скажу чепуху, не обижайтесь.
2: Давайте так.
1: О Ковальчуке хочу сказать. Такое дело. Сегодня днем он отпросился на станцию. Будто девушку встречать или провожать. А чтоб Шатров его вернее отпустил, он сказал, что получил записку.
2: От кого?
1: Ну, вроде от той девушки. Тут и дед помог. Ковальчук уговорил его сказать Шатрову, будто это дед принес записку, а никакой записки не было.
2: Понимаю, понимаю. Что же дальше?
1: А вот перед вечером захожу я на пчельник к деду, а там Стрельцов приехал, зоотехник, знаете. И вот как-то заговорили о Ковальчуке, а Стрельцов и говорит, что час тому назад видел его под Отрадным. Но я, конечно, виду не подала, но мне что-то нехорошо подумалось. Где Отрадная, а где станция? Совсем другая сторона. Тут что-то, думаю, не так. Не смейтесь!
2: А я и не думаю смеяться, Галочка.
1: Ну, скажете, вот диверсанта поймала. Ведь вы же сами говорили в своей беседе, что на границе нельзя пропускать никакой мелочи.
2: Похоже, что вы меня теперь учите.
1: Да я просто поясняю, чтобы вы меня поняли.
2: Я очень внимательно слушаю, Галочка.
1: Да ну вот и все. Рассказала, а теперь как хотите.
2: Спасибо. Вы поступили правильно.
1: Да чего там спасибо? Я комсомолка. Лучше проверить, верно?
2: Проверим. Обязательно проверим.
1: Ну, до свидания.
2: До свидания.
0: Товарищ дежурный, ко мне лейтенанта Чистякова и вызовите комендатуру.
3: А в это время...

0: Время во дворе заставы Кулыбину, смахивающему последнюю пушинку с сияющим глянцем сапог, подходит Захар.
1: Да постой, Димка, постой, ну на сапог наступил. Чистил, понимаешь?
2: В самом деле? А я и не заметил.
3: Костя, ты побрился.
2: Ой,
3: и одеколоном пахнет. Понятно. Галю ждешь.
0: На пороге канцелярии появился незамеченный пограничниками капитан Быстров.
1: Хотя бы ее. У тебя, что ли, мне разрешение спрашивать?
2: Ну, почему? Нет. Валяй. Только знаешь что? Я на свадьбу тебя приглашу, а на большее ты не рассчитывай.
4: Пошел ты, Димка,
2: знаешь. Как грубо.
3: А вот девушки грубых не любят. Воспитывайте в себе нежность. Тренируйтесь на улыбках, товарищ Улыбин.
1: Да брось ты, Димка, знаешь, что надоел.
2: Костя, подожди.
5: Рядовой Захаров, подойдите. Что там у вас с Улыбиным?
3: Ничего. Дружки мы с ним.
5: Дружки? А с Галей как?
3: С Галей? Знакомые.
5: И только?
3: Улыбин влюблен в нее, товарищ капитан.
5: Улыбин. А вы тоже?
3: Есть немножко.
5: Так вот, дружба дружбой, а служба службой. Не задирайтесь, как петухи. Выясните ваши отношения с девушкой.
3: Да тут бы девушку надо спросить.
5: Спросите девушку.
3: Да, так они и скажут. Они любят, когда за ними двое-трое припадают. А выберет одного, другие отступятся.
5: А как вы сами думаете, кого она выберет? Вас или его?
3: Ну, конечно, меня, товарищ капитан.
5: Какой самонадеянный. А почему же вы так думаете?
3: А мне невыгодно думать иначе.
5: Смотрите, как бы не ошибиться. А с Улыбиным полегче. Парень серьезный, самолюбивый. На службе с него пример надо брать, а вы высмеиваете его.
3: Так это я, когда он деда приволок.
5: А вы считаете, что Улыбин поступил неправильно?
3: Нет, почему? Правильно. Когда нет настоящих нарушителей...
5: Похоже, вы недовольны, что их нет.
3: Я, товарищ капитан, с детства, со школы мечтал о пограничной службе. И вот дождался, прибыл на границу. Да не туда, куда надо. Эх, мне бы на север или на юг, понимаете?
5: Понимаю. Вы думаете, здесь как в кино. Приключения, события, каждый день схватки с врагом. Думали, конечно, о геройском подвиге.
3: Ну, не о геройском, а так, чтобы...
5: Думали, я знаю. Ну, кто же не мечтает прославиться и стать героем? Но запомните одно. Чтобы совершить героический поступок, надо покончить с благодушием. А у вас есть эта слабость, а? Ну, признайтесь, в порядке самокритики.
3: Да что-то не замечал, товарищ капитан.
5: Ну, со стороны-то виднее. Песенки... Шуточки, все это хорошо в свободные часы. А на службе надо быть злее, настороженнее. Вы считаете, какие тут могут быть нарушители, когда кругом друзья? Опасные заблуждения. Конечно, чтобы проникнуть к нам, надо пройти два заслона, две границы. Но в этом случае враги засылают сюда наиболее сильных своих агентов. Ясно?
3: Ясно. Иначе я и не понимаю.
5: Верю. Свободны? Отдыхайте.
0: Быстров возвращается в канцелярию. Во двор заставы заглянула Галя. Заметила Улыбина.
6: Добрый вечер, Костя. Как живете?
7: Галя. Вы на меня еще сердитесь.
6: За что?
7: За деда.
6: Да что вы! Я сама виновата. Наговорил тогда дед, жалко стало.
7: Ой. Можно я провожу вас?
6: Проводите. Только я дедушку вместе в совхоз собрались. А что же вы один? Где же ваш дружок, а?
7: Да не знаю, Галочка.
6: Я его искала, искала, и никак не могу.
0: Увидев удаляющихся Улыбина и Галю, Захаров устремился было за ними, потом, безнадежно махнув рукой, присел на скамейку.

0: Верность солдату в разлуке нужна.
1: Очень хорошо вы поете.
2: Так точно. То есть нет, никак нет.
1: Вы сидите, сидите.
2: Спасибо.
1: Который час, не знаете?
2: 21 час 40 минут.
1: Ой, это значит скоро 10?
2: Да, скоро 10.
1: А это что, Шатров приезжал?
2: Так точно, Шатров.
1: А шофер как будто другой?
2: Другой, Степан.
1: А где же Чистяков?
2: Товарищ лейтенант, у дежурного по заставе. Я могу сбегать, узнать.
1: Нет, нет, нет, нет, не надо. Зачем же? Я сама дождусь его здесь, я немножко прогуляюсь.
2: Что это с ней сегодня? Никогда ни с кем не заговаривала. Товарищ лейтенант!
3: Да?
2: Тут вас ваша жена спрашивала. Вот она.
3: Ты меня искала?
1: С чего ты взял?
3: А Захаров говорит, жена спрашивает.
1: Ну, он меня не понял.
3: Значит, ты ничего мне не скажешь. Алла, так дальше продолжаться не может. Тебе незачем лгать, изворачиваться, клеветать на Марью Карповну.
1: Ее ты защищаешь.
3: Да, защищаю. Во время хасанских событий она, как солдат, участвовала в боях. А потеряв единственного ребенка, всю свою материнскую любовь и заботу отдает тем, кто живет здесь, на заставе. И этого дорогого человека та смелась очернить только за тем, чтобы скрыть, солгать. Зачем это, Алла? Как бы мне ни было тяжело, но если ты встретила человека, которого любила или любишь сейчас...
1: Никого я не встретила, 100 раз тебе говорю, а ты не веришь.
3: Всегда верил. Но теперь, Алла, я прошу одного. Правды, какой бы она ни была.
1: Я потом. Я после все расскажу.
3: Ты в чем-то запуталась. С тобой что-то происходит. Ну, расскажи сейчас. Откройся. Я не хочу тебе зла. Ведь я люблю тебя.
1: Оставь меня. Лучше я от тебя уеду.
3: Ты это... Серьезно?
1: Да.
3: И ничего мне не объяснишь? Ничего мне больше не скажешь?
1: Нет.
3: Ну что ж. Тогда ясно. Последний вопрос. Ты одна хочешь уехать?
1: Не знаю.
4: Лейтенант Чистяков уходит. Оглядевшись кругом и убедившись, что ее никто не видит, Алла подбегает к воротам и хочет выйти. Но ей навстречу идут Галя и Улыбин. При виде их Алла отбегает от ворот и прячется в глубине двора.
5: Ну вот, теперь я вас проводила.
2: Да, вроде так получается.
5: Дима!
2: Галочка! Добрый вечер, Галочка!
5: Добрый вечер!
2: Это что, игра у вас такая? То он вас провожает, то вы его.
5: Ой, что вы? Мне в совхоз надо, да вот деда жду.
2: А я думал, игра.
5: Нет.
6: Угадал. Игра. Теперь мой черед провожать.
2: Нет, теперь мой черед. Я провожу Галочку в совхоз, а ты дедушку.
6: Вы этого хотите?
5: Ой, Костя, да что же вы сердитесь?
2: Да, кстати, Костя, там тебя старшина Мурашка ищет.
6: Можно и без намеков.
2: Костя! Костя!
5: Костя!
2: Костя! Ну вот. Теперь он выкурит 25 папирос.
5: Постоянно вы дразните его. И за что вы его не любите?
2: Я его не люблю. Что вы? Костя, это такой замечательный парень.
5: А разве так любит?
2: А как?
7: вечер подходящий. Верно?
5: Спойте что-нибудь такое.

0: И Захаров отправился провожать Галю. Он решил, кстати, выполнить поручение капитана Быстрова, достать в совхозе костюмы для самодеятельности. Вслед за ними, беспокойно озираясь, из ворот выскользнула Алла. Из канцелярии спускается капитан Быстров. Мимо него идет Голуб с охапкой веток.
1: Рядовой Голуб, подойдите. Что это вы несете?
2: Ветки. Лоза, товарищ капитан.
1: Веники, что ли, вязать думаете?
2: Никак нет, товарищ капитан. Корм для Сильвы. Коза у нас на воспитании.
1: На воспитании?
2: Так точно. Чем посадку портить, пускай лучше ветки грызет.
1: Не по животноводству случайно работали?
2: Никак нет, товарищ капитан. Я из рабочих.
1: Откуда же у вас эти склонности?
2: Так животное ж всякое обидеть может.
1: А где вы наломали эти ветки?
2: На тактических занятиях сегодня днем приметил кустики. Дождался свободного часа, ну, пошел и наломал.
1: Ясно. На тактических занятиях о козе думаете. Оттого и отстаете. Ну, какой же из вас будет пограничник? Обращаться не умеете, вид неряшливый. Приведите себя в порядок.
2: Кустарник лазил.
1: По дому скучаете?
2: Не по дому, а так.
1: А кто ж у вас там остался? Родителей, я знаю, нет.
2: Нет, в войну погибли.
1: Садись. Девушка, слышал, есть?
2: Была и девушка.
1: Хорошая?
2: Да не из плохих.
1: Пишет вам? А вы ей? Или вы хотите, чтобы она вам первой написала?
2: Да куда же она мне напишет, товарищ капитан, когда она и адреса моего не знает?
1: Неправильно поступаете, ведь вы думаете, не забыли?
2: Ну, понятно, не забыл.
1: Значит, надо писать. Вы знаете, как ей это будет приятно?
2: Да ведь я не против, товарищ капитан, только что писать?
1: А писать надо то, что на сердце лежит, что скучаете по ней, любите ее, если, конечно, любите.
2: За 3 года-то, небось, замуж выйдет.
1: Удержать надо.
2: Удержишь тут, вон, 9000 километров.
1: Окончите службу, привезете свою девушку сюда и заживете вместе.
2: Долго ждать.
1: А дольше подождешь, побольше возьмешь. Я, Голуб, начинал так же, как вы. Потом женился. И вот все эти годы со мной моя жена.
2: Мария Карповна... Очень симпатичная женщина.
1: Я тоже так думаю. Так вот, Голуб, надо покрепче влезать в службу. Пора посылать вас в ночной наряд. А вы разве готовы к этому?
2: Да давайте посылайте, товарищ капитан.
1: Что, не терпится?
2: А то что ж. То есть, так точно.
1: Ладно, учту ваше желание.
3: Товарищ капитан, с вышки сообщают в Отрадном пожар.
1: В Отрадном? Вот как. Товарищ лейтенант, приказываю немедленно возглавить группу по ликвидации пожара.
3: Слушаюсь.
1: Товарищ дежурный, поднять заставу в ружье.
3: Есть, поднять заставу в ружье.
0: Глухое пустынное место. В расщелине небольшого камня бьет ключ. Бледный свет луны освещает нагромождение скал, вековые причудливо искривленные деревья, густой кустарник. Прячась в тени, крадется Ковальчук. Дойдя до расщелины, Ковальчук останавливается.
4: Если переход границы этой ночью сорвется, оставаться мне здесь больше нельзя. На Аллу надеяться рискованно. Кажется, она.
5: Витя.
4: Тише. Никто не видел, как ты шла?
5: Никто.
4: А почему ж так долго?
5: На село вырвалось то один, то другой.
4: Аленушка!
5: Витенька!
4: Родная моя, славная! Ты знаешь, мне даже не верится, что я вижу тебя. Я б тебя никогда не узнал.
5: А я-то тебя сразу узнала.
4: Постой. Сколько ж тебе тогда было? 10-12? Не больше? Ведь я даже совсем не знаю, что ты за человек. Ну, хорошо. Расскажи мне о маме. Что мама?
5: Мама умерла в 47-м году. Все ждала тебя, все надеялась.
4: Умерла? Мама. Я так виноват перед ней.
5: Ну ладно, Витя. Ты обещал мне.
4: Алена, милая, я как изгнанник в родном краю. Ты видишь, даже вот не могу открыто порадоваться нашей встрече. Меня это знаешь...
5: Ой, у тебя слезы.
4: Ничего. Просто я ошеломлен нашей встречей, а тут еще вспомнила маме. Ну вот и...
5: Сколько у тебя седых волос?
4: Посидеешь.
5: Ну, семья есть у тебя, ты женат.
4: Нет, я один. Но расскажи мне лучше о себе. Что муж... Да ты не проболтался?
5: Нет. Он приревновал меня к тебе. Рассказал обо всем Быстрову.
4: Ну и?
5: Учинили мне с Быстровым настоящий допрос.
4: Ну и дальше?
5: Я все свела к ревности.
4: Молодец, ну, умница.
5: Я же ведь обещала тебе.
4: Спасибо.
5: Ну, а теперь должна узнать всю правду.
4: Хорошо. Но прежде всего ты мне скажи, ты любишь своего мужа?
5: Конечно.
4: Очень.
5: Ради него я здесь, в этой глуши, хоть имею консерваторское образование. Но уехать отсюда оставить его не могу. Да я никуда и не уеду.
4: Значит, любишь. Значит, ему ничего не стоит узнать у тебя обо мне.
5: А прежде я сама должна узнать, что ты натворил. Ты слышишь?
4: Слышу. Я совершил растрату.
5: Растрату? Значит, продолжается старая пьянка, как?
4: Да, собственно, даже не растрату. Меня подвели, запутали. Но неужели ты скажешь? Не посчитаешься с тем, что твой родной брат может от этого...
5: Витенька, я же не могу лгать. Погоди. Ты говоришь, растрата? Если тебя могут выручить деньги, можно продать пианино.
4: Но если не растрата, если что-то другое, тогда что?
5: А что же другое? Говори.
4: Ну, допустим, что я убил человека. Что тогда?
5: Не верю.
4: Но если это правда, тогда что?
5: Нет. Не верю.
4: Неужели ты донесешь на меня? Значит, донесешь.
5: Твое имя, которое ты теперь носишь, значит, ты его... присвоил?
4: Ты что ж думаешь, что я убил человека, присвоил его документы? Паспорт можно достать иначе, это ерунда.
5: Так зачем же ты меня мучаешь?
4: Затем, чтобы узнать, что ты за человек.
5: Ах, ну так значит, это неправда?
4: Конечно, неправда. Просто я хотел узнать, как ты любишь меня. Слабая опора твоя любовь.
5: Да что ты, Витя, доверься, поверь мне, неужели я хочу тебе зла?
4: Какой ты еще, однако, ребенок,
5: Витя, Аленка. Витя, говори же.
4: А что говорить? Дело это серьезное, только оно никого не касается, кроме меня. Меня одного. И ты должна молчать. Должна, если не хочешь стать убийцей своего родного брата. Твое молчание — это вопрос моей жизни. Это все. Понимаешь? Все.
6: Кажется, да. Кажется, понимаю.
4: Ты что?
6: На твоей совести преступление. И я не уйду отсюда, пока ты не скажешь мне всего. Слышишь, не уйду.
4: Прекрати эту истерику.
6: Виктор, опомнись. Ведь я же боюсь за тебя, я жалею тебя, ведь ты же родной мне.
4: А я пляжу на твою жалость. Ненавижу. Ненавижу я тебя и всех вас благополучных. Родной, я один, я давно один. Все эти ваши кисельные берега и молочные реки, к черту, все. Я сам остался в плен. Ну, пускай игра с опасностью, со смертью, пускай безумный риск. Что? Страшно.
6: Какое у тебя лицо?
4: Какое есть. А ты с этим своим ангельским ликом пойдешь и выдашь родного брата, который...
6: Который стал предателем.
4: Молчи!
6: Ох, боже.
4: Аленка, Аленка, стой, стой, Алена, стой, ты что? Алена, я тут наговорил слишком много, я не помнил себя, но ты не выдашь меня, слышишь? Ты не посмеешь, Аленка! Имени матери я заклинаю тебя, Алена, я... Аленка, стой!
6: Пусти!
4: Алена!
6: Пусти! О!
4: Что же теперь? Надо... Надо скорее встречать гостей.
7: Фу на тебя! Перепугал совсем.
8: А ты куда это, сатана, разлетелся?
7: Да как куда, разве не видишь пожар?
8: Где?
7: Побегу на заставу. Наверное, боевая тревога.
8: Ну давай, давай! На пожаре встретимся!
4: Что же делать? Бежать.

0: Ранним утром следующего дня в канцелярии погранзаставы перед капитаном Быстровым сидел директор совхоза Шатров.
1: Значит, ты утверждаешь, что никому не говорил о наших занятиях с пограничниками в Отрадном?
2: Никому. Ни единой душе.
1: Вспомни.
2: Не говорил, товарищ капитан.
1: Кто-то распустил слух, что это не просто занятие, что там проводится секретная операция. Может, ты говорил об этом с Ковальчуком? Ты ему так доверяешь?
2: Что ты, товарищ Быстров? Ну, стал бы я с кем бы то ни было говорить о таком деле. Да я его и не видел с тех пор, как он уехал на станцию.
1: И не знаешь, где он сейчас?
2: Ну, где ж ему быть? Ясно, спит дома. Да я не говорил ему ничего.
1: Не ему, значит, жене своей сказал.
2: И жене не говорил. Хотя, не помню.
1: Вспомни.
2: Был. Был разговор. Сорвалось лишнее слово. Только о занятиях. Об операциях я не предполагал.
1: Вот видишь, а твоя жена прибавила кое-что от себя, и поползли ненужные слухи.
2: Не говорила она никому. Ручаюсь. Я ее строго предупредил.
1: А ты не ручайся, раз за себя поручиться не можешь. Уже светает. Скоро 7 часов. К 9 тебя просят заехать в райком партии.
2: В райком? Зачем?
1: Очевидно, как коммунисту тебе придется дать отчет о своем поступке.
2: Понимаю. Понимаю. До свидания.
1: До свидания. Товарищ дежурный, как только вернется лейтенант Чистяков, направьте его ко мне.
3: Разрешите обратиться, товарищ капитан?
1: Обращайтесь.
3: В дело прошусь. Направьте меня на поиски. Не могу я в такой час у плиты котлетки стряпать.
1: А как там ваше хозяйство?
3: Да все в порядке. Хлеба испек на 2 дня, помощник вполне справится. Учтите мою просьбу, товарищ капитан.
1: Ладно, учту. Свободным.
3: Слушаюсь.

0: Капитан Быстров у телефона. Только что вернулся с участка, товарищ подполковник. Одного гостя к вам направил. Уже прибыл? Ясно. Да пока без изменений. Думаю, что он был не один. Поиски продолжаем. Нет, пока обойдемся своими силами. Ясно. Сейчас беседовал с Шатровым. Так, как я предполагал, жене своей выболтал. Слушаюсь.
1: Разрешите войти, товарищ капитан.
0: Входите.
1: Рядовой Захаров прибыл по вашим приказаниям.
0: Прибыл, очень хорошо. А когда вы прибыли вчера, рядовой Захаров? Я вас спрашиваю, когда вы явились вчера вечером?
1: Вчера вечером я опоздал на боевую тревогу на 11 минут.
0: По каким причинам? Ну?
1: Причина неуважительная.
0: Я требую изложить ее.
1: По дороге в совхоз проводил девушку. Шли сокращенным путем над озером. До отбоя мог свободно вернуться, но случился пожар.
0: Были без оружия?
1: Да.
0: Какое же вы имели право углубляться на 3 километра один, безоружным? Я вас спрашиваю.
1: Право я не имел.
0: Могли бы столкнуться с нарушителем. Что бы вы делали, если бы встретил он вас одного?
1: Я бы, товарищ капитан...
0: Молчите! Да за такой безобразный поступок... Что с рукой?
1: Пустой. На пожаре ожог.
0: Товарищ дежурный, отправить рядового Захарова в комендатуру, в санчасть.
2: Слушаю, товарищ капитан.
0: Свободным.
3: Разрешите, товарищ капитан?
0: Входите. Докладывайте.
3: Пожар ликвидирован, товарищ капитан. За сараями, где начинается кустарник, обнаружена вот эта зажигалка.
0: Ясно. Пожар – дело его рук.
3: О ком вы?
0: О Ковальчуке.
3: Значит, Ковальчук?
0: Он не Ковальчук. Только сейчас нашим органам удалось это установить. Это очень ловкий, хорошо замаскировавшийся враг, так искусно запутавший следы, что не сразу удалось напасть на них. Его здесь держали для связи. При обыске на его квартире обнаружено оружие, несколько советских документов, в том числе и паспорт деда.
3: Кто же он на самом деле?
0: Предатель. Агент иностранной разведки. Да, пожар – дело его рук. Нашлись болтливые люди, помогли ему догадаться о наших нарядах у оврагов. А сегодня ночью он должен был встречать нарушителей. Вот он и решил отвлечь внимание, прикрыть переход границы. Одного нарушителя мы задержали, но границу перешло двое. Сам Ковальчук и второй нарушитель скрылись. До сих пор не можем обнаружить даже следов. Я сейчас сам направляюсь к Старому Броду. Надо поймать Ковальчука.
3: А если он успел углубиться далеко?
0: Это исключено. Все возможные отходы в тылы отрезаны. Отсиживается где-то здесь. Да, а дома были, Какало?
3: Я дома еще не был, товарищ капитан. С пожара прямо сюда.
0: Необходимо последить и за Алой. Раз так вышло с Ковальчком, мы обязаны это сделать. Я попрошу Машу, чтобы она последила за ней. А сейчас идите сами. Только смотрите ни словом, ни взглядом. Ясно?
3: Ясно, товарищ капитан.
0: Идите.
4: Можно войти?
0: Да-да, Маша.
4: Ты что? Приехал и глаз не кажешь.
0: Прости, Маша, некогда. А ты чего не спишь?
4: Я вижу, что-то случилось.
0: Да неспокойно у нас.
3: Алы дома нет.
2: Вот как. Неожиданно в дверях появляется Алла. Она едва держится на ногах.
3: Что с тобой? Откуда ты?
4: Я пришла сказать вам. Там, у хрустального ключа, у озера, он был со мной. Это было вчера вечером в 10 часов.
3: Кто такой Яконты?
4: Ну, этот шофер. Ковальчук. Нет, нет, нет, это не так. Это мой брат. Мой родной брат Виктор Ардашов. Мы считали его погибшим. Но я не могла допустить даже мысли, чтобы Витька... Боже мой, лучше бы он погиб.
5: Успокойтесь, успокойтесь, выпейте водички.
3: Аллочка,
5: Алла.
4: Нет, нет, не надо.
0: Говорите все, что вы знаете, что с вами было.
4: Он ударил меня чем-то. Я свалилась во враг, потеряла сознание. Только теперь выбралась. Он сказал, он сознался, что сам сдался в плен. Он сам!
2: Отведите ее домой.
5: Хорошо.
2: С ней посидит Маша.
3: Выпей воды и ни о чем не жалей, слышишь?
4: Нет, нет, он умер теперь для меня. Теперь уж совсем умер, совсем навсегда. Только ты не отворачивайся от меня.
3: Ну что пойдемте, ты, что пойдемте, дала? Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем.
6: Разрешите войти, товарищ капитан?
2: Да.
6: Я сейчас узнал, услышал. Прикажите меня отдать под суд.
2: В чем дело?
6: Я сейчас узнал, что Ковальчук, что его разыскивают. А я вчера вечером встретил его одного у озера и не задержал его. Даже не подумал. Прикажите меня отдать под суд, но прежде...
7: Товарищ капитан, разрешите доложить?
2: Докладывайте.
7: Старший наряда сообщает... Обнаружены следы 2 человек в тылу в направлении Малой Сопки. На каменистом грунте следы потерялись. Собака след не взяла. Он обработан порошком.
2: Застава в ружье.
7: Есть застава в ружье.
2: Вызовите ко мне тревожную группу. Старшего назначаю старшину Мурашко. Включите в группу повара Бордина.
7: Разрешите выполнять?
2: Выполняйте.
3: Разрешите, товарищ капитан?
2: Да. Напали на след. Я сейчас отправляюсь с тревожной группой, а вы останетесь здесь.
3: Слушаюсь.
2: Поставите задачи дополнительным нарядом.
3: Есть.
2: Свободны, Захаров.
6: Разрешите сказать, товарищ капитан?
2: Вы отправитесь в санчасть рядовой, Захаров.
6: Я здоров. Здоров. Позвольте мне отправиться с группой. Позвольте делом доказать и скупить.
2: Немедленно отправляйтесь в санчасть. Вопрос о вас решен будет после. Свободны.
3: Что с ним?
2: Плачевный результат его беспечности.
8: Наряд! Ай! Товарищ капитан! Тревожная группа в составе старшины Мурашко, рядовых Колосова, Степаненко, Бордина прибыла для получения боевого приказа на охрану государственной границы.
2: Приказываю... Выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Слушайте боевую задачу. Второй наряд обнаружил недалеко от Малой Сопки подозрительные следы и ведет преследование. Ваша задача идти в том же направлении и начать преследование до задержания или уничтожения преступников. Маршрут движения. Застава по дороге на Малую Сопку. Задача ясна?
8: Так точно. Задача ясна. Разрешите выполнять?
2: Выполняйте.
8: Наряд. Далее. Ух!

0: Утро того же дня. На совхозной пасеке мирно розовеет под солнцем цветущий багульник, сушатся рыбачьи сети, раскинутые на вбитых в землю кольях. Дед Герасим с сеткой на лице склонился над ульем. Позади него в кустах появляется Ковальчук. Он беспокойно озирается.
1: Герасим Петрович! Герасим Петрович, на минутку!
2: Кто там? А, это ты! Ну, заходи, заходи.
1: Ты один? А где Галя?
2: Никого нет.
1: Слушай, Герасим Петрович, помоги ты мне. Охотник тут один, мой приятель. С МТС. Работали раньше вместе. Ногу себе повредил, а то, может, и сломал. На силу я его дотащил.
2: Где же он?
1: Да вот здесь. Вот сюда пойдем. Вот
2: ну, я... пойдем, пойдем, посмотрим. Вот здесь, вот посмотрим.
0: Опираясь на деда Герасима и Ковальчука, из-за кустов выходит человек с котомкой и охотничьим ружьем за плечами. Дед и Ковальчук усаживают его на свежескошенное сено. Он снимает с плеча ружье и кладет подле себя.
2: Давайте-ка вот сюда приляжем. Давайте я вам сапог разрежу.
1: Ну да, разрезал сапог, а дальше что? Тут, брат, врача надо.
3: Как же это вы так?
4: Доступился, не заметил ямку, а там еще коряга. Ух ты, пес!
1: Дай-ка ты ему напиться, дедушка, принеси водичку.
2: Сейчас, сейчас.
5: Холодненько.
6: Здесь еще опаснее.
1: Нам теперь везде опасно, прорваться надо.
6: Кажется, пограничники отстали.
1: Они пошли к малой сопке. Это хорошо, что мы сделали круг, это их сбило. А на каменистом грунте пускай поищут следы.
6: Неужели они его схватили? Может, он еще явится?
1: С таким же успехом он может явиться только с того света.
6: Что же вы медлите? Надо спешить!
1: Надо сперва разведать. Одна лазейка только туда, на 77-й километр. Там часто бывают товарные составы.
2: Ну, вот. Может, тут... Освежайтесь, холодненькая, родниковая.
1: Спасибо, дедушка. А метку дашь?
2: Да ведь мед сказать не мой. Государственный.
1: Ну, брешешь. Сам сказал, что на меде два улья купил.
2: Купил, а меда еще нету.
1: А ты позовем, что государство потом отдашь? А?
2: Ну, разве что так. Тут что-то не то. Я сейчас принесу.
1: Деда надо усыпить. Он выпить любит.
6: Понятно.
0: Диверсант снимает с пояса флягу и всыпает в нее порошок.
1: А мне придется уходить вместе с вами.
6: Вы здесь нужны.
1: Здесь я уже ничего не могу, я завалился.
2: Как так?
1: А, идиотский случай, встречу он об этом после. Сейчас я поднимусь на сопку, оттуда видно разъезд. Может быть, там есть товарные составы?
2: Ну вот, угощайтесь. Свеженький, в сотах.
1: Ну вот, держи ты его и угощай. А мне за машиной надо.
2: Может, я сбегаю?
1: Ну да, бегун с тебя. Так я скоро, потерпите, Прохор Иванович.
4: Хорошо.
2: Ну что ж, Митку-то, угощайтесь. Что же вы?
4: Спасибо. Чем бы и мне вас угостить? Нечем. Да вот, выпейте из моей фляжки.
2: А, нет, нет, нет. Нынче пост, а я верующий и так и далее.
4: Ну ничего, сам Христос любил выпить.
2: Так кто Христос? А я за рог давал, пост не пью.
4: Ну, прямо какой. Ну, хоть пригубьте только. Нельзя ж так.
2: Нет, нет, нет. И губы осквернять не стану, не стану.
4: Ну, тогда и я не буду пить. Пустынно у вас здесь. Никого не видно, не слышно.
2: Один живу. Пчела, она животное нервное. Полной тишины требует.
4: Куда вы?
2: Около пчел похлопотать требуется.
4: А,
2: темный человек. А что же делать? Господи, вразуми.
0: Дед Герасим подходит к улью и незаметно встряхивает его. Пчелы летят на мед, который стоит возле диверсанта.
4: Ай, черт! Да убери ты свой мед! Пчелы проклятые!
2: Это не чужого почуяли, летуют!
4: Да отгони же ты их! Он проклятый, да сколько же их!
2: Что, досаждаю? А вы вот моего самосад закурить. Такой, знаете, самосад не только пчел, любого с ног сшибает. Вот, угощайтесь.
4: Да вот давай скорее. Ух.
3: Что ж ты мне, парень, в глаза не глядишь?
4: А что?
0: Дед Герасим швыряет пригоршню макорки в глаза диверсанту. Хватает его ружье, стреляет в воздух и убегает. Диверсант пытается промыть глаза водой из ведра.
1: Что случилось? Кто стрелял? Ну, дед!
6: Ушел! Хорошую ловушку вы мне устроили!
1: Шалу пустили! Ну, скорей, скорей туда! Там сейчас есть товарный состав, может, нас незаметно! Ну, спеши!
0: Оба диверсанта убегают. Возле раскинутых на кольях рыбачьих сетей показывается Захаров с автоматом в руке. Он внимательно оглядывается.
6: Кажется, стреляли здесь. Да и следы ведут сюда. Так и есть. Никого. Где же дед? Неужели они его убили? Поезд! Они могут прорваться к поезду! Успеет ли голубь предупредить заставу? Что же делать? Что же делать? Придется самому. Жив не останусь. А добуду гадов из-под земли. Кто-то идет.
0: Захаров прячется в кустах.
4: Надо было боем прорываться.
1: Бесполезно. Они везде, они со всех сторон.
0: Навстречу им, держа автомат наперевес, выходит Захаров.
5: Димка! Фу на тебя опять, Ковальчук. Нигде с тобой не разменешься.
7: А ты чего тут сатана шатаешься?
5: Да вот шел в санчасть, а завернул на пчельник. Галю повидать.
7: А, это что, в самоволку, значит?
5: Так а иначе не проживешь?
7: Ну, конечно.
5: Деда не видел, а?
7: Нет.
1: Стой! Руки вверх! Выше руки! Ну!
0: Ковальчук, злобно оскалившись, поднимает руки. Второй диверсант, подкравшись сзади, стреляет Захарову в спину и убегает. Ковальчук хочет бежать вслед за ним.
1: Лёшь, падаль, не уйдешь!
0: Раненый Захаров срывает с кольев рыбачью сеть и набрасывает ее на Ковальчука. На пасеку выбегает капитан Быстров, старшина Мурашко, повар Бородин и другие пограничники.
8: Захаров, что с вами, вы ранены?
6: Товарищ капитан, мной задержан преступник. Еще был один удрал, не дайте ему уйти, товарищ капитан.
8: Убрать!
6: А ну, ребята, выпутывай этого краба!
0: Пограничники распутывают барахтающегося в сетях Ковальчука.
9: А ну, встать! Вперед!
8: Но где ваш сопровождающий? Где голубь?
6: По дороге в санчасть встретили женщин. И они сказали, что видели Ковальчука еще одного. Я направил голубя звонить на заставу, а сам пошел по следу.
1: Тима, что с тобой?
6: Костя. Друг.
8: Тебе нельзя волноваться, Захаров.
6: Мне теперь все можно, товарищ капитан. Отбой. Об одном жалею. Мало гадов задержал. Жил мало. Песен мало пропел. Я хотел бы с песней.
0: Пограничники молча снимают фуражки и стоят, опустив головы. Появляется голубь. Он ведет перед собою второго диверсанта.
10: Товарищ капитан, мною внизу у болота задержан нарушитель государственной границы. Докладывает рядовой голубь.
8: Увести.
11: И вперед.
10: Тима!
8: Рядовой голуб.
12: Слушаю, товарищ капитан.
8: Благодарю за отличную службу, товарищ голуб.
12: Служу
10: Советскому Союзу!

Флейта-позвоночник. Пролог и первая часть. За всех вас, которые нравились или нравятся, хранимых иконами у души в пещере, как чашу вина в застольной здравице, подъемлю стихами наполненный череп. Все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Сегодня я на всякий случай даю прощальный концерт. Память. Собери у мозга в зале любимых неисчерпаемой очереди. Смех из глаз в глаза лей, белыми свадьбами ночь ряди. Из тела в тело веселье лейте, пусть не забудется ночь никем. Я сегодня буду играть на флейте. На собственном позвоночнике. Версты улиц взмахами шагов мну. Куда уйду я, этот ад тая? Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая? Бури веселья улицы узкий, праздник нарядных черпал и черпал. Думаю, мысли крови сгустки, густые и запекшиеся лезут из черепа. Мне, чудотворцу всего, что празднично, самому на праздник выйти не с кем. Возьму сейчас и грохнусь навзничь, и голову вымозжу каменным Невским. Вот я богохулил, орал, что Бога нет, а Бог такую из пекловых глубин, что перед ней гора заволнуется и дрогнет, вывел и велел: люби. Бог доволен, под небом круче одинокий человек одичал и вымер. Бог потирает ладони ручек, думает Бог: погоди, Владимир, это ему, ему же, чтобы не догадался, кто ты, выдумалось дать тебе настоящего мужа и на рояль положить человечьи ноты. Если вдруг подкрасться к двери спаленной, перекрестить над вами стеганья одеялова, знаю, запахнет шерстью паленой, и серый сдымется мясо дьявола. А я вместо этого от утра раннего в ужасе, что тебя любить увели, метался и крики в строчки выгранивал, уже наполовину сумасшедший ювелир. В карты поиграть, в вино выполоскать горло сердцу изоханному. Не надо тебя, не хочу. Все равно я знаю, я скоро сдохну. Боже, Боже мой, если это правда, что есть ты, если звезд ковер тобою выткан, если этой боли ежедневно множимой тобою не спослана, Господи, пытка, судейскую цепь надень. Жди моего визита, я аккуратный, не замедлю ни на день. Слушай, Всевышний инквизитор, рот зажму, крик ни один им не выпущу из искусанных губ я. Привяжи меня к кометам, как хвостам лошадиным, и вынчи, рвя о звездные зубья. Или лучше вот что, к
когда душа моя в небо выселится, выйдет на суд твой ты, нахмурись ступенька, млечный путь перекинув виселицей, возьми и вздорни меня, преступника, делай, что хочешь, хочешь четвертуй, я сам тебе праведные руки вымою, только слышишь, убери проклятую ту, которую сделал моей любимою. Версты улиц взмах.

0: читают. Значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтоб обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку, а после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то: «Ведь теперь тебе ничего не страшно, да?» «Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда».
1: А вы могли бы?
0: Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана, на чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? Левый марш. Разворачивайтесь в марше, словесный не место кляузе кишераторы. Ваше слово, товарищ Маузер, довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу историю загоним левой, левой, левой. Эй, синеблузые! Рейте за океаны или у броненосцев на рейде. Ступли на острые кили, пусть оскались короной, вздымает британский лев вой. Коммуне не быть покоренной левой, левой, левой. Там, за горами горя, солнечный край непочатый. За голод, за море-море, шаг миллионной печатай. Пусть бандой окружат нанятой, стальной изливаются леевой. России не быть под антантой левой, левой, левой. Глаз ли померкнет орлий, в старое ль станем пялиться? Крепи у мира на горле пролетариата пальцы, грудью вперед, бравый, флагами неба клеевой. Кто там шагает правой? Левой, левой, левой.
1: Юбилейная. Александр Сергеевич, разрешите представиться. Маяковской.
0: Дайте руку. Вот грудная клетка. Слушайте, уже не стук, а стон. Тревожусь я о нем, щенка в смиренном львенке. Я никогда не знал, что столько тысяч тонн в моей позорно легкомыслой головенке. Я тащу вас, удивляетесь, конечно, стиснул больно. Извините, дорогой, у меня, да и у вас, в запасе вечность. Что нам потерять часок-другой? Будто бы вода, давайте мчать, болтая. Будто бы весна свободна и раскованна. В небе вон луна —

0: Такая молодая, что ее без спутников и выпускать рискованно. Я теперь свободен от любви и от плакатов. Шкурой ревности медведь лежит когтист. Можно убедиться, что земля поката. Сядь на собственные ягодицы и катись. Нет. Ненавижусь в меланхолишке черной. Разговаривать не хочется ни с кем. Только жабры рифм топырит учащенно у таких, как мы, на поэтическом песке. Вред мечта, и бесполезно грезить. Надо весть служебную нуду. Но бывает, жизнь встает в ином разрезе, и большое, понимаешь, через ерунду. Нами лирика в штыки неоднократно атакована, ищем рифмы точной и ногой. Но поэзия — пресволочнейшая штуковина, существует и не в зуб ногой. Мне приятно с вами, рад, что вы у столика. Муза эта ловко за язык вас тянет. Как-то у вас говаривала Ольга, да не Ольга, из письма Онегина к Татьяне. Дескать, муж у вас дурак и старый мерин. Я люблю вас, будьте обязательно моя. Я сейчас же утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Было всякое, и под окном стояние, письма, тряски, нервное желе. Вот когда и горевать не в состоянии, это, Александр Сергеевич, много тяжелей. Айда, Маяковский, маячь на юг, сердце рифмами вымучь. Вот и любви пришел каюк. Дорогой Владимир Владимирович. Нет, не старость этому имя. Тушу вперед с тремя я с удовольствием справлюсь с двоими, а разозлите с тремя. Говорят, я темой индивидуален. О, терну, чтоб цензор не нацикал, передам вам. Говорят, видали даже двух влюбленных членов ЦИКа. Вот, пустили сплетню, тешут душу ею. Александр Сергеевич, да не слушайте ж вы их. Может, я один действительно жалею, что сегодня нет у вас в живых. Мне при жизни с вами сговориться б надо. Скоро вот и я умру и буду нем. После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на П, а я на М. Кто меж нами? С кем велите знаться? Чересчур страна моя поэтами нища. Между нами вот беда. Позатесался Нацон. Мы попросим, чтоб его куда-нибудь на ща. А Некрасов Коля, сын покойного Алеши, он и в карты, он и в стих. И так неплох на вид. Знаете его? Вот он мужик хороший, этот нам компания пускай стоит. Что ж о современниках? Не просчитались бы за вас полсотни отдав. От зевоты скулы разворачивает аж. Дорогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов. Какой однообразный пейзаж. Ну, Есенин. Мужиковствующих свора, смех, коровою в перчатках лаечных. Раз послушаешь, да это ведь из хора. Балалаечник, надо, чтоб поэт и в жизни был мастак. Мы крепки, как спирт в полтавском штофе. Ну а что вот?
1: Ретро-клуб представляет канал «Радиотеатр». Золотая коллекция спектаклей и постановок в исполнении известных артистов.

0: Эти события произошли в течение 3 дней. Субботы, воскресенья и понедельника в доме сеньора Приоры. А рассказал нам эту историю наш добрый знакомый сеньор Эдуардо де Филиппо. Между прочим, вначале нам следует заметить, что в городе, где живет семья Приоры, много солнца, зелени и соответствующих красот южного приморского селения. Но в этом же городе немало угрюмых дворов в небогатых кварталах, сохнущим на веревках бельем, бродячими кошками и прочими соответствующими атрибутами. По этим дворам, как и полагается, бродят певцы, которым жители подают кто что может.
1: Жили

0: Мы начнем наш рассказ, заглянув прежде всего во двор дома, где живет семья Приора. Между прочим, вы заметили, неприятные истории случаются почти всегда в воскресенье. Да-да, именно в воскресенье. Целую неделю мы ждем праздничного дня, чтобы отдохнуть. А когда он наступает, вспоминаем домашние неурядицы, обиды и... Вдумайтесь, и вы увидите, сеньор Эдуардо кое в чем прав. Итак, скандал в доме сеньора Приора начался в субботу, разразился в воскресенье и закончился в понедельник. Впрочем, сосед семьи Приора, бухгалтер Янелло, умный человек. Он объяснит происшедшее гораздо более глубоко, чем я.
1: Добрый день, сеньор!
2: Добрый день. Видите ли, то, что случилось в доме Приора, результат сложных семейных отношений. За долгие годы супружеской жизни образуется, как бы это сказать, ну, такая накипь, корочка. Извините, я побегу, а то опоздаю на службу.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Он добрый человек, сеньор Янелло Луиджи, и любит пошутить. Надо же как-то скрасить унылую жизнь обитателей дома. Итак, воскресный скандал в доме Приоры – результат сложных семейных отношений. Действительно, вот уже много лет в доме Приора сложные отношения установились не только между мужем и женой, Донной Розой и Доном Пепино, не в ладу с отцом младший сын Рока, дочь Джульянелла, а старик Антонио, отец Розы, в течение 26 лет находится в ссоре со всеми, буквально со всеми обитателями дома. Вот он вышел подышать свежим воздухом, и мы можем поговорить с ним. Дон Анто, добрый день!
3: Добрый день! Добрый.
0: Как поживаете, Дон Анто?
3: Я живу среди лицемеров, сын мой. Они ждут, не дождутся моей смерти, но они ошибаются, потому что я еще не собираюсь умирать. Я еще могу работать.
0: Понимаю, Дон Анто.
3: Как только я почувствую себя чуточку лучше, я открою собственную мастерскую. Потом я вам все расскажу. А то сюда идет моя дочь, она начнет рассказывать, что я рехнулся.
4: Добрый день, сеньора.
0: Добрый день. У сеньоры Розы, разумеется, своя точка зрения о том, что произошло в доме. Но не будем забегать вперед. Вернемся к злосчастной субботе, с которой все и началось.

0: Каждую субботу Дона Роза готовит воскресное рагу. Ей помогает служанка Вирджиния, девочка лет 15, худенькая, изможденная.
1: Ну, режь, поживей.
2: Может, хватит, сеньор?
3: Что ты меня учишь? Моя покойная матушка говорила, чтобы приготовить рагу, надо запастись адским терпением. Она вставала у плиты в субботу утром, и что бы в доме ни случилось, она не отходила ни на шаг. Она готовила только в глиняной или в медной посуде. Алюминиевой тогда еще не было в моде. А когда соус, как она говорила, делался наваристым, она отрезала кусок мяса от ляжки и клала его в латку так, как кладут новорожденного. Поварешку она клала так, чтобы крышка чуть оставалась приоткрытой, и ложилась спать. А мясо в соусе прело часа 4-5. Слава о рагу сеньора епископа шла по всей округе.
2: Ну, конечно, если у вашей матушки к этому была такая страсть.
3: Папа переворачивал все вверх дном, если оказывалось, что рагу приготовлено не по всем правилам.
2: Ой, бедная ваша матушка.
3: К нам приходили люди и говорили: сеньор епископ, откройте секрет, как вы готовите ваше рагу. Вчера ваш муж весь вечер говорил мне и моему мужу о том, какое вкусное рагу готовите вы. А мама, страшно довольная, говорила: попробуйте. Они пробовали, они облизывали губы, уходили и говорили: ваш муж был прав.
2: А Дон Пипино не очень любит рагу, по-моему.
3: Ну, мой муж философ. Но дай ему Бог здоровья, когда я делаю рагу, он съедает целую тарелку, иногда даже две.
2: Да, аппетит у него хороший.
3: Если я до сих пор каждую субботу готовлю рагу, я это делаю только потому, что, во-первых, я это делаю для детей, а во-вторых, потому что воскресенье без рагу для меня не воскресенье. А если бы речь шла только о моем муже, я бы даже в пасхальное воскресенье готовила одни макароны. Ты что, плачешь, от лука или в самом деле?
2: В самом деле, сеньор.
3: Что случилось? Почему ты плачешь?
2: Я не могу больше, сеньора, не могу.
3: Дочь моя, скажи мне, что с тобой? Если я могу помочь тебе, я это сделаю от всего сердца.
2: Мой брат, сеньора, мой брат.
3: Что? Что твой брат? Что он натворил?
2: Он опять попадет в тюрьму. Мой брат, мое несчастье. С тех пор, как мы остались вдвоем.
0: А в это время у входной двери возится с ключами глава семьи приора Дон Пипино. Человек, пожалуй, ничем не примечательный, с утомленным от забот лицом. Соседи говорят, что в молодости Дон Пипино был веселым, общительным парнем. Но, видимо, нелегкая жизнь сделала его таким, каким он предстает перед нами в свои 56 лет. Заметив Пипино, Донна Роза почти перестает слушать Вирджинию, хотя делает вид, что продолжает с ней серьезный разговор.
4: Урокко манера брать мой ключ и подсовывать мне свой. Каждый раз я полчаса вожусь у двери, проделывая всякие манипуляции. Убежден, что он делает это нарочно, потому что его ключ испорчен.
3: Извини, но дай мне дослушать Вирджинию.
4: Что случилось?
3: Ты не видишь, что она плачет?
4: Ах, пожалуйста, не кричи.
3: Ну иди.
4: Почему она плачет? Вирджиния.
3: Что сделал твой брат Вирджиния? Как его зовут?
2: Мигеле. Он 2 года просидел в концентрационном лагере. Тогда были живы папа и мама, а я была маленькая. Пришли немцы, отправили его в концентрационный лагерь. Но мы уже успокоились, считали, что он погиб там, как вдруг однажды он вернулся. С тех пор в доме нет никакого покоя. Когда он рассказывает о том, что он пережил, невозможно слушать. Я так люблю его.
3: Ну и что?
2: Но то, что он пережил, оставило в его душе такой след, так его потрясло. Он стал какой-то ненормальный. Когда он выходит на улицу, он обязательно попадает в какую-нибудь историю. То он остановил на улице какого-то сеньора и сбил его. То вывернул руку полицейскому. И я уже чувствую, когда на него находят. Я запираю его в комнате. Вот сегодня Прежде чем отправиться к вам, я почувствовала, что он не в себе. Я заперла его. Но я знаю. Я знаю, что он выпрыгнет через окно или сломает дверь. Вы себе представить не можете, как я волнуюсь.
3: Я представляю.
2: Сеньора, разрешите мне уйти и не приходить завтра. Я побегу и побуду с ним.
3: Дочь моя, это невозможно. Завтра воскресенье, у нас к обеду будут гости.
4: Какие гости?
3: Гости? Я пригласила. Придет твоя невестка.
4: Почему моя невестка?
3: Ну, извини, я не знала, что в нашем доме надо ставить точки над «и», придет наша невестка. Утром она позвонила Ионеллу, что они с Роберто хотят прийти к нам пообедать. Ей бы только избавиться от кухонных дел. Я понимаю, Роберто хочет хоть раз в неделю поесть рагу, к которому он привык у меня в доме. А так как наша невестка готовит не лучше своей прислуги...
4: Перестань, у Роберто сейчас только есть время, как думать о твоем рагу. Причем Мария и Каролина готовят не так уж плохо.
3: Хорошо. Прекратим этот разговор.
2: Сеньора, так если завтра будут обедать только родственники, может, вы отпустите меня?
3: Дочь моя, какое мне дело до того, что твой брат поясничает? Придут не только родственники. Придет старший бухгалтер Ионелло с женой.
4: Я жду не дождусь воскресенья, чтобы спокойно посидеть дома, и вдруг на тебя. Придут Ионеллы.
3: Ну и что? Хотела бы я знать, что они тебе такое сделали, что при одном упоминании их имени ты лезешь на стену?
4: Роза, они мне противны. Не то чтобы он противен, а ее я терплю. Я не переношу их обоих.
3: Скажи, пожалуйста, с чего бы это? Еще пару месяцев тому назад ты сам спрашивал, Ионеллы не собираются к нам. Ты играл с ними целыми часами в проферанс, и вдруг они тебя опротивили, разонравились.
4: Да, противили.
3: Почему? Почему?
4: У меня к ним чувство неприязни. Вероятно, когда-нибудь наука объяснит, почему один человек приносит несчастье, а другой ни с того ни с сего становится тебе неприятным.
3: Мне нет никакого дела до твоих ученых рассуждений. Я достаточно хорошо воспитана, чтобы соблюдать правила приличия. Ионеллы наши соседи. Мало ли что может случиться. Мы всегда можем оказать друг другу взаимную услугу.
4: О, вот теперь я понял, почему ты их пригласила.
3: Я встретила сегодня сеньору Ионеллу на дворе. Тут как-то она мне подарила шерстяную жакетку бирюзового цвета. Она считает, что бирюзовый цвет мне к лицу. Мы встретились. Я показала ей кусок мяса, который я купила для завтрашнего рагу.
4: И она сказала тебе, что по части рагу ты непревзойденная мастерица, ты растаяла и пригласила их.
3: Если я и растаяла, то это мое дело. Я сейчас возьму это мясо и вышвырну его на улицу.
4: Стало похоже на коробочку со спиральной пружиной внутри. Достаточно нажать кнопку, как крышка отскакивает.
3: А твоя крышка отскакивает только тогда, когда тебе придет в голову высыпать пару совершенно необязательных комплиментов.
4: Перестань. Тебя не переспоришь. Вирджи. Рока вернулся?
2: Нет.
4: Который сейчас час?
2: Шестой.
3: У тебя уже, кажется, вошло в привычку уходить из магазина раньше времени.
4: Там остался бухгалтер.
3: Ну, конечно, бухгалтер, это же твое доверенное лицо. Тот он продал свой мотороллер и купил себе машину.
4: А что я могу поделать, если мой сын отказывается мне помогать? Всю жизнь я отдал этому магазину. А теперь вижу, что это никому не нужно. Он приходит и морщится. Мой магазин, видите, для него слишком старомодные клиенты провинциалы. Посмотрим, что выйдет из его затеи открыть магазин на улице Калабрито.
3: Поэтому ты позволяешь хозяйничать в своем магазине бухгалтеру.
4: Не только поэтому.
3: Тогда распродай все, и кончено.
4: Я так и поступлю. Кусок хлеба себе я уже обеспечил.
2: Сеньора, так вы меня отпустите.
3: Вирджи, я же сказала, ты нужна. Что я тебе только что сказала? Если ты нанялась, ты должна работать. Когда ты нанималась, о твоем брате не было никакого разговора.
2: Ну, хорошо, хорошо, я приду. Только если у меня все будет валиться из рук, если я что-нибудь разобью, вы не обижайтесь. Я буду думать о нем.
5: Сеньора,
2: А может, вы разрешите привезти его сюда?
3: Ты с ума сошла? Только его здесь не доставала.
2: Да нет, в моем присутствии он ведет себя хорошо. И потом он очень уважает вашу семью.
3: Вирджи, не теряй времени на пустые разговоры. В своем доме я имею право на покой.
2: Он будет сидеть здесь, на кухне.
3: Хорошо, поговорим завтра.
2: Нет, сеньор, я его приведу.
5: Входи, входи, не чашу, а ты подворот нес.
0: Только что вошли двое юношей. Один из них Рокко. Младший представитель семьи Приора. Это он занят ремонтом подвала на улице Калабритта и надеется открыть в нем модный магазин. Другой юноша – Федерико Саретта. Он ухаживает за сестрой Рокко Джульянеллой.
6: Добрый вечер, сеньора Рокко.
3: Добрый вечер.
7: Добрый вечер, мама.
6: Добрый вечер, кавальеро.
4: Добрый вечер.
7: Боже, какой аромат. Имею в виду, мама, я пригласил Федри завтра к нам. Но в прошлое воскресенье, когда они меня угощали обедом, там подавали такое рагу.
3: Ну, к сожалению, завтра ему придется довольствоваться моей далеко не первоклассной стряпней.
6: Не говорите так, сеньора, как вы готовите, я знаю. Если я благодарю за приглашение, но отказываюсь, то исключительно потому, что во второй половине дня должен пойти по одному делу.
7: Да ничего подобного. Завтра будешь обедать у нас. Он выдумал какое-то дело, потому что поссорился с Джульянеллой.
3: Вы умудряетесь ссориться каждую субботу и портите себе каждое воскресенье.
7: Да потому что Джульянелла малахольная. А Федерико прав.
3: А ты не суй свой нос в чужие дела.
7: Я говорю то, что думаю. Я уверяю тебя, будь Джульянелла моей невестой, я бы набил ей морду.
3: Ну, ты создан, чтобы мирить людей.
7: Я за справедливость.
3: Слишком много позволяешь себе.
7: О, возможно. Но Джульянелла слишком много о себе воображает. Она вообразила, что она красавица и тому подобное. Что, я говорю неправду?
3: Замолчи.
7: Да я тебе уверяю, все дело именно в этом. Меня приглашают работать на телевидении.
4: Ты пока что возьми свой ключ и верни мне мой. Что у тебя за манера? Каждый раз я полчаса вожусь с замком.
7: Виноват, я не заметил, что перепутал ключи.
4: Это уже не первый раз. А это опять не мой. Этот ключ мы заказали для Мэмэ, когда она потеряла свой.
7: Ну, значит, твой ключ взяла тетя Мэмэ.
4: Да. Так бывает с ключами, с мылом, со спичками.
7: Да я вам...
4: Вирджи, когда придет сестра, возьми у нее ключ и верни его мне. Я говорю, когда придет сестра, возьми у нее ключ и верни его мне. Она давно уже ничего не видит. Очки, видите ли, одеть не хочется. Ты что хихикаешь, Вирджиния?
7: Папа! Ты зайдешь ко мне в понедельник?
8: Зачем?
7: Ремонт уже заканчивается. К концу недели я могу повесить объявление об открытии магазина. Хотел посоветоваться.
4: Ты что хихикаешь? Вот теперь он решил советоваться со мной.
7: Вот ты видишь, мать, как он себя держит? Он считает, что я должен сдохнуть в этой допотопной ловчонке на улице Ротифилла. Ну хорошо. Через 5 или 6 месяцев мы увидим, у кого будет лучшая клиентура в Неаполе, а кто из нас прогорит. А то, что он прогорит, я в этом не сомневаюсь.
3: Не смей так говорить о своем отце, иначе я тебе дам такую затрещину.
7: О, ты думаешь, у меня нет рук?
3: Небо дало тебе руки, чтобы ты работал ими, как твой отец. А ты смеешь, вон отсюда.
7: Ну ладно, извини, мамуля, я пошутил.
3: Уходи, или я разобью тарелку о твою пустую голову.
7: Ну хорошо, мамуля, ты напрасно ругаешься. Ей-богу, я пошутил.
6: Сеньора Роза, он ляпнул, не подумав.
3: Будет лучше, если он уйдет.
7: Я тоже так думаю. Федри, идешь? Или будешь ждать Джульянеллу?
6: Нужно же ей втолковать, что с телевидением чепуха, и потом не...
7: Ясно.
6: Ну подожди.
7: Нет. Когда Донна Роза Приори готовит воскресный рагу, лучше держаться от кухни подальше. Мамуля, я ухожу. Пока.
3: Что она творила, Джульянелла?
6: Она решила пойти работать на телевидении.
3: Ну, конечно. Так я и знала. Это Мэмэ задурила ей голову. Она ее познакомила с каким-то проходимцем на телевидении. У Мэмэ мания всюду совать свой нос. Меня она уговаривает, что я должна лечиться и что она приведет мне врача. Как будто я не знаю, что своей страстью к лечению она уморила собственного мужа.
9: Вирджи!
8: Вирджи, где Вирджиния?
2: Папа, что вы собираетесь делать?
8: Вирджи!
2: Ну, я здесь.
8: Подбрось уголь в топку.
2: Папа, что вы собираетесь делать, папа? Папа, папа, куда вы лезете, папа? Мадонна моя, это же шляпа Пепина.
8: Да, да. Он сам просил меня ее проутюжить.
2: Папа.
8: Ты думаешь, мне доставляют эту
2: удовольствие? Папа, я вас умоляю. Это шляпа Пепина, папа.
6: Мое почтение, дон Антонио.
8: Кто это?
6: Это я, Федерико Саретта.
8: Пришел починить водогрей в ванной.
2: Папа, что вы раздеваетесь? Это же Федери. Это Федери, друг Рокко, папа.
8: Ну хорошо, я понял. Зачем злиться? Злиться вредно. Когда ты со мной не разговаривал, вся кричишь, ругаешься.
2: Ну, конечно, я плохая. А то, что вы все делаете по-своему.
8: Ну хорошо, ты права, Вирджи.
2: Извините меня, Федери.
6: Что?
2: Вирджи.
6: Да, пожалуйста.
2: Вирджи.
8: Друг Рокко. Я живу среди лицемеров, сын мой. Они ждут, не дождутся моей смерти, но они ошибаются, потому что я еще не собираюсь умирать. Я еще могу работать. Подай мне ту болванку для шляпы.
6: Какую эту?
8: Нет, рядом, с трещиной.
6: Вот эту?
8: Да, теперь поддуй на угли. Если бы эти шляпные болванки могли говорить, они бы рассказали кое-что о том, как работал в свое время дон Антонио Пископ. О, вы верите? Не было неаполитанца, у которого на голове не красовалась бы соломка Пископ. В 1920 году я выдумал новую моду шляп, шляпы колпаком. Их можно было смять и сунуть в карман. Это был необдуманный шаг с моей стороны. Люди стали задумываться, нужны ли шляпы вообще.
6: И ваши дела пошли вниз.
8: Да, но я не падал духом. Я думал, чем привлечь клиентов. И я бы придумал, поверьте мне. Но у меня в магазине работал служащий. Я не заметил, как он начал ухаживать за моей дочерью. Потом они поженились. Мой зять стал заводить какие-то новшества. Уговорил меня, что шляпа теперь вообще не в моде. И магазин превратился в фирму Пископа и Приоры. Мужская одежда и шляпы. Вот все, что осталось. Стол и инструмент.
6: Вы их храните как память?
8: Нет, я ими пользуюсь. Я докажу своему зятю, что при умении можно еще торговать шляпами. Как только я почувствую себя чуточку лучше, я открою собственную мастерскую и веду шляпную лотерею.
6: Что это такое, шляпная лотерея?
8: Это секрет. Это мой новый ход. Вам я могу рассказать. Слушайте. Значит так. Вы покупаете у меня шляпу, я вручаю вам конверт. Нет, минуточку. Конверт вы приносите сами.
6: Ну, конверт я приношу сам дальше.
8: Подождите, не сбивайте меня, а то я запутаюсь. Шляпная лотерея — это очень сложное дело. Сейчас. Да, в магазине должен присутствовать нотариус и два свидетеля. Потом. Не все шляпы одинакового размера. Не так ли? Я сейчас забыл, как все это происходит. Да, нужно сделать умножение. Опять забыл.
6: Я понял.
8: Ну подождите, я ничего еще вам не рассказал. Клиент может выиграть два золотых жетона стоимостью 20 тысяч лир.
6: Скажите, пожалуйста.
8: Так, сейчас. Так, значит, это... Ну, Конверты должен заклеивать нотариус. Значит так, когда будут вскрыты конверты, потом я вам все расскажу. А то сюда идет моя дочь, она начнет рассказывать, что я рехнулся.
1: Так сюда неси мелкие тарелки.
0: Дон Антонио занялся утюжкой шляпы Пепина. И, наконец, в дом вошла та, кого давно поджидает Федери, Джульянелла, девушка лет 20, одетая по возможности модно. Федери двинулся к ней навстречу, но она демонстративно прошла мимо.
9: Добрый вечер, мамуля.
1: Да.
9: Я купила краску для шерсти и истратила все деньги.
0: Теперь в кухне появились новые персонажи. Сестра Пепина Донна Меме и ее сын Атилио. Меме за 60. Держится она надменно, самоуверенно. Ее сыну Атилио хотя около 30, но выглядит он юношей.
10: Добрый вечер.
11: Добрый вечер.
1: Что сказал врач?
10: У него низкое кровяное давление и холецистит.
11: Мне можно есть все, только в горячем виде.
10: Атилио, положи покупки на стол.
11: Хорошо, мамочка.
4: Но я прошу не путать свой ключ от входной двери с моим.
10: По-моему, ты ушел раньше меня. Значит, ты взял мой ключ, а не я твой.
4: Здесь припаяна головка. Это уже не первый раз. Ты плохо видишь, потому и путаешь.
10: Я плохо вижу. Дай бог всем иметь такие глаза.
11: Моя мама... штопает мои носки без очков.
10: Атилио, иди в комнату и приготовься. Сейчас я вскипячу воду и сделаю тебе укол.
11: Хорошо, мамочка.
4: Ты его доконаешь.
10: Болтай, болтай, я тебя не слушаю. Атилио, иди.
11: Хорошо. Моя мама...
10: Атилио!
11: Моя...
10: Иди.
11: Хорошо, мамочка.
10: Где шприц?
1: На полке в банке.
10: Джульянелла, ты купила краску?
1: Да, да. Она купила краску. Это опять выброшенные на ветер деньги.
9: Почему?
1: Почему? Потому что с красками надо уметь обращаться. Ты умеешь обращаться с краской для шерсти?
9: Что бы я ни сделала, ты всегда недовольна.
12: Мама!
10: Сейчас, Атилио! Девочке захотелось покрасить платье, какое тебе дело?
1: А что ты лезешь в наши дела?
10: Как что? Я тетя!
1: Тетя, у нее, слава богу, есть еще отец и мать. Ты вбила ей в голову выкрасить платье, ты уговорила ее пойти на телевидение.
10: Да.
1: А ее жених считает, что это глупо.
10: Потому что он болван.
13: Сеньора, я здесь.
10: Вы думаете, я вас не заметила? Ваше присутствие не меняет дело, вы все равно болван.
13: Благодарю.
10: Единственный здравомыслящий человек в этом доме – Джульянелла. Она получила образование, потому что я на этом настояла. Рокко – полуграмотный неуч, как его отец и дед.
4: Я полуграмотный.
10: Разве я могу считать образованным Пепино, когда ты пишешь сердце без буквы «Д»?
4: Я пишу сердце без буквы «Д».
10: Да-да, ты пишешь сердце без буквы «Д». Пару лет назад ты прислал мне письмо в Милан.
11: Мама,
10: прекрати.
4: Для того, чтобы торговать бельем и шляпами, большого образования не нужно.
10: Если тебе не нужно образование, слушай тех, кто имеет образование.
4: Ну, конечно, ты же у нас ученая.
10: Во всяком случае, мне не приходится краснеть в обществе. Я знаю, вам не нравится, что я регулярно читаю газеты. В этом доме газеты покупают только на десс и то к концу апреля, чтобы завернуть зимнюю одежду. Джульянелла хочет как-то устроить свою жизнь, и она права. А вы... Вы должны радоваться или жениться на женщине, лишенной способности самостоятельно мыслить. Читайте книгу «Тигровая кошка».
4: Она никому не дает рта раскрыть. Мы полуграмотные, она культурная.
1: Но тигровую кошку тебе не мешало бы приобрести.
9: Я ушла к Мариолине.
1: Да.
13: Джульянелла! Джульянелла!
1: Папа! Папа, идите спать. Идите, идите спать, папа.
13: Мне лучше уйти.
1: Подождите, Федери, послушайте меня. Идите, сядьте. Сядьте, она вернется, и вы помиритесь. Пеппи, скажи ему что-нибудь.
4: А, пожалуйста, не впутывай меня в это дело.
0: А это пришла Донна Элена, жена уже знакомого нам бухгалтера Янелло. Надо думать, что сейчас появится он сам.
14: Добрый вечер, Донна Элена! Добрый вечер!
0: Так оно и есть. Соседи пришли к соседям.
12: Мое почтение, Дон Пепино, мое почтение.
4: Добрый вечер. Сегодня еще суббота.
12: Остроумно. Ваши высказывания, Дон Пепино, всегда несколько злы, но я ими наслаждаюсь.
4: Я это давно заметил.
12: Донна Роза пригласила нас на воскресные рагу, но мы решили не оставаться в долгу.
15: Угадайте, что здесь?
12: Ты молчи, ты молчи, Элина. Пусть Донна Роза сама догадается.
9: Молчу, молчу.
15: Ну, угадайте.
2: Я не знаю.
12: Ну-ка вспомните, что вам так хотелось попробовать позавчера.
2: Я не помню.
15: Вы еще сказали, я уже забыла их вкус.
2: Да ладно, ладно, ну скажи, что ты мучаешь Донну Розу?
12: Сеньор, может быть, вы догадаетесь, сеньор?
4: Оставьте меня в покое.
2: Да это полипы, полипа, которая так обожает Донна Роза.
14: Полипы, Донна Эдна.
12: Мы купили и каперсы, и маслины, и орешки. Донна Роза, дайте мне форту, а то жена меня будет пилить.
14: Да, Луиджи, иначе вам фартук. И пусть жена вас не будет.
12: Через 2 минуты все будет готово, и можно будет их поставить варить.
14: Ну, покажите, Дон Луиджи, как вы умеете готовить.
2: Если вы плохо сготовите, Донна Роза даст вам расчеты.
12: А ты молчи, Вирджи. Ты молчи. Вирджи! Вирджи! Вирджи, подай масло, 2 кусочка чеснока и пучок петрушки. Горшочек я принес.
14: Мы горшочек прихватили.
12: А как же, а как же? Это же море, это же запах морских скал. Понюхайте, кавалер, кавалер.
4: Да-да-да, они свежие.
2: Идем, Луиджи.
12: Донна Роза, вы мастер своего дела и, конечно, знаете, что полипы нужно тушить на маленьком огоньке.
2: Луиджи.
14: Донна Элена, я жду вас завтра к обеду.
12: Не нужно об этом напоминать. Мы придем. Кавалеры, я уже 3 дня живу в ожидании воскресного рагу Донны Розы.
2: Донна Роза, а жакет вы уже надевали?
14: Завтра.
12: Жакет купил я, знаете, да?
14: Что вы говорите?
2: Да, этот жакет купил он. Вы знаете, когда мне нужно что-нибудь купить, я всегда отправляю его. Потому что у меня не хватает терпения ни выбирать, ни торговаться.
12: Моя жена сказала мне, я хочу подарить что-нибудь Донне Розе. Я вспомнил, что как-то в разговоре Донна Роза сказала, мне к лицу бирюзовый цвет.
4: Хорошо, что Донна Роза сказала только это.
14: Дон Луиджи воспитанный человек. И к друзьям относится внимательнее, чем некоторые.
4: Да, он очень внимательный.
12: Он далеко не ко всем. Одному человеку завидую. Вам, кавальера. Ты не сердись, Элена, Донна Роза. Удивительная женщина. Удивительная женщина.
4: Родженье, вы хороший и добрый человек, но вы не замечаете, когда собеседник не расположен шутить.
2: Я не понимаю, чем вас обидел, Луиджи?
4: Простите, я сегодня встал не с той ноги.
2: Да? Ну ладно, мы уйдем и вернемся завтра. Надеемся, что завтра вы встанете с той ноги.
14: Извините, Донна Элена.
2: Ну, что вы, всякое бывает. Виноват Луиджи, он любит шутить и к месту, и не к месту.
12: Мне очень жаль, кавальеры, что вы не в настроении. Жаль. Сейчас мы идем, Элен.
2: Идем.
16: Донна Роза, так вы не забудете, что огонек должен быть вот такой. До завтра.
17: До завтра.
13: Я не знаю, стоит ли мне ждать, Жульяны.
14: Поступайте, как хотите.
13: Пойду. Благодарю вас, Донна Роза. Завтра, конечно, я обедать у вас не буду. Хотя маме я сказал, чтобы на меня не готовили, потому что я думал обедать у вас.
14: Ну, если вы такой гордый, можете ходить без обеда.
13: До свидания.
4: Зачем ты обидела мальчика?
14: Скажите, пожалуйста, я обидела мальчика. А то, что ты нахамил Дону Луиджи, Доне Эльне, этого ты не заметил.
4: А с тобой бессмысленно говорить.
14: Конечно, что со мной говорить? Я же дура, я же ничего не понимаю. Все, что я делаю в доме, плохо.
17: Дона Роза, куда ты положишь?
14: Оставь, Вирджи. Всю жизнь я как рабыня обслуживаю семью.
4: А кто тебя заставляет обслуживать семью?
14: Никакой благодарности. Вот, пожалуйста, кто меня заставляет обслуживать семью? Пусть у меня отсохнут руки, если я еще раз выйду на эту кухню.

0: Что случилось?
1: Где моя шляпа? Уеду. Завтра же уеду за город. Хватит с меня.
0: Куда ты?
2: Какое тебе дело? В этом доме со мной никто не хочет считаться.
1: А что случилось с моей шляпой?
2: Ну да, Дон Антонио испортил еще одну мою шляпу. Придется идти без шляпы.
0: Что это за люди? Виржиния! Сними рагу, гаси огонь и можешь идти. Конечно, все зависит от воспитания. Я чувствую, что варить обед завтра придется мне.
3: Сеньора!
0: Да-да, иди, иди.
3: До свидания, сеньора!
0: Что это за люди?
4: Мэмэ гасит в кухне свет и уходит. Тихо возвращается Донна Роза и начинает заниматься своими делами. О том, что она плачет, догадаться нетрудно. Так заканчивается субботний день в доме Приоры.

0: Начинаем передачу для маленьких. Дорогие ребята, мы почитаем вам рассказ о белом жеребенке алтайского писателя Таныспая Шенжина. Послушайте, пожалуйста.
1: Было это весной. Кончался сев яровой пшеницы. В один из погожих весенних дней в тележке трактора «Беларусь» мой отец привез жеребенка, белого-белого, как молоко. «Вот», — сказал отец и потрепал жеребенка по холке. Кобылу волки загрызли. Табунщик выстрелил, отбил сосунка. Отец немного помолчал и добавил: «Тебе так, Шин, работа предстоит. Хватит бестолку по улице гонять. Будешь за малышом ухаживать».
2: «Буду, буду, отец! Конечно, буду!» — закричал я и даже подпрыгнул от радости. «Кормить, поить, чистить буду! Вот увидишь!»
1: «Что ж, придется тебе поверить, сын мой!» — улыбнулся отец. «А потом из этого малыша вот такой конь вырастет!» И отец поднял вверх большой палец.
2: Тут я заметил, что жеребенок горестно ржет. «Бедняжка, как же не ржать ему!» — отозвалась мама. «Ведь без матери он! Красавец, умница!» Я понял, что мама жалеет сиротку. Она редко кого так хвалила.
1: Назвали же ребенка Акборо.
2: Когда все разошлись, я рассмотрел Акборо получше. Глаза у него были большие и лиловые, грудь широкая, ноги длинные, похожие на тоненькие прутики, а хвост пушистый и мохнатенький, как метелочка. Для белого жеребенка смастерили соску. Налил я в железную посуду, из которой кормили собаку, воду. Опустил в воду большой коровий рог и начал варить. Варил, варил очень долго. Потом обухом топора выбил кость из рога. А мама сшила из мягкой замшевой кожи соску, чтобы прикрепить к рожку. Акборо быстро привык к своей соске.
1: За 2-3 глотка все высосет. Только успевай молока подливать.
2: А как он резвился!
1: Весь день смотри, все равно не надоест.
2: То пробежится по лужку, то ляжет и давай кататься. А то вдруг надумает с одного бока на другой через спину перевернуться. Приминает траву, старается, ловчится, подстегивает себя хвостиком. Раз – не удалось, раз – не удалось, еще раз – получилось. Перевалился, вскочил на ноги, заржал от радости. И еще пуще разошелся, взбрыкивает задними смешными тонкими ногами с копытцами, натертыми травой до блеска, выгибает шею, крутит хвостом, а потом как припустится галопом по луговине. Иногда, подражая взрослым коням, Акборо всхрапывал, фыркал, тут же, задрав хвост трубой, смешно пожеребячий, взбрыкивая ногами, уносился прочь. Уже через полмесяца Акборо заметно подрос, стал выше, вытянулся в длину. Вот ведь как быстро растет! Прямо на глазах, подумал я. А что, если мой Акборо не наедается? Да, надо бы ему соску побольше сделать. Из чего бы ее смастерить? Думал я, думал, и вот что пришло мне в голову. Днем, когда родителей не было дома, я залез в бабушкин сундук и достал оттуда ташаур, такой сосуд кожаный. У нас давным-давно никто кожаной посуды не пользуется. Кому нужен ташаур этот, думал я, а для Акборо пригодится. Острым отцовским ножом вырезал кожаное дно сосуда, а на узкое горлышко натянул замшевую соску. Славной получилась посудинка. В несколько раз больше коровьего рога и крепкая. Теперь-то я накормлю Акборо досыта. Я налил в новую соску молока, вышел на улицу и позвал: «Акборо!» Стою с новой соской в руках и боюсь. вдруг не станет Акбаро из кожаной посуды пить.
1: Ну да, не станет. Прискакал же ребенок на мой зов. Он неподалеку от Аил, жилища нашего, бегал. Увидал у меня в руках соску, смекнул, что к чему. Я и оглянуться не успел, как новая соска опустела. Мне для друга ничего не жалко. Я ему еще разок молока налил. И на этот раз Акбаро посуду опорожнил. Чуть-чуть осталось молока на самом донышке. Ну, решил я, теперь-то ты насытился. Я положил ташаур с соской возле казана, у нас так котел медный называют, а сам убежал играть на улицу. Играю, ни о чем не беспокоюсь. Правда, мальчишки пристают, вопросами закидали. Как Акбаро растет? Ты почему на нем верхом не ездишь? Ленивого, наверное, коня растишь. Ну, их этих мальчишек. Не стал я на вопросы отвечать. Нужно больно. Побежал домой. Прибегаю, и что же вижу? Воили, шум, гам, даже стены сотрясаются. Мама выясняет, кто ташаур испортил. Отец выясняет, почему Акбаро не резвится, как обычно, а стоит, понуро свесив голову. Ох, и попало мне в тот раз за все сразу. «Не смей так, Шин, без спроса чужие вещи брать и портить», — сказала мама.
3: «Если чего не знаешь, лучше спроси», — добавил отец.
2: Он стал лечить жеребенка, давая ему какие-то желтенькие таблетки.
1: Не прошло и 3 дней, как Акбаро поправился.
2: Если летние дни можно назвать зелеными, зимние — белыми, то это были желтые дни. Даже солнце сделалось не таким горячим, а трава, листья, кустарники пожухли и пожелтели. С гор подул холодный ветер, по ночам стены нашего аила дрожали. В один из таких дней Акбаро исчез. Село наше не маленькое, дворов, ого, сколько! Я все обошел, во все загоны заглянул. Моего Акбаро нигде нет. Куда он подевался? Не сквозь землю же провалился? Сразу же за нашим селом протекает говорливая речка. Прибежал я туда. Лицо холодной водой ополоснул, напился воды, остыл немного. А то, пока по селу бегал, совсем запарился. Огляделся вокруг, прислушался. Услышал шум воды, хлопанье птичьих крыльев, голоса. «Голоса? В этих зарослях? Интересно, откуда?» — подумал я, и, раздвигая тальник, пошел на голоса. Через некоторое время увидел небольшую полянку, а на этой полянке я чуть не упал, когда увидел. Наши мальчишки, человек, наверное, 15, не меньше, окружили Акбаро, суетятся вокруг него, как мухи. Потом все как один поснимали с себя рубахи. Купаться, что ли, собираются? Нет, какое купаться? Вода как лед. Свернули мальчишки рубахи и положили Акбаро на спину, вроде как попону. На жеребенка надели недоуздок, и один из мальчишек прыгнул Акбаро на спину, поскакал по полянке, подстегивая моего жеребенка прутиком. Я ломился сквозь заросли, как медведь, но никто из мальчишек не слышал, как трещали кусты. Я подбежал, выскочил из зарослей и наперерез. Сдернул мальчишку за ногу. Это был, как я успел заметить, Кеден. Мы сцепились, потом покатились по земле. Кеден одолел меня, оказался сверху и стал молотить руками по голове и плечам. Он ведь на целый год старше меня и крупнее, весь в своего огромного отца. Кеден молотил меня изо всех сил и кричал истошным голосом: «Твой же ребенок недотрога, да? Золотой он, да? К нему прикоснуться нельзя, да? Мы кормим его, мы!» — кричал я в ответ. «Не присваивай возмутительно!»

0: дети ухаживают за жеребенком», — сказал отец, когда узнал про драку и все остальное. «Пригласи их к нам, пусть они покормят Акбаро. Хорошо, что ты за него заступаешься, жалеешь. Но, думается, ты не совсем прав». Отец замолчал надолго. «Наверное, он хотел, чтобы я лучше понял его». «Надо сделать так, чтобы все полюбили твоего жеребенка», — добавил отец после паузы. «Тогда никто не обидит его». Акбаро все рос и все больше становился похожим на взрослого коня. Однажды он так подтолкнул соску Ташаур, что я улетел метра на два. «Посудинка маловато нашему жеребенку», — улыбнулась мама, увидев, как я поднимаюсь с земли и почесываю ушибленный бок. «Ему теперь соска не нужна. Его уже из корыта кормить можно. Он и травку охотно щиплет. Разве ты не заметил?» Прошло, может, с полмесяца. Как-то раз мама разбудила меня раньше обычного. «Эй, сынок, посмотри!» Я выглянул во двор и тут же выскочил на улицу. Возле коновизи стоял Акбаро. «Ну, Такшин, прощайся с другом. В табун ему пора. Вырос он». Я обнял Акбаро за шею. Он не попятился. Наоборот, сам положил голову мне на плечо. Мне показалось, что в глазах у него блеснули слезинки. Кто знает... Может, он и плакал. В тайгу ведь уходит. Такой дальний путь ему предстоит. И вот возле дома, где он вырос, прощается с другом. Почему бы ему не прослезиться? Я вытер глаза ладонью. Мама тем временем налила в корыто полведра парного молока. Акбаро выцедил молоко быстро, но без жадности. И такой милый и красивый стоял у коновизи спокойно. У нас алтайцев говорят, счастливым будет аил, если у коновизи привязан красавец-конь. Потом я смотрел, как отец взнуздал жеребенка и уводит его от нас. Отец ехал верхом на коне, а Акбаро бежал следом на поводу. На душе у меня стало грустно, как в самый пасмурный день. Но потом я подумал, что не надо расстраиваться. Я ведь не навсегда прощаюсь с Акбаро. Мы будем встречаться, будем дружить. А когда я вырасту, то стану табунщиком, как мой отец.
1: Рассказ алтайского писателя Таныспая Шанжина «Белый жеребенок» пересказала для вас, ребята, Слава Пайна. А прочитала заслуженная артистка РСФСР Ирина Потоцкая.

0: Ретро-клуб представляет канал «Радиотеатр». Золотая коллекция спектаклей и постановок в исполнении известных артистов.
1: Ретро-клуб представляет записи радиоэфира.

Слушайте радиопостановку по мотивам рассказа Константина Михайловича Станюковича «Куцый». Сценарий Владимира Корнилова, постановка Дмитрия Вороса, консультант контр-адмирал Морозовский, текст песен Льва Ашанина, музыка Аркадия Островского.

0: Знакомство с Куцым произошло совершенно случайно. Это было в Кронштадте. В один ненастный и холодный воскресный день, после обеда, дня за три до отхода корвета «Могучего» в кругосветное плавание. Матрос Скочнев возвращался на корвет, стоявший в военной гавани, как где-то в переулке заметил собаку, угрюмо прижавшуюся к водосточной трубе и вздрагивающую от холода. Жалкий вид этой намокшей, с выдающимися ребрами, видимо, бесприютной собаки, и притом самой неказистой наружности, обличавшей бродягу, тронул матроса.
1: Ты, брат, чей будешь? Видно, бездомный пес, а?
0: Собака подозрительно взглянула своими умными глазами на матроса, точно соображая, дать ли ей немедленно тягу или выждать, не уйдет ли этот человек. Но несколько дальнейших слов, произнесенных ласковым тоном, видимо, успокоили ее насчет его недобрых намерений. И она жалобно завыла. Матрос подошел еще ближе и погладил ее. Она лизнула ему руку, видимо, тронутая лаской, и завыла еще сильней. Тогда Кочнев стал шарить у себя в карманах. Этот жест возбудил в собаке жадное внимание.
1: «Голоден, небось, бедный. А ты потерпи. Вот и нашел на твое счастье».
0: Он вынул из кармана медную монетку, зашел в мелочную лавочку и через минуту бросил собаке куски черного хлеба и обрезки рубцов. Собака с алчностью бросилась на пищу и в несколько секунд сожрала все. И снова вопросительно смотрела на матроса.
1: «Ну, валим на конверт. Там тебя накормят до отвалу, коли ты такой голодный. Матросы добрые ребята. И переночуешь на конверте, а то что за радость мокнуть на дожде. Идем, собака».
0: Собака двинулась за ним и не без некоторого смущения вошла по сходням на корвет и вслед за матросом очутилась на баке среди толпы людей, испуганная и будто сконфуженная своим непривлекательным видом. Несчастный ее вид возбудил жалость в матросах. Ее стали гладить и повели вниз кормить. Скоро она, наевшись досыта, заснула недалеко от камбуза и, не веря своему счастью, часто тревожно просыпалась во сне. На утро, разбуженная чисткой верхней палубы, собака испуганно озиралась, но Кочнев значительно успокоил ее, поставив перед ней чашку с жидкой кашицей, которой завтракали матросы. Спустя несколько времени, когда палуба была вымыта, Кочнев вывел ее наверх, на бак, и предложил матросам оставить ее на корвете. Предложение было принято с полным сочувствием. Обратились к боцману с просьбой спросить разрешение старшего офицера, и когда разрешение было получено, на баке поднялся вопрос, какую дать этому псу кличку. Все посматривали на весьма неказистую собаку, которая в ответ на ласковые взгляды повиливала обрубком хвоста и благодарно лизала руки матросов, которые гладили ее.
2: «А кроме как Куцым, никак ее не назвать!»
0: Кличка понравилась, и с той же минуты Куцый был принят в число экипажа «Могучего».

Первоначальным воспитанием его занялся Кочнев и выказал блестящие педагогические способности. Через неделю уже Куций понял неприкосновенность сверкавшей белизной палубы и строгость моряков относительно чистоты и сделался исправной собакой. В первую же трепку в Балтийском море он обнаружил и свои морские качества. Его нисколько не укачивало. Он ел с таким же аппетитом, как и в тихую погоду, и не выказывал ни малейшего малодушия при виде громадных волн, разбивающихся о бока корвета.

0: Вскоре смышленый и ласковый Куций сделался общим любимцем и забавлял матросов своими штуками. И сколько удовольствий и утехи доставлял он нетребовательным морякам, заставляя их хоть на время забывать и тяжелую морскую жизнь на длинных океанских переходах, и долгую разлуку с родиной. Он ходил на задних лапах с самым серьезным выражением на своей умной морде. Носил поноску, лазил на ванты и стоял там, пока ему не кричали:
1: «С Марсов! Долой!»
0: Сердито скалил зубы и ворчал, когда его спрашивали:
2: «Куцей, хочешь, брат, линьков?»
0: Строил радостную гримасу, виляя весело своим обрубком, когда ему говорили:
3: «Хочешь? На берег!»
0: Когда раздавался свисток и вслед затем окрик боцмана:
4: «Пошел все наверх!»
0: Куций вместе с подвахтенным летел стремглав наверх, какая бы ни была погода, и дожидался на баке, пока не свистали подвахтенных вниз. Когда свистали к водке, Куций вместе с матросами присутствовал при раздаче и затем во время обеда обходил на задних лапах сидящих по артелям матросов, отовсюду получая щедрые подачки, и весело брехал в знак благодарности. А во время шторма он почти всегда бывал наверху и развлекал вахтенных во время их тяжелых вахт. После обеда, когда подвахтенные отдыхали, Куций неизменно ложился у ног кочнева, пожилого и угрюмого бакового матроса, которому питал необыкновенно нежные чувства и выказывал трогательную преданность. Он глядел матросу, что называется, в глаза и всегда почти вертелся около него, видимо, несказанно довольный, когда кочнев погладит его. Во время ночных вахт Куций обязательно бывал при кочневе, и когда тот сидел на носу на часах, обязанный смотреть вперед, Куций нередко исполнял вместо своего приятеля обязанности часового. На берег Куций всегда съезжал с кочневым, шел с ним до ближайшего кабака и, отлучившись на часок, чтобы взглянуть на береговых собак, возвращался, иногда изгрызанный, к своему другу и уже не выпускал его из глаз. Он внимательно и с видимым сочувствием слушал монологи матроса.
5: «Куцей! А, Куцей! Да стой ты, стой! Ты слушай! Ведь знаешь, в матросы-то меня сдали неправильно! А, то-то и есть-то! Из-за одного подлого человека! Эх, да и что говорить! А вот жена живет там, ну, в форменной бароне, а дочь, да и вспоминать-то тошно. Ведь ты знаешь, она и знать меня не хочет».
0: И Куций, казалось, понимал, что этот угрюмый матрос рассказывает невеселые вещи. Вскоре корвету Могучему пришлось пересечь экватор. Это событие было ознаменовано традиционным морским празднеством в память владыки морей Нептуна и обливанием водой всех тех, кто впервые вступал в нулевую широту. В половине четвертого с бака медленно двигалась процессия. На пушечном станке, везомом вымазанными в черную краску полуногими матросами, изображавшими, вероятно, морских коней, важно восседал Марсовый Щербатов, игравший роль Нептуна. Он был в вывороченном тулупе с картонной короной на голове, с длинной седой бородой из белой патли и с трезубцем в руках. Лицо его было раскрашено настолько, насколько нужно было, чтобы придать лицу владыки морей строгий и даже устрашающий вид. Сбоку шла супруга его Амфитрида, которая в лице рябого баталера, хотя и изрядно вымазанного суриком, тем не менее не представляла привлекательности и не свидетельствовала о хорошем вкусе Нептуна. По бокам и сзади шла свита, изображавшая наяд, тритонов, нереид. Это были все молодые матросы в экваториальном костюме, то есть в простынях, опоясывающих чресла, и с венками из цветной бумаги на головах. Ни охры, ни сурика, ни черные краски подшкипер, видимо, не пожалел, и вся свита Нептуна вымазалась даже более, чем следовало, в интересах хотя бы отдаленного правдоподобия. Колесница с Нептуном подъехала на шканцы и остановилась против мостика, на котором стояли капитан и офицеры. Нептун сошел с нее и, отставив не без внушительности вперед свою босую ногу, стукнул трезубцем и велел подать список офицеров. Одно из лиц свиты подало Нептуну этот список. Владыка морей обратился к капитану с вопросом.
1: Какого государства вы люди? Откуда и куда идете? И как зовется ваше судно?
6: Мы русского государства люди. Идем из Кронштадта на Дальний Восток, а зовется наше судно «Могучий».
1: Хорошо, так ответствуйте, господин капитан. Угодно ли вам счастливого плавания и попутных ветров?
6: Конечно, угодно.
1: Так я могу вам все сие даровать. Но только надо вас окатить водой. Ежели не желаете от меня откупиться.
6: Согласен, согласен. Даю ведро рома.
1: Пусть дуют вам попутные ветры вплоть до Донского пролива.
0: Подобным же образом откупились и все офицеры, и гардемарины, только, разумеется, за меньшую цену. Тогда Нептун снова сел на колесницу и приказал крестить морским крещением прочих российских людей. Свита Нептуна хватала матросов, мазали им лица сажей, сажала в большую бочку с водой и после окачивала водой из бронспойта. После того, как все матросы были вымазаны и выкупаны, Нептун велел направить бронспойт на офицеров, и все, кроме капитана, были вымочены до нитки при дружном и веселом смехе матросов. Вслед за тем процессия двинулась на бак. После переодевания вынесена была яндава рома, и матросы выпили за счет капитана по чарке. Так отпраздновали на могучем переход через экватор. А вечером, когда спал томительный зной, на баке долго раздавались песни и шла пляска.
7: Если русский моряк на борту корабля, значит, палуба русская наша земля.
8: Русская незабудка, жаре веселей. Если нас не самокрутка, но

0: В роскошное раннее тропическое утро на сингапурском рейде, где собралась русская эскадра Тихого океана, плававшая в 60-х годах, новый старший офицер, барон Беринг, худощавый, долговязый, с бесстрастным, белым, безусым лицом, опушенным рыжеватыми бакенбардами в виде котлет, в первый раз обходил в сопровождении старшего боцмана Гордеева корвет «Могучий», заглядывая во все самые сокровенные его закоулки. Барон только вчера вечером перебрался на «Могучий», переведенный с клипера «Голубь» по распоряжению адмирала, и теперь знакомился с судном. Несмотря на желание педантичного барона в качестве новой метлы к чему-нибудь придраться, это оказалось решительно невозможным. «Могучий» содержался в образцовом порядке и сиял сверху донизу умопомрачающей чистотой. Обходя медлительной, несколько развалистой походкой нижнюю жилую палубу, барон Беринг вдруг остановился на кубрике и вытянул свой длинный белый указательный палец, на котором блестел перстень с фамильным гербом старинного рода курляндских баронов Беринг. Палец этот указывал на лохматого рыжего пса, сладко дремавшего, вытянув свою неказистую, далеко не породистую морду в укромном и прохладном уголке матросского помещения.
1: Боцман, это что такое?
2: Собака, ваше благородие.
1: Дурак. Я сам вижу, что это собака, а не швабра. Я спрашиваю, почему собака здесь? Разве можно на военном судне держать собак? Чья это собака?
2: Конвертская, ваше благородие.
1: Боцман, как твоя фамилия?
2: Гордеев, ваше благородие.
1: Боцман Гордеев, выражайся яснее, я тебя не понимаю. Что значит корветская собака? Так какая же это корветская собака?
2: Матросская, значит, общая, ваше благородие.
1: Что ты мне вздор рассказываешь? У каждой собаки должен быть хозяин.
2: Вот тот у ей нет, ваше благородие. Она приблудная.
1: Какая?
2: Приблудная, ваше благородие. В Кронштадте увязала за одним нашим матросиком и явилась на конверт, когда он вооружался в гавани. С той поры куцей ходит с нами. Так его назвали... По причине хвоста, ваш благородие.
1: Собаки на военном судне беспорядок.
2: Осмелюсь доложить, ваш благородие, что куцей собака понятливая и ведет себя как следует. За ей ничего дурного не замечено. Прежний старший офицер Степан Степанович дозволяли ее держать, потому что куцей, можно сказать, исправная собака и команда ее любит.
1: Слишком много вам позволяли прежде, как посмотрю, и распустили. Я вас всех подтяну. Слышишь?
2: Слушаю, ваш благородие.
1: Так вот, если я когда-нибудь замечу, что эта собака испачкает мне палубу, я прикажу ее выкинуть за борт. Понял?
2: Понял, ваш благородие.
1: И помни, что я два раза... Не повторяю своих приказаний.
0: Боцман Гордеев, старый служака, видавший на своем веку немало разного начальства и умевший понимать людей, и без этого предупреждения уже сообразил, что этот долговязый даром, что говорит тихо, без пыла, а такая чума, с которой всем служить будет очень нудно, не то что со Степаном Степановичем. Отпущенный, наконец, из каюты с напутствием хорошо запомнить все, что сказано, и передать кому следует, боцман радостно вздохнул и весь красный, словно после бани, выскочил наверх и пошел на бак выкурить поскорее трубочку махорки.
3: Щербатов. Дай-ка затянуться трубочкой. Твоя трубка вкусная.
4: Российская трубочка. Оттого и вкусная.

0: На баке Гордеева тотчас же обступили почти все представители баковой аристократии. Фельдшер, баталер, подшкипер, машинист, два писаря и несколько унтер-офицеров.
1: Ну что, Аким Захарыч, каков старший офицер?
2: Как он вам показался?
3: Фу.
4: Сердитый.
3: Прямо сказать, чума.
1: В каких, однако, смыслах он чума, Аким Захарыч?
3: Во всяких смыслах, братец ты мой, чума. То есть вовсе нудный человек. Зудит, как пила, никакой не дает тебе передышки. Сейчас вот в каюте донимал. Глядит на меня рыбьим глазом, а сам зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу. Я, говорит, вас всех подтяну. У меня, говорит, новые порядки станут. Я, говорит, буду взыскивать во всей строгости. Одно слово зудил без конца. Совсем в тоску привел.
2: Унтерцер, что вчерась на катере с голубя привез нового старшего офицера, тоже его не хвалил. Сказывал, что характерный и упрямый. И всех на клипере разговором нудил. На голубе все рады, что он ушел. Потому приставал ровно смола.
5: А драться, сказывали, не дерется, не порет, но только наказывает по-своему. На ванты босыми ногами ставит, на ноки на выседку посылает. Сказывали, очень придирчив и много о себе полагает этот самый, как его по фамилии-то?
3: Берников, что ли? Из баронов. А о себе он напрасно полагает, потому что полагать-то ему нечего.
2: А что?
3: А то, что в нем большого рассудка, незаметно. Это по всем его словам оказывает. И на понятие тук. Давеча, я вам скажу, не мог взять в домек, что куца и конвертская собака. Какая, говорит, конвертская? Непременно ему хозяина подавай.
4: Из-за чего у вас разговор о собаке-то вышел?
3: А вот поди ж ты, не понравился ему. Наш куцый и шабаш. Нельзя, говорит, на судне держать собаку. И грозился, что прикажет выкинуть куцого за борт. И чтоб я, говорит, его не встречал.
1: Что ему куцый мешает, что ли?
3: Вот то-то все ему мешает, анафеме. И животную, и бессловесную, и тую притеснил. Да, братцы, послал нам Господь. Цацу, нечего сказать. Другое житье пойдет. Не раз вспомним Степан Степаныча. Дай бог им, голубчику, здоровья.
6: Ну, капитан-то наш ему большого хода не даст, я так полагаю. Не допустит очень-то безобразничать. Нет, шалишь, брат, не те нонче права. Вот теперь мужикам волю дают. И всем права будут, чтобы по закону...
3: Не досмотреть-то всего капитану. Главная причина, что старший офицер ближе всего до нас касается.
6: Где-то можно и до капитана дойти в случае чего. Так, мол, так.
3: Прей так больно. А ты рассуди, что и капитану стало быть, будто зазорно против своего же брата идти и срамить его, скажем, из-за какого-нибудь унтерцера. В этом самой загвоздка и есть. Нет, братец-то мой, поодиночке жаловаться непорядок. Только зря начальство расстроишь, а толку не будет. Тебе же попадет. В старину бывало другая правила.
1: Какая, Аким Захарыч?
3: А такая, что если примерно безо всякого, можно сказать, рассудка изматывали нашего брата-матроса, и вовсе уж не ставало терпения, значит, от тиранства, тогда команда шла на отчаянность. Выстроиться как следует во фронт и через боцманов объявить командиру претензию.
1: Ну что же, выходил толк.
3: Глядя по человеку, иной вместо разборки велит перепороть половину команды. Ну, а другой выслушает и рассудит по совести. Помню, Раз на смотру, я еще тогда первый год служил, объявили мы адмиралу Чеплыгину претензию на командира Занозова. Форменный зверь был. Так вместо разборки дела у нас на корабле, братец ты мой, целый день порка была. Так стон и стоял. И мне столеньков всыпали. Вот тебе вся и претензия. Опять же, в другой раз тоже объявили мы претензию капитану Чулкову. Теперь он в адмирала вышел на старшего офицера. Так совсем другой оборот. Выслушал это Чулков, насупившись, грозный такой. Однако обещал по форме рассудить.
7: Ну и что же? Рассудил?
3: Рассудил. Через неделю старшего офицера списали с фрегата по болезни. И мы вздохнули, и ничего нам не было. Вот, братец ты мой, какие дела бывали. Ну, известно, шли на фарт.
7: Ну, наш командир, небось, не даст команду в обиду.
3: Но капитан одна и надежа. А все-таки не доглядеть ему за всем. Зазудит нас этот долговязый. Кто?
8: А как же теперь насчет берега будет, Аким Захарович? Отпустит он нас на Сингапур посмотреть?
3: Да. Но об этом разговору не было.
8: Так вы доложили бы старшему офицеру, Аким Захарович.
3: Уже доложу.
8: Всякому лестно, я думаю, погулять на берегу. Здесь, говорят, в Сингапуре очень даже любопытно. И насчет красы природы, и насчет ресторантов. И лавки, говорят, хорошие. Уж вы доложите, Аким Захарович, а то неизвестно еще, сколько простоим. Того и гляди, без удовольствия останемся.
9: Писарь!
5: В эту минуту на бак со всех ног прибежал молодой вестовой Ашурков.
10: Аким Захарович! Вас старший офицер требует!
3: А чего ему еще?
10: Не могу знать. У себя в каюте сидит и какие-то бумаги перебирает.
3: О, опять зудить начнет.
11: Вот оно занимается.
12: А ты у нового старшего офицера останешься, Вань, вестовым?
10: То-то остаюсь. Ничего не поделаешь. Придется с ним терпеть. По всему видно, что занозу мне Бог послал за место Степана Степаныча.
5: Ненависть нового старшего офицера к Куцому и его угроза выбросить матросскую собаку за борт были встречены общим глухим ропотом команды.

0: Прошел месяц. За это время матросы достаточно присмотрелись к новому старшему офицеру и не взлюбили его. Вначале барон вздумал было изменить порядки на корвете и вместо прежних недолгих ежедневных учений стал закатывать учения часа по три подряд, утомляя матросов и без того утомленных шестичасовыми вахтами на ходу. Но, спасибо капитану, он скоро умерил усердие старшего офицера. Барона ненавидели и боялись и за наказание, и за его бессердечный педантизм. Не пользовался он и уважением, как моряк. На баке, этом матросском клубе, где даются меткие оценки офицерам, матросы говорили:
1: «Нет, братцы, как хотите, а наш старший офицер никак не орел. Вот Степан Степаныч, тот был орел, а это мокрая курица».
2: «Куда там орел? Как он перепужался во время штурма-то, который нас прихватило по выходе из Сингапура!»
3: «И дело он, братцы, понимает не до тонкости, хоть и всюду сует свой нос. Старый матрос-то, вон что о нем говорят, и башковитости в нем немного, а только одно упрямство».
4: «Да что там, иначе и не назвать, как чертова зуда. Уж хуже нет, как начнет вразумлять. О, вот чума».
0: В кают-компании нового старшего офицера тоже не взлюбили. Особенно молодежь, вся пропитанная новыми веяниями 60-х годов и жаждавшая приложить их к делу гуманным обращением с матросами. Чем-то старым, архаическим веяло от взглядов барона, завзятого крепостника и консерватора. Не пришелся по вкусу новый старший офицер и капитану. Он не очень-то был благодарен адмиралу, наградившему его этакой колбасой. В кают-компании почти никто не разговаривал с бароном, исключая служебных дел. И он был каким-то чужим в дружной семье офицеров могучего. Только мичмана подчас не отказывали себе в удовольствии поддразнить барона.
5: «Да, господа, консерватизм – это ужасно, но не лучше его спутник – крепостничество».
6: «Да? Интересно».
7: «Я с вами согласен. Так же думал наш бывший старший офицер».
6: «Да-да».
7: «Наш дорогой Степан Степаныч не терпел консерватизма».
6: «О, да».
5: «Вот то-то приятно было с ним служить. Вот то был знающий дельный старший офицер и добрый товарищ».
6: «Да».
5: «И как его любили матросы».
6: «Да, да, да».
5: «И как он сам понимал матроса и любил его».
6: «Совершенно».
5: «А как они для него старались».
6: «Готовы душу».
7: «Его даже и Куцый любил. А Куцого что-то не видать нынче наверху, господа.
6: Да.
7: Прячется, да, бедная, да, собака. Что бы это значило?»
6: «Да, да, да, да, да, да».
0: Барон только надувался, словно индюк, не обращая, по-видимому, никакого внимания на все эти шпильки, и с тупым упрямством ограниченного человека не изменял своего поведения и как бы игнорировал общую к себе нелюбовь. В течение этого месяца Куцый действительно не показывался на глаза старшего офицера, хотя сам и увидал его еще раз издали, причем Кочнев, указавший на барона, проговорил: «Берегись его, Куцый!» И проговорил таким страшным голосом, что Куцый присел на задние лапы. По утрам, во время обычных обходов старшего офицера, Куций скрывался где-нибудь в уголке трюма или кочегарной, указанным ему кочневом, который немало употреблял усилий, чтобы приучить собаку сидеть, не шелохнувшись, в темном уголке. Но, несмотря на все эти предосторожности, над бедным Куцием в скором времени разразилась гроза.

0: Был знойный палящий день в Китайском море. На голубом небе не облачко, и на море стоял мертвый штиль. Еще с рассвета наступило безветрие, паруса лениво повисли, и капитан приказал развести пары. Скоро загудели пары, и могучий, убрав паруса, пошел полным ходом, взявший курс на Нагасаки. Старший офицер, особенно заботившийся о том, чтобы могучий пришел в Нагасаки, где адмирал назначил рандеву в щегольском виде, уже в третий раз обходил сегодня корвет, придираясь ко всем и донимая всех своими нотациями. Но он, видимо, был не в духе, хотя все было в идеальном порядке. Барон только что имел снова не особенно приятное объяснение с капитаном и считал себя несколько обиженным. Вдобавок эти мечмана то и дело подпускали ему всякие шпильки, но так, что не было никакой возможности сделать им замечание. И барон, озлобленный и надутый, высокомерно думал о том, как трудно служить порядочному человеку с этими глупыми демократами, не понимающими настоящей дисциплины и готовыми подрывать престиж власти. Спустившись в жилую палубу и занятый своими размышлениями, он без обычного внимания заглядывал во все уголки, приближаясь к кубрику, как вдруг мимо его ног стремглав пронесся куцый и выбежал наверх.
1: А, мерзкая собака! Боцмана послать!
2: Боцмана! Боцмана! Есть боцман!
1: Слушаю, ваше благородие.
3: Это что такое?
1: Что это такое, спрашиваю я тебя, Гордеев?
4: Сами извольте видеть, ваше благородие.
1: Ты помнишь, что я тебе говорил?
4: Помню, ваше благородие.
1: Так чтобы через 5 минут эта паршивая собака была за бортом.
4: Осмелюсь доложить, ваше благородие, что собака нездорова. И фельдшер ее осматривал. Говорит, брюхом больна, но только скоро на поправку пойдет. В здоровом, значит, виде куцый никогда бы не осмелился, ваше благородие. Простите, ваше благородие, куцого.
1: Гордеев, я не имею привычки повторять приказаний. Мало ли, какого вы мне наврете вздора. Через 5 минут явись ко мне и доложи, что приказание мое выполнено. Да выскоблить здесь палубу.
0: С этими словами он повернулся и ушел.
4: Эй, Кочнев!
5: Да, да.
4: Кочнев!
5: Здесь.
4: Ну, беда, Кочнев. Сейчас чертова зуда увидал внизу куцого, велел за борт. Ничего не поделаешь с этим подлецом. А уж как жалко собаки.
5: Захарыч, Захарыч. Да ведь куцый больной. Разве можно с больной собаки требовать? Захарыч, будь отец родной. Доложи ты этому дьяволу.
4: Нечто я ему не докладывал. Уж как просил за куцого. Никакого внимания.
5: Захарыч, сходи еще. Попроси. Собака, мол, больна.
4: Ну что ж, пойду, только вряд ли зверь.
0: Через минуту боцман вернулся. Мрачный его вид ясно говорил, что попытка его не увенчалась успехом.
4: Разжаловать грозил.
5: Братцы! Братцы! Братцы!
6: Что такое?
5: Братцы! Слышали, что злодей выдумал? Какие его такие права, чтобы топить конвертскую собаку? Где такое положение?
7: Братцы! Куцова приказали топить!
8: Это он над нами куражится!
3: проклятая!
6: Не смеет! Чума!
8: За что топить животную?
6: Братцы! Так вызвали им, братцы, Куцова! Дойдем до капитана! Он добер! Он рассудит! Он не дозволит!
9: Дойдем! Аким Захарыч! Аким Захарыч, станови нас во фронт! Всю команду!
6: Станови во фронт!
8: Станови во фронт нас!
10: Во фронт! Становись!
0: Дело начинало принимать серьезный оборот. В эту минуту на баке показался молодой мичман Кашутич, любимец матросов.
11: Боцман! Что здесь происходит?
4: Вот, ваше благородие, старший офицер приказал кинуть Куцова за борт. И команда этим очень обижается.

0: обмахивал своим обрубком. Возмущенный до глубины души, мичман влетел в кают-компанию и обратился к старшему офицеру.
1: Барон, вся команда просит вас отменить приказание насчет Куцова и позволить ему жить на свете. За что же, барон, лишать матросов собаки? И какое она совершила преступление, барон?
2: Это не ваше дело, мичман Кашутич. Я прошу вас не забываться и мнений своих мне не выражать. Собака будет за бортом.
1: Вы думаете?
2: Прошу вас замолчать.
1: Так вы хотите сбунтовать команду, что ли, своей жестокостью? Но это вам не удастся. Я иду к капитану.
0: И Кашутич бросился в капитанскую каюту. Все бывшие в кают-компании взглянули на старшего офицера с видимой неприязненностью. Барон бледный, с презрительной улыбкой на губах, нервно теребил одну бакенбарду. Минуты через две капитанский вестовой доложил барону, что его просит к себе капитан.
3: Что там за история с собакой, барон?
2: Никакой истории нет. Я приказал ее выкинуть за борт.
3: За что же?
2: Я предупреждал. Но если увижу, я прикажу ее выкинуть за борт. Я увидал ее и приказал выкинуть за борт. Смею полагать, что приказание старшего офицера должно быть исполнено, если только дисциплина во флоте действительно существует.
3: А я попрошу вас, барон, немедленно отменить ваше распоряжение и впредь оставить собаку в покое. Она на корвете с моего разрешения. Мне жаль, что вам приходится отменить свое же приказание. Но нельзя же отдавать подобные приказания и без всякого повода раздражать людей.
2: В таком случае, господин капитан, я имею честь просить вас отменить самому мое приказание. А я считаю это для себя невозможным. И кроме того...
3: Что еще?
2: Я болен, и исполнять обязанности старшего офицера не могу.
3: Так подайте рапорт. И, может быть, вам береговой климат будет полезнее.
0: Барон поклонился и вышел. На другой же день после прихода в Нагасаки барон Беринг к общему удовольствию списался с корвета, и на могучий был назначен другой старший офицер. Матросы вздохнули. С отъездом барона Куцый снова зажил свободной жизнью, стал пользоваться еще большим расположением матросов, так как благодаря ему корвет избавился от чертовой зуды. По-прежнему Куцый съезжал на берег вместе со своим другом Кочнем и сторожил его. По-прежнему смотрел вперед и забавлял матросов разными штуками, причем при окрике «Зуда идет!» стремительно улепетывал вниз, но тотчас же возвращался, хорошо понимая, что врага его уже нет на корвете.

0: Санкт-Петербурге 8 часов вечера.
1: Ретро-клуб представляет «Назад в детство».
2: Семилетка. Ехали два брата. Один бедный, другой именитый. У обоих по лошади, у бедного кобыла, у именитого мерин. Остановились они на ночлег. У бедного кобыла принесла ночью жеребенка. Жеребенок подкатился под телегу богатого брата. Будет он на утро бедного.
3: Вставай, брат. Брат, вставай.
2: А?
3: У меня телега ночью жеребенка родила.
2: Как можно, чтобы телега жеребенка родила? Это моя кобыла принесла.
3: Кабы твоя кобыла принесла, жеребенок бы подле нее был.
2: Поспорили они, пошли судиться. Именитый дарит судей деньгами, а бедный словами оправдывается. Дошло дело до самого царя. Велел царь призвать обоих братьев и загадал им 4 загадки.
4: Что всего в свете сильней и быстрей? Что всего в свете жирнее? Что всего мягче? Что всего милее? Даю вам сроку 3 дня. На 4-й приходите, ответ дайте.
2: Богатый подумал, подумал, вспомнил про свою куму и пошел к ней совета просить. Она посадила его за стол, стала угощать, а сама спрашивает.
5: Что так печален, куманек?
3: Да загадал мне государь 4 загадки, а срок всего 3 дня положил.
5: Что такое, скажи мне.
3: А вот что, кума, 1-я загадка. Что всего в свете сильнее и быстрее?
5: Экая загадка. У моего мужа карий кобыла есть. Нет ее быстрее. Коли кнутом приударишь, зайца догонит.
3: Ага, так. 2-я загадка. Что всего в свете жирнее?
5: У нас другой год рябой боров кормится. Такой жирный стал, что и на ноги не подымается.
3: Ага. 3-я загадка. Что всего в свете мягче?
5: Известное дело. Пуховик. Уж мягче и не выдумаешь.
3: Так, и 4-я загадка. Что всего в свете милее?
5: Милее всего внучок Иванушка.
3: Ну, спасибо тебе, кума. Научила уму-разуму. Век не забуду.
2: А бедный брат залился горькими слезами и пошел домой. Встречает его дочь-семилетка. Только и семьи было у него, что дочь одна.
6: О чем ты, батюшка, вздыхаешь, да слезы ронишь?
2: Ой, как же мне не вздыхать, как слез не ронить. Задал мне царь 4 загадки, которых мне и в жизнь не разгадать.
6: Скажи мне, какие загадки?
2: А вот какие, дочка. Что всего в свете сильнее и быстрее? Что всего жирнее? Что всего мягче? И что всего милее?
6: Ступай, батюшка, и скажи царю. Сильнее и быстрее всего ветер. Жирнее всего земля. Что не растет, что не живет, земля питает. Мягче всего рука. На что человек не ляжет, а все под голову руку кладет. А милее сна нет ничего на свете.
2: Пришли к царю оба брата, и богатый, и бедный. Выслушал их царь и спрашивает бедного.
4: Сам ли ты дошел или кто тебя научил?
2: Ваше царское величество, есть у меня дочь 7-летка. Она меня
7: научила.
2: Когда дочь твоя мудра, вот ей ниточка шелкова. Пусть к утру соткет мне полотенце узорчатое. Мужик взял шелковую ниточку, приходит домой кручинный, печальный, и говорит дочери:
7: «Ой, беда наша! Царь приказал из этой ниточки соткать полотенце».
6: «Не кручинься, батюшка!»
2: Отломила она прутик от веника, подает отцу и наказывает:
6: «Поди к царю, скажи, чтобы нашел такого мастера, который бы сделал из этого прутика кросный. Был бы на чем полотенце ткать».
2: Мужик доложил про то царю. Царь дает ему 150 яиц.
3: «Вот, отдай своей дочери. Пусть к завтраму выведет мне 150 цыплят».
2: Воротился мужик домой еще кручиннее, еще печальнее.
7: «Ай, дочка, от одной беды увернешься, другая навяжется».
6: «Не кручинься, батюшка».
2: Попекла семилетка яйца и припрятала к обеду да к ужину. Отца посылает к царю:
6: «Скажи ему, что цыплятам на корм нужно однодённое пшено. В один бы день было поле вспахано, проса засеяна, жата и обмолочена. Другого пшена наши цыплята клевать не станут».
2: Царь выслушал и говорит:
3: «Когда дочь твоя мудра, пусть наутро сама ко мне явится. Ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, ни без подарочка».
7: «Ну, такой хитрой задачи и тебе не разгадать, дочка. Пришло совсем пропадать».
6: «Не кручинься, батюшка. Ступай-ка к охотникам, да купи мне живого зайца, да живую перепелку».
2: Отец пошел и купил ей зайца и перепелку. На другой день поутру сбросила семилетка всю одежду, надела на себя сетку, в руки взяла перепелку, села верхом на зайца и поехала во дворец. Царь ее у ворот встречает. Поклонилась она царю:
6: «Вот тебе, государь, подарочек».
2: И подает ему перепелку. Царь протянул было руку, перепелка порх и улетела.
3: Хорошо. Как приказал, так и сделала.
4: Скажи мне теперь, ведь отец твой беден. Так чем же вы кормитесь?
6: Отец мой на сухом берегу рыбу ловит, ловушки в воду не ставит. А я подолом рыбу ношу, духу варю.
3: Что это глупое? Когда рыба на сухом берегу живет, рыба в воде плавает.
6: А ты умен. Когда видано, чтобы телега жеребенка принесла? Не телега, кобыла родит.
2: Царь присудил отдать жеребенка бедному мужику.
8: Пузырь, соломинка и лапоть. Жили-были Пузырь, соломинка и лапоть. Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как через реку перейти. Лапоть говорит Пузырю: «Пузырь, давай на тебе переплывем». «Нет, лапоть, пусть лучше соломинка перетянется с берега на берег, а мы перейдем по ней». Соломинка перетянулась. Лапоть пошел по ней, она и переломилась. Лапоть упал в воду, а Пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул.
2: Умный мужик. В одной деревне жили-были два мужика. Один был богатый, а другой бедный. У богатого мужика всего вдоволь, а у бедного детей много, а всего добра один гусь. И дошло дело до того, что нечем стало бедняку детей кормить. Что тут станешь делать? Думал, думал, как быть, чем детей накормить. И надумал.
4: Жарь, хозяйка, гуся.
2: Зажарили гуся, поставили на стол, а хлеба нет ни крошки.
4: Ну как стань без хлеба есть? Надолго ли нам его хватит? Лучше отнесу гуся барину, хлеб у него попрошу.
5: Ступай, муженек, ступай. Может быть, полмешка муки даст.
2: Пришел мужик к барину.
4: Принес тебе гуська. Не побрезгуй принять. А мне хоть немного муки дай, нечем детей кормить.
3: Ну ладно. Умел ты гуся подарить, сумей его разделить промеж нас без обиды. Разделишь без обиды, велю наградить. Не сумеешь разделить, выпороть прикажу.
2: А семья у того барина сам с женой, два сына да две дочери, всего шестеро. Попросил мужик нож и стал гуся делить. Сперва отрезал голову, подает барину.
4: Ты всему дому голова. Так вот тебе гусиная голова.
2: Отрезал гуску, барыне подает.
4: Тебе дома сидеть, за домом глядеть, вот тебе гуска.
2: Отрезал лапки, подает сыновьям.
4: Вот вам по ножке топтать отцовские дорожки.
2: А дочерям по крылышку дал.
4: Вам с отцом, с матерью не век жить. Вырастите, полетите прочь, свое гнездо вить.
2: Остальное себе взял.
4: А мужик сер да глуп, мне голодать хлуп.
3: Хорошо, мужик гуся разделил и сам в обиде не остался.
2: Поднес стаканчик венца и велел дать два мешка муки бедному мужику. Услыхал про то богатый мужик, позавидовал бедняку. Зажарил 5 жирных гусей, принес барину, сам кланяется.
9: Не побрезгуй, ваша милость, принять на поклон от меня 5 кормленых гусей.
3: Спасибо, братец, спасибо. Сумел ты гусей подарить, сумей свой подарок промеж нас без обиды разделить. Коли разделишь без обиды, награжу, а не сумеешь разделить, велю на конюшне выпороть.
2: Стоит богатый мужик, прикидывает, и так, и сяк, никак ему 5 гусей между 6 человеками не разделить. Позвал барин бедняка.
3: Можешь ли 5 гусей промеж нас без обиды разделить?
4: А че не разделить?
2: Подает одного гуся барину с барыней.
4: Вас 2, и вот вам гусь. Теперь вас стал 3.
2: Другого гуся 2 сыновьям подал.
4: И вас теперь 3 стало.
2: Третьего подал 2 дочерям.
4: И вас стало 3.
2: 2 остальных гусей себе взял.
4: И нас стало 3. Никому не обидно.
3: Ну, молодец, мужик. Знал, как надо разделить. И себя не забыл.
8: Лиса и козел. Бежала лиса, но ворон зазевалась и попала в колодец. Воды в колодце было немного, утонуть нельзя, да и выскочить тоже. Сидит лиса, горюет, идет козел, умная голова. Идет, бородищей трясет, рожищем мотает. Заглянул от нечего делать в колодец, увидал там лису и спрашивает: «Что ты там, лисонька, поделываешь?»
10: «Отдыхаю, голубчик», — отвечает лиса. «Там наверху жарко, так я сюда забралась. Уж как здесь прохладно, да хорошо. Водицы холодненькой сколько хочешь, а козлу давно пить хочется. «Хороша ли вода-то?» — спрашивает козел. «Отличная!» — отвечает лиса. «Чистая, холодная. Прыгай сюда, коли хочешь. Здесь обоим на место будет». Прыгнул с дуру козел, чуть лисы не задавил. А она ему: «Эх, бородатый дурень! И прыгнуть-то не умел, всю обрызгал». Вскочила лиса к козлу на спину, со спины на рога, да и вон из колодца. Чуть было не пропал козел с голоду в колодце. На силу-то его отыскали и за рога вытащили.
2: Напуганные волки. Жили-были на одном дворе козел да баран. Жили между собою дружно, сено клок и тот пополам, а если вилы в бок, так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник, каждый час на промысле, и где плохо лежит, тут у него и брюхо болит. Вот однажды лежат себе козел да баран и разговаривают между собою. Откуда ни возьмись, котишка-мурлышка, серый лобишка, идет да так жалостно плачет. Козел да баран и спрашивают: «Кот-коток, серень-колобок, о чем ты плачешь, на трех ногах скачешь?» «Как мне не плакать? Била меня старая баба. Била-била, уши выдирала, ноги поломала, да еще удавку припасала».
11: «А за какую вину такая тебе погибель?»
2: «Эх, зато погибель была, что себя не опознал, да сметанку слезал». И опять заплакал кот Мурлыка.
11: «Кот-коток, серый лобок, о чем ты еще плачешь?»
2: «Как не плакать? Баба меня била да приговаривала. Ко мне придет зять, где будет сметаны взять? За неволю придется колоть козла да барана».
11: Заревели козел и баран: «Ох ты, серый кот, бестолковый лоб! За что ты нас-то загубил? Мы тебя забодаем!»
2: Тут Мурлыка вину свою приносил и прощение просил. Они простили его и стали втроем думу думать, как быть и что делать. «А что, средний брат баран?» — спросил Мурлыка. «Крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о ворота».
11: Баран с разбегу стукнулся о ворота лбом, покачнулись в ворота, да не отворились. Поднялся старший брат, мразище, козлище, разбежался, ударился, и ворота отворились.
2: Пыль столбом подымается, трава к земле преклоняется, бегут козел да баран, а за ними скачет на трех ногах кот серый лоб. Устал он и взмолился названым братьям: «Не ты, старший брат, не ты, средний брат, не оставьте меньшого братишку на съедение зверям».
11: Взял козел, посадил его на себя, и понеслись они опять по горам, по долам, по сыпучим пескам. Долго бежали, и день, и ночь, пока в ногах силы хватило. Вот пришло крутое крутище, станово-становище. Под тем крутищем скошенное поле. На том поле стога, что города стоят. Остановились козел, баран и кот отдыхать. А ночь была осенняя, холодная.
2: Где огня добыть, думают козел да баран. А Мурлышка уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами. Стукнулись козел с бараном, да так крепко, что искры с глаз посыпались. Берестечка так и запылала. «Ладно, — молвил серый кот, — теперь обогреемся». Да за словом и затопил сток сена. Не успели они путем обогреться, глядь, жалует незваный гость, мужик-серячок Михаил Иванович. «Пустите, — говорит, — обогреться да отдохнуть, что-то не можется». «Добро пожаловать, мужик-серячок-муравейничек! Откуда, брат, идешь?»
11: «Ходил на пасеку, да подрался с мужиками, оттого и хворь прикинулась. Иду к лисе лечиться».
2: Стали вчетвером темную ночь делить. Медведь под стогом, Мурлыка на стогу, а козел с бараном у огня. «Идут!» Семь волков серых, восьмой белый, и прямо к стогу. «Фу-фу», — говорит белый волк, — «не русским духом пахнет. Какой такой народ здесь? Давайте силу пытать». Заблеяли козел и баран со страху, а Мурлышка такую речь повел. «Ах ты, белый волк, над волками князь, не серди нашего старшого, он, помилуй бог, сердит, как расходится, никому не сдобровать. Аль не видите у него бороды? В ней-то и сила. Бородой он зверей побивает, а рогами только кожу снимает. Лучше с честью подойдите да попросите. Хотим поиграть с твоим меньшим братишкой, что под стогом лежит». Волки на том козлу кланялись, обступили Мишку и стали его задирать. Вот он крепился, крепился, да как хватит на каждую лапу по волку. Запели они Лазаря, выбрались кое-как, да поджав хвосты, подавай бог ноги.
12: Орешек знамья пьет, но все же мы не привыкли отступать. Нам раздалось, его поможет киножурнал «Хочу все знать».
13: Конечно, мои дети, еще не все на свете, и это очень грустно, приходится признать.
14: Но было бы желание, придут к тебе, придут тебе и знания, за это вам ручается. Журнал «Хочу все знать».
1: Вы слушаете «Ретро-клуб». Интернет-радио со старых пластинок и магнитных лент.

0: мой маленький друг. Добрый вечер. Я хочу рассказать тебе про настоящую дружбу между двумя маленькими, но преданными существами, черепахой и чайкой. А настоящая дружба встречается на свете не так уж часто. Нашу черепаху звали Симона, а чайку – Оливер. Наверное, если чайку зовут мужским именем Оливер, то правильнее было бы говорить о ней не чайка, а, скажем, чаек. Но ведь чаек – это совсем другое. Поэтому, чтобы не путаться, мы будем называть нашу чайку просто по имени Оливер. А вы, пожалуйста, запомните, что у него было две ноги, два крыла и очень острый клюв. Это нам пригодится. Оливер и Симона жили на маленьком островке в бурном море. На островке помещалось только толстое дерево с большими листьями, похожими на зонтики. Под зонтиками и жили наши герои. Не подумайте только, что они скучали на своем островке. Оливер, например, целыми днями без устали летал над морем, высматривал своими острыми глазками рыбу в волнах. А Симона целыми днями без устали пела. У нее, надо сказать, был красивый и нежный голосок. А когда она все же уставала петь, то с удовольствием ела капустные листья. Да-да, я забыл вам сказать, что на островке к тому же еще росла капуста. Как-то днем, когда солнце еще висело высоко над морем, мимо островка летел аист. Симона и Оливер его знали. Это был очень неприятный аист, неаккуратный и грубый, хотя имя у него было красивое – Чарли. Этот самый аист Чарли увидел Симону, которая тихонечко ела капустные листья у себя под деревом, и закричал во все горло: «Хо-хо-хо-хо! Наконец-то эта черепашка сидит одна! Наконец-то ее приятель летает где-то в другом месте! Возьму-ка я ее к себе домой и сварю-ка я из нее на завтра вкуснющий обед!»
1: «Вы, разумеется, шутите!» – тихо сказал Симона.
0: Но Чарли вовсе не шутил. Он кинулся вниз, схватил несчастную черепаху и улетел. Гнездо у Чарли было на зеленом острове в большом лесу. Очень неаккуратное гнездо, замусоренное. А в гнезде на самом видном месте стояла клетка. Туда злой Чарли и посадил Симону. «Вот подходящее место для черепашки», — сказал он. «Я накрошил тебе туда много капустных листьев, чтоб ты ела и толстела, ела и толстела, ведь я люблю только толстеньких черепашек». И с этими нехорошими словами Чарли запер клетку на замок, а сам улегся спать. Как раз в это время вернулся домой Оливер. Он сразу понял, что случилась беда, ведь Симона никогда не покидала островок, а сейчас ее не было ни под деревом, ни на капустной грядке. Тогда Оливер решил во что бы то ни стало найти Симону. Он летал над морем до самой ночи. Он осмотрел все острова поблизости и, наконец, добрался до зеленого острова. Там, пролетая над большим и темным лесом, он услышал грустную песенку, узнал знакомый голос. «Это Симона! Симона!» — обрадовался Оливер и полетел вниз. Да, это была Симона. Под огромной светящейся луной сидела она в тесной клетке,
1: А рядом на куче чьих-то перьев безмятежно похрапывал злодей Чарли. Симона увидела Оливера и чуть не закричала от радости. «Тш-ш-ш!» – прошептал Оливер. «Потерпи! Потерпи еще чуть-чуть! Сейчас я тебя освобожу!»
0: И он замахал своими большими крыльями, запрыгал на своих сильных ногах и своим острым клювом разогнул прутья железной клетки. Вы ведь, разумеется, не забыли, что клюв у него действительно был очень острым.
1: Симона пролезла сквозь прутья и оказалась на воле. «О, как я рада!» — сказала она тихо. Она вообще была очень тихой и застенчивой черепахой.
2: «Но как же мы теперь попадем домой?» – задумался Оливер. «Ведь ты не умеешь летать, а у меня не хватит сил донести тебя в клюве».
1: «Я придумала», – сказала Симона. «Видишь, вон те прутья и вон ту веревочку в гнезде. Давай построим из прутьев плот, привяжем к нему веревочку, ты полетишь впереди и будешь тянуть за собой плот, а я поплыву, как на пароходе». Так они сделали, построили плот и удрали прочь с зеленого острова, а глупый Чарли так и не проснулся. Разве он мог себе представить, что Оливер спасет Симону, что настоящие друзья в беде всегда вместе? Когда они приплыли домой, то долго еще сидели на берегу у капустной грядки и смотрели в морскую даль. Им было что сказать друг другу, честное слово. И если теперь когда-нибудь вам случится проплывать мимо маленького островка в море, не удивляйтесь, если услышите, как кто-то поет красивую и чуть-чуть печальную песню. Это, конечно, поет черепаха Симона для своего настоящего друга Оливера. Так кончается сказка английского писателя Дональда Биссетта «Два друга». Перевела сказку для тебя Марина Потоцкая. Вот и все на сегодня. До свидания.

0: Давным-давно это было. Так давно никто и не упомнит. Тогда во времена года не было никакого порядка. А братья-месяцы только спорили, кому за кем идти. От этого весь год владычицей на земле была зима. Только когда она засыпала на неделю-другую, оживали поля и леса. Но просыпалась зима, и конец теплу да радостям. Снова снег да мороз. Птицы, кто на юг улетал, кто до смерти замерз. А те, что уцелели, жизни не рады. И вот однажды пришел на землю апрель. Решил он одолеть вечную зиму, устроить настоящую весну, самую первую. Пришел апрель и крикнул:
1: «Эй, зима, пошла прочь, поцарствовала и хватит!»
2: «А ты кто такой, чтобы мне приказывать?»
1: «Я месяц апрель, так повелел сам год. Когда весна наступает, зима на север идет».
2: «Знать ничего не знаю. Вот я тебя вьюгой да морозом».
1: «Ишь, испугала седая колдунья. Выходи на честный бой».
0: И началась тут битва. Да такая жаркая, что снег на полях стал таять, ручейки побежали. На апрель-то был один, а старухе зиме помощники помогали. Колючие метели да крепкие морозы. И одолела зима. Заморозила ручьи, закрыла снегом поля, отступил апрель. Но на другой год опять вратился с зимой биться. Только на этот раз позвал он помощников.
1: «Эй вы, синицы-сестрицы, пока я с зимой буду биться, кричите во всю мочь, мол, над головой уже синее небо».
3: «Это мы умеем».
1: «А вы, дятлы, будете у меня барабанщиками. Сумеете?»
4: «Дело не хитрое. Клювы у нас, будь здоров. Найдем звонкие сучки, так забарабаним. По всему лесу гул пойдет».
1: «Вы, грачи, как услышите, что синицы небесную синь славят, как дятлы сигнал к атаке подадут, кричите «Ура!»
5: «Ура! Ура! Ура! Ура! Ура!
1: И ты, Тетерев, коль тебе зима надоела, тоже берись за дело. Очень у вас песни подходящие. То вы бурлите, словно ручьи, то шипите, будто сугроб рушится».
6: «Бу-бу-бу-бу-бу-бу, будет сделано! Мы все одно станем твердить: бу-бу-бу-бу-бу, будет весна! Кыш, зима, кыш!
0: И опять закипела битва. И тут прилетел бородатый лесной великан, глухарь. Он от зимы прятался в такой глухомане, что и не слыхал про то, что весна близко. Одно слово – глухарь. Однако проведал и он про великую битву.
7: «А может, я тебе, апрель, в помощники сгожусь?»
1: «Мне бы такую помощь, чтобы не дать зиме в темноте силами собраться, чтобы ее еще до утра напугать».
7: «Это можно. Уж зиме пригрожу, напущу страху. Ты только послушай, какие мы, глухари, песни поем».

0: Ага. Тики-тики-тики-тики. Словно бы кто-то ножом по дереву постукивает. А потом чижи-жи. Будто камень ножик точит. Знатно. Вот ты, глухарь, и начнешь завтра битву.
1: Еще затемно завели глухари-помощники свою песню. Услышала зима, враги ножами по лесу тюкают, пробуют, острыли, а потом на камнях точат. И кинулась зима искать еще ведерских помощников. Пока искала-плутала, силы растеряла. А тут рассвет занялся, синицы зазвенели, дятлы забарабанили, грачи закричали, тетерева забормотали. А апрель умылся студеной водой, взял у солнца раскаленные золотые стрелы да копья и кинулся на злодейку. Полетели от седой колдуньи снежные клочья, полетели и тотчас растаяли. Обернулась зима белым туманом, а разгоряченный апрель подул, и от его дыхания исчез, растворился туман. Нет зимы, пропала, будто и не бывало. Тут и сама весна красна пожаловала. Спасибо, апрель, отворил мне дверь. Буду всегда с тобой теперь.

футбольный. Футболисты этот мяч били очень больно, за воротами порой. Он искал спасения, ненавидя всей душой центра.

0: все радовались солнцу, кроме трех белых фигур, которые жили на краю села. Это были снеговики. Большой снеговик, снежная баба и снеговик-озорник. Их слепили зимой. И вот они узнали от ребят, что придет солнце, и оно может их растопить.
1: А что же нам тогда делать?
2: А какое оно, это солнышко?
3: Ой, я не могу тебе сказать. Я его никогда не видел.
1: И как только этому солнцу не стыдно. Но чего ему от нас нужно?
2: Ага.
1: Ну что мы ему сделали?
2: Что?
1: Оно нас даже не знает. Ну зачем ему нас губить?
2: А если нам попросить, чтобы оно не приходило?
3: Нельзя.
2: Чего?
3: Мы даже не знаем, где оно живет.
2: Ну, так давайте искать его. Я пошел.
1: Ну, постой. Ну, а что, если и в самом деле...
2: Ну, идем искать солнышко, да?
3: Ну, что ж. Может быть, солнышко вовсе не такое злое. Может быть, оно поймет нас и пойдет куда-нибудь... В другое место даст нам немного пожить. Пошли.
2: Я пойду впереди всех. Я маленький, я везде пройду. А вы идите за мной. Я пойду к солнышку и скажу ему два слова. Не приходи.
1: Ну что ты?
2: Что?
1: Озорник ты. Ну разве можно к солнцу близко подходить, ну? Слышал, что ребята говорили?
2: Что?
1: Солнце-то горячее. Возьмет и растопит тебя.
3: Я самый большой, я пойду впереди.
1: Нет. Близко никто не подойдет. Мы просто вот покричим солнцу и расскажем ему о нашей беде.
0: И вот снеговики, один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький, двинулись в путь искать солнце. Но сколько они ни ходили по улицам села, так и не нашли. Пошли они в поле, но и в поле солнца не было. Тогда они пошли еще дальше. Шли и, наконец, оказались в лесу.
2: Ой, кто это? Может, это солнце стучит?
3: Нет. Разве ты не видишь?
2: Это птица. Ух ты, какая красивая. Никогда таких птиц не видел. Красные чепчики, пестрые шубки. А почему у тебя такой длинный нос?
4: Нос? А это для того маленький озорник, чтобы долбить кору деревьев.
3: А как тебя зовут?
4: Дятел. Мастер Дятел. А вы куда собрались, добрые снеговики?
3: Да вот, хотим отыскать солнышко.
4: Очень-очень приятно слышать, мои милые. Найдите его поскорее и скажите, пусть поторопится. Сейчас же сюда пожалует.
3: Как так? Ты его не боишься?
4: Я морозов боюсь. Из-за них все букашки, козявки попрятались. Мертвым сном спят, на свет не вылезают. Уж и не помню, с каких пор у меня ни одного червячка во рту не было. Идите скорее, скажите солнцу так. Коли не поторопится, завтра на заре мастеру Дятлу конец.
0: Огорчились снеговики, но надо идти дальше. Шли они, шли и попали в самую чащу леса.
2: Ой, какие тут ветки! Не пройти!
3: Вперед, смелее!
0: Но не успели они сделать и нескольких шагов, как увидели какого-то проворного маленького зверька с длинным пушистым хвостом. Он все время так быстро перепрыгивал с ветки на ветку и с вершины деревьев на землю, что самый маленький снеговик не выдержал и погнался за ним.
2: Эй, постой! Постой, пушистенький! Ты не солнце?
3: Скажи нам, пожалуйста, кто ты?
2: Как тебя зовут?
5: И отчего ты так резвишься и прыгаешь, а?
6: Я маленькая белочка. А прыгаю я потому, что у меня нет больше терпения ждать солнышка.
3: Как так?
5: Разве ты его не боишься?
6: Бояться солнышка? А, я так жду его.
5: Ждешь?
6: Ну да. Кладовая моей мамы белки совсем опустела. И мы напрасно ищем желуди и еловой шишки. Все покрыто снегом. Только солнце может спасти нас.
5: Тебе хочется, чтобы оно поскорее пришло?
6: Ну, конечно. Если вы его повстречаете, скажите ему, чтобы больше не опаздывало. А не то завтра к полудню мы все умрем с голоду.
5: Да как же так, как же так?
3: Ну, некогда, некогда нам, пошли.
0: И вот мои снеговики опять шагают по снегу. Долго ли им еще идти? О, как они устали! Вдруг из-за сугроба показались два уха. Два длинных, дрожащих уха.
5: Вот это, наверное, солнце!
3: Не подходи к нему близко, не подходи, пусти лучше меня.
5: Только осторожно, осторожно, не так близко.
3: Ваше Величество, мы мирные снеговики. Будьте добры, выйдите из-за сугроба. Нам надо с вами поговорить.
7: Если вы хотите мне что-нибудь сказать, подойдите ко мне поближе.
1: Ваше Величество, извините, мы не можем.
7: Не можете? Почему это?
1: А мы вас боимся.
7: А я вас тоже боюсь.
5: Боишься?
7: Да.
5: Боишься?
7: Боюсь.
5: Так, так, так, так, так. Солнце нас боится.
3: Нет, это не солнце, а трусливый зайка.
1: Я слышала, только он один так всего боится.
8: Эй, чего ты там прячешься?
7: Да я не прячусь. Я снег лапками рою. Может,

0: слышит: «Ох, ох, у меня все тело болит!»
1: «Как много снега навалило!»
0: «Боюсь!»
1: «Боюсь, мои ветки обломают!»
0: Это деревья между собой переговариваются. Одни голоса тоненькие, другие грубые. И все, как один, жалуются: «Погибаем, погибаем! Весна! Солнышко красное! Где вы? Почему не идете? Почему медлите?»
2: Остановились снежные человечки, задумались, постояли, постояли, не говоря ни слова, повернули все обратно к селу. Вот уж они у самой околицы. Вдруг видят, сидит на дереве какая-то большая черная птица.
3: «Кто это ночью по селу шатается? Откуда вы? Откуда вы?»
1: «А тебе какое дело? Хоть ты-то нас не расстраивай!»
3: «Я вас узнала, я вас узнала! Вы снеговики, вы солнце искали, и что же, нашли, нашли?»
1: «В том-то и дело, что не нашли!»
4: «Да нет его нигде!»
3: «В самом деле? Ну так знаете же, я ворона, старая мудрая ворона. И живу я в трубе на крыше, там мое гнездо. Я многое знаю, знаю и где солнце живет».
4: Ну скажи, скажи скорее».
3: «Солнце вон там, за вершиной большой горы, за вершиной большой горы».
1: «И туда можно добраться?»
3: «Можно, можно».
1: «А как бы нам до него добраться?»
3: «Вам будет трудновато, трудновато. Туда только на крыльях слетать можно, на крыльях».
1: «Понимаешь, воронушка, мы сейчас весь лес прошли, встретили дятла, белочку, зайчишку, слышали разговор деревьев. И знаешь, о чем они говорили? Не могут они без солнышка жить. Ждут его, не дождутся».
3: «А ты как думал?»
1: «Ну, как тут быть? Надо, наверное, помочь им. Помрут ведь».
4: «Так надо попросить солнце, чтоб оно скорее пришло».
0: Что ты, снеговичок? Что же с вами будет, коли солнце придет? Ведь тогда весна придет, и все вырастаете».
1: «Что ж поделаешь? Так видно, надо».
4: «Надо, надо! Сделай милость, воронушка! Слетай к солнышку, передай ему, что коли оно помешкает, не придет, ну весь лес погибнет!»
0: И утром все проснулись от того, что яркие лучи солнца так и били в глаза. На дворе было тепло, таял снег. Запели веселую песенку овсянки, подхватили синицы, а там, где были снеговики, я увидел три нежных голубых подснежника. Один побольше, другой поменьше, третий совсем маленький. И как будто они вызванивали: «Весна пришла, весна пришла». А снеговики, они вернутся. Вернутся, когда снова зима наступит. А сейчас весна, весна, весна у всех. У птиц, у зверей, у деревьев весна пришла.

0: Добро пожаловать в ретро-клуб.
1: Дорогие друзья, приглашаем вас в радиотеатр.
0: Ретро-клуб представляет легендарные голоса и программы радио.
2: Хорошо, если после 20 лет работы летчиком ты к 40 годам все еще испытываешь удовольствие от полета. Хорошо, если ты еще можешь радоваться тому, как артистически точно посадил машину. Чуть-чуть отожмешь ручку, поднимешь легко облачко пыли и плавно отвоюешь последний дюйм над землей. Но с полетами было покончено. Ему стукнуло 43. Так он и остался с пустыми руками, если не считать равнодушной жены, которой он не был нужен, до 10-летнего сына, родившегося слишком поздно, и, как понимал Бен где-то в глубине души, чужого им обоим, одинокого, неприкаянного ребенка, который в 10 лет понимал, что мать им не интересуется, а отец – посторонний человек, не знающий, о чем с ним говорить, резко и немногословный в те редкие минуты, когда они бывали вместе. Вот и эта минута была ничем не лучше других. Бен взял с собой мальчика на Остер, который бешено мотало на высоте в 2000 футов над побережьем Красного моря, и ждал, что мальчишку вот-вот укачает. «Боишься?» Маленький Остер безжалостно кидало в накаленном воздухе из стороны в сторону. Но перепуганный мальчишка все же не терялся и, отчаянно посасывая леденец, разглядывал приборы, компас, прыгающий авиагоризонт. «Немножко», — ответил мальчик тихим и застенчивым голоском, не похожим на грубоватые голоса американских ребят. «От этих толчков самолет не сломается?» Бен не умел успокаивать сына. Он сказал правду. «Если за машиной не следить, она непременно сломается». «А это...» — начал было мальчик, но его здорово тошнило, и он не мог продолжать. «Это в порядке», — с раздражением сказал отец. «Вполне годный самолет». Мальчик опустил голову и тихонько заплакал. Бен пожалел, что взял с собой сына. Все великодушные порывы всегда у них в семье кончались неудачей. Им обоим давно не хватало этого чувства сухой, плаксивой, провинциальной матери и резкому, вспыльчивому отцу. Бен как-то попробовал во время одного из редких приступов великодушия поучить мальчика править самолетом. И хотя сын оказался очень понятливым и довольно быстро усвоил основные правила, каждый окрик доводил его до слез. «Не плачь!» — приказал ему теперь Бен. «Нечего тебе плакать! Подними голову! Слышишь, Дэви? Подними сейчас же!» Но Дэви сидел, опустив голову, а Бен все больше и больше жалел, что взял его, и уныло поглядывал на расстилающуюся под крылом самолета огромную бесплодную пустыню побережья Красного моря. «Сядь прямо», — сказал он Дэви, «если хочешь научиться, как идти на посадку». Бену приходилось быть точным. Голая полоска песка не давала ни одной лишней пяди, и опуститься на нее мог только очень маленький самолет. Отсюда до ближайшей туземной деревни было 100 миль, а вокруг... мертвая пустыня. «Все дело в том, чтобы правильно рассчитать», — сказал Бен. «Когда выравниваешь самолет, надо, чтобы расстояние до земли было 6 дюймов. Не футы, не 3, а ровно 6 дюймов. Если выше, ты стукнешься при посадке, самолет будет поврежден. Слишком низко, попадешь на кочку и перевернешься. Все дело в последнем дюйме». Дэви кивнул. Он уже это знал. Он видел, как в Эльбабе, где они брали на прокат машину, однажды перевернулся такой Остер. Ученик, который на нем летал, был убит. «Видишь?» — закричал отец. 6 дюймов! Когда он начнет садиться, я беру назад ручку, я тяну ее на себя. Вот!» — сказал он, и самолет коснулся земли мягко, как снежинка. Последний дюйм. Бен сразу же выключил мотор и нажал на ножные тормоза. Нос самолета задрался кверху, и тормоза не дали ему окунуться в воду. До нее оставалось 6 или 7 футов. Два летчика воздушной линии, которые открыли эту бухту, назвали ее Акульей. Не из-за ее формы, а из-за ее населения. В ней постоянно водилось множество крупных акул, которые заплывали сюда из Красного моря, гоняясь за косяками сельди и кефали, искавшими здесь убежище. Бен и прилетел-то сюда из-за акул. А теперь, когда попал в бухту, совсем забыл о мальчишке и время от времени только давал ему распоряжение помочь при разгрузке, закопать мешок с продуктами в мокрый песок, смачивать песок, поливая его морской водой, подавать инструменты и всякие мелочи, необходимые для акваланга и камер. «А сюда кто-нибудь когда-нибудь заходит?» — спросил его Дэви. Бен был слишком занят, чтобы обращать внимание на то, что говорит мальчик, но все же, услышав вопрос, покачал головой. «Никто! Никто не может сюда попасть иначе, как на легком самолете. Принеси мне 2 зеленых мешка, которые стоят в машине, и прикрывай голову от солнца. Не хватало еще, чтобы ты получил солнечный удар». Больше вопросов Дэви не задавал. Когда он о чем-нибудь спрашивал отца, голос у него сразу становился угрюмым. Он заранее ожидал резкого ответа. Теперь мальчик не пытался продолжать разговор и молча выполнял, что ему приказывали. На спине у Бена был тяжелый акваланг. 2 его цилиндра со сжатым воздухом весом в 20 килограммов позволят ему пробыть больше часа на глубине в 30 футов. Глубже опускаться и не надо. Акулы этого не делают. «Не кидай в воду камней», — сказал отец, поднимая цилиндрический водонепроницаемый киноаппарат и стирая песок с его рукоятки. «Не то всех рыб поблизости перепугаешь, даже акул. Дай мне маску». Дэви передал ему маску со стеклянным забралом. «Меня не будет 20 минут. Потом я поднимусь, и мы позавтракаем, потому что солнце стоит уже высоко. Ты пока что обложи камнями оба колеса самолета и посиди под одним из крыльев в тени. Понял?» «Да», — сказал Дэви. Бен вдруг почувствовал, что разговаривает с мальчиком так, как разговаривал с женой, чье равнодушие всегда вызывало его на резкий и повелительный тон. Ничего удивительного, что бедный парнишка сторонница их обоих. «А кто-нибудь знает, что мы здесь?» — спросил Дэви.
3: «Почему ты спрашиваешь?»
2: «Не знаю. Просто так».
3: «Никто не знает, что мы здесь».
2: «А нас могут найти?»
3: Бен подумал, что мальчик боится, не изобличат ли их в чем-нибудь недозволенном. Ребятишки всегда боятся, что их поймают с поличным. «Нет, нас не найдут».
2: «Неужели никто не знает о нас?» — тревожно спросил мальчик.
3: «Я же говорю, что нет», — с раздражением ответил отец.
2: Но он вдруг понял, хотя и поздно, что Дэви беспокоит невозможность поимки. Он просто боится остаться один.
3: «Ты не бойся», — проговорил Бен грубовато. «Ничего с тобой не случится».
2: «Поднимается ветер», — сказал Дэви, как всегда, тихо и слишком серьезно.
3: «Знаю. Я пробуду под водой всего 1/2 часа. Потом поднимусь, заряжу новую пленку и опущусь еще 10 минут. Найди, чем бы тебе покуда заняться. Напрасно ты не взял с собой удочки». «И обо мне не беспокойся», — приказал он мальчику, входя в воду. Бен взял в рот трубку, скрылся под водой
2: опустив к низу киноаппарат, чтобы груз тянул его на дно. Дэви смотрел на море, которое поглотило его отца. Под водой ничего не было видно, и в раскаленной тишине, в одиночестве, о котором он не жалел, хотя вдруг его остро почувствовал, мальчик раздумывал, что же с ним будет, если отец так никогда и не выплывет из морской глубины. А в это время Бен, прижавшись спиной к кораллу, мучился с клапаном, регулирующим подачу воздуха. Он опустился не глубоко, не больше, чем на 20 футов. Но клапан работал неравномерно, ему приходилось с усилием втягивать воздух, а это было изнурительно и небезопасно. Он почувствовал, что сделал большую глупость, взявшись за такую работу. Он был хорошим летчиком по неразведанным трассам, а вовсе не каким-нибудь авантюристом, который рад погоняться за акулами с подводным киноаппаратом. И все-таки ему повезло, что он получил хоть эту работу. Телевизионная компания платила Бену по $1000 за каждые 500 метров фильма об акулах. Ему дали на прокат аппаратуру, а он нанял маленький остров в египетской летной школе. Но этот полет был последним. Телевизионная компания сообщила, что у нее запаса отснятой пленки хватит очень надолго. Поэтому его работа подходила к концу, и у него больше не было причин оставаться в Египте. Он теперь уже наверняка отвезет мальчика к матери, а потом поищет работы в Канаде. А вдруг там что-нибудь подвернется, если, конечно, выпадет удача, и он сумеет скрыть свои годы. Бен погрузился в воду вместе с приманкой из конины. Приманку он положил на хорошо освещенную коралловую ветку, а камеру установил на выступе. Потом он крепко привязал телефонным проводом мясо к кораллу, чтобы акулам труднее было его отодрать. Покончив с этим, Бен отступил в небольшую выемку, которая находилась всего в 10 футах от приманки, чтобы обезопасить себя со спины. Он знал, что ждать акул придется недолго. Акулы пришли сразу же, учуяв запах крови. Бен замер, а когда выдыхал воздух, то прижимал клапан к кораллу за своей спиной, чтобы пузырьки воздуха не спугнули акул. «Подходите поближе», — тихонько подзадаривал он рыб. Но ими не требовалось приглашение. Они кинулись прямо на кусок конины. Впереди шла крупная пятнистая акула-кошка, а за ней две или три акулы той же породы, но поменьше. Они не плыли и даже не двигали плавниками. Они неслись вперед, как серые струящиеся ракеты. Подойдя к мясу, акулы слегка свернули в сторону, на ходу отрывая куски. Он заснял на пленку все. Приближение акул к цели, какую-то деревянную манеру разевать пасть, словно у них болели зубы, жадный, пакостный укус. Самое отвратительное зрелище, какое он видел в жизни. «Ух, вы гады!» — сказал он, не разжимая губ. Как и всякий подводник, он их ненавидел и очень боялся, но не мог ими не любоваться. Они пришли снова, хотя ролик его пленки был уже почти весь отснят. Значит, ему придется подняться на сушу, перезарядить камеру и вернуться поскорее назад. Бен взглянул на камеру и убедился, что пленка кончилась. Подняв глаза, он увидел, что враждебно настороженная акула-кошка плывет прямо на него. «Пошла! Пошла! Пошла!» – заорал Бен в трубку. Кошка на ходу слегка повернулась на бок, и Бен понял, что сейчас она бросится в атаку. Только в это мгновение он заметил, что у него руки и грудь измазаны кровью от лошадиного мяса. Бен проклял свою глупость, но ни времени, ни смысла упрекать себя уже не было, и он стал отбиваться от акулы киноаппаратом. У кошки был выигрыш во времени, и камера едва по ней скользнула. Боковые резцы с размаху схватили правую руку Бена, чуть было не задели грудь и прошли сквозь другую его руку, как бритва. От страха и боли он стал размахивать руками. Кровь его в несколько мгновений замутила воду, но он уже ничего не видел и только чувствовал, что акула сейчас нападет снова. Отбиваясь ногами, Бен пятился назад, ощущая, как его резануло по ногам. Судорожные движения запутали его в ветвистых зарослях. Он держал трубку правой рукой, боясь ее выронить. И в тот миг, когда он увидел, что на него кинулась одна из акул помельче, он ударил ее ногами и перекувырнулся назад. Бен ударился спиной о надводный край рифа, кое-как выкатился из воды и весь в крови мешком свалился на песок. Когда Бен пришел в себя, он сразу вспомнил все, что случилось, хотя и не понимал, долго ли был без сознания и что произошло потом. Все теперь, казалось, было уже не в его власти. «Дэви! Дэви!» — закричал он. Откуда-то сверху послышался приглушенный голос сына, но в глазах Бена стояла мгла. Он знал, что еще не прошел шок. Но вот он увидел ребенка, его полное ужаса, склоненное к нему лицо, и понял, что был без сознания всего несколько мгновений. Двигаться он почти не мог. «Что мне делать?» — кричал Дэви. «Видишь, что с тобой случилось?» Бен закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Он знал, что не сможет больше вести самолет. Руки горели, как в огне, и были тяжелы, как свинец. Ноги не двигались, а голова была, как в тумане. «Дэви», — еле-еле выговорил Бен закрытыми глазами, — «что у меня с ногами?»
4: «У тебя руки», — услышал он невнятный голос Дэви, — «руки все изрезаны. Просто ужас!»
2: «Знаю», — зло сказал Бен, не разжимая зубов. «А что у меня с ногами?»
4: «Все в крови! Изрезаны тоже».
2: «Сильно?»
4: «Да, но не так, как руки». «Что мне делать?»
2: «Послушай, мальчик», — продолжал он с усилием, — «я тебе должен сказать все сразу, на случай, если опять потеряю сознание. Перебинтуй мне руки, чтобы я не терял слишком много крови. Приведи в порядок ноги и вытащи меня из акваланга. Он меня душит».
4: «Я старался тебя вытащить», — сказал Дэви упавшим голосом. «Не могу. Не знаю, как».
2: «Тебе надо меня вытащить. Ясно?» — прикрикнул Бен по обычной своей манере, но тут же понял, что единственная надежда спастись и мальчику, и ему, — это заставить Дэви самостоятельно думать, уверенно делать то, что он должен сделать. Надо как-то внушить это мальчику.
3: «Я тебе скажу, сынок, а ты постарайся понять. Слышишь?»
2: Бен едва слышал себя сам и на секунду даже забыл о боли. «Тебе, бедняга, придется все делать самому. Так уж получилось.
3: Не расстраивайся, если я на тебя закричу. Тут уж не до обид. На это не надо обращать внимания. Понял?»
4: Да. Дэви перевязывал левую руку и не слушал его.
2: Молодчина. Бену хотелось приободрить ребенка, но ему это не очень удалось. Он еще не знал, как подойти к мальчику, но понимал, что это необходимо. Десятилетнему ребенку предстояло выполнить дело нечеловеческой трудности, если он хочет выжить. Но все должно идти по порядку.
4: «Достань у меня из-за пояса нож», — сказал Бен, «и перережь все ремешки акваланга». Сам он не успел пустить в ход нож. «Пользуйся тонкой пилкой, так будет быстрее, не порежься».
5: «Хорошо», — сказал Дэви, вставая. Он поглядел на свои вымазанные в крови руки и позеленел.
4: «Если сможешь хоть немножко поднять голову, я стащу один из ремней. Я его расстегнул».
2: «Ладно, постараюсь». Бен приподнял голову и сам удивился, как трудно ему даже пошевелиться. Попытка двинуть шеи снова довела его до обморока. На этот раз он провалился в черную бездну мучительной боли, которая, казалось, никогда не кончится. Он медленно пришел в себя и почувствовал какое-то облегчение. «Это ты, Дэви?» — спросил он откуда-то издалека.
4: «Я снял с тебя акваланг», — услышал он дрожащий голос мальчика. «Но у тебя по ногам все еще течет кровь».
2: «Не обращай внимания на ноги», — сказал Бен, открывая глаза. Он приподнялся, чтобы посмотреть, в каком он виде, но побоялся снова потерять сознание. Он знал, что не сможет сесть, а тем более встать на ноги. И теперь, когда мальчик перевязал ему руки, верхняя половина туловища у него тоже была скована. Худшее было еще впереди. И ему надо было все обдумать.
4: Единственной надеждой спасти мальчика был самолет. И Дэви должен будет его вести. Не было ни другой надежды, ни другого выхода. Но прежде надо было все как следует поразмыслить. Мальчика нельзя пугать. Если Дэви сказать, что ему придется вести самолет, он придет в ужас. Надо хорошенько подумать, как об этом сказать мальчику. Как внушить ему эту мысль, убедить ее выполнить, пусть даже безотчетно. Надо было ощупью найти дорогу к объятому страхом незрелому сознанию ребенка. Бен пристально посмотрел на сына и вспомнил, что уже давно как следует в него не вглядывался. «Он, кажется, парень развитой», — подумал Бен, удивляясь странному ходу своих мыслей. Этот мальчик с серьезным личиком был чем-то похож на него самого. За детскими чертами скрывался, может быть, жесткий и даже необузданный характер. Но бледное, чуть широкое лицо выглядело сейчас несчастным. А когда Дэви заметил пристальный взгляд отца, он отвернулся и заплакал.
2: «Ничего, малыш», — произнес Бен с трудом, — «теперь уже ничего».
4: «Ты умрешь?» — спросил Дэви.
2: «Разве я уж так плох?» — спросил Бен, не подумав.
4: «Да», — ответил Дэви сквозь слезы.
2: Бен понял, что сделал ошибку и что ему нельзя говорить с мальчиком, не обдумывая каждого своего слова. «Я шучу», — сказал он. «Не придавай значения тому, что из меня здорово течет кровь. Твой старик бывал в таких переделках уже не раз и не два». Он упорно думал о своем, стараясь снова не потерять сознание. «Знаешь, что мы с тобой сделаем? Возьми большое полотенце и расстели его возле меня, а я на него перекачусь. И мы кое-как доберемся до самолета. Идет?»
4: «Я не смогу тебя втащить в машину», — сказал мальчик.
5: В его голосе звучало уныние.
2: «Ах», — сказал Бен, стараясь говорить как можно мягче, хотя это было для него пыткой. «Никогда не знаешь, на что ты способен, пока не попробуешь.
5: Тебе, наверное, пить хочется, а воды-то и нет, а?»
4: «Нет, я не хочу пить».
2: Дэви расстелил возле него полотенце. Бен дернулся на бок. Ему показалось, что у него разорвались на части руки и грудь, и ноги, но ему удалось лечь на полотенце спиной, упершись пятками в песок, и сознание он не потерял.
5: «Теперь тащи меня к самолету», едва слышно проговорил Бен. «Ты тяни, а я буду отталкиваться пятками. На толчки не обращай внимания. Главное, поскорее добраться».
4: «Как же ты сможешь вести самолет?» — спросил его сверху Дэви.
5: Бен закрыл глаза. Он хотел представить себе, что переживает сейчас сын. «Мальчик не должен знать, что машину придется вести ему», — думал он. «Такая мысль перепугает его насмерть».
3: «Этот маленький Остер летает сам», — сказал он. «Стоит только положить его на курс, а это нетрудно».
4: «Но ты же не можешь двинуть рукой, да и глаз совсем не открываешь».
5: «А ты об этом не думай. Я могу летать вслепую, а управлять коленями. Давай двигаться. Ну, тащи».
2: Он поглядел на небо и заметил, что становится поздно, и поднимается ветер. Это поможет самолету взлететь. Если, конечно, они сумеют вырулить против ветра. Но ветер будет встречный до самого Каира, а горючего в обрез. Он надеялся всей душой, что не задует Хамсин, слепящий песчаный ветер пустыни. Ему следовало быть предусмотрительнее, запастись долговременным прогнозом погоды. Вот что получается, когда становишься воздушным извозчиком. Либо ты слишком осторожен, либо действуешь без оглядки. На этот раз, что случалось с ним нечасто, он был неосторожен сначала и до самого конца.
5: Долго взбирались они по склону. Дэви тащил, а Бен отталкивался пятками, мгновенно теряя сознание и медленно приходя в себя. Два раза он срывался вниз, но, наконец, они добрались до самолета. Ему удалось даже сесть, прислонившись к хвостовой части машины, и оглядеться. Но сидеть было чистым адом, а обмороки все учащались. Все его тело, казалось, теперь раздирали на дыбе.
2: «Как дела?» — спросил он у мальчика.
5: Тот задыхался, изнемогая от напряжения.
2: «Ты, видно, совсем измучился».
4: «Нет!» — крикнул Дэви с яростью. «Я не устал!»
5: Тон его удивил Бена. Он никогда еще не слышал в голосе мальчика ни протеста, ни тем более ярости. Оказывается, лицо его сына могло скрывать эти чувства. Неужели можно годами жить с сыном и не разглядеть его лица? Но сейчас он не мог позволить себе раздумывать об этом. Сейчас он был в полном сознании, но дух захватывал от приступов боли. Шок проходил. Правда, он совсем ослабел. Чувствовал, как из его левой руки сочится кровь, и не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ни даже пальцами, если у него еще остались пальцы. Дэви самому придется поднять самолет в воздух вести его и посадить на землю.
4: «Теперь, — сказал он, с трудом ворочая пересохшим языком, — надо навалить камней у дверцы самолета».
5: Передохнув, он продолжал.
4: «Если навалить их повыше, ты как-нибудь сумеешь втащить меня в кабину. Возьми камни из-под колес».
5: Дэви сразу взялся за дело. Он стал складывать обломки кораллов у левой дверцы со стороны сиденья пилота.
4: «Не у этой дверцы»,
5: — осторожно сказал Бен.
4: «У другой. Если я полезу с этой стороны, мне помешает рулевое управление». Мальчик кинул на него подозрительный взгляд и тут же с ожесточением снова принялся за работу. Когда он пробовал поднимать слишком тяжелые глыбы, Бен говорил ему, чтобы он не напрягался.
6: «В жизни можно сделать все, что угодно, Дэви», — произнес он слабым голосом, — «если не надорвешься, не надрывайся». Он не помнил, чтобы раньше давал сыну такие советы.
4: «Да, но ведь скоро стемнеет», — сказал Дэви, когда кончил работу.
6: «Стемнеет», — открыл глаза Бен.
4: Было непонятно, то ли он задремал, то ли опять потерял сознание.
6: «Это не сумерки. Это Дулхамсин».
4: «Мы не можем лететь», — сказал мальчик. «Ты не сумеешь вести самолет. Лучше и не пытайся».
5: «Ах», — сказал Бен с той нарочитой мягкостью, от которой ему делалось еще грустнее.
6: «Ветер сам отнесет нас домой».
4: «Ветер мог отнести их куда угодно, только не домой. А если он задует слишком сильно, они не увидят под собой ни посадочных знаков, ни аэродрома, ничего».
5: «Пошли», — снова сказал он мальчику. И тот опять принялся тащить его, а Бен начал отталкиваться, пока не очутился на самодельной ступеньке из коралловой глыбы у дверцы.
4: Теперь оставалось самое трудное. Но отдыхать не было времени.
6: «Обвяжи мне грудь полотенцем, лезь в самолет и тащи, а я буду отталкиваться ногами».
5: Эх, если бы он мог двигать ногами. Видно, что-нибудь случилось у него с позвоночником. Он уже почти не сомневался, что в конце концов все-таки умрет. Важно было выжить до Каира и показать мальчику, как посадить самолет. Этого будет достаточно. На это он ставил единственную свою ставку. Это был самый дальний его прицел. И эта надежда помогла ему забраться в самолет. Он вполз в машину, согнувшись, полусидя, почти без сознания. Потом он попытался сказать мальчику, что надо делать, но не смог произнести ни слова. Мальчика охватил страх. Повернув к нему голову, Бен это почувствовал и сделал еще одно усилие.
6: «Ты не видел? Я вытащил из воды киноаппарат. Или оставил его в море?»
4: «Он внизу, у самой воды».
6: «Ступай, принеси его и маленькую сумку с пленкой».
5: Бен почувствовал, как накренился самолет, когда Дэви, спрыгнув на землю, побежал за аппаратом. Он снова подождал, на этот раз уже дольше, чтобы к нему вернулось сознание.
4: Надо было вникнуть в психологию этого бледного, молчаливого, настороженного и слишком послушного мальчика.
6: Ах, если бы он знал его получше.
4: Бен не помнил, когда он плакал, но теперь вдруг почувствовал на глазах беспричинные слезы. Нет, он не намерен сдаваться ни за что. «Расклеился твой старик, а?» — сказал Бен. И даже почувствовал легкое удовольствие от этой откровенности. Дело шло на лад. Он нащупывал путь к сердцу мальчика. «Теперь слушай». Он снова ушел далеко-далеко, а потом вернулся. «Придется тебе взяться за дело самому, Дэви. Ничего не поделаешь. Слушай, колеса свободны?»
7: «Да, я убрал все камни».
4: Дэви сидел, сжав зубы. «Что это нас потряхивает?»
7: «Ветер».
4: О ветре он позабыл. «Вот что надо сделать, Дэви», — сказал он медленно. «Потяни рычаг газа на дюйм, не больше. Сразу. Сейчас. Поставь всю ступню на педаль. Хорошо. Молодец. Теперь поверни черный выключатель с моей стороны. Отлично. Теперь нажми ту кнопку, а когда мотор заработает, потянешь рычаг еще немного. Стой! Когда мотор заработает, поставь ногу на левую педаль. Включи мотор до отказа и развернись против ветра. Слышишь?»
7: «Это я могу», — сказал мальчик, и Бену показалось, что он услышал в его голосе резкую ноту нетерпения, чем-то напоминавшую его собственный голос.
4: «Здорово дует ветер», — добавил мальчик. «Слишком сильно. Мне это не нравится. Когда будешь выруливать против ветра, отдай вперед ручку. Начинай. Запускай мотор».
7: Он почувствовал, что Дэви перегнулся через него и включил стартер. И услышал, как чихнул мотор.
4: Ах, только бы он не слишком сильно передвинул ручку, пока мотор не заработает. «Сделал. Ей-богу, сделал. «Делал», — подумал Бен, когда мотор заработал. Он кивнул, и ему сразу же стало дурно от напряжения. Бен понял, что мальчик дает газ и пытается развернуть самолет. А потом его всего словно поглотил какой-то мучительный шум. Он почувствовал толчки, попробовал поднять руки, но не смог, и пришел в себя от слишком сильного рева мотора. «Сбавь газ! Сбавь газ!» — закричал он как можно громче.
7: «Ладно, но ветер не дает мне развернуться.
4: Мы встали против ветра. Ты повернул против ветра».
7: «Да, но ветер нас опрокинет». Он чувствовал, как самолет раскачивается во все стороны. Попытался выглянуть. Но поле его зрения было так мало, что ему приходилось целиком полагаться на мальчика.
4: «Освободи ручной тормоз», — сказал Бен. О нем он забыл.
7: «Готово!» — откликнулся Дэви. «Я его отпустил».
4: «Ну да, отпустил. Разве я не вижу, старый дурак?» — выругал себя Бен.
7: Тут он вспомнил, что его не слышно из-за шума мотора, и что надо кричать.
4: «Слушай дальше. Это совсем просто. Тяни рычаг и держи ручку посередине. Если машина будет подскакивать, ничего. Понял? Замедли ход и держи прямо. Держи ее против ветра. Не бери на себя ручки, пока я не скажу. Действуй, не бойся ветра». Он пришел в себя. Они только что оторвались от земли. Мальчик послушно держал ручку и не дергал ее к себе. Они еле-еле перевалили через дюны, и Бен понял, что от мальчика потребовалось немало мужества, чтобы от страха не рвануть ручку. Резкий порыв ветра уверенно подхватил самолет, но затем он провалился в яму, и Бену стало мучительно плохо. «Поднимись на 3000 футов, там будет спокойнее!» — крикнул он. Глядя на спидометр, и, пытаясь на нем сосредоточиться, он снова погрузился в темноту, полную боли. Его привело в себя чихание мотора. Было тихо. Ветра больше не было, он остался где-то внизу. Но Бен слышал, как тяжело дышит, и вот-вот сдаст мотор.
7: «Что-то случилось!» — кричал Дэви. «Слушай, проснись! Что случилось?»
4: «Подними рычаг смеси!» Дэви не понял, что нужно сделать, а Бен не сумел этого ему вовремя показать. Он неуклюже повернул голову, поддел щекой и подбородком рукоятку и приподнял ее на дюйм. Он услышал, как мотор чихнул, дал выхлоп и снова заработал.
7: «Куда лететь?» — снова спросил Дэви. «Почему ты мне не говоришь? Куда лететь?»
4: При таком неверном ветре не могло быть прямого курса, несмотря на то, что тут наверху было относительно спокойно. Оставалось держаться берега до самого Суэца. «Иди вдоль берега. Держись от него справа. Ты его видишь?»
7: «Вижу. А это верный путь?»
4: «По компасу курс должен быть около 320!» — крикнул он. Казалось, голос его был слишком слаб, чтобы Дэви мог услышать. Но он услышал. «Хороший парень», — подумал Бен. «Он все слышит. Вот и хорошо. Хорошо. Правильно. Теперь иди вдоль берега и держись его все время. Только, Бога ради, ничего больше не делай», — сказал Бен. Он слышал, что уже не говорит, а только неясно бормочет. «Пусть машина сама делает свое дело. Все будет в порядке, Дэви». Итак, Дэви все-таки запомнил, что нужно выровнять самолет, держать нужные обороты мотора и скорость. Он это запомнил. Славный парень. Он долетит. Он справится. Казалось, это был последний итог всей его жизни. Бен провалился в пропасть, за край которой он ради мальчика так долго цеплялся. И пока он валился все глубже и глубже, он успел подумать, что на этот раз ему повезет, если он выберется оттуда вообще. Он падал слишком глубоко, да и мальчику повезет, если он вернется назад. Но, теряя почву под ногами, теряя самого себя, Бен еще успел подумать, что Хамсин крепчает и надвигается мгла, а сажать самолет уже придется не ему. Теряя последний проблеск сознания, он повернул голову к дверце. На высоте в 3000 футов Дэви решил, что уже никогда больше не сможет плакать. У него на всю жизнь высохли слезы. Только раз за свои 10 лет он похвастался, что отец его летчик. Но он помнил все, что отец рассказывал ему об этом самолете, и догадывался о многом, чего отец не говорил. Ему не нравилось, что самолет летит так высоко. От этого замирало сердце, да и самолет шел слишком медленно. Но Дэви боялся снизиться и снова попасть в ветер, когда дело дойдет до посадки. Он не знал, как ему быть. Нет, ему не хотелось, чтобы самолет опять болтало во все стороны. Самолет не будет тогда его слушаться. Он не сможет вести его по прямой и выровнять у земли. Может быть, отец уже умер? Он оглянулся и заметил. Тот дышит порывисто и редко. Слезы, которые, как думал Дэви, все уже высохли, снова наполнили его темные глаза, и он почувствовал, как они выкатываются и текут по щекам. Слизнув их языком, он стал следить за морем. Бену казалось, что от толчков его тела пронзают ледяные стрелы, разрывают на части. С пересохшим ртом он медленно приходил в себя. Взглянув вверх, он увидел пыль, а над ней тусклое небо. «Дэви, что случилось? Что ты делаешь?» — закричал он сердито. «Самолет не хочет идти вниз», — сказал Дэви. Глаза его расширились и, казалось, занимали теперь все лицо. «Выключи мотор!» «Выключи мотор!» — крикнул Бен. Дэви убрал газ, выключил смесь, и ветер с силой подбрасывал планирующий самолет вверх и вниз. «Следи за аэродромом!» «Делай над ним круг!» — сказал Бен и стал собирать все силы для того последнего напряжения, которое ему предстояло. Теперь ему надо сесть, выпрямиться и наблюдать через ветровое стекло за приближением Земли. Наступала решающая минута. Поднять самолет в воздух и вести его не так трудно. Посадить же на землю — вот задача. Привалившись к дрожащей дверце и упираясь в нее плечом и головой, он упорно карабкался вверх. Он сосредоточил на этом все свои силы. Наконец голова его очутилась так высоко, что он смог упереться ею в доску управления. Насколько мог, он поднял голову и увидел, как приближается земля. «Молодец!» — закричал он сыну. Бен дрожал и обливался потом. Он чувствовал, что от всего его тела осталась в живых одна голова. Рук и ног больше не было. «Левей!» — кричал он. «Дай ручку вперед! Нагни ее влево! Гни больше влево! Гни еще! Хорошо! Все в порядке, Дэви! Ты справишься! Влево! Жми ручку вниз!» «Ветер!» — кричал мальчик. Его маленькое личико застыло и превратилось в трагическую маску. Бен знал, что приближается последний дюйм, и все в руках у мальчика. «Молодец!» — крикнул он. Оставалась минута до посадки. 6 дюймов!» — кричал он Дэви. Язык его словно распух от напряжения и боли, а из глаз текли горячие слезы. 6 дюймов, Дэви! Стой! Еще рано! Еще рано!» — плакал он. На последнем дюйме, отделявшем их от земли, он все-таки потерял самообладание. Им завладел страх, им завладела смерть. И он не мог больше ни говорить, ни кричать, ни плакать. Он привалился к доске. В глазах его был страх за себя. Страх перед этим последним головокружительным падением на землю, когда черная взлетная дорожка надвигается на тебя в облаке пыли. Он силился крикнуть: «Пора! Пора! Пора!» Но страх был слишком велик. В последний смертный миг, который снова вернул его в забытье, он ощутил, как слегка поднялся нос самолета, услышал громкий рев еще не заглохшего мотора, почувствовал, как, ударившись о землю колесами, самолет мягко подскочил в воздух, а потом настало томительное ожидание. Но вот хвост и колеса самолета коснулись земли. Это был последний дюйм. Ветер закружил самолет, он забуксовал и, описав на земле петлю, замер. И настала тишина. Ах, какая тишина! И какой покой! Он слышал их, чувствовал всем своим существом. Он вдруг понял, что выживет. Он так боялся умирать и совсем не хотел сдаваться. В жизни не раз наступают решающие минуты,
5: и остаются решающие дюймы. А в истерзанном теле летчика нашлись решающие все дело кости и кровеносные сосуды, о которых люди и не подозревали. Когда кажется, что все уже кончено, они берут свое. Египетские врачи с удивлением обнаружили, что у Бена их неисчерпаемый запас, а способность восстанавливать разорванные ткани, казалось, была дана летчику самой природой. Все шло на лад, кроме его левой руки, которая отправилась в мусоросжигалку. Но это было бы ничего, если бы вслед за ней не отправилась туда же его профессия летчика. Но помимо всего был еще мальчик. «Он жив и здоров», — сказал врач. «Не получил даже шок. Он куда подвижнее вас. Значит, и с парнем все было в порядке. Даже самолет уцелел. Все обстояло как нельзя лучше, но решало дело встреча с мальчиком. Тут либо все начнется, либо снова кончится, и, может быть, навсегда». Когда привели Дэви, Бен увидел, что это был тот же самый ребенок с тем же самым лицом, которое он так недавно впервые разглядел. Но дело было совсем не в том, что разглядел Бен. Важно было узнать, сумел ли мальчик что-нибудь увидеть в своем отце. «Ну как, Дэви?» — робко сказал он сыну. «Здорово было, а?»

Да что ж греха таить. Старик расклеился и в самом деле. Им обоим нужно время. Ему, Бен, теперь понадобится вся жизнь. Вся жизнь, которую подарил ему мальчик. Но, глядя в эти темные глаза, на это лицо, Бен решил, что игра стоит свеч. Этому стоит отдать время. Он уж доберется до самого сердца мальчишки. Рано или поздно, но он до него доберется. Последний дюйм, который разделяет всех и вся, нелегко преодолеть, если не быть мастером своего дела. Но быть мастером своего дела – обязанность летчика. А ведь Бен был когда-то совсем неплохим летчиком.

0: Может, сядем?
1: Сядем.
0: Федор. Я работаю отлично, премирован много раз.

0: Эх, Любашенька, душа моя сейчас, она вроде вот этого баяна, которая, Федор, точно, и гудят, Любашенька, во мне чувства, как все равно провода высокого давления. Точно, Федор.
1: Коль, вот отчего это ты скажи? Вот когда ты песни складываешь или играешь, и умным кажешься, и красивым, и даже блондином. А вот как заговоришь...
0: Ну, так все наоборот, да?
1: Ага.
0: Так-с.
1: Спой лучше.
0: Спой, слыхал, Федь?
2: Да.
0: Чтобы опять вот таких вот мошек глотать, да?
1: Да ты спой и помолчи, не говори ничего.
0: Ну, а если чувства мои, Любашенька, во мне никак не умещаются? А, смотри, а? День-то какой, а? Эх, он так и располагает для хорошего разговора. Ну что, может, станцуем?
1: Танцуем.
0: Федор, давай.

0: Ну, по крайней мере, вопрос задать можно?
1: Голубь и нельзя.
0: Вот скажи, вот нравится тебе вообще какой-нибудь парень, а?
1: Нет.
0: Стоп, минуточку, Федор, обожди. Минуточку. Интересный факт, смотри.
2: Интересно.
0: Да ну, а когда-нибудь он ведь все-таки ж понравится.
1: Ясно.
0: Федор, давай, давай. А какой?
1: А такой, который меня стоит.
0: Ух ты, смотри, как высоко себя ценишь-то.
1: А почему это мне себя низко ценить? Плохая, скажешь? А ну что, плоха, а? Будьте покойны, цену себе знаем.
0: Да, да, это, между прочим, базарный разговор.
1: А, не на деньги счет.
0: Стоп, Федор, а на что?
1: А на то, чтобы я своим парнем гордилась. Раз, авторитетный, чтобы был для всех. Два, культурный. Три, веселый. Пять, здоровый. Шесть, хорошо зарабатывал. Семь, пивун. Девять, плюс
0: десять. Стоп, стоп, стоп, Любашенька, Любашенька, Любашенька. Это же мой точный портрет.
1: Твой,
0: ну, конечно. Пивун, плесун, симпатичный, красивый.
1: Держите меня, красивый.
3: Культурный и авторитетный.
0: От, видишь?
1: Особенно после того, как Ольга тебя в стенгазете за твой рекорд прохватила, да?
0: Ну, это она в отместку за то, что я от нее отказался. А сама гонялась за мной, как кошка за мышом. Верно, Федор?
4: Что ты сказал, поганец? Ты что сказал?
0: Ой, смотри.
4: Я тебе за такое вранье, рыжик трухлявый, с обоих стволов дробью пальнул мелкой. Крупный ты не стоишь.
0: Ты что? Ты откуда ты взялся? Ты что, где там, где? Ты что, из-под земли, что ли? Дробью в меня что-то, в Николай Курочкина.
4: Эх, Николай, Николай. До чего ты дойдешь по этой дорожке?
0: А это какой же такой дорожка?
4: Вот по такой, по шалопутной.
0: Что ж я, по-твоему, так ж никуда уж и не гожусь? Что ж я, по-твоему, и пою ж так ни к черту?
4: Поешь ты знаменито. Тебе я скажу не в колхозе быть, а в ансамбле песни и пляски. Вот как давеча из города приезжал, из этой, как она, ну, как из этой.
0: От серость-то, а, ну, из филармонии.
4: Ага, вот. А к земле у тебя интересу нет. Волнения колхозного научного нет. А тоже еще активист. Куда это годится?
0: Вот что, где-то где, знаешь, что ты давай так, учи кого-нибудь другого. А Курочкин, знаешь, он как-нибудь и без твоих советов проживет. Федор, давай. Но про новое...
5: В Санкт-Петербурге 10 вечера. В эфире канал «Радиотеатр». Канал транслирует радиопостановки круглосуточно, блоками по 8 часов. Оригинальный блок начинается в 10 утра и затем повторяется два раза в сутки. В 6 вечера и в 2 часа ночи по московскому времени. Слушатели любого часового пояса могут выбрать время прослушивания, наиболее комфортное по своему локальному времени. Расписание трансляции представлено на нашем сайте retroclub.online.
6: Ретро-клуб представляет. Театр у микрофона. Золотая коллекция спектаклей в исполнении известных артистов.
7: Не горюй, дорогая. Может быть, сегодня я тебя обрадую. Знаешь, мне велели зайти в магазин Тара. Там, кажется, согласны взять продавца-негра.
8: Приходи скорей. Мне так тоскливо одной. Письмо? От кого бы это? А, еще одна анонимка. Надушенная на веленевой бумаге. Дорогая висталка, здешнее скучающее общество от души признательно вам и вашему интересному супругу за скандальчик, которым оно еще долго будет развлекаться. Но будьте добры, сообщите нам, не собирается ли ваш очаровательный муженек пройти в Конгресс как цветной джентльмен, чтобы дать вам возможность щеголять вашими совершенствами и вашими шляпками в высших цветных кругах Вашингтона. Передайте вашему мужу, что он был бы украшением любого джаза, что наглость нигеров нам надоела. Негры, так скажите вашему обаятельному, но на редкость неосведомленному дружку, ничего не добьются, пока не поймут, что предубеждение наше вызвано отнюдь не их очаровательным цветом лица или формой носа, но их ленью, невероятной грязью, вопиющим невежеством и болезнями. Мы, конечно, знаем, что вам это все по вкусу, и преклоняемся перед вашей преданностью представителю этого неандертальского племени. Сердце замирает при мысли, какое наслаждение вы испытываете в его объятиях. А может быть, вы с вашим черномазым Нилом одумаетесь и уберетесь из этого города? И чем скорее, тем лучше. Ваш искренне преданный друг. Боже мой! Боже мой, какая подлость! Какая мерзость! Ой, что же делать? Что же делать? Нельзя ли как-нибудь доказать, что во мне тоже есть честная негритянская кровь?
2: Мама! Мамочка!
8: Биди! Биди, что случилось?
2: Мама! Мама!
8: Ну?
2: Миссис Таун говорит, я нигер!
8: Что?
2: Я нигер!
8: Биди!
2: Я разве нигер?
8: Ну, Биди, Биди, не больше, чем папа и мама. А ты посмотри на нас, разве мы плохие?
2: Я такая, как черный самбо, да? Или
8: Биди,
2: как тот противный мальчишка на банке с гудали нам...
8: Ну, да? тихо, Биди. Нет, нет, нет, совсем не такая. Ну, расскажи, расскажи мне, что случилось, Биди.
2: Ой, я играла с Тедди, Тесси.
8: Да?
2: И Тедди сказал, что я нигер, а я сказала, что нет. А он говорит, его папа и мама все время смеются над моим папой, потому что он нигер.
8: Ой,
2: а
8: Господи.
2: Я, значит, тоже. А потом он сказал, что если я хочу с ними играть... Так чтобы я разделась, а я не хотела.
8: Что такое, Биди?
2: Он сказал. И Тесси сказала, раз я нигер, значит, я раба.
8: Биди, подожди.
2: Рабе,
8: ну, подожди, ну,
2: успокойся. Полагается ходить перед своими хозяевами совсем без всего.
8: Господи,
2: а потом миссис Тауп, она все время стояла на крыльце и слушала, и слушала.
8: Ну, Биди, подожди, подожди, маленькая, ну, успокойся.
2: А потом
8: ну...
2: она сказала, нет. Не надо говорить, чтобы я разделась сегодня, слишком холодно, но мне по делам, потому что мой папа очень задается. А на самом деле он всего-навсего нигер.
8: Ой,
2: и она, ну... она сказала, чтобы я убиралась оттуда и шла домой.
8: Биди, доченька моя, ну успокойся, ну я прошу тебя, тихо, ну, ну, тихо, тихо. Давай пойдем. Я тебя уложу в постельку, и ты успокоишься. Ладно? А хочешь, хочешь, я тебе расскажу сказку? Ну? Ну? Ну вот. Вот хорошо. Ну, слушай, Биди. Жил-был однажды зайчик. Это был не простой зайчик, а солнечный.
7: Ну и холодина сегодня. Еле добрался до дома. Вестал? Где ты? Вестал?
8: Я здесь, дорогой. Жду тебя. И приготовила чудесный ужин. И принарядилась, если ты заметил.
7: Ну, заметил, конечно, заметил. Маленькая хозяйка моего большого дома. Кого это принесло?
9: Добрый вечер, друзья.
10: Добрый вечер.
9: Здравствуйте.
8: Добрый вечер. Садитесь, пожалуйста.
10: Благодарю вас, мэм.
7: Чему обязаны?
10: Я хочу сказать вам, друзья,
11: что у меня есть для вас на примете домик в Кену-Хайтс. Причем не домик, а игрушечка. А какой вид?
8: Что вам нужно? Объясните толком.
11: К вашим услугам, мэм. И разрешите мне сказать, что я как никто ценю и уважаю вашего отца.
8: Разрешаю, если вам непременно этого хочется.
11: Всегда готов слушаться вас, мэм. Так вот, последнее время меня тревожит то обстоятельство, что вы, быть может, не вполне хорошо чувствуете себя здесь. Наш Сильван Парк, конечно, образцовый пригород, но, к сожалению, здесь... Очень сильные общественные предрассудки.
8: Но довольно философствовать. Переходите к делу.
11: Сию минуту, мэм. Многие в нашем районе не желают иметь с соседями цветных. В этом вся соль, или вернее вся суть дела. Так вот, в другом районе вы, возможно, чувствовали бы себя лучше... И в большей безопасности.
12: Довольно, мы дошли до точки.
13: Дальше водить нас за нос тебе не удастся. Да мы просто не потерпим, чтобы неорит жил здесь и портил общественное лицо всего района.
11: Минуточку, минуточку. Вы знаете, даже подумать страшно, что могут затеять некоторые буяны. Устроить вам такой кошачий концерт, что напугают вашу милую дочурку. А то и хуже.
7: Мистер Стопл, я не люблю шантажа. И шантажистов тоже.
13: Какой черт шантаж?
12: Тут не шантажом пахнет, а кое-чем похуже. Вам видно и невдомек, что люди обозлены, что у них под самым носом разгуливают нигеры.
13: Да вот взять хотя бы меня. Хорошенькое дело. Платишь налоги, как честный человек, а тут оказываются какие-то черномазы.
11: Стоп, поаккуратнее, надо выбирать слова, мистер Вандер.
13: Но эти нигеры ко всем словам привыкли.
7: Вестл, я все-таки его ударил.
2: Не надо, пусти, не надо, Вестл. Он только этого и добивается.
13: Правильно, Кингсбат. Ну, разомнемся, малость.
11: Успокойтесь, друзья. У нас же деловой разговор. Я хочу заверить вас в наших самых теплых чувствах.
7: Этот дом – наша собственность. Он принадлежит нам по закону.
13: Закон описан не про вас, черномазый.
11: Довольно. Мы предупредили. А дальше пеняйте на себя. Пока.
13: До свидания.
2: Мой милый, милый Нил. Я начинаю понимать своей глупой головой, что все это значит. Ну, плюнь ты на этих доморощенных нацистов. Мы никуда не уйдем.
7: Но ты понимаешь, чем это грозит?
2: Понимаю.
7: Почему ты не дала мне побить этого Вандера?
2: Да тебя арестовали бы. Дело могло попасть в газеты. И это был бы прекрасный козырь против нас. Ну, пойми, Нил, теперь мы будем жить по-настоящему. Хотя это может стоить нам жизни. И я не меньше тебя презираю всех этих подонков, которые кичатся цветом своей кожи.
7: Вестл, взгляни. Ты ничего не замечаешь?
2: Да, на нашей тихой улице, кажется, сейчас очень оживленно.
7: Слишком оживленно, я бы сказал. Смотри туда. Вон там, слева, у магазина.
2: Да-да.
7: Видишь?
2: Да.
7: Толпятся какие-то личности. А, это тот. Узколобый Вандер. Он у них за фюрера.
2: А может быть и правда жаль, что ты не поколотил его?
7: Погоди, я еще сумею это сделать. Вестл.
2: Да.
7: Тебе надо взять Биди и уйти. И поскорее. Похоже, что готовится самосуд.
2: А ты?
7: Я? Не забудь, дорогая, что твой муж все-таки ветеран войны.
2: А ты не забудь, что я жена ветерана. Биди, правда, придется отвезти к маме. Но я тут же вернусь. Сейчас разбужу ее и быстренько одену.
7: Только не зажигай света.
2: Нил, Нил, ты посмотри, какая уйма народу.
7: Вот это да.
2: Что они кричат? Я не могу разобрать.
7: Сейчас приоткрой окно. Не бойся, видишь, сколько у нас друзей.
2: Да, и белых, и черных.
14: Кто еще там?
2: Не открывай, не открывай, Нил!
14: Ну что ты, Эстел? Прикрой окно. Войдите!
2: Боже мой! Мама!
14: Мама!
2: Я...
14: Мама, что с тобой?
2: Я...
14: Мистер Смит, что случилось?
13: Я случайно встретил миссис Кингсблад. Около вашего дома настоящее столпотворение. Мы с вашей матушкой еле пробились.
2: Не знаю, что бы я делала, если бы не мистер Смит.
14: Благодарю вас, мистер Смит.
13: Что вы, не стоит благодарности.
14: Расскажите мне, пожалуйста, что там происходит, мистер Смит?
13: Ваш дом окружен со всех сторон. Не хочу вас пугать, но, кажется, страсти разгораются.
2: В толпе снуют всякие гнусные личности.
13: Нет, нет, нет. Там немало и порядочных людей. Кое-кто из наших белых соседей требует, чтобы эти куклусклановцы оставили вас в покое. А большая группа негров протестует против произвола.
2: Я знала, что нас не дадут в обиду.
13: Да, я заметил, напротив вас на крыше стоит майор Олдвиг, еще какие-то важные особы. Они-то и наускивают российский сброд.
2: Мне страшно. Позвони в полицию, Нил.
14: Я думаю, что это ни к чему.
2: Позвони,
14: мама.
2: Ну прошу тебя, мама. Позвони.
15: Позвони, Нил, просто позвони.
14: Ну хорошо.
7: Алло. Алло, полиция?
16: Да. Сержант Матузас слушает.
7: Говорит Кингсблад. Сержант, у нашего дома собралась толпа.
16: Народ собрался у вашего дома, мистер? А у вас там что? Зверинец?
7: Нет, нам угрожают. Я... Ну, в общем, я негр. Нас пытаются выгнать из дома. Сильван Парк. Улица...
16: А, нет, вы подумайте, вот бессовестные. Негр, значит? Так, а живете где? На Майо-стрит?
7: Перестаньте издеваться.
16: Знаю. Знаю я про вас, Кингсблад. У нас есть сведения, что в вашем районе молодежь вздумала побаловаться. Да вы кто, черт возьми, старая баба? Недаром говорят, что вы черные собственные тени боитесь. Неужели людям и пошуметь нельзя без того, чтобы вы не беспокоили полиции? У нас есть дела поважнее.
7: Полиция, конечно, знает обо всем. Ведь среди тех, кто хочет нас выселить, сам мэр Флирн. Он являлся к нам собственной персоной.
2: Да, ну и порядки в нашей полиции.
13: Как вы думали? Постояли бы в пикете, так знали.
2: Иди! Бабушка!
17: Деточка, деточка.
7: Ну, успокойся.
2: Я боюсь.
7: Ну, прошу тебя, успокойся. Успокойся, Иди.
18: Довольно болеть, дурака! Пойдемте, не пытайтесь! И мы разнесем к черту весь дом! И не сдобровать нигеров, которые там
2: на деле!
18: Мистер Ванзер! Одумался, наконец!
19: Мы обычно говорим не нигеры, а негры!
18: Вперед, братья! Вперед!
2: Мама! Мамочка! Вышла!
13: Тебя ранило!
2: Пустяки, руку поцарапала!
13: Глядите! Глядите, на улице потасов! Хулиганы оттеснены!
18: Домой куклу складывался!
13: Мерзавцы! Никеры в Африку!
18: Отбор расиста!
13: Полиция! Кингсблад! Вы арестованы!
2: За что?
13: В чем дело? Этот негр спровоцировал беспорядки в нашем
2: Это
13: районе.
2: Это ложь! Как вы смеете?
13: Мы свидетели вашего самоуправства!
20: А ну отойдите! Ваша фамилия?
13: Смит! Джозеф Смит! Я буду жаловаться на ваши действия, сержант! Вы нарушаете законы гражданских правов!
20: Вы... Жалуетесь хоть самому президенту! Какой законник выискался! Живее, живее, Кингсблад! А то поможем!
2: Значит, вам придется забрать и меня. Вы разве не знаете, что я тоже негритянка?
21: Я не понял, что она с дегтем.
22: Ну и дурак, по зубам сразу видно.
20: Отвяжитесь! На черта вы нам сдались.
2: И все-таки вы меня заберете. На, на, получай, негодяй.
13: Взять ее.
2: Пейте, пейте.
13: Начальника чуть с копыт
22: не сбил. Что вы делаете, изверги?
2: Не плачьте, дорогие.
3: Мама! Мама! Иди! Мы скоро вернемся! Скоро вернемся! Не бойтесь! Ничего не бойтесь!

0: Лисья дружба.
1: Ворона глупая на дереве сидела и преспокойно сыр голландской ела. А в это время мимо шла лисица, спеша из дальних стран на смотр лесных громил. И как в старинной басне говорится: лисица видит сыр, лисицу сыр пленил, на цыпочках лиса к тому подходит древу и сладко говорит: «О, птица королева, ты звонче соловья, владычица лесов, я, как ценительница птичьих голосов, давным-давно одну мечту лелею, хоть миг да насладиться песней твоею». Ворона от таких похвал чуть с ветки не слетела. «Видать, и вправду удивить могу я мир». Нахухлилась, раскрыла клюв, запела и, как известно, выронила сыр. Но тут случилось чудо. Вопреки всем лисьим правилам, заморская лисица под деревом густым сидит, не шевелится и только пялит желтые белки. Она и лапкой сыра не касалась. Ворона с непривычки испугалась. «Так значит, басни врут? Лисе не нужен сыр? Зачем он мне? От сыра лишний жир», — ответила, взмахнув хвостом, лисица. «Мне песнь твоя нужна, красавица, певица. Ах, что за голосок? Ах, браво, браво, бис! Ну, спой еще разочек, родная, не скупись!» Ворона трижды поклонилась и снова трели выводить пустилась. «Ну, — говорит лиса, — не пенье, просто чудеса. О, как бы я тебя вознаградить желала, когда бы ты не возражала, тебе я с собственного брюха готова меха нащипать и пуха, чтобы в твоем гнезде зимой было сухо, чтобы не охрип твой голос золотой». Ворона с ветки прыг к подруге дорогой. Ворону глупую лиса так дружески прижала, что через 5 секунд ворона не дышала, а хитрая лиса промолвила: «Постой, теперь-то съем тебя, голубка, вместе с сыром. Нет, я не та лиса, что высмеяна миром была в старинных баснях. Что мне сыр? Я и ворону съем, а там, глядишь, весь мир. Недаром лгать умею без запинки. Подвластны будут мне земля и небеса». Но в это время шел охотник по тропинке и бросилась бежать, поджавший хвост, лиса. Читатель, друг, скажи, встречал подобных лис ты? Им имя империалист.

0: Моряки, спасенные с Узбекистана, сходили поодиночке на пристань. С танкера им махали фуражками, и они медлили и оглядывались, словно расставаясь с близкими дорогими людьми. Старший механик Басов и радист Володя Макаров стояли рядом у борта и глядели вслед уходящим.
1: Ну вот и ладно. Хотя даже жалко как-то, что все так быстро кончилось. Правда, Александр Иванович?
2: Правда, Володя. Зато мы многому научились.
1: К нам теперь с камнем за пазухой не суйся, заклюем. Ты знаешь, у меня сегодня настроение какое-то дурацкое. Точно я именинник. Фу, ты даже стыдно как-то.
2: Это хорошо, Володя.
1: Да нет, все-таки стыдно. Ведь авария была и жертвы. А у людей болячек сколько.
3: Ну что вы, товарищ доктор, отвяжитесь право.
1: Он, смотри, Мустафа с врачом воюет.
3: Ну послушайте, доктор, отвяжитесь право.
4: Нет, нет, вы невозможный человек. Да знаете ли, чем вы рискуете? Ведь если попадет инфекция.
3: Но ведь бинты уже присохли. Ну зря вы волнуетесь.
4: Все-таки пожалуйте на берег.
3: А вот я и не сойду. Вот просто так не пойду, очень просто.
4: Нет, вы пойдете. Где твой помощник по политчасти? Это возмутительно.
2: Послушай, Мустафа, ты должен пример подавать другим, а ты гвалт поднял на всю пристань.
3: Я там хуже заболею с расстройства, Александр Иванович.
2: Да не могу я допустить тебя к машинам с такими руками. Ну пойми ты, голова.
3: Ну ладно, ладно, я сойду, но это не по-товарищески, Александр Иванович, не по-товарищески.
2: Ладно, ладно, иди, иди, ладно, иди, ладно. Иди.
1: Александр Иванович, глядите, посетителей пустили. Эй, Котельников, вон твоя жинка идет.
0: Басов оглянулся и увидел, как толпа хлынула из-за ограды, растекаясь по пристани. Женщины бежали, шагая через трубопроводы, издали приглядываясь к стоявшему борта морякам, отыскивая своих. Басов отвернулся и медленно побрел прочь. Его охватила внезапная тоска. Тяжело смотреть, как другие встречаются с близкими и родными, когда к тебе никто не придет. И тут уж ничем не поможешь. Лучше уйти в каюту, постараться забыть обо всем. Он уже хотел отойти от борта, но позади раздались шаги. И он медлил, выжидая, пока пройдут мимо.
1: Вам позвать его?
5: Не надо, я сама.
2: Муся, проведать меня пришла. Ну-ну, вспомнила, значит.
5: Представь, я тебя не узнала сейчас. Мне показалось, что это чужой.
2: Ну как же ты меня не узнала? Что я разве изменился?
5: Нет. Ну, у тебя лишаи вот здесь на щеке. Это откуда?
2: Да это ожоги. У нас здесь жарко было вчера.
5: А, но это скоро пройдет. Надо промыть марганцовкой. Ты вспоминал меня хоть немножко, командир?
2: Вот только что. Когда ты подошла.
5: Что только что?
2: Вспоминал. И вообще часто думал о тебе, когда сидел без дела. А сейчас ты пришла, и мне показалось... Черт, в общем, показалось, что это случайно.
5: Случайно пришла? Ой, вздор ты какой-то говоришь. Здесь ходят все время, а мне так много надо тебе сказать. У тебя хоть каюта-то есть отдельная? Ой, сколько мы не виделись с тобой. Я когда ехала сюда, то сосчитала 6 месяцев и 10 дней, вот сколько. Ну, но почему же ты не сердишься на меня? Ну, хоть немножко, но для порядка надо.
2: Да не надо об этом, Мусь.
5: Нет, постой, если ты не хочешь, то я сама могу причинить себе боль. Вот слушай, меня испугало, что ты такой особенный. И это было так дико тогда, один против всех со своими затеями. Знаешь, есть люди, от которых за версту пахнет неудачником. И мне казалось, что за тобой пустота, одни мечтания и житейская неуклюжесть. Ну, я ведь только средний, ограниченный человек, командир. И мне было больно жалеть тебя, потому что я любила тебя. Я действовала заодно с Нейманом. Нет, нет! Молчи, это так и было. Неймана осудили рабочие, а обо мне никто не знает, кроме тебя. Ну вот, сейчас ты мне ответишь на один вопрос. Только дай слово, что скажешь правду.
2: Даю, конечно. Да ты о чем?
5: Вот слушай. Если бы я позвала тебя на берег, вот сейчас и навсегда, пошел бы ты?
2: Не пошел бы, Муся.
5: Ой, сказал все-таки, милый. О, я сегодня влюблена в тебя, как будто мы только что познакомились. Пройдет полчаса, и мы расстанемся, потому что так надо. Ты не уйдешь отсюда ради меня. И я не попрошу тебя об этом, хоть и стосковалась по тебе.
2: Не знаю. Эх, Муська, если б можно было взять отпуск.
5: Да молчи ты, який дурной. Ничего не понял, вот я так и знала. Ты умеешь мыслить только прямыми линиями, не знаешь себе цены. Пожалуй, ты думал, что я забыла о тебе. Ну вот, так и есть, вижу, что думал. Кончилось. Я не думала, что время пройдет так скоро. А ты не показал мне свою каюту, командир. Теперь мне надо уходить.
2: Сегодня было мало времени из-за пассажиров с Узбекистана. Обычно можно побыть гораздо дольше. Скоро у нас ведут выходные рейсы, и тогда 3 дня в месяц мы будем вместе. Мы свое возьмем, Муся.
3: Александр Иванович! Александр Иванович!
2: Ну почему ты здесь? Ведь мы же договорились. Ну послушай, Мустафа.
3: Ну я только хотел тебя предупредить, Александр Иванович. А Гамали грузится на 4-й пристани. Сейчас я встретил их ребят возле дежурной лавки. Мы, говорит, машины заново перебрали. Теперь покажем вам, как надо бегать. А я говорю, мол, интересно будет посмотреть. Одним словом, поднажать надо, Александр Иванович.
2: Ты проводи-ка вот эту женщину. Она мне родня.
3: О, а когда же ты успел, а?
2: Ну, ну иди, иди, ну сходни снимай, ну ходи. До свидания, Мусенька.
5: Я буду ждать тебя, командир.
6: Александр Иванович, насосы остановили.
7: Хорошо. Заглушить грузовой двигатель. Кто на вахте?
6: Механик Задоров. Есть заглушить?
7: Слушай мою команду. Малый ход. Лево руля.

0: Добро и зло. Весной мне было приказано съездить в штаб армии и привезти оттуда командирские доппайки. Я выехал утром на молодом монгольском жеребце. Прыгнул в седло, поднялся на стременах, и полудикий конь с места вошел в галоп. Но хватило коня ненадолго. Хотя лошади этой породы отличаются не только боевым нравом, но и удивительной выносливостью. Ехать пришлось по жердевому настилу. Жеребец мой то и дело попадал ногами между жердей, поспешно выскакивая из болота, а то и с храпом бился, пытаясь найти твердую опору. Сначала он покрылся потом, потом кое-где на теле его появилась пена, наконец присмирел, и теперь мне не нужно было его придерживать. Устав, он уже нуждался в понукании. В штабе армии мне подсказали, что обратную дорогу можно было бы подсократить. Я поверил, проложил по карте более короткий маршрут и тронул отдохнувшего жеребца. Два мешка с консервами, маслом и папиросами я перекинул на круп лошади и подвязал сзади к седлу веревкой из мочала. Мешки с продуктами, конечно, мешали жеребцу. Он попытался было время от времени, взбрыкивая, скинуть их, но потом, устав, успокоился и поплелся, понурив голову, не похожий на себя, будто старый мерин. Сначала, как и с утра, все шло хорошо. И я уже грешным делом с вожделением подумывал о скором возвращении в теплую, обжитую и потому уютную землянку, к которой я привык. Уже месяц, как кончились бои. Мы отрыли довольно глубокие траншеи, оборудовали укрытия и блаженствовали в обороне в 30-40 метрах от немцев, отгородившись от них проволокой и минами и будучи недосягаемыми для артиллерии крупного калибра. Все, казалось, было хорошо, если бы не этот проклятый ручей, который перегородил мою дорогу и не был обозначен на карте. Я остановился, посмотрел вправо-влево и понял, что объехать ручей невозможно. Оставалось одно – преодолевать. «Итак, форсируем», – сказал я себе и с силой ударил коня каблуками сапог. Жеребец прянул ушами, взбодрился на время, шустро потоптался на месте, взял разбег, казалось, достаточно хорошо, но вдруг остановился и замер всем телом у самой воды. Я еле удержался в седле. Пришлось отъехать назад, дать ему успокоиться и отдохнуть. Жеребец стоял, понурив голову. Видимо, повторять попытку перепрыгнуть заболоченный ручей не имел никакого желания. «Ну давай, давай!» — подбодрил я его. «Ночевать, что ли, здесь?» Я подъехал к дереву, отломил крупный сук, очистил его от веток, взял крепко, удобно в руку и трижды ударил по отощавшим бокам несчастного жеребца. Тот всхрапнул, подпрыгнул всеми четырьмя ногами и понесся, как бешеный. Подлетев к ручью, он встал на дыбы и после минутного колебания прыгнул. Прыжок был слабый. Жеребец упал в жидкую грязь. Я вылетел из седла и оказался на твердом берегу. Ни полета, ни удара о землю я не почувствовал. Мешки с продовольствием упали в воду. Веревка из мочала не выдержала. Я бросился за ними и, к счастью, успел схватить. Только потом уже испугался. Потопи я мешки, позора мне не обобраться бы. А то и попал бы под трибунал. С едой было плохо. Выбравшись на берег, я увидел, что передние ноги лошади скользят по твердой земле, а задние на глазах оседают в грязь. Я не знал, что делать. А жеребец испуганно бился и вместо того, чтобы выйти, все глубже и глубже погружался в болото. Передние ноги сползали с твердого берега, и через несколько минут он так погрузился в жидкую грязь, что видны были только острые лопатки и шея, да прядавшая ушами фыркавшая голова. Я подобрался ближе к тонувшему жеребцу,
1: и за узду пытался вытащить его на берег. Но с каждым новым рывком он, казалось мне, все глубже уходит в то, что было когда-то водой, а сейчас превратилось в засасывающее месиво. Из грязи виднелись лишь уши, прижатые к голове, и белки глаз, которые от страха вылезли из орбит и слезились. Жеребец смотрел, как затравленный зверь. Мутные глаза его, налившись кровью, подергивались мглой, как пленкой. Животное понимало, что оно погибает, и, оскалив зубы, тихонько стонало, жалобно ржало, ожидая от меня помощи. Но я не в силах был что-либо сделать. Я тоже понимал, что жеребец медленно и верно тонет. В это время ко мне подошел солдат. Я не видел, откуда он появился, но, заметив его, обрадовался, как свидетель защиты он мог, если потребуется, подтвердить, что в таких условиях ничего невозможно было сделать, чтобы спасти коня.
0: «Что, старшой, тонет?» — спросил солдат, одновременно как бы констатируя, что выхода нет.
1: «Тонет», —
0: ответил я, не оставляя тщетных попыток вытащить жеребца и в то же время стараясь показать, что я делаю все возможное для спасения животного. Солдат сплюнул и сказал решительно: «Не, это что мертвому припарка? Так ничего не получится, утопишь». Он отошел к елкам, стоящим невдалеке, вынул из чехла топорик, отрубил толстый сук и очистил его от веток. Плюнул на руки, растер ладонь о ладонь и сказал: «Дай-ка попробую, однако». Подошел солдат к лошади, грубо прикрикнул на нее, и та, понимающе, в ожидании помощи, словно ожила, прянула ушами, а глаза засветились. Солдат встал сбоку, широко расставил ноги, сказал:
2: «Ну-ка,
1: дай я тебе подмогу». И с этими словами, что есть силы, ударил ее гибким и крепким суком. Удар пришелся как раз по открытому участку шеи. Видимо, солдат вложил в него не только силу, в которой ему отказать было нельзя, но и всю свою ловкость, опыт, злость. Жеребец дико всхрапнул, внутри у него что-то торкнуло, и он вылетел из болота. От неожиданного рывка я не успел отпустить узду, потерял равновесие и упал, больно ударившись локтем о землю. Жеребец стоял на твердом берегу, дрожал всем телом и нервно фыркал. Я не без опасения подошел к разъяренному животному, нагнулся за поводом, переживая унижение и стыд перед солдатом, перед своей совестью и даже перед измученным животным, которого чуть было не загубил. Солдат хмуро сказал:
0: «Нет в тебе, старшой, злости. Добром ты разве все сделаешь? Они ведь... добро и зло рядом ходят».
1: Я думал, даже надеялся, что солдат, оказав мне помощь, за которую я ему в душе был благодарен, возьмет и уйдет. Мне было бы легче.
0: А он сел на пенек, закурил и предложил мне, спросив: «Куришь?»
1: «Нет».
0: «А как же ты воюешь без этого? Ведь не курить, так с ума можно сойти от разных мыслей. А зимой простудиться в два счета можно».
1: «Да вот, не научился как-то».
0: «Может, ты и не пьешь?» «Нет?» «Ну, брат, наделали лейтенантов. А как же ты в бой пойдешь?»
1: «А я уже ходил. Не первый год. За отвагу имею».
0: «Ты смотри-ка, молодец какой. А насчет выпивки и курева я шучу. Не кури и не пей. Хороший человек из тебя выйдет».
1: Жеребец прядал ушами, косил на меня глаз и пытался ухватить за руку оскаленными желтыми зубами.
0: Я все еще не мог освободиться от чувства вины перед ним. Все еще было стыдно, что я не знал, как помочь ему, и не сумел выручить его из беды. Потом я соскабливал долго и тщательно болотную слизь с длинной пушистой шерсти коня. Наконец вытер его сухой травой. Временами к брезгливости, которую я испытывал при этом, примешивался голод, то самое состояние, в котором дивизия уже пребывала длительное время. А солдат снова предложил посидеть, и когда я опустился рядом, сказал: «Вы, интеллигенты, больно уж добрые, как я замечаю. У нас у командира роты лошадь в голову ранила. Так она, бедная, оземь ударилась, лежит, ногами бьет, ржет, и другие лошади ей отвечают. От жалости с ума сойти можно. У лошади слезы из глаз текут. Потом стонать начала, все равно как мычит тихонечко. А капитан стоит около нее, фуражку снял, плачет, заливается, так коня жалко. Подхожу я к нему. Чего лошадь мучаете, говорю. Он смотрит на меня, жалко, мол. Я к ней подошел поближе и в ухо из винтовки выстрелил. Сразу успокоилась. «Ох», — говорит капитан, — «какая лошадь была! Как человек!» «А что сделаешь?» — говорю. «Товарищ капитан, один выход. А вот я бы лошадь не смог застрелить. А ты, старшой, не стыдись, что добрый. Злым ты еще будешь. Это легче. А вот доброты-то набраться, ох, это не так легко. Хотя и зла нужно набираться. У нас первый ротный был, так тот сразу погиб. Выскочил из траншеи, кричит: «За родину!» и вперед. А из траншеи-то за ним никто и не вышел. Так погиб ни за что. А другой, так тот, пока все из траншеи не выйдут, пока последних бойцов не вытурит, сам из траншеи не покажется. И что же? Воевал долго, и с ним надежнее было. Заставит кого угодно. Бежишь в атаку, а сам думаешь, все бегут. Ротный никому отстать не позволит. Веселей с ним было. Понял? Попрощались мы с солдатом. Его, оказывается, прислали через ручей мост построить. Старшим назначили. А с ним еще 3 солдата с топорами и пилами. Остаток пути мы с жеребцом преодолели благополучно и прибыли в полк друзьями. Мне казалось, что жеребец под конец забыл о том, что с нами случилось.

не пытался. Наоборот, ближе и ближе жался ко мне, переступая ногами, когда становилось особенно страшно. О происшествии, случившемся со мной в дороге, я никому не рассказывал. Разве хочется, чтобы над тобой потешались? Но монгольского жеребца и солдата, который спас его, запомнил на всю свою долгую жизнь.

Мать мне песню пела в поле дальнем. Я потом слыхал ее не раз. А латышка сыну пела дайну в тот же день и в тот же самый час. И былинка легкая проснулась, заиграла речка, стихнул зной. Эта их поэзия коснулась властью, ей присущей лишь одной. Матерей коснулась краем счастья, песенки допели до конца. Нет сильней и нет прекрасней власти, чем затронуть души и сердца.

0: Вы слушаете канал «Радиотеатр». Записи спектаклей, литературные чтения, инсценировки произведений классиков и авторов 20-го столетия.
1: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.
2: В дивизионе существовало небольшое подсобное хозяйство. Были в нем и свиньи, но белые. А сейчас вот старшина решил завести еще черномастных. Хотя и сам понять не мог, чем же те отличаются от белых. Мясо вроде такое же, на вкус и цвет. Но коль колхоз завел черномастных, то старшина решил не отставать. Все шло нормально. Дед добрался до деревушки с чудным названием Платва, десяток домиков, стоящих друг от друга отдельно и даже не соединяющихся приусадебными участками, точь-в-точь, как стайка разлетевшейся Платвы. Разыскал заведующего свиноводческой фермой, показал ему наряд, полученный старшиной в правлении, получил двух поросят с дегтярными пятнами на белых боках, мокрой тряпкой попробовал оттереть пятна, опасался подделки, усадил поросят в огромную корзину и взял курс на точку. Но близ пирожков отказал зажигание. В наступившей темноте дед не смог найти причину отказа, а потому своим ходом подкатил мотоцикл к конному двору. На коннике встретился с Кузьмой Кузьмичом Плоских. Был Кузьма Кузьмич с берданкой в потертом кожушке. Шел старый конюх на охрану ворохов зерна, что темными пирамидами выселись неподалеку на таку. Выкурили по папироске. Дед спросил, у кого можно переночевать. Кузьма Кузьмич хитровато сощурился. «Ай, нет в тебя местечко».
3: «Есть, но неудобно. Мы с Клавой еще не муж и жена, чтобы я мог свободно приходить в ее дом».
2: «Разве но они на это смотрят?» – удивился Плоских. «Я смотрю. Коль так, он моя изба. До утра командуй там». Утром дед увидел Клаву у доильного аппарата. Здесь же была и Потапова.
4: «Ой, слышал я, Клава, трёп, будто ты в город собираешься», — спросила Потапова.
3: «Чё я там оставил, тётя Мань?»
4: «Ну, город всё же. Как говорит Куликов, там и воздух вроде не похож на наш, и зовётся по-другому атмосфера».
3: «Пусть он и дышит этой атмосферой».
2: Потапова с хитринкой взглянула на деда.
4: «Не как солдатику наша земля приглянулась».
3: «Ничего, земля, — сказал дед, — круглая». Клава, так и не запустив движок, пошла мыть руки. Дед присел к двигателю, немного покопался, и движок деловито заквохтал.
2: «О, умные у тебя руки, — сказал Потапова. — У нас бы в скорости в механике вышел, а? Клавдия!»
3: «Это как ему Бог на душу положит», отмывая смазку с рук, сказал Клава. С зенитно-ракетной точки, сильно приглушенной расстоянием, донесся вой ревуна. Дед вздрогнул и весь напрягся. Всегда по этому сигналу он срывался с любого места и бежал на свое боевое. Но тут вдруг никуда не надо было бежать, и дед почувствовал, что чего-то ему не хватает в этой тишине деревни, в этой ласковой, доброй тишине.
5: «Что с тобой, Сань?» — спросил Клава, заметив перемену в лице деда.
3: «Ничего», — тихо сказал дед.
5: «Ничего».
3: «Ты что-то скрываешь, Саня?» — тихо проговорила Клава.
5: «Я чувствую».
3: «Я не скрываю, Клава, я... я просто не решаюсь тебе сказать».
5: «Что?»
3: «Я написал рапорт о сверхсрочной службе».
5: «Ты?»
3: — удивилась Клава. «Я? А что?»
2: «Вот никогда бы не подумала», — со смехом произнесла Клава. «Такой тихоней вдруг на сверхсрочную».
4: Заправду говорят, в тихом омуте черти водятся.
5: При чем тут черти, обиделся дед? Я вполне осознанно, сам обдумал, с родителем посоветовался, с тобой вот решил обговорить. Как ты, не против?
4: Да ты что, Сань, как я могу быть против укрепления обороноспособности нашей страны?
5: Я серьезно, Клава.
4: И я тоже серьезно.
5: Значит, поддерживаешь?
4: А служить будешь здесь же, на точке?
5: Ну, это решит командование.
4: Ты просись сюда же. Я тебе по утрам парное молоко буду носить.
5: Ну, вот с тобой о важном деле, на полном серьезе, а ты хихоньки да хахоньки.
4: Санька, сказал Клав тихо-тихо, можно я тебя поцелую?
5: Дед растерялся. Люди кругом смотрят.
4: Пускай смотрят.
5: Ну, ты же у них начальство.
4: Начальство тоже целуется. Клава встала на подойник, приподнялась на цыпочки, обхватила голову деда руками и поцеловала. Губы ее были шершавыми и пахли вазелином. Она смотрела деду прямо в глаза.
5: «Ты чего?» – спросил дед.
4: «Надо же!» – проговорил Клава. «Ведь мы, Сань, могли бы и не встретиться. Не пошли, старшина, на сенокос тебя, неумеху?»
5: «Наверное, могли бы», — глазами ответил ей дед, — «но ведь встретились».
4: «Могли бы и расстаться», — продолжала Клава. «А, Сань?»
5: «Нет, не могли». Из-за кормокухни вылетела бойкая девчушка. То ли за это умение неожиданно вылетать, то ли еще за что. Ее звали на ферме Чапаев.
6: «Клавдия Андреевна, зоотехник приехал. Выбраковку сегодня будем делать или завтра?»
5: Клава махнула рукой, мол, какая выбраковка, не видишь, что ли? Но Чапаев не отступал.
6: «Клавдия Андреевна, если не будем делать выбраковку, то отпустите меня в отгул».
5: «Чапаев? Да ты что?»
6: – вскипела Клава. «А что?» – с вызовом ответил Чапаев. «Целуетесь вы в рабочее время, а выбраковка?»
5: Только сейчас дошел смысл слов, сказанных Чапаевым. «Выбраковка. Конечно, сегодня.
6: Чапаев, минут через 5».
5: Чапаев исчез так же неожиданно, как и появился. «Определиться нам надо, Клава. В общем, как бы это... Мы ведь с тобой вроде и решили раньше».
6: «Что?»
5: «Ну это... Ну что мы, поженимся. А вот как твоим родителям преподнести? Я хотел сказать... Каким разговором, что ли, просить у них твои руки? Вот раньше сват существовали разные, там, приговорки, присказки. А сейчас как быть?»
6: «Очень просто», — ответила Клава. «Ты же человек военный. Вытянешься и под козырек. Мамаша и папаша, разрешите просить руки вашей дочери».
5: «Прям так?»
6: «А чё ж криво-то?»
5: «А они что?»
6: «Ну, они, подумав, выскажут свое решение».
5: «А я что?»
4: «Послушай. На месте командира я б на твоем рапорте написала «отказать».
5: «Почему?»
4: «Да какой же ты военный, если не можешь сообразить?»
5: «Сообразить-то я могу. Да и не обидеть бы их. Дело больно сложное. Может, все-таки лучше со сватами, а? Я старшину говорю, замполита. Ну, это как знаешь, как тебе удобнее. Только учти, что вокруг моих родителей Куликов вьется».
4: «И не без успеха, так что решай».
5: «Вот задачка», — шутливо вздохнул дед. «Ни тебе наставлений нет, ни инструкций. Клав, а может, мы по-современному?»
6: «Как ты?» — не поняла Клава.
5: «Пойдем и скажем. Здравствуйте, дорогие родители. Разрешите поздравить вас с нашим законным браком. И свидетельство на стол.
6: Можно», — поняла шутку деда Клава, «но...»
5: «Что оно?»
6: «Как бы отец не ответил так. Совет да любовь вам, дорогие деточки. Живите, ума наживайте, а родительское благословение мы вам вышлем по почте». И они расхохотались. Опять из-за кормокухни вылетел Чапаев. «Клавдия Андреевна, вы сказали, выбраковку начинаем через 5 минут».
5: «Иди домой и думай. Думай, Саня», — сказал Клава. «Пошли, Чапаев». На выбраковку. Ничего путного не мог придумать дед.
6: И так, и эдак переставлял слова. Все равно выходило обыкновеннейшее. «Андрей Демьянович и Марфа Антоновна, разрешите просить руки вашей дочери Клавы. Мы горячо любим друг друга». «Горячо надо убрать», — расхаживая вдоль ограды дома Клавы, рассуждал сам с собой дед. «Холодной любви не бывает. Да и руки, и сердца. Вот так, пожалуй. Нет, руку убрать старомодно. Это раньше руки целовали и все такое. А сейчас атомный век. Черт, атомный-то атомный, а вот не придумали же определенных слов. Выучил бы их наизусть и доложил». Чтобы отвлечься, начал поправлять поленницу, покосившуюся под тяжестью налегшего прясла. Пришлось и прясло выпрямить, два новых столба вкопал. За делами не заметил, как в ограду вошел Куликов. «Помогай Бог», — сказал Куликов насмешливо. «Смотрю, я не на шутку взялся. Подмагнуть может? О, малина не вырезана, сруб у колодца провалился». Куликов был при полном параде, в черном костюме, белой рубашке, галстук бабочкой в самом деле был похож на бабочку, удачно севшую и закрывшую острый некрасивый кадык Куликова. В правой руке он держал цветы. «А ты вроде как на свадьбу», — внимательно осмотрев Куликова, сказал дед. «Угадал. Пришел просить родительское благословение. Беру Клавдию Андреевну в дом». «Женишься, что ли?» Куликов не почувствовал иронии в словах солдата и продолжал серьезно. «Дом у меня крестовый, 4 полных комнаты, не считая кухни, сеней и веранды. Одна комната будет спальней, другая – для гостей, третья – зал, в четвертой оборудуем детскую. Детей у нас будет 2 – Елена и Максим. 2 коровы будем держать, ныне это разрешается. Утреннее молоко на маслозавод, оно самое жирное, вечернее себе. Я, признаться, молоко не очень уважаю, но Клава любит. Слышал, за первое место по молокосдаче в частный сектор нашего поселкового куста выделены «Жигули». Нет, Клавдия Андреевна со мной не пропадет». «А она что, согласна?» — поинтересовался дед, собирая в огороде старые подсолнухи в пирамиды, чтобы снег зимой задерживался. «Клавка-то, вот», — сказанул солдат, — «да какая ж девка не рад выйти замуж, тем более в крестовый дом. Я, конечно, не хвалюсь, но положительных черт у меня превалирующее большинство, и никто в деревне похаять меня не посмелится». «Как с училищем-то?» — спросил дед. «Со школы милиции?»
4: «А, провались она», — махнул рукой Куликов.
6: «Оттуда в рядовые следователи выпускают, оказывается».
5: «А ты что, хотел сразу в прокуроры?» «Ну, не в прокуроры, но на юридическое поприще. Юриспруденцией заниматься, а не жульками. На молоковозке-то оно способней, а братик иной раз на дне цистерн остается. Это как раз на 2 поросенка хватит. Кость ни одного на личные нужды, другого в город на базар. Ток-так. А значит, какие же «Жигули»?» Куликов заметил, с какой хозяйственностью выполняет мелкие работы по двору солдат. «Слышь, а ты чего это сюда залетел? На дверях замок, а ты вроде как дома распоряжаешься». «А я есть дома», — сказал дед. «Если, конечно, Андрей Демьянович и Марфа Антоновна отказ не дадут». «На что? По какому вопросу отказ-то?»
6: «По вопросу свадьбы. Моей и Клавы».
4: Куликов расхохотался. Весело так рассмеялся. Раскатисто. Вот рассмешил служивый. Ой, умру. Хай. Да в нашей деревне, если хочешь знать, еще никто за солдата замуж не выходил. Хоть и воинская часть близко. Несолидным считается. Вот отслужишь, в запас уволишься, к месту пристроишься, крыш над головой заимеешь, сумму ведомости будешь прописью писать, тогда, как говорится, женихайся. А так что же? Несерьезно. Если не ошибаюсь, 3,80 получаешь.
6: 4,80, поправил дед. Рубль за ефрейторское звание.
4: Ну вот,
6: развел руками Куликов. На курю да на спички.
4: У меня 100 рублей ежемесячно. Не считай навару, конечно. Но и то мурашки по коже. Пол жигулей, считай, на столование уйдет.
6: Столование? Это что, спросил дед? Это когда все за столом сидят, объяснил Куликов.
2: Больше он ничего не успел добавить. В ограду вошли Андрей Демьянович и Марфа Антоновна.
7: Мать, смотри-ка, у нас гостей со всех властей.
2: Андрей Демьянович поздоровался с Куликовым и дедом.
7: «Давненько что-то к нам не захаживали», — сказал Андрей Демьянович.
2: Было невозможно решить, к кому относятся эти слова. Куликов их принял на свой счет.
4: «Машина при умных руках да при доме. Это, можно прямо сказать, золотая жила», — продолжал Куликов. «Умей только мыть песочек, не моргай, но и шибко не зарывайся. Вот привез я Черемисину». Черемисина, знаете, Андрей Демьянович, он дом льет. Так привез я ему воды, 3 цистерны. Ни копья не взял. Почему, спрашивается? А Черемисин заведующий свинофермой.
7: Его дело, какого мне выделить на оплаченную квитанцию поросеночка.
4: Рожество ли за мухрышку или кузовка с родословной. А так какие жигули, верная мысль, Андрей Демьянович?
7: «Верно-то верно», — проговорил Андрей Демьянович. «Только ни к чему свою жизнь к поросятам сводить».
6: «Что вы, Андрей Демьянович, поросят просто пример».
4: «Я скажу вам по секрету, с будущего года на более продуктивную живность перейду. Индюшки! Видели в городе на витрине? Какова цена за кило?
6: Они что, гуси, накормил, отпустил, накормил, пересчитал». К осени по 4 килограмм каждая. Это самое малое. Делим, множим. Вот вам и жигули.
8: Андрей, на стол поставлено, сказал Марфа Антоновна. Зови гостей.
7: Прошу к столу. Так это самое, Андрей Демьянович, Клаву бы подождать. Разговор есть серьезный, предложил Куликов. Выбраковку у них, а после бы бонетировку не затеяли.
8: «Бонетировка, это что?» — подал голос дед, устроившийся на пильне, старенькой, изъеденной пилами, со скрипучими, рассохшимися ножками.
7: «Бонетировка — это коровий учет», — пояснил Куликов. И, видя, что солдат ничего не понял, добавил. «На племя выбирают и выбраковывают, конечно. В уши железные бляшки вкладывают, врезают, что ли, с номерком. Муторное дело!» «Если затеют бонетировку, завянут мои цветочки. Да и я опоздаю, если затеют бонетировку», — посмотрел дед на часы. «Увольнительные до 16.
8: Ребят, глупцы простынут. Быстро. Ну-ка, солдат, по тревоге, за сколько минут с койки поднимаешься?»
7: «За 45, включая диване», — сказал дед. «Иногда за 30». «Чё, минут?» насмешливо спросил Куликов.
8: «Секунд».
7: «Вот это да!» – присвистнул Куликов. «Это к чему такая спешка? Сочиняешь».
2: Вошла Клава.
4: «Слава богу», – сказал Куликов. «Бонетировка не состоялась». Куликов сразу повеселел, расправил плечи,
2: а дед напротив присмирел, притих в уголке стола. Сделал вид, что кроме голубцов его сейчас ничего в мире не интересует. Кроме разве этого необычного процесса, названного словом, которое дед сегодня услышал впервые.
8: «Не состоялась, что ли, бонетировка?» – поинтересовался дед.
6: «Бонетировка? Какая бонетировка? Мы не собирались ее проводить», – удивилась Клава. «А ты откуда знаешь о бонетировке?»
8: «Да вот, Алексей сказал». «Если, говорит, задумают бонетировку, то цветочки завянут». «Ой, кто это такие астры принес? Ты, Алеш?» «Ну, спасибо».
7: «А хорошо, что не состоялась бонетировка», — сказал вдруг резко дед и поднялся.
6: Из-за стола вышел тоже, резко, будто на что-то обиделся.
9: «Сань, ты что?»
6: «Виноват», — проговорил дед смущенно. «Надо же, привык из-за солдатского стола вставать вот так же, резко и быстро, а тут всполошил всех. Виноват. Андрей Демьянович, Марфа Антоновна, я долго думал, как сказать, что мы с Клавой, что мы с вашей дочерью Клавой любим друг друга, решили пожениться, если, конечно, вы не будете против. Но если вы даже и будете против, то я все равно люблю ее. Я прошу прощения, у меня кончается увольнительное, а за свою службу я еще не опоздал ни на секунду. Так что извините, что я уезжаю, не выслушав вашего решения. После меня с таким же предложением к вам обратится Куликов, ваш односельчанин, уважаемый вами и мной человек».
10: «Да-да, заявление аналогичное», — подтверждая слова деда, кивнул Куликов.
9: «И, конечно, вам понадобится какое-то время, чтобы все это взвесить. Решайте, Андрей Демьянович и Марфа Антоновна. А я решил. Жизнь и судьба моя — Клава». Он повернулся и почти бегом направился к стоявшему у ворот мотоциклу.

под Москвой. Ни на пляже и ни на зиме, ни у входа в концертный зал я глазами тебя своими в тесной кухоньке увидал. От работы и керосина закраснелось твое лицо. Ты стирала с утра для сына обиходное бельецо. А за маленьким заоконцем, белым блеском сводя с ума, стыло полное слез и солнца раннеутренняя зима. И как будто твоя сестричка за полянками, за леском быстро двигалась электричка в упоении трудовом. Ты возникла в моей вселенной, в удивленных глазах моих, и светящейся мыльной пены, да из пятнышек золотых. Обнаженные эти руки, увлажнившиеся водой, стали близкими мне до муки и смущенности молодой. Если б был я в тот день смелее, не раздумывал, не гадал, обнял сразу бы эту шею, эти пальцы поцеловал. Но ушел я тогда смущенно, только где-то в глуби светясь. Как мы долго вас ищем, жены, как мы быстро теряем вас. А на улице в самом деле от крылечка наискосок снеговые стояли ели, подмосковный скрипел снежок, и хранили в тиши березы льдинки светлые на ветвях, как скупые мужские слезы, неутертые в торопях.

0: Ну, комедия начинается.
1: Ты так и сказал.
0: Разве я пропущу такой случай?
1: Ах, тот она на него поглядывала так сладко.
0: Пусть маменька с дочкой за ним ухаживают, а он тает от любви. Мы доведем их до экстаза, а потом и разочаруем.
1: Ох, только не ошибись. Поверь мне, женится он на Чебоксаровой и увезет ее в Чебоксары. Мне страшно его. Точно сила какая-то идет на тебя.
2: В сад входит Кучумов. Важный барин лет 60.
3: Майнистанья, майнистанья, милле этера.
1: О, князенька, здравствуй.
3: Какую я сегодня кулебяку ел, господа. Просто объедение, милле этера.
0: Не на похоронах ли? Не от кондитера ли?
3: Что за вздор? Купец один зазвал. Я для него очень много сделал, а теперь ему нужно какую-то привилегию иметь. Ну, я обещал. Ну, что для меня значит?
0: Да, обещать-то ничего не значит.
3: Какой у тебя, братец, язык злой. Уж ты дождешься. Выгонят тебя из Москвы. Смотри, мне только слово сказать.
0: Ты бы давно сказал. Может быть, я попаду в общество людей поумнее вас.
3: Ну-ну-ну, с тобой не сговоришь. Да-да-да-да, я и забыл. Представьте, какой случай. Я вчера 11 000 выиграл.
1: О, ты ли? Не другой ли кто?
0: Где и как? Говори скорее.
3: В купеческом клубе.
1: И получил?
3: Получил.
1: Садись, рассказывай по порядку.
0: Удивительно, если правда.
3: Ничего нет удивительного. Уж будто я и не могу выиграть. Заезжаю я вчера в купеческий клуб. Прошел раза два по залам. Посмотрел карточку кушанья. Велел приготовить себе устриц.
0: Какие ж теперь устрицы?
3: А, да, забыл. Велел приготовить пельмени. Подходит ко мне какой-то господин.
1: Незнакомый?
3: Незнакомый. Говорит, не угодно ли вашему сиятельству в Бакару? Извольте, говорю, извольте. Денег со мной было много. Ну, рискну, думаю. Садимся. Начали с рубля.
1: Ну, вот это другое дело.
3: И повезло мне то, что называется дурацкое счастье. Уж он менял карты. Видит, дело плохо. Довольный, говорит. Стали считаться. 12 500. Вынул деньги.
0: Ты говорил 11.
3: Уж не помню хорошенько. Что-то около того.
1: Позвольте, кто же это проигрывает по 12 000 в вечер? Таких людей нельзя не знать.
3: Говорят, приезжий.
0: Да я вчера был в купеческом клубе. Там никакого разговора не было.
3: Я приехал очень рано. Почти еще никого не было. Да и игру мы все кончили в полчаса.
0: С тебя ужин сегодня.
1: Да нет, ужин у нас есть с Василькова. А ты нас... Иди коньячком попочи, что-то сыро становится.
3: Да ты, пожалуй, целую бутылку выпьешь, ведь это по рюмкам дорого обойдется.
1: Да нет, я рюмку много две.
3: Только или две, пожалуй. А я вас в воскресенье обедом накормлю дома. Дам вам севрюгу свежую. Ко мне из Нижнего привезли живую дупелей и такого бургонского, что...
1: Да пойдем, пойдем, у меня уже зубы начинают стучать от сырости. Пожалуй, лихорадку схватишь.
2: Телятев, Глумов и Кучумов уходят в кофейную. Из сада идут Лидия, Надежда Антоновна и Васильков. Надежда Антоновна оборачивается к своему лакею.
4: Андрей, вели коляске подъехать поближе.
5: Слушаюсь.
4: Благодарю вас. Нам пора ехать. Прошу вас бывать у нас.
5: Когда прикажете?
4: Куда угодно. Я принимаю от 2 до 4. А лучше всего приезжайте к нам обедать запросто. По вечерам мы едем гулять.
5: Почту за счастье быть у вас при первой возможности. Лидия Юрьевна, я человек простой. Позвольте мне выразить вам все мое удивление к вашей несравненной красоте.
4: Благодарю вас. Так мы вас ждем.
5: Не преминую. Завтра же воспользуюсь вашим обязательным приглашением. Ведь я живу недалеко от вас.
4: Неужели?
5: В одном доме, только по другой лестнице.
4: О, скажите, пожалуйста.
2: Надежда Антоновна подходит к Лидии, и обе уходят. Васильков стоит неподвижно, глядя им вслед.
5: Как она ласкова со мной! Удивительно! Должно быть, она или очень доброе сердце имеет, или очень умна, что через грубую провинциальную кору видит мою доброту. Но как еще я сердцем слаб? Вот что значит очень долго и постоянно заниматься чистой и прикладной математикой. Я влюбился, как несовершеннолетний. Влюбился до того, что готов делать глупости. Хорошо еще, что у меня воля твердая. И я как бы не увлекался, но из бюджета не выйду. Не боже мой!
2: Из кофейной выходят Кучумов, Телятев и Глумов.
0: Ну, что, познакомились? Легче стал на душе. Поздравляю.
5: Я вам очень много обязан, и поверьте, я не забуду.
0: Ну, если забудь, я вам напомню. За вами бутылочек поедем, ужинать разопьем. Князенька, наш новый приятель, Сава Геннадьевич Васильков.
3: А, да, вы приезжий.
5: Приезжий, ваш отец.
0: Да нет, нет, он не сиятельство, он просто Гриша Кучумов. А это мы так его зовем от того, что очень любим.
3: Да, наше общество слишком взыскательно, слишком высоко. Довольно трудно попасть новичку. Много, много надо иметь.
0: Что он за вздор такой говорит? Если бы наше общество было взыскательно, так нам бы с тобой туда не попасть. А вот что, не выпить ли нам разгонное?
5: Если общество желает, человек, подай бутылку шампанского.
0: И 4 больших стакана.
3: Ну да, 4. Я тоже сделаю вам честь, выпью с вами.
0: Отсюда прямо в клуб. Вот нас партия. Мы твои вчерашние 12 000 пересчитаем.
3: Не приложи своих.
2: Телятев оборачивается к своему лакею, который стоит у ворот.
0: Гришка, Гришка, Григорий Алексеевич. Наденьте на меня пальто. Карета моя близко?
6: Здесь, сударь, у ворот.
2: Кучумов зовет своего лакея.
3: Николай, ну что ты рот разинул? Стой здесь, посадишь меня в карету.
2: Мальчик из кофейной подает шампанское.
5: Пожалуйте, господа, покольше прошу.
0: За успех, хотя вероятности мало.
7: За хлопоты. А успеха не будет.
3: За какой успех?
7: Да вот хочет жениться на Чебоксаровой.
3: Да как это возможно? Да, наконец, я не позволю.
7: До твоего позволения никто и не спросит.
5: Угодно 3000 пари. Я один держу против троих, что женюсь на Чебоксаровой.
3: Я никогда не держу пари.
7: Я бы держал, да денег нет.
0: А я боюсь проиграть.
5: Эх, господа москвичи! Струсили! Так зачем же было смеяться? Идет, что ли, на чистоту? Вот 3000. Вино развязало мне язык. Я полюбил Чебоксарову и женюсь на ней непременно. А что я сказал, так и будет. Я даром слова не говорю. Поедемте, поедемте ужинать.

погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Я вижу берег отдаленный, земли полуденной, волшебные края. С волненьем и тоской туда стремлюся я, воспоминаньем упоенный. И чувствую, в очах родились слезы вновь, душа кипит и замирает, мечта знакомая вокруг меня летает. Я вспомнил прежних лет безумную любовь, и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желаний, надежд, томительный обман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Лети, корабль, неси меня к пределам дальним, по грозной прихоти обманчивых морей, но только не к берегам печальным туманной родины моей, страны, где пламенем страстей впервые чувства разгорались, где музы нежные мне тайно улыбались, где рано в бурях отцвела моя потерянная младость, где легкокрылая мне изменила радость и сердце хладное страданию предала. Искатель новых впечатлений, я вас бежал, отеческие края, я вас бежал, питомцы наслаждений, минутной младости, минутные друзья. И вы, наперсницы порочных заблуждений, которым без любви я жертвовал собой, покоем, славою, свободой и душой, и вы, забыты мной, изменницы молодые, подруги тайные моей весны золотые, и вы, забыты мной. Но прежних сердца ран, глубоких ран любви ничто не излечило. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан.

В жаркое лето и в зиму метельную, в дни ваших свадеб, торжеств, похорон, жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную легкой доселе неслышанный звон. Вот он возник, и с холодным вниманием жду, чтоб понять, закрепить и убить. И перед зорким моим ожиданием тянет он еле приметную нить. С моря ли вихрь, или сирены райские в листьях поют, или время стоит, или осыпали яблони майские снежный свой цвет, или ангел летит. Длятся часы мировое несущие, ширятся звуки, движения и свет. Прошлое страстно глядится в грядущее. Нет настоящего, жалкого нет. И, наконец, у предела зачатия новой души, неизведанных сил, душу сражает, как громом проклятие. Творческий разум осилил, убил. И замыкаю я в клетку холодную, легкую, добрую, птицу свободную, птицу, хотевшую смерть унести, птицу, летевшую душу спасти. Вот моя клетка, стальная, тяжелая, как золотая в вечернем огне. Вот моя птица, когда-то веселая, обруч качает, поет на окне. Крылья подрезаны, песни заучены. Любите вы под окном постоять? Песня вам нравится. Я же измученный, нового жду и скучаю опять.

0: Наш сосед Мамыкин вот-вот станет новоселом. Правда, ордера у него еще нет, но есть перспективы. Учреждение, где работает Мамыкин, воздвигает огромный, чуть ли не километровый домище. В нем-то и обещана двухкомнатная квартира. Мамыкиным подвалила еще одна радость. Их дочь Нюра выходит замуж. Жених Митя. Чудесный парень, скромный, статный, умный, не пьет, не курит и на Нюру смотрит с неистовым обожанием. Мамыкина охотно делится своими радостями с каждым встречным и поперечным. Вот и сейчас, когда к ним пришел Подгузов, старый завистник Подгузов, Мамыкин не удержался.
1: А у нас, знаете, радость. И не одна, а целых две, так сказать, дубль.
2: Выиграли по лотерейному билету мясорубку?
1: Нет, дорогой, кое-что почище мясорубки. В будущем году мы получим новую квартиру.
2: Где-нибудь на окраине, у черта на рогах?
1: Представьте себе, в центре, 3 минуты ходьбы от метро.
2: Вероятно, затолкают в одну комнату.
1: Нет, дают две. Плюс передняя ванная, мусоропровод и санузел.
2: Голову даю на отсечение, что санузел совмещенный.
1: Опять не угадали.
2: Строят-то нынче погано.
1: Нет, строит наш трест. Мы сами наблюдаем, так что халтура не пройдет, уж будьте покойны.
2: Да?
1: Да.
2: Ну что ж... Поздравляю. Безгранично рад. А какая у вас еще новость?
3: Нюра выходит замуж.
2: О, раздобыли все-таки женишка.
3: Что значит раздобыли?
2: Ну, нашли. Небось, пожилой, разведенный.
3: Как только у вас язык поворачивается. Молодой, талантливый парень. 3 года как кончил институт, а уж работает на заводе старшим технологом. За границу, между прочим, посылают опыт передавать.
2: Один, что ли, поедет?
3: Зачем один? С Нюрой. Распишутся и поедут.
2: Надолго?
1: На 2 года.
2: 2 года?
1: Да.
2: Позвольте, а как же с квартирой? Выходит, вас остается 2 только. А на 2 дадут всего 1 комнату.
0: Мамыкины переглянулись. Эта мысль не пришла им почему-то в голову.
2: Ну, понятно, 1. Ей-богу, на 2 не дадут. Норма. Как это вы сами-то не смекнули? Или вы решили того? Словчить.
1: То есть как словчить?
2: Ну-ну-ну, не прикидывайтесь. Только не советую. Один мой знакомый, чтобы получить лишнюю жилплощадь, прописал у себя заблаговременно 2 престарелых теток и 1 здоровенного бугая-хоккеиста, которого выгнали из команды за грубость. Мой знакомый целый год платил еще им за это по 50 в месяц. А когда получил квартиру, он их выписал. И думал, что дело с концом. Да не тут-то было. Про махинацию пронюхали в РЖУ и начали таскать голубчика. И так как в его сосудах оказалось лишка холестерина,

0: соседям инсульт привет. Как живем, чем дышим?
1: Живем, как можем.
0: Живем, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Ну, а что же вы решили с квартирой?
2: А что можно решить?
0: А ведь есть выход. Не оформляйте Нюрку в ЗАГСе.
1: Ну, а дальше что?
0: Выйдет замуж через год. Зато у вас будут лишние 9 метров. Подумайте. Игра стоит свеч.
2: О, как бы не доиграться.
0: А, понимаю. Женишок ненадежен. Ну, знаете, если молодчика не удержишь в течение года, так как же его прикуешь на всю жизнь? Это уж, извините, не жених, а фикция.
3: Сидели вы когда-нибудь, дорогие радиослушатели, у догорающего костра? Дотлевают последние угли, и кажется, вот-вот они погаснут. Но невесть откуда подул ветерок, и над углями снова затрепетал робкий язычок пламени. Так и у Мамыкина вспыхнули в душе, уже почти покрытые пеплом, разные нехорошие мелкособственнические чувства. Когда Подгузов ушел, Мамыкин отец сказал: «Над этим вопросом надо серьезно призадуматься». И в тот же вечер Мамыкин предъявил Нюре родительский меморандум. Он не слишком вдохновил дочь.
4: «Неужели я должна из-за каких-то 9 метров откладывать свадьбу?»
2: «Каких-то? Такая жилплощадь, милочка моя, на улице не валяется!»
4: «Но как я об этом скажу Мите? Мне просто стыдно!»
1: «А, ей стыдно признаться, что она хочет помочь родителям. Ах, да, это теперь не модно!»
2: «А что модно?»
1: «Дать им шиш с маслом или коленкой, извините, под зад. Вот это теперь необычайно модно!»
4: «Папа, ну зачем ты так? Ты же знаешь, что я вас очень люблю!»
2: «Разве дети теперь испытывают чувство благодарности к своим родителям?»
1: «Да черта с два!»
2: «А сколько с ней в детстве было мучений, неприятностей!» «Помнишь, когда ей было 3 года, она где-то подхватила свинку?»
1: «Ну как же, я израсходовал на частных светил-терапевтов все отпускные деньги и не поехал из-за этого отдыхать в Гагры».
2: «А логопед? Помнишь, она вместо буквы «Л» выговаривала «Р»? По небу пару ночи Ангер Ритер и тихую песню он пер. 1,5 года мы ходили с ней к логопеду, пока он не исправил ей речь».
1: «Да, эта буква тоже нам влетела в копеечку. И вот... благодарность».
3: Планомерная осада Нюрки продолжалась целый месяц. Мамыкин не давали ей ни минуты покоя. 9 добавочных метров да нельзя распалили их творческое воображение. Попреки сменялись лирическими жалобами, жалобы увещеваниями, увещевания драматическими сценками, сцены с сатирическими этюдами.
1: «Я-то знаю, почему она отказывается помочь нам. Она боится».
2: «Чего она боится?»
1: «Она боится, что Митя не станет ее ждать год».
2: «О, если человек любит, он ждет. Бальзак ждал Эвелину Ганскую 18 лет».
4: «Как это только вам не надоест?»
1: «Ну что Бальзак? Ты знаешь мать старика Бузунова?»
2: «Ну?»
1: «Всю жизнь он был холостяком только потому, что ждал Клавдию Рафаиловну. Он женился на ней 67 лет от роду, когда у нее умер 3-й муж, и она, наконец, стала свободной».
4: «Папа, прошу тебя, прекрати эти разговоры».
1: «Ну да, на своей жилплощади уж слова нельзя сказать, да?»
4: «Ну пойми же, это пошло, недостойно вас, просто тошно слушать».
2: «Да, ты прав, наша дочурка боится. Именно это ее волнует». «Не понимаю, не понимаю, куда подевалась гордость у современных девушек?»
1: «Да. Она думает, что если ее бросит Митя, она останется на бабах. Кстати, откуда такие страхи? Что ты, уродина, калека?»
2: «Теперь все девушки боятся остаться на бабах».
1: «Да что же они газет не читают? По последним данным переписи, численность мужского и женского населения моложе 32 лет одинаково».

0: все мужское население Советского Союза. Мне нужен один Митя.
1: В конце концов, Нюра сдалась. Свадьбу решили отпраздновать ровно через год, когда Митя получит отпуск. Итак, несколько разочарованный жених отбыл в Софию. Весь пыл своих нерастраченных чувств он вложил в переписку. Почтальон стал у Мамыкиных своим человеком. Да и телефонистка с Междугородней по-домашнему извещала: «Нюру вызывает София». Мамыкины успокоились. Каждый выходной отец семейства посещал новостройку и за обедом докладывал: «Закончили рыть котлован, кладут второй этаж, выходим под крышу». Спустя 10 месяцев дом был почти готов. Митя приехал точно в назначенный срок. Нюра ходила счастливая, отвечала не в попад и считала дни до свадьбы. Между тем, в самом конце года строители малость сплоховали. Сдали тем покладки кирпича. К тому же у них случилась какая-то петрушка с подземными коммуникациями. То ли что-то забыли, то ли не так уложили.
2: Кто бы мог подумать, что они начисто запорятся перед самой, что они есть, сдачей дома. Из-за каких-то паршивых коммуникаций придется отложить свадьбу.
0: Опять отложить?
2: Ну, что ты испугалась? Что испугалась? На пару месяцев, не больше. Мы так накостыляли по загривку начальнику СМУ, что он теперь возьмется за ум.
0: Но ведь семья...
3: В северной столице полночь.

0: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
1: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.

Бескрайны просторы нашей великой Родины. На много тысяч километров тянется государственная граница Советского Союза. Пограничная застава «Хрустальный ключ». Далеко раскинулась степь, и только сопки, возвышаясь здесь и там над песками и скалами, кажутся часовыми, охраняющими мир и покой священных рубежей советской державы. Весенний солнечный день. Во дворе заставы жена капитана Быстрова Мария Карповна сажает на клумбе цветочную рассаду. Наступило время обеда. С учений возвращаются пограничники. –

0: На крыльце дома, выходящего во двор заставы, показалась молодая женщина в нарядном летнем платье. Это жена лейтенанта Чистякова, Алла.
1: Занятия кончились?
2: Кажется, кончились.
0: Алла внимательно наблюдает, как Марья Карповна быстро и ловко сажает рассаду.
3: Руки, наверное, портятся от этого.
2: Да. Но ведь это поправимо.
3: О, поправимо. Но где? Из Москвы на Северный полюс легче попасть, чем здесь, в парикмахерскую.
2: Ведь вы у нас недавно, еще не освоились.
3: Да это и не так просто, как я думала. Отказаться от своего места в жизни, быть при мужах. А я училась в консерватории. Музыка мой мир, мои надежды.
2: Но ведь вы у нас играете, совершенствуетесь.
3: Ох, играю, совершенствуюсь. Ни к чему это здесь и никому не нужно.
2: Ошибаетесь. Пограничники очень любят музыку и понимают ее. Вы попробуйте когда-нибудь.
3: Да, но ведь не всякий же может заниматься самодеятельностью или вот этими насаждениями.
2: Каждый дает то, что может. Я вот, например, сажаю цветы, а вы могли бы дать больше, если бы захотели.
3: Странно. То же самое я часто слышу от своего мужа.
2: Ну, а что тут странного? Значит, это правда.
3: Ах, а что же это, Василий? С утра его жду, а у него то одно, то другое. Извините.
0: Во двор заставы входит молодой пограничник Голуб.
4: Вам письмо дежурный передал. Здравствуйте, Марья Карповна.
2: Здравствуйте. Спасибо, Голуб. Ой, да это от мамы. А я уже так беспокоилась.
4: Столько писем сегодня. Почитай, все получили.
2: Вот почему так долго не писали. Отец переехал на работу в МТС и пишет уже с нового места. Он у меня механизатор.
4: А старшина Мурашка от невесты получил. Да еще с карточкой. Такой веселый сделался. Ходит, всем показывает.
2: А вы не получили? Вам пишет кто-нибудь?
4: Мне?
2: А, впрочем, еще рано. Вы ведь у нас недавно. Скучаете?
4: Да я думал, Марья Карповна, граница-то какая-то особенная. А тут как везде. Вот эти штакетки, березки. Вон кошка даже. Тайга да сопки кругом. Просторно очень, и людей не видно. Не наша страна-то, вот она. Рукой подать. А до своих мест... Не дойти, не доехать.
2: Ничего, ничего, поживете, привыкнете, все здесь своим станет. Ой,
4: кто может загадывать наперед, Марья
2: Карповна? Я могу загадывать. За 18 лет столько вашего брата видела, каждый по-разному привыкал. О, вон ваша Сильва шагает прямо сюда.
4: Голос мой услышала, Марья Карповна. Соображает, траву ей ношу, понимает. Меня ребята даже завкозефермы прозвали из-за нее, Марья Карповна. Эй, ты, Сильва! Ты что, посадку портить? Вот я...
2: Ой, да вы не пускайте, не пускайте! Ее на грядке помнет голову! Бог ты,
0: Во дворе появляется старшина Мурашка. За ним идет пограничник Захаров.
5: Пограничник вы вроде отличный. Да только иной раз болтнете, что не надо. Вот как зараз на занятии.
6: Так в шутку сказал.
5: В шутку. Да тут дело не в словах. Злости вас мало, дуже добренькой. Иначе сказать, подслеповатый.
6: А это с какой стороны подслеповатый?
5: А с такой, что не ждете его нарушителя. А он чем раз, тем нахальней становится. Вот. Вы газетки-то читаете?
6: А то как же.
5: Так что же вы, серьезно думаете, что раз сопредельная и дружественная сторона, так нарушитель не пролезет?
6: Да какие тут нарушители? Вот вчера вечером сижу я в дозоре, а на их стороне ребятишки наши советские песни распевают.
5: Ну и что с того? Друзья... Это верно. А мы не от них, не от наших друзей держим границу на замке. А вместе с ними. Мы с этой, они с той стороны охраняем наше государство. Конечно, через такой двойной кордон врагу трудно проникнуть. Но он миллиона долларов на это не жалеет. Он забрасывает десятки, сотни шпионов. Вот пройдет один, и то им польза. А мы этого и одного не должны пропустить. Ясно?
6: Ясно. Поглядеть бы, какой он из себя, этот нарушитель, а то скучновато становится.
5: А он тебе телеграмму молнию врежет, известие даст. Ждите, мол, такого-то числа, такой-то час у кривой балки.
1: Товарищ старшина.
5: Да?
1: Там на спортплощадке Захарова дожидаются.
5: Ничего, подождут.
7: Товарищ старшина.
5: Что?
7: На турник. Удивлять народ фигурами высшего пилотажа.
5: Вот это вы можете. Но от разговора-то хоть что-нибудь осталось?
7: Так точно. Осталось. Разрешите идти?
5: Ну ладно. Ступайте.
2: Чему вы улыбаетесь, товарищ Мурашко?
5: Да вот смотрю, Захаров. Эх, цены ему нет.
2: А вы его частенько журите.
5: Да он же Марьи Карповны беззаботный. Легко живет. Учить его надо.
0: Мурашко уходит. Появляется вернувшийся с учения лейтенант Чистяков. Улыбаясь, он подходит к Марии Карповне.
8: Неутомимому преобразователю природы земной поклон.
2: Смейтесь, смейтесь, а вот как зацветут у нас георгины.
8: А я не смеюсь. У вас они действительно зацветут. Хоть это невероятно, здесь, на этих камнях, вы как волшебница, к чему не прикоснетесь, все оживает. За водой? Да. Разрешите мне?
2: Не надо, Вася, Алла рассердится.
8: 7 бед, 1 ответ.
2: Что это такое?
8: Все тоже хандрит.
2: Что? Видно, у нее было другое представление о жизни-то на заставе.
8: А я ее не обманывал. А если говорить серьезно, Мария Карповна, то все это не так просто, как кажется. Она пианистка, училась, и я чувствую глубокую вину перед ней, что привез ее сюда, где нет настоящего применения ее таланту. И ничего придумать не могу. А жить врозь. Слышите? Играет.
2: Что-то очень грустное.
8: Грик, как только рассердится на меня, Грига играет. А ведь она очень хорошая, Алла.
2: Знаете что, Вася? Вы пойдите и поговорите с ней.
8: Да?
2: Да.
8: О, нет, нет. Знаете что, мне ведь самому очень хочется к ней, но пусть чуточку подождет.
2: Характер показывает тебе.
8: А что ж, крепче любить будет. Давайте ведро.
0: В калитку вошел начальник пограничной заставы капитан Быстров. Увидев жену, он подкрадывается к ней и закрывает ей глаза руками.
9: Все копаешься?
2: Ой, Паша, напугал даже. Ты уже вернулся?
9: Как видишь.
2: Обед скоро?
9: На минутку только зайду в канцелярию.
0: И Быстров поднялся по ступенькам небольшого одноэтажного дома в помещении канцелярии. Светлая комната обставлена скромной мебелью. На стене висит поясной портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского. Сюда, вслед за Быстровым, входит лейтенант Чистяков.
9: Садитесь, Чистяков. Я сейчас из комендатуры... Там был полковник Ткачев.
10: Какие-нибудь новости?
9: Да, надо готовиться к встрече непрошенного гостем.
10: Это точно?
9: Таковы показания одного джентльмена, прижатого к стенке уликами. Готовится переброска агента иностранной разведки со шпионским заданием военного характера. Так вот, Чистяков, надо проверить, не проглядели ли мы какой-нибудь лазейки.
10: Ясно, товарищ капитан.
9: Вот, например, река.
0: Капитан Быстров подходит к стене и, отдернув занавеску, открывает рельефную карту местности.
9: Разлив нынче небывалый, под водой уже порядочная площадь. И как вы думаете, если вода будет прибывать, может она заполнить собой эти овраги? Вот здесь, в отрадном, на землях совхоза.
10: Так далеко... Хотя вполне вероятно.
9: А если так, то нельзя ли сначала по реке, а потом оврагом добраться до этих сараев? То есть в тыл нашим нарядам.
10: Значит, там надо поставить наши секреты.
9: Правильно. Мы так и сделаем. Я поговорю с директором совхоза. В суть дела его, конечно, посвящать не следует. Ну, допустим, под видом тактических занятий попрошу его освободить нужную нам территорию. Так вот, лейтенант, надо усилить охрану границы.
10: Слушаюсь.
9: Приказываю немедленно ввести дополнительные наряды.
10: Есть.
9: Прежде всего, вот здесь, у болота, ближе к сосне.
8: Так.
9: Второй установить за этой балкой.
8: Так.
9: Еще два на правом и левом склоне Соки Кудрявой.
8: Так.
9: Ясно?
8: Ясно, товарищ капитан.
9: И тщательно следите за уровнем воды.
8: Слушаюсь.
9: Выполняйте приказание.
11: К вам Шатров, товарищ капитан.
9: Пропустить.
11: Прошу вас, товарищ Шатров.
12: Фу! Здравствуй, полтинец.
9: Здравствуй, товарищ директор. Садись.
12: Спасибо. Получилось недоразумение. Твои пограничники задержали моего деда пайщика.
9: Постой, постой, откуда ты это взял?
12: Да мой деду сейчас с массива, смотрю, ведет его Улыбин. Ну, я к тебе хотел бы просить, то есть узнать.
9: Присаживайся, Тихон Семенович, сейчас приведет, узнаем. А пока у меня к тебе такая просьба, товарищ Шатров. В течение ближайших дней я со своими людьми буду проводить тактические занятия на вашей территории.
12: Милости просим, сколько угодно.
9: Ну вот и отлично. Товарищ дежурный.
11: Слушаюсь, товарищ капитан.
9: Как только прибудет Улыбин, немедленно ко мне.
11: Есть!
0: В это время во двор заставы вошел шофер в синем замасленном комбинезоне. Мимо него в канцелярию быстро идет старшина Мурашко.
13: О, здорово, Ковальчук!
14: Привет, старшина!
13: Привет!
14: Слушай, как об этом узнать? Хозяин мой скоро освободит.
13: А я сейчас пойду посмотрю.
14: Будь друг.
0: На крыльцо своего дома выходит Алла. Она внимательно приглядывается к шоферу.
15: Виктор!
13: Как мы сказали?
15: Мне показалось.
13: Бывай, бывай.
15: Да нет, я не могла ошибиться, Виктор! Ой, ой, или нет, что я?
13: Очень, очень жаль, конечно, но вы обознались. Меня зовут Михаил. Михаил Ковальчук.
15: Простите.
13: Пожалуйста, пожалуйста. Ну что, старшина?
14: Он занят, у начальника заставы.
13: А, ну я там в машине его подожду.
14: Хорошо.
13: Ну, привет.
14: Привет.
13: Привет.
15: Марья Карповна.
2: Что?
15: Вы знаете этого человека?
2: Да это шофер директора совхоза.
15: А что? Представляете, он так похож на одного моего знакомого, что я вначале даже... Нет, да чего похож?
2: Бывает. А что, это вас так взволновало?
15: Нет, не так просто.
0: Мария Карповна взяла грабли и ушла. Алла задумчиво смотрит ей вслед и не замечает подошедшего к ней повара заставы Бородина.
16: Разрешите обратиться?
15: А что? Вы ко мне?
16: Так точно. Мне, стало быть, просьба у меня. Поскольку имею голос, но еще не установили какой. Захаров говорит лирический, а Улыбин драматический тенор. Так что подрепетироваться желаю.
15: Простите, не понимаю.
16: Петь я очень хочу.
15: Хотите петь? А я тут при чем?
16: Так точно ни при чем. То есть при том, что подучиться у вас желаю.
15: А я не даю уроков пения.
16: Да не уроков. Мне самую малость. Мне бы одну песенку правильно вытвердить.
15: Но неужели вам не ясно?
16: Так точно ясно. Поди ж ты. Так чувствительно играет, прям за душу берет. А сама вроде крапива.
15: Ой, не могу успокоиться, даже руки дрожат. Такое сходство. А если это Виктор? Но почему же Ковальчук?
0: Алла уходит в дом. Появляется группа пограничников во главе с Захаровым.
17: Товарищ старшина,
13: ну?
17: Разрешите порепетировать, а?
13: Ну, сейчас обед, товарищи, отдыхать нужно.
17: Да до обеда целый час, мы успеем.
13: Ну, ну ладно. Дежурный, выдайте им инструмент, пускай они занимаются.
17: Да. Балалайчику, дай там. Да. Баян переваливай.
13: Верно! Товарищ капитан, есть свободное предобеденное время. Решите порепетировать к вечеру самодеятельности.
9: Пожалуйста, пожалуйста, не возражаю.
13: Больно!
17: Товарищ старшина,
13: да.
17: Прошу послушать. Приготовились? Первым номером нашей программы «Пограничная песня». В Дозор, солдат!
4: Слова и музыка Захарова.
17: Ну ладно.

0: Ну да чего ж, ребята, песня хороша. Вот у писателя Фурманова в книжке Чапаев значится. Их песня «Что ты можешь сделать сердцем человеческим»? Читали?
1: Да читали, читали.
0: Как я, ребята, это понимаю? Вот слышали бы вы, как у нас на Урале поют.
1: Ну как? Ну, давай. Спой.
2: Ну, спой, да.
1: Ну.
3: Ревела буря, дождь шумел.
1: Ну, ребят, ну что смешного, ребят?
0: Ну что смешного, как маленький все
1: равно. Действительно, ну как маленький? Товарищ Бородин,
0: да.
1: Вы немножечко наврали.
0: Да, Дима, ты думаешь, я не слышу? Дима, слушай, спой новую песню, ты сочинил. «Если умираю».
4: Так она еще не готова.
1: А это не пойдет на ветер или самодеятельность?
4: Да пока еще нет, мы только музыку немножко...
1: Давай потихонечку.
4: Дима, только потихоньку, ладно?

0: хорошо.
1: Захаров выходит в круг и, надвинув поглубже фуражку, лихо идет в присядку.

0: прибегают два пограничника. Один высоченный, другой низенького роста.
1: Ах, ади толь, да я пошел, и я маленький, ты большой.
0: Они пляшут, выкидывая забавные коленцы.
2: Улыбин ведет кого-то.
3: Мама, нарушителя поймал.
0: В воротах заставы появляется в маскировочном халате с автоматом наперевес пограничник Улыбин. Впереди него идет седой, как лунь, старик.
4: Вот, ребят, попал под ружье. Ведет старого на расправу.
5: Товарищ капитан, у себя?
3: Да. А что случилось? Ты где его взял?
4: Да сцапал он меня, сынок, как коршун куренка.
5: За границу полез.
2: За границу?
5: Вот и задержал.
3: Ты что, деду, в своем уме?
4: Да говорю и повторяю, пчелы. Рой у меня полетел куда не надо. А пчела, она несознательная, не соображает.
3: А ты соображаешь? Сколько лет на границе, порядка не знаешь?
4: Да знаю, знаю порядки, не чести. А только не пропадать же пчелам. Должны вы снисхождение иметь. Так что отпустите вы меня с Богом. Винюсь перед вами и такие далее.
5: Пошли, капитану, пошли.
4: Да что это такое? Ведь пчела, государственное животное. Я за нее в ответе.
5: Ну пошли, пошли, пошли, хватит разговаривать.
4: Да что
5: пошли.
4: Это такое? Все.
0: Улыбин уводит деда Герасима в канцелярию. И сейчас же возвращается. К нему подходит Захаров.
6: Костя, поздравляю. Вы задержали крупного диверсанта.
5: Да пошел ты к черту.
6: Нет, стоит только взглянуть на него, матерый шпион.
5: А между прочим, шпион специальную форму не носит, и на лбу у него никакой метки не значит. Завейся просто так, на случай.
6: Нет, в самом деле, премного благодарен. Вот только поясните мне, как был задержан нарушитель. Ну, не оказал ли он сопротивление, были ли при задержанном оружие, рации, или только тот сучковатый дрючок?
5: Да не тарактиты.
0: Из канцелярии выходит капитан Быстров. За ним следует дед Герасим.
4: Извиняйте, конечно. Ну, я так думал, что раз я здесь свой, стало быть, местный, меня здесь все знают и так и далее. Ну, а насчет паспорта я...
7: Немедленно надо было заявить о потере. А вы сколько времени разгуливали без документов?
4: Да не разгуливал я, так что просьба не взыскивать. Вперед наука будет. Ну, я пошел. Делов на пчельнике. Оставайтесь здоровее.
7: Нет, подождите. Придется вас еще задержать.
4: Так что же еще? Сделайте милость.
7: Милость тут ни при чем. У нас существует порядок. Товарищ старшина.
3: Я вас слушаю, товарищ капитан.
7: Распорядитесь отправить в комендатуру.
3: Есть отправить в комендатуру.
7: Выполняйте.
3: Прошу.
4: Это куда? В каталажку? Батюшки, да что же такое? Ведите. Правда сюда не боится.
0: Старшина уводит деда Герасима.
6: Все восхищены вашим геройским подвигом.
7: Смирно! Рядовой Улыбин. Благодарю за службу, товарищ Улыбин.
5: Служу Советскому Союзу.
7: Вольно.
6: Что, съел?
8: Ну что, маневры, учения?
3: Да замолчишь ты. Расходился. Не видишь, человек в расстройстве? Надо чуткость иметь.
6: А мы его сейчас поразвлечем. Вот слушай, Костя, специально посвящается тебе.
8: Улыбин, Костя, братцы, да парень хоть куда. Одна беда.
3: Что за беда?
8: Не улыбнется никогда. Улыбин, друг, Улыбин, мой дружок. Но улыбнись, засмейся хоть разок. Не хмурь бровей, глазами не сверкай. Любовь свою смотри, не прозевай.
9: Ну и здорово, прямо в точку угодил. Костя, а ты смолчишь, а?
8: А я ж радость наша. Ах, я же Бородин, всем угодил, всем был бы мил, но медведь на ухо наступил. Ах, я же я, что ж ты оплошал, своей фамилии не оправдал.
10: ты спой хоть раз, но спой, дружище, так, чтоб на заставе не дразнить собак. Ну как?
3: Ничего, правда, поэт с тебя, как с меня балерина.
9: А дальше? Еще про кого? Вот про товарища старшину.
3: Отставить! Обедать пора. Пошли, пошли.
10: Но, товарищи, сегодня надо дать усиленное питание Косте Улыбину.
11: Это почему ж такое?
3: Ну как, человек потрудился на боевом посту, горел на работе.
11: А, ну да.
3: Товарищ заведующий козы фермы, разрешите у Сильвы надоить с пол-литра молока для этого истощенного героя.
5: Я тебе покажу истощенного. Ой, держите, ну, держи его, ребята. Держи.
3: А голубь все хлопочет, косу поправить хочет свой компот.

0: Ну зачем?
1: Сильва, ты меня погубишь.
0: Ребят, не надо.
1: Сильва, ты меня с ума сведешь. Мало молока даешь.
2: Во двор заставу вбегает Галя.
3: Какие новости, товарищ синоптик? Какую планируете на завтра погоду? Или дождик, или снег, то ли будет, то ли нет?
4: Дима, деда зачем задержали?
3: Спросите Костю Улыбина. Это он специально Галочка придумал, чтобы завоевать ваше сердце.
4: Вечно вы со мной как с дурочкой какой-то. Недаром и Улыбин говорит.
2: Захаров заметил возвращающегося Улыбина.
3: Это поклёп, Галочка! Костя нарочно меня чернит перед вами. Вы только взгляните, что с ним делается. Жальтесь, жальтесь над сердцем этого сурового воина.
4: Так смеяться над своим товарищем.
3: Да какой смех? Человек влюблен.

0: Не видал!
1: Ты замолчишь.
2: А вот он, Галочка.
3: Где дед? Что он вам сделал?
0: Галя, вы того, то есть не того, Галя.
3: Нашли диверсанта. Потеху себе выдумали.
0: Что вы, Галя? Какую потеху?
3: Молчать! И что вы за человек, истукан какой-то? Ух, ненавижу!
4: Ушла. Убийственный огонь. И, кажется, 100-процентное попадание.
0: Слушай, Димка, можешь балаганить где угодно, но перед Галей...
4: Что, запрещаешь?
0: Да, запрещаю, и все.
4: Нет, не все. А ты что, муж ее, жених?
0: Я говорю, не вертись у меня под ногами, а то...
4: А то что, ну что?
0: Я говорю, не горячи ты меня и не приставай к ней.
4: Охладись, герой. Ты ее сначала спроси. И запомни, девушку кулаками не завоюешь, нет?
0: Да брось ты, знаешь, надоел уже.
4: Костя, куда ты, Костя, подожди.
5: Из канцелярии выходит капитан Быстров. К нему торопливо приближается лейтенант Чистяков.
6: Товарищ капитан, вода затопляет овраги. Уровень все повышается.
7: Понятно. Зайдемте в канцелярию.
6: Слушаюсь.
5: На другой день Алла отправилась в гости к директору совхоза. Жена Шатрова Таисия Михайловна радушно встретила ее. На просторной веранде дома Шатрова Алла, сидя за столом, рассеянно слушает Таисию Михайловну.
8: Долго нет Чистякова. Говорил, через час будет.
9: А может, дела задержали?
8: Дела. А дела не сами выдумывают. Сколько на границе живу, никаких нарушителей в помине нет?
9: А может, и были. Да разве они скажут?
8: А я не интересуюсь.
9: Так и я. Мой вечно кричит на меня. Ты все болтаешь, все толкуешь. Ничего тебе сказать нельзя. Да не говори. Больно мне нужны твои разговоры. А все-таки, Алла Ивановна, иной раз обидно. Своей родной жене ничего не рассказать.
8: Ах, душно у вас.
9: Алла Ивановна, пройдите в сад. Пожалуйста, посмотрите наше хозяйство. Вот калиточка, пожалуйста.
8: Спасибо.
5: На веранду поднимается Шатров.
10: Ну-с, деда освободили.
9: Садись обедать. А ты спроси, чего привязались к старому?
10: Граница от тебе не шутки.
9: Так-то она так. Да вот это Алла говорит, больше они сами все выдумывают. Никаких задержаний у них нет. А строгости эти...
10: Поменьше бы болтали, вот что я тебе скажу. Вот соберутся две бабы, да и давай языки и часа. Никаких задержаний, много ты понимаешь.
9: Да ведь уж она-то знает.
10: Ничего она не знает, я, может, больше ее знаю.
9: Рассказывай, откуда же ты можешь знать?
10: Оттуда, что и наша территория им понадобилась. В отрадном пограничнике ты думаешь, что? Ради шутки?
9: Да ну! В отрадном? Для чего же это?
10: Не твоего это ума дело.
9: Ну, тишенька, боишься слова мне сказать, будто я враг какой-то.
10: Язык у тебя враг. Я тебе ничего не говорил, ясно?
9: Ой, говорил.
10: Ничего не говорил. На границе живем, помнить всегда должна.
9: И не толкуешь, каждый день ты говоришь, знаю.
10: Вот что, подъедет Ковальчук, скажи, что я на склад пошел, пусть туда зайдет.
9: Ага.
5: Таисия Михайловна провожает мужа. В калитке сада показывается Алла.
8: Скоро Василий вернется, этого я так и не видала. Не успокоюсь, пока не встречу его опять.
11: Извините, хозяин дома не знаете?
8: Виктор.
11: Опять? Что, неужели я так похож?
8: Глаза, голос. И вот на подбородке шрам.
11: Это сколочное ранение.
8: Я не знала покоя с тех пор.
3: И сюда приехала, чтобы проверить, убедиться. Но почему ты отказываешься?
11: Но вы ошибаетесь. Меня зовут Михаил. Михаил Ковальчук.
3: Нет, нет, это неправда. У меня уж теперь нет никаких сомнений. Вот. Что произошло, Виктор?
11: История. Ну вы хоть мне скажите, кто он, этот ваш Виктор?
3: Молчи. Зачем тебе нужна эта комедия?
11: Но вы обознались. Я вас совершенно не знаю.
3: А ты присмотрись хорошенько. Неужели не узнаешь? Но ведь это же ты же почти не изменился, только эти усы.
11: Слушайте, возьмите себя в руки.
3: Скажи только одно, ты Виктор?
11: Нет, я не Виктор.
3: Неправда! Неправда, почему ты не хочешь сказать? Ведь ты же
11: не
3: Виктор!
11: Встань, Аленка!
3: Виктор! Ты?
11: Посмотри.
3: Что же ты мучил меня?
11: Но ты должна молчать.
3: Что ты натворил?
11: Долго рассказывать вообще моя судьба, то есть моя жизнь, но потом. Вот что. Приходи сегодня вечером, сможешь?
3: Хорошо, постараюсь.
11: Буду ждать тебя в 10 часов у большого камня, там, где хрустальный ключ. Знаешь?
3: Да.
11: Ну вот там обо всем с тобой поговорим. А сейчас мне пора. Так помни.
6: Здравствуйте.
11: Привет, товарищ ассистент.
6: Что с тобой?
3: Мне что-то не здоровится. Ты так долго...
6: Чем ты так взволнована, Алла?
3: Ну, что ты выдумываешь?
6: Кто тебе этот человек?
3: Какой человек?
6: Но этот или тот, кого он тебе напоминает? Что у тебя с ним было? Почему эта встреча так взволновала тебя? Я же вижу, Алла.
3: Да ничего нет, уверяю тебя.
6: Мы условились всегда говорить друг другу правду. Разве я стал бы носить что-то на сердце тайком от тебя?
3: Василий.
6: Ну, что ты хотела сказать?
3: Я?
6: Ну?
3: Я скажу потом.
6: Нет, сейчас.
3: Тут эта Таисия Михайловна сказала мне, что ты и Мария Карповна... Да ну, словом, у вас там что-то было.
6: Ты это выдумала сейчас?
3: Ничего подобного. Я и сама замечала. И люди зря говорить не станут.
6: Говорят, нападение – лучший вид обороны.
1: Ой, уж собрались. Погостите еще, пожалуйста.
6: Нет, нам пора, спасибо. До свидания.
1: Приезжайте.
6: Спасибо.
1: Приезжайте, будем рады. Спасибо. Приезжайте запросто.
5: Из дома выходит Ковальчук.
11: А что же это Чистяков не погостил-то у вас?
9: Да гостей ему. Служба у него, знаете, какая? Уж в отрадные пограничников нагнали. Там у них теперь такое делается.
11: Ну, а что же там такое делать?
9: Как что делать? Опасаются этих, как их там, бандитов шпионских.
11: Да ну что, ерунда какая-то. А вообще, Таисия Михайловна, о таких вещах ведь не болтают. Нет, просто-то я посоветовал бы вам.
1: Ой, Миша, мой-то ведь тоже наказывал. Мишенька, ради бога, никому. На границе живем. Словом, я вам ничего не говорила, а вы ничего не слыхали.
11: Ну, Таисия Михайловна, что же вы меня не знаете, что ли?
1: Ой, не говорите, вы у нас как свой родной. Мой то говорит, куда в другое место переведут, Мишу с собой заберу.
11: Что?
5: Таисия Михайловна собирает со стола посуду и уносит ее в дом.
11: Догадались, что можно водой. Это Быстров. Надо предупредить, отвлечь. Но как? А тут еще эта встреча. Будет ли она молчать?
1: Ой, Миша! Мой-то наказывал, чтоб его здесь дожидаться.
2: Зайти можно?
1: Ой, дед! С возвращением! Ну как?
2: Штрафанули. О. Как есть, на 100 рублей жахнули.
1: О.
2: Твой дома?
1: Дома.
2: А все Улыбин. Обожди, улыбнется ему.
6: А что ж ты ему сделаешь? Меду, что ли, не дашь?
2: За внучкой моей ухлестывает. Она глядеть на него не хочет. Да, так он на мне зло срывает.
9: Ой, не говори. Все они, мужики, одним миром мазаны.
6: Да, выходит, дедушка пострадал на 100 рублей.
2: Да тут, слышь, дело не в сотне, а в уважении.
6: Я понимаю.
2: Вот небось, как в прошлом годе, близко к их заставе загорелась тайга. Да ты не знаешь, тебя еще не было. Так и я, несмотря что старый, я помогал им бороться с огнем. Даже пиджак спалил. Они меня в шпионы записали.
6: А что ж, дедушка, тут часто случаются пожары?
2: Случается. Огонь в тайге страшное дело.
6: А с чего же он начинается?
2: А вот ничего, сам себе.
6: Как это сам себя? Быть того не можешь.
2: Ну, или от искры, от паровоза, или от костра, или вот от цигарки. Трава сухая, и пойдет гулять огонь. Так вот я и говорю, пиджака для них не пожалел, они меня, выходит, не пожалели.
6: Ну, ладно, ладно, дедушка, ну, заладил ты одно и то же. Тут у меня, понимаешь, своя забота, не знаю, что и придумать.
2: А еще чего?
6: Да он совещание вечером в Карповке, а мне надо срочно на станцию ехать. Слушай, дедушка, а может, ты мне поможешь?
2: Как же ты могу?
6: Очень просто. Ты постарайся при Шатрове упомянуть, что ты мне, мол, записку принес. А то он мне не поверит.
2: Какую записку? Никакой записки я тебе не приносил.
6: Да я знаю, что не приносил. А ты скажи, что принес.
2: Сбрехать, значит? А зачем?
6: Ну, говорю, что тебе дело-то серьезное. Амурное дело, понимаешь? А-а-а. Ты скажи так, мол, и так. Вот записка одна девчина передала.
2: Нет,
6: ну, уваж, дедушка, я ж тебе тоже потом уважу.
2: Благодарствую, не требуется. Я со своими амурными делами самолично управляюсь.
6: Ну, как хочешь. Я ведь думал, ты мне поможешь. Сколько раз я тебя выручал машиной, другим.
2: Обиделся, стал
6: ты. Нет, я не обиделся. Буду сам просить хозяина. Отпустит, ладно. Но не отпустит. Моя печаль.
5: Поздним вечером лейтенант Чистяков зашел в канцелярию. Быстров обратил внимание на его осунувшееся, потемневшее лицо.
7: Ну что же все-таки у вас, а? Не хотите говорить?
12: Нет, скажу. Неприятности у меня семейные. Впрочем, неприятность – это не то слово.
7: А все же...
12: Сегодня, пока я был в комендатуре, Алла оставалась у Шатровых, сама напросилась. Говорит, скучаю, все время одна. На обратном пути я заехал за ней. Вошел и увидел ее и этого Ковальчука. Они растерялись. Особенно Алла. Как будто я застал их врасплох.
7: Маша мне говорила, что Алла приняла его за своего знакомого.
12: Она мне тоже говорила об этом. Сказала, что обозналась. Но сегодня я вдруг усомнился в этом.
7: Думаете, не обозналась? Что ж, любовная история?
12: Не знаю. Во всяком случае, Алла обманывает меня.
7: Подождите. Могли они случайно встретиться там и поговорить о том, что Ковальчук ей кого-то напоминает? Могли. А тут внезапно входит муж, да еще, очевидно, у мужа в силу его темперамента искры из глаз.
12: Но могло быть и иначе. Они давно знают друг друга, были близки, а теперь скрывают эту близость.
7: Но Ковальчук и Алла. Какая несообразность. Знаете что? Давайте поговорим с Аллой. Пусть она сама все расскажет. Для нее и для вас это будет лучше. Попросите, пожалуйста, Аллу прийти ко мне, а потом и сами зайдите.
13: Слушаюсь. Наряд! Стой!
14: Товарищ капитан! Разрешите доложить?
7: Докладывайте.
14: Дополнительный наряд прибыл для получения приказа на охрану государственной границы.
7: Приказываю выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Слушайте боевую задачу. Вы направляетесь к Старому Броду, где будете вести наблюдение. Маршрут движения. Застава по верхней тропе к Старому Броду. Задача ясна?
14: Так точно! Задача ясна! Разрешите выполнять?
7: Выполняйте.
13: Наряд! Налей! Прямо шагом! Арш!
3: Можно?
5: Прошу, прошу.
3: Вы меня вызывали?
5: Да, приглашал. Садитесь. Что это вы там одна скучаете?
3: Так лучше одна скучать, чем наводить скуку на других.
5: А еще лучше вовсе не скучать, так? Не нравится вам у нас?
3: Ну, а что тут хорошего?
5: Как что? Прежде всего, ваш муж.
3: Я его почти не вижу.
15: Разрешите, товарищ капитан?
5: А вот и он. Садитесь. Жена у вас скучает, лейтенант, это непорядок. Что же вы у нас так ничего хорошего и не нашли? Разве у нас плохая природа?
3: Да, есть хорошие места.
5: Вот, например, у Хрустального ключа. От него ведь и название заставы пошло. Видели что-нибудь подобное?
3: Да, пожалуй. Красиво.
5: Мне нравится. Смотришь на него, и тебе кажется, что вот здесь, с этого места, с рубежа нашей земли, начинаются истоки глубокой и кристально чистой любви к нашей родине. Так же она прозрачна и неиссякаемая, как этот родник. Ей-богу, даже стихи писать хочется, а? Верно, а?
3: Не знаю, может быть.
5: Ну вот. Давно вы знаете Ковальчука?
3: Ковальчука? Я его не знаю.
5: А вы однажды приняли его за своего знакомого.
3: Ах, так я же обозналась, я уже говорила об этом. А это что? Допрос?
5: Ошибаетесь, Алла Ивановна. Я считаю, что по праву старшего мог бы помочь вам обоим. Здесь, на заставе, мы как одна семья. Василий я знаю давно, еще с детства.
3: Понимаю. Я приняла Ковальчука за одного своего знакомого. Соученика. Мы учились с ним вместе в одном классе.
15: Что ты, Алла? Когда ты с ним училась?
3: 10-12 тому назад.
15: Значит, тебе было 12. В каком же классе ты могла с ним учиться? В 3-м?
3: Да. Нет. Ну, я не помню.
15: А ему было 20. Что-то не получается.
3: Так я же сказала, что я обозналась. В том-то и дело, что тот знакомый моложе.
5: А вы не волнуйтесь, мы вам верим.
3: Верим? Нет, мне все ясно. Нападение – лучший вид обороны, так ты сказал.
5: Что вы имеете в виду?
3: Павел Денисович, раз мы с вами одна семья, у меня тоже к вам есть вопрос.
5: Сделайте одолжение.
3: Что вы знаете об отношениях между Чистяковым и вашей женой?
5: Какие отношения вы имеете в виду?
3: Ну, эти любовные.
15: Ну, ты с ума сошла.
3: Вот видите, как он испугался.
5: Простите, не понимаю.
3: Не понимаете. Да история с Ковальчуком им нужна как ширма, чтобы отвлечь от себя внимание. А вы поверили, стараетесь запугать меня.
5: Успокойтесь, никто вас не запугивает.
3: А сами допрос мне устраиваете. Лучше жену свою допросите меня, оставьте в покое. Мне ничего на свете не надо. Я уеду отсюда. Пешком уйду.
15: Алла! Поговорили, называется.
5: Пожалуй, она что-то скрывает. Но что? Ладно, разговоры об этом больше не поднимайте, пока мы ничего с вами не знаем. Свободным.
15: Есть.

0: Капитан Быстров слушает. Пусть войдет.
1: Можно войти?
2: Можем.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Галочка.
1: Медиасводку вам принесла. Вы просили?
2: Спасибо. Садитесь.
1: Спасибо. Хотел сказать вам, да не знаю, как начать.
2: Прямо так и начинайте.
1: Смеяться будете.
2: Ну, что-то смешное, значит.
1: Да не смешное, а может, пустое. Вот все обдумала, а теперь мысли никак не соберу.
2: А вы не стесняйтесь, Галочка.
1: Да я не больно стеснительная, товарищ капитан. Давайте так. Если скажу чепуху, не обижайтесь.
2: Давайте так.
1: О Ковальчуке хочу сказать. Такое дело. Сегодня днем он отпросился на станцию, будто девушку встречать или провожать. А чтоб Шатров его вернул.

0: Но мне что-то нехорошо подумалось. Где отрадная, а где станция? Совсем другая сторона. Тут что-то, думаю, не так. Не смейтесь!
1: А я и не думаю смеяться, Галочка.
0: Ну скажите, вот диверсанта поймала. Ведь вы же сами говорили в своей беседе, что на границе нельзя пропускать никакой мелочи.
1: Похоже, что вы меня теперь учите.
0: Да я просто поясняю, чтобы вы меня поняли.
1: Я очень внимательно слушаю, Галочка.
0: Да ну вот и все. Рассказала, а теперь как хотите.
1: Спасибо. Вы поступили правильно.
0: Да чего там спасибо? Я комсомолка. Лучше проверить, верно?
1: Проверим. Обязательно проверим.
0: Ну, до свидания.
1: До свидания. Товарищ дежурный, ко мне лейтенанта Чистякова и вызовите комендатуру.
2: А в это время во дворе заставы к Кулыбину, смахивающему последнюю пушинку с сияющим глянцем сапог, подходит Захар.
3: Да постой, Димка, постой, ну на сапог наступил. Чистил, понимаешь?
4: В самом деле? А я и не заметил. Костя, ты побрился. Ой, и одеколоном пахнет. Понятно. Галю ждешь.
2: На пороге канцелярии появился незамеченный пограничниками капитан Быстров.
5: А хотя бы ее. У тебя, что ли, мне разрешение спрашивать?
4: Ну, почему? Нет. Валяй. Только знаешь что? Я на свадьбу тебя приглашу, а на большее ты и не рассчитывай.
3: Пошел ты, Димка,
4: знаешь. Как грубо. А вот девушки грубых не любят. Воспитывайте в себе нежность, тренируйтесь на улыбках, товарищ Улыбин.
5: Да брось ты, Димка, знаешь, что надоел?
4: Костя, подожди!
1: Рядовой Захаров, подойдите. Что там у вас с Улыбиным?
4: Ничего. Дружки мы с ним.
1: Дружки? А с Галей как?
4: С Галей? Знакомые.
1: И только?
4: Улыбин влюблен в нее, товарищ капитан.
1: Улыбин. А вы тоже?
4: Есть немножко.
1: Так вот, дружба дружбой, а служба службой. Не задирайтесь, как петухи. Выясните ваши отношения с девушкой.
4: Да тут бы девушку надо спросить.
1: Спросите девушку.
4: Да, так они и скажут. Они любят, когда за ними двое-трое припадают. А выберет одного, другие отступятся.
1: А как вы сами думаете, кого она выберет? Вас или его?
4: Ну, конечно, меня, товарищ капитан.
1: Какой самонадеянный. А почему же вы так думаете?
4: А мне невыгодно думать иначе.
1: Смотрите, как бы не ошибиться. А с Улыбиным полегче. Парень серьезный, самолюбивый. На службе с него пример надо брать, а вы высмеиваете его.
4: Так это я когда он деда приволок.
1: А вы считаете, что Улыбин поступил неправильно?
4: Нет, почему? Правильно. Когда нет настоящих нарушителей...
1: Похоже, вы недовольны, что их нет.
4: Я, товарищ капитан, с детства, со школы мечтал о пограничной службе. И вот дождался, прибыл на границу. Да не туда, куда надо. Эх, мне бы на север или на юг, понимаете?
1: Понимаю. Вы думаете, здесь как в кино. Приключения, события, каждый день схватки с врагом. Думали, конечно, о геройском подвиге.
4: Ну, не о геройском, а так, чтобы...
1: Думали, я знаю. Ну, кто же не мечтает прославиться и стать героем? Но запомните одно. Чтобы совершить героический поступок, надо покончить с благодушием. А у вас есть эта слабость, а? Ну, признайтесь, в порядке самокритики.
4: Да что-то не замечал, товарищ капитан.
1: Ну, со стороны-то виднее. Песенки... Шуточки, все это хорошо в свободные часы. А на службе надо быть злее, настороженнее. Вы считаете...

0: Знаете, какие тут могут быть нарушители, когда кругом друзья? Опасное заблуждение. Конечно, чтобы проникнуть к нам, надо пройти два заслона, две границы. Но в этом случае враги засылают сюда наиболее сильных своих агентов. Ясно?
1: Ясно. Иначе я и не понимаю.
0: Верю. Свободны? Отдыхайте.
2: Быстров возвращается в канцелярию. Во двор заставы заглянула Галя. Заметила Улыбина.
3: Добрый вечер, Костя. Как живете?
4: Галя, вы на меня еще сердитесь.
3: За что?
4: За деда.
3: Да что вы! Я сама виновата. Наговорил тогда, дед жалко стало.
4: Ой. Можно я провожу вас?
3: Проводите. Только я дед жду, вместе в совхоз собрались. А что же вы один? Где же ваш дружок, а?
4: Да не знаю, Галочка.
3: Я его искала, и никак не могу.
2: Увидев удаляющихся Улыбина и Галю, Захаров устремился было за ними, потом, безнадежно махнув рукой, присел на скамейку.

0: верность солдату в разлуке нужна.
1: Очень хорошо вы поете.
2: Так точно. То есть нет, никак нет.
1: Вы сидите, сидите.
2: Спасибо.
1: Который час, не знаете?
2: 21 час 40 минут.
1: Ой, это значит скоро 10?
2: Да, скоро 10.
1: А это что, Шатров приезжал?
2: Так точно, Шатров.
1: А шофер как будто другой?
2: Другой, Степан.
1: А где же Чистяков?
2: Товарищ лейтенант, у дежурного по заставе. Я могу сбегать и узнать.
1: Нет, нет, нет, нет, не надо. Зачем же? Я сама дожду своего здесь, я немножко прогуляюсь.
2: Что это с ней сегодня? Никогда ни с кем не заговаривала. Товарищ лейтенант!
3: Да?
2: Тут вас ваша жена спрашивала. Вот она.
3: Ты меня искала?
1: С чего ты взял?
3: А Захаров говорит, жена спрашивает.
1: Ну, он меня не понял.
3: Значит, ты ничего мне не скажешь. Алла, так дальше продолжаться не может. Тебе незачем лгать, изворачиваться, клеветать на Марью Карповну.
1: Ее ты защищаешь.
3: Да, защищаю. Во время хасанских событий она, как солдат, участвовала в боях. А потеряв единственного ребенка, всю свою материнскую любовь и заботу отдает тем, кто живет здесь, на заставе. И этого дорогого человека та осмелилась очернить только за тем, чтобы скрыть, солгать. Зачем это, Алла? Как бы мне ни было тяжело, но если ты встретила человека, которого любила или любишь сейчас...
1: Никого я не встретила, 100 раз тебе говорю, а ты не веришь.
3: Всегда верил. Но теперь, Алла, я прошу одного. Правды, какой бы она ни была.
1: Я потом. Я после все расскажу.
3: Ты в чем-то запуталась. С тобой что-то происходит. Ну, расскажи сейчас. Откройся. Я не хочу тебе зла. Ведь я люблю тебя, Алла.
1: Оставь меня. Лучше я от тебя уеду.
3: Ты это... серьезно?
1: Да.
3: И ничего мне не объяснишь? Ничего мне больше не скажешь?
1: Нет.
3: Ну что ж, тогда ясно. Последний вопрос. Ты одна хочешь уехать?
1: Не знаю.
4: Лейтенант Чистяков уходит. Оглядевшись кругом и убедившись, что ее никто не видит, Алла подбегает к воротам и хочет выйти. Но ей навстречу идут Галя и Улыбин. При виде их Алла отбегает от ворот и прячется в глубине двора.
5: Ну вот, теперь я вас проводил.
2: Да, вроде так получается.
5: Дима!
2: Галочка! Добрый вечер, Галочка!
5: Добрый вечер!
2: Это что, игра у вас такая? То он вас провожает, то вы его.
5: Ой, что вы? Мне в совхоз надо, да вот деда жду.
2: А я думал, игра.
5: Нет.
6: Угадал. Игра. Теперь мой черед провожать.
2: Нет, теперь мой черед. Я провожу Галочку в совхоз, а ты дедушку.
6: Вы этого хотите?
5: Ой, Костя, да что же вы сердитесь?
2: Да, кстати, Костя, там тебя старшина Мурашка ищет.
6: Можно и без намеков.
2: Костя, Костя!
5: Костя!
2: Костя! Ну вот. Теперь он выкурит 25 папирос.
5: Постоянно вы дразните его. И за что вы его не любите?
2: Я его не люблю. Что вы? Костя, это такой замечательный парень.
5: А разве так любит?
2: А как?
7: вечер подходящий. Верно?
5: Спойте что-нибудь такое.

0: И Захаров отправился провожать Галю. Он решил, кстати, выполнить поручение капитана Быстрова, достать в совхозе костюмы для самодеятельности. Вслед за ними, беспокойно озираясь, из ворот выскользнула Алла. Из канцелярии спускается капитан Быстров. Мимо него идет Голуб с охапкой веток.
1: Рядовой Голуб, подойдите. Что это вы несете?
2: Ветки. Лоза, товарищ капитан.
1: Веники, что ли, вязать думаете?
2: Никак нет, товарищ капитан. Корм для Сильвы. Коза у нас на воспитании.
1: На воспитании?
2: Так точно. Чем посадку портить, пускай лучше ветки грызет.
1: Не по животноводству случайно работали?
2: Никак нет, товарищ капитан. Я из рабочих.
1: Откуда же у вас эти склонности?
2: Так животное ж всякое обидеть может.
1: А где вы наломали эти ветки?
2: На тактических занятиях сегодня днем приметил кустики. Дождался свободного часа, ну, пошел и наломал.
1: Ясно. На тактических занятиях о козе думаете. Оттого и отстаете. Ну, какой же из вас будет пограничник? Обращаться не умеете, вид неряшливый. Приведите себя в порядок.
2: Кустарник лазил.
1: По дому скучаете?
2: Не по дому, а так.
1: А кто ж у вас там остался? Родителей, я знаю, нет.
2: Нет, в войну погибли.
1: Садись. Девушка, слышал, есть?
2: Была и девушка.
1: Хорошая?
2: Да не из плохих.
1: Пишет вам? А вы ей? Или вы хотите, чтобы она вам первой написала?
2: Да куда же она мне напишет, товарищ капитан, когда она и адреса моего не знает?
1: Неправильно поступаете, ведь вы думаете, не забыли?
2: Ну, понятно, не забыл.
1: Значит, надо писать. Вы знаете, как ей это будет приятно?
2: Да ведь я не против, товарищ капитан. Только что писать?
1: А писать надо то, что на сердце лежит. Что скучаете по ней, любите ее, если, конечно, любите.
2: За 3 года-то, небось, замуж выйдет.
1: Удержать надо.
2: Удержишь тут, вон, 9000 километров.
1: Окончите службу, привезете свою девушку сюда и заживете вместе.
2: Долго ждать.
1: А дольше подождешь, побольше возьмешь. Я, Голуб, начинал так же, как вы. Потом женился. И вот все эти годы со мной моя жена.
2: Мария Карповна очень симпатичная женщина.
1: Я тоже так думаю. Так вот, Голуб, надо покрепче влезать в службу. Пора посылать вас в ночной наряд. А вы разве готовы к этому?
2: Да давайте посылайте, товарищ капитан.
1: Что, не терпится?
2: А то что ж? То есть, так точно.
1: Ладно, учту ваше желание.
3: Товарищ капитан, с вышки сообщают в Отрадном пожар.
1: В Отрадном? Вот как. Товарищ лейтенант, приказываю немедленно возглавить группу по ликвидации пожара.
3: Слушаюсь.
1: Товарищ дежурный, поднять заставу в ружье.
3: Есть, поднять заставу в ружье.
0: Глухое пустынное место. В расщелине небольшого камня бьет ключ. Бледный свет луны освещает нагромождение скал, вековые причудливо искривленные деревья, густой кустарник. Прячась в тени, крадется Ковальчук. Дойдя до расщелины, Ковальчук останавливается.
4: Если переход границы этой ночью сорвется, оставаться мне здесь больше нельзя. На Аллу надеяться рискованно. Кажется, она.
5: Витя.
4: Тише. Никто не видел, как ты шла?
5: Никто.
4: А почему ж так долго?
5: На село вырвалось то один, то другой.
6: Аленушка!
5: Витенька!
6: Родная моя, славная! Ты знаешь, мне даже не верится, что я вижу тебя. Я б тебя никогда не узнал.
5: А я-то тебя сразу узнала.
6: Постой. Сколько тебе тогда было? Лет 10-12? Не больше? Ведь я даже совсем не знаю, что ты за человек. Ну, хорошо. Расскажи мне о маме. Что мама?
5: Мама умерла в 47-м году. Все ждала тебя, все надеялась.
4: Умерла? Мама. Я так виноват перед ней.
5: Ну ладно, Витя. Ты обещал мне.
4: Алена, милая, я как изгнанник в родном краю. Ты видишь, даже вот не могу открыто порадоваться нашей встрече. Меня это знаешь...
5: Ой, у тебя слезы.
4: Ничего. Просто я ошеломлен нашей встречи, а тут еще вспомнила о маме. Ну вот и...
5: Сколько у тебя седых волос?
4: Посидеешь.
5: Ну, семья есть у тебя, ты женат.
6: Нет, я один. Но расскажи мне лучше о себе. Что муж...
4: Да ты не проболталась?
5: Нет. Он приревновал меня к тебе. Рассказал обо всем Быстрову.
4: Ну и?
5: Учинили мне с Быстровым настоящий допрос.
4: Ну и дальше?
5: Я все свела к ревности.
4: Молодец, ну, умница.
5: Я же ведь обещала тебе.
4: Спасибо.
5: Ну, а теперь должна узнать всю правду.
6: Хорошо. Но прежде всего ты мне скажи, ты любишь своего мужа?
5: Конечно.
4: Очень.
5: Ради него я здесь, в этой глуши, хоть имею консерваторское образование. Но уехать отсюда оставить его не могу. Да я никуда и не уеду.
4: Значит, любишь. Значит, ему ничего не стоит узнать у тебя обо мне.
5: А прежде я сама должна узнать, что ты натворил. Ты слышишь?
4: Слышу. Я совершил растрату.
5: Растрату? Значит, продолжается старая пьянка, как?
4: Да, собственно, даже не растрату. Меня подвели, запутали. Но неужели ты скажешь? Не посчитаешься с тем, что твой родной брат может от этого...
5: Витенька, я же не могу лгать. Погоди. Ты говоришь, растрата? Если тебя могут выручить деньги, можно продать пианино.
4: Ну, а если не растрата? Если что-то другое, тогда что?
5: А что же другое? Говори.
4: Ну, допустим, что я убил человека. Что тогда?
5: Не верю.
4: Но если это правда, тогда что?
5: Нет. Не верю.
4: Неужели ты донесешь на меня? Значит, донесешь.
5: Твое имя, которое ты теперь носишь, значит, ты его... присвоил?
4: Ты что ж думаешь, что я убил человека, присвоил его документы? Паспорт можно достать иначе, это ерунда.
5: Так зачем же ты меня мучаешь?
4: Затем, чтобы узнать, что ты за человек.
5: Ах, ну так значит, это неправда?
4: Конечно, неправда. Просто я хотел узнать, как ты любишь меня. Слабая опора твоя любовь.
5: Да что ты, Витя, доверься, поверь мне, неужели я хочу тебе зла?
4: Какой ты еще, однако, ребенок,
5: Витя, Аленка. Витя, говори же.
4: А что говорить? Дело это серьезное, только оно никого не касается, кроме меня. Меня одного. И ты должна молчать. Должна, если не хочешь стать убийцей своего родного брата. Твое молчание — это вопрос моей жизни. Это все. Понимаешь? Все.
5: Кажется, да. Кажется, понимаю.
4: Ты что?
5: На твоей совести преступление. И я не уйду отсюда, пока ты не скажешь мне всего. Слышишь, не уйду.
4: Прекрати эту истерику.
5: Виктор, опомнись. Ведь я же боюсь за тебя, я жалею тебя, ведь ты же родной мне.
4: А я пляжу на твою жалость. Ненавижу. Ненавижу я тебя и всех вас, благополучных. Родной, я один, я давно один. Все эти ваши кисельные берега и молочные реки, к черту, все. Я сам сдался в плен. Ну, пускай игра с опасностью, со смертью, пускай безумный риск. Что? Страшно.
5: Какое у тебя лицо?
4: Какое есть. А ты с этим своим ангельским ликом пойдешь и выдашь родного брата, который...
5: Который стал предателем.
4: Молчи!
5: Ох, боже.
4: Аленка, Аленка, стой, стой, Алена, стой, ты что? Алена, я тут наговорил слишком много, я не помнил себя, но ты не выдашь меня, слышишь? Ты не посмеешь, Аленка! Имени матери я заклинаю тебя, Алена, я... Аленка, стой!
5: Пусти!
4: Алена!
5: Пусти! А!
4: Что же теперь? Надо... Надо скорее встречать гостей.
7: На тебя. Перепугал совсем.
8: А ты куда это, сатана, разлетелся?
7: Да как куда, разве не видишь пожар?
8: Где?
7: Побегу на заставу. Наверное, боевая тревога.
8: Ну давай, давай. На пожаре встретимся.
4: Что же делать? Бежать.

0: Ранним утром следующего дня в канцелярии погранзаставы перед капитаном Быстровым сидел директор совхоза Шатров.
1: Значит, ты утверждаешь, что никому не говорил о наших занятиях с пограничниками в Отрадном?
2: Никому. Ни единой душе.
1: Вспомни.
2: Не говорил, товарищ капитан.
1: Кто-то распустил слух, что это не просто занятие, и что там проводится секретная операция. Может, ты говорил об этом с Ковальчуком? Ты ему так доверяешь?
2: Что ты, товарищ Быстров? Ну, стал бы я с кем бы то ни было говорить о таком деле. Да я его и не видел с тех пор, как он уехал на станцию.
1: И не знаешь, где он сейчас?
2: Ну, где ж ему быть? Ясно, спит дома. Да я не говорил ему ничего.
1: Не ему, значит, жене своей сказал.
2: И жене не говорил. Хотя, не помню.
1: Вспомни.
2: Был. Был разговор. Сорвалось лишнее слово. Только о занятиях. Об операциях я не предполагал.
1: Вот видишь, а твоя жена прибавила кое-что от себя, и поползли ненужные слухи.
2: Не говорила она никому. Ручаюсь. Я ее строго предупредил.
1: А ты не ручайся, раз за себя поручиться не можешь. Уже светает. Скоро 7 часов. К 9 тебя просят заехать в райком партии.
2: В райком? Зачем?
1: Очевидно, как коммунисту тебе придется дать отчет о своем поступке.
2: Понимаю. Понимаю. До свидания.
1: До свидания. Товарищ дежурный, как только вернется лейтенант Чистяков, направьте его ко мне.
3: Разрешите обратиться, товарищ капитан?
1: Обращайтесь.
3: В дело прошусь. Направьте меня на поиски. Не могу я в такой час у плиты котлетки стряпать.
1: А как там ваше хозяйство?
3: Да все в порядке. Хлеба испек на 2 дня, помощник вполне справится. Учтите мою просьбу, товарищ капитан.
1: Ладно, учту. Свободным.
3: Слушаюсь.

0: Капитан Быстров у телефона. Только что вернулся с участка, товарищ подполковник. Одного гостя к вам направил. Уже прибыл? Ясно. Да пока без изменений. Думаю, что он был не один. Поиски продолжаем. Нет, пока обойдемся своими силами. Ясно. Сейчас беседовал с Шатровым. Так, как я предполагал, жене своей выболтал. Слушаюсь.
1: Разрешите войти, товарищ капитан.
0: Входите.
1: Рядовой Захаров прибыл по вашим приказаниям.
0: Прибыл, очень хорошо. А когда вы прибыли вчера, рядовой Захаров? Я вас спрашиваю, когда вы явились вчера вечером?
1: Вчера вечером я опоздал на боевую тревогу на 11 минут.
0: По каким причинам? Ну?
1: Причина неуважительная.
0: Я требую изложить ее.
1: По дороге в совхоз проводил девушку. Шли сокращенным путем над озером. До отбоя мог свободно вернуться, но случился пожар.
0: Были без оружия?
1: Да.
0: Какое же вы имели право углубляться на 3 километра один, безоружным? Я вас спрашиваю.
1: Право я не имел.
0: Могли бы столкнуться с нарушителем. Что бы вы делали, если бы встретил он вас одного?
1: Я бы, товарищ капитан...
0: Молчите! Да за такой безобразный поступок... Что с рукой?
1: Пустой. На пожаре ожог.
0: Товарищ дежурный, отправить рядового Захарова в комендатуру, в санчасть.
2: Слушаю, товарищ капитан.
0: Свободным.
3: Разрешите, товарищ капитан?
0: Входите. Докладывайте.
3: Пожар ликвидирован, товарищ капитан. За сараями, где начинается кустарник, обнаружена вот эта зажигалка.
0: Ясно. Пожар – дело его рук.
3: О ком вы?
0: О Ковальчуке.
3: Значит, Ковальчук?
0: Он не Ковальчук. Только сейчас нашим органам удалось это установить. Это очень ловкий, хорошо замаскировавшийся враг, так искусно запутавший следы, что не сразу удалось напасть на них. Его здесь держали для связи. При обыске на его квартире обнаружено оружие, несколько советских документов, в том числе и паспорт деда.
3: Кто же он на самом деле?
0: Предатель. Агент иностранной разведки. Да, пожар – дело его рук. Нашлись болтливые люди, помогли ему догадаться о наших нарядах у оврагов. А сегодня ночью он должен был встречать нарушителей. Вот он и решил отвлечь внимание, прикрыть переход границы. Одного нарушителя мы задержали, но границу перешло двое. Сам Ковальчук и второй нарушитель скрылись. До сих пор не можем обнаружить даже следов. Я сейчас сам направляюсь к Старому Броду. Надо поймать Ковальчука.
3: А если он успел углубиться далеко?
0: Это исключено. Все возможные отходы в тылы отрезаны. Отсиживается где-то здесь. Да, а дома были, как Алла?
3: Я дома еще не был, товарищ капитан. С пожара прямо сюда.
0: Необходимо последить и за Аллой. Раз так вышло с Ковальчуком, мы обязаны это сделать. Я попрошу Машу, чтобы она последила за ней. А сейчас идите сами. Только смотрите ни словом, ни взглядом. Ясно?
3: Ясно, товарищ капитан.
0: Идите.
4: Можно войти?
0: Да-да, Маша.
4: Ты что, приехал и глаз не кажешь?
0: Прости, Маша, некогда. А ты чего не спишь?
4: Я вижу, что-то случилось.
0: Да неспокойно у нас.
3: Аллы дома нет.
0: Вот как.
2: Неожиданно в дверях появляется Алла. Она едва держится на ногах.
3: Что с тобой? Откуда ты?
4: Я пришла сказать вам. Там, у хрустального ключа, у озера, он был со мной. Это было вчера вечером в 10 часов.
3: Кто такой Яконтый?
4: Ну, этот шофер. Ковальчук. Нет, нет, нет, это не так. Это мой брат. Мой родной брат Виктор Ардашов. Мы считали его погибшим. Но я не могла допустить даже мысли, чтобы Витька... Боже мой, лучше бы он погиб.
5: Успокойтесь, успокойтесь, выпейте водички. Алла, Алла.
4: Нет, нет, не надо.
0: Говорите все, что вы знаете, что с вами было.
4: Он ударил меня чем-то. Я свалилась во враг, потеряла сознание. Только теперь выбралась. Он сказал... Он сознался, что сам сдался в плен. Он сам!
2: Отведите ее домой.
5: Хорошо.
2: С ней посидит Маша.
3: Выпей воды и ни о чем не жалей, слышишь?
4: Нет, нет, он умер теперь для меня. Теперь уж совсем умер, совсем навсегда. Только ты не отворачивайся от меня.
3: Ну что пойдемте, ты, что ты, Алла, пойдем. Пойдем, пойдем.
6: Разрешите войти, товарищ капитан?
0: Да.
6: Я сейчас узнал, услышал. Прикажите меня отдать под суд.
0: В чем дело?
6: Я сейчас узнал, что Ковальчук... что его разыскивают. А я вчера вечером встретил его одного у озера и не задержал его. Даже не подумал. Прикажите меня отдать под суд, но прежде...
7: Товарищ капитан, разрешите доложить.
0: Докладывайте.
7: Старший наряда сообщает. Обнаружены следы 2 человек в тылу в направлении Малой Сопки. На каменистом грунте следы потерялись. Собака след не взяла. Он обработан порошком.
0: Застава в ружье.
7: Есть застава в ружье.
0: Вызовите ко мне тревожную группу. Старшего назначаю старшину Мурашко. Включите в группу повара Бордина.
7: Разрешите выполнять?
0: Выполняйте.
3: Разрешите, товарищ капитан?
0: Да. Напали на след. Я сейчас отправляюсь с тревожной группой, а вы останетесь здесь.
3: Слушаюсь.
0: Поставите задачи дополнительным нарядом.
3: Есть.
0: Свободны, Захаров.
6: Разрешите сказать, товарищ капитан?
0: Вы отправитесь в санчасть, рядовой Захаров.
6: Я здоров. Здоров. Позвольте мне отправиться с группой. Позвольте делом доказать и скупить.
0: Немедленно отправляйтесь в санчасть. Вопрос о вас решен будет после. Свободны.
3: Что с ним?
0: Плачевный результат его беспечности.
8: Наряд! Товарищ капитан, тревожная группа в составе старшины Мурашко, рядовых Колосова, Степаненко, Бордина прибыла для получения боевого приказа на охрану государственной границы.
0: Приказываю выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Слушайте боевую задачу. Второй наряд обнаружил недалеко от Малой Сопки подозрительные следы и ведет преследование. Ваша задача идти в том же направлении и начать преследование до задержания или уничтожения преступников. Маршрут движения. Застава по дороге на Малую Сопку. Задача ясна?
8: Так точно. Задача ясна. Разрешите выполнять?
0: Выполняйте.
8: Наряд. Далее.

0: Утро того же дня. На совхозной пасеке мирно розовеет под солнцем цветущий багульник, сушатся рыбачьи сети, раскинутые на вбитых в землю кольях. Дед Герасим с сеткой на лице склонился над ульем. Позади него в кустах появляется Ковальчук. Он беспокойно озирается.
1: Герасим Петрович! Герасим Петрович, на минутку!
2: Кто там? А, это ты! Ну, заходи, заходи.
1: Ты один? А где Галя?
2: Никого нет.
1: Слушай, Герасим Петрович, помоги ты мне. Охотник тут один, мой приятель. С МТС. Работали раньше вместе. Ногу себе повредил, а то, может, и сломал. На силу я его дотащил.
2: Где же он?
1: Да вот здесь. Вот сюда пойдем. Вот
2: ну, пойдем, пойдем. Посмотрим. Вот
0: опираясь на деда Герасима и Ковальчука, из-за кустов выходит человек с котомкой и охотничьим ружьем за плечами. Дед и Ковальчук усаживают его на свежескошенное сено. Он снимает с плеча ружье и кладет подле себя.
2: Давайте-ка вот сюда приляжем. Давайте я вам сапог разрежу.
1: Ну да, разрезал сапог, а дальше что? Тут, брат, врача надо.
3: Как же это вы так?
4: Доступился! Не заметил ямку, а там еще коряга. Ух ты, пес!
1: Дай-ка ты ему напиться, дедушка, принеси водичку.
2: Сейчас, сейчас.
5: Холодненько.
6: Здесь еще опасней.
1: Нам теперь везде опасно, прорваться надо.
6: Кажется, пограничники отстали.
1: Они пошли к малой сопке. Это хорошо, что мы сделали круг, это их сбило. А на каменистом грунте пускай поищут следы.
6: Неужели они его схватили? Может, он еще явится?
1: С таким же успехом он может явиться только с того света.
6: Что же вы медлите? Надо спешить!
1: Надо сперва разведать. Одна лазейка только туда, на 77-й километр. Там часто бывают товарные составы. Может, тут...
2: Освежайтесь, холодненькая, родниковая.
1: Спасибо, дедушка. А метку дашь?
2: Да ведь мед сказать не мой, государственный.
1: Ну, брешешь. Сам сказал, что на меде два улья купил.
2: Купил, а меда еще нету.
1: А ты позаимствуй то государство, потом отдашь. А?
2: Ну, разве что так. Тут что-то не то. Я сейчас принесу.
1: Деда надо усыпить. Он выпить любит.
6: Понятно.
0: Диверсант снимает с пояса флягу и всыпает в нее порошок.
1: А мне придется уходить вместе с вами.
6: Вы здесь нужны.
1: Здесь я уже ничего не могу, я завалился.
6: Как так?
1: А, идиотский случай, встречу он об этом после. Сейчас я поднимусь на сопку, оттуда видно разъезд. Может быть, там есть товарные составы?
2: Ну вот, угощайтесь. Свеженький, в сотах.
1: Ну вот, держи ты его и угощай. А мне за машиной надо?
2: Может, я сбегаю?
1: Ну да, бегом с тебя. Так я скоро, потерпите, Прохор Иванович.
4: Хорошо.
2: Ну что ж, Митку-то, угощайтесь. Что же вы?
4: Спасибо. Чем бы и мне вас угостить? Нечем. Да вот, выпейте из моей фляжки.
2: А, нет, нет, нет. Нынче пост, а я верующий. И так и далее.
4: Ну ничего, сам Христос любил выпить.
2: Так то Христос. А я за рог давал, пост не пью.
4: Ну, прямо какой. Ну, хоть пригубьте только. Нельзя ж так.
2: Нет, нет, нет. И губы осквернять не стану, не стану.
4: Ну, тогда и я не буду пить. Пустынно у вас здесь. Никого не видно, не слышно.
2: Один живу. Пчела, она животное нервное. Полной тишины требует.
4: Куда вы?
2: Около пчел похлопотать требуется.
4: А,
2: темный человек. А что же делать? Господи, вразуми.
0: Дед Герасим подходит к улью и незаметно встряхивает его. Пчелы летят на мед, который стоит возле диверсанта.
4: Ай, черт! Да убери ты свой мед! Пчелы проклятые!
2: Это не чужого почуяли, летуют!
4: Да отгони же ты их! Ух, проклятые, да сколько же их!
2: Что, досаждают? А вы вот моего самосад закурить. Такой, знаете, самосад не только пчел, любого с ног сшибает. Вот, угощайтесь.
4: Да вот, давай скорее. Ух.
2: Что ж ты мне, парень, в глаза не глядишь?
4: А что?
0: Дед Герасим швыряет пригоршню макорки в глаза диверсанта. Хватает его ружье, стреляет в воздух и убегает. Диверсант пытается промыть глаза водой из ведра.
1: Что случилось? Кто стрелял? Ну, дед, ушел! Хорошую ловушку вы мне устроили. Шал, упустили. Ну, скорей, скорей туда. Там сейчас есть товарный состав, может, даст незаметно. Спеши!
0: Оба диверсанта убегают. Возле раскинутых на кольях рыбачьих сетей показывается Захаров с автоматом в руке. Он внимательно оглядывается.
6: Кажется, стреляли здесь. Да и следы ведут сюда. Так и есть. Никого. Где же дед? Неужели они его убили? Поезд! Они могут прорваться к поезду! Успеет ли голубь предупредить заставу? Что же делать? Что же делать? Придется самому. Жив не останусь, а добуду гадов из-под земли! Кто-то идет!
0: Захаров прячется в кустах.
4: Надо было боем прорываться!
1: Бесполезно! Они везде, они со всех сторон!
0: Навстречу им, держа автомат наперевес, выходит Захаров.
5: Димка! Пу на тебя опять, Ковальчук! Нигде с тобой не разменешься.
7: А ты чего тут сатана шатаешься?
5: Да вот шел в санчасть, а завернул на пчельник. Галю повидать.
7: А, это что, самоволку, значит?
5: Так а иначе не проживешь?
7: Ну, конечно.
5: Деда не видел, а?
7: Нет.
1: Стой! Руки вверх! Выше руки! Ну!
0: Ковальчук, злобно оскалившись, поднимает руки. Второй диверсант, подкравшись сзади, стреляет Захарову в спину и убегает. Ковальчук хочет бежать вслед за ним.
1: Лёшь, падаль, не уйдешь!
0: Раненый Захаров срывает с кольев рыбачью сеть и набрасывает ее на Ковальчука. На пасеку выбегают капитан Быстров, старшина Мурашко, повар Бородин и другие пограничники.
8: Захаров, что с вами, вы ранены?
6: Товарищ капитан, мной задержан преступник. Еще был один удрал, не дайте ему уйти, товарищ капитан.
8: Убрать!
6: А ну, ребята, выпутывай этого краба!
0: Пограничники распутывают барахтающегося в сетях Ковальчука.
8: А ну, встать! Вперед!
9: Но где ваш сопровождающий? Где голуб?
6: По дороге в санчасть встретили женщин. И они сказали, что видели Ковальчука и еще одного. Я направил голубя звонить на заставу, а сам пошел по следу.
1: Дима! Что с тобой?
6: Костя. Друг.
9: Тебе нельзя волноваться, Захаров.
5: Мне теперь все можно, товарищ капитан. Отбой. Об одном жалею. Мало гадов задержал. Жил мало. Песен мало пропел. Я хотел бы с песней.
0: Пограничники молча снимают фуражки и стоят, опустив головы. Появляется голубь. Он ведет перед собою второго диверсанта.
10: Товарищ капитан, мною внизу у болота задержан нарушитель государственной границы. Докладывает рядовой голубь.
9: Увести.
11: И вперед.
10: Дима!
9: Рядовой голуб.
12: Слушаю, товарищ капитан.
9: Благодарю за отличную службу, товарищ голуб.
12: Служу Советскому Союзу!

Флейта-позвоночник. Пролог и первая часть. За всех вас, которые нравились или нравятся, хранимых иконами у души в пещере, как чашу вина в застольной здравице, подъемлю стихами наполненный череп. Все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Сегодня я на всякий случай даю прощальный концерт. Память. Собери у мозга в зале любимых неисчерпаемой очереди. Смех из глаз в глаза лей, белыми свадьбами ночь ряди. Из тела в тело веселье лейте, пусть не забудется ночь никем. Я сегодня буду играть на флейте. На собственном позвоночнике. Версты улиц взмахами шагов мну. Куда уйду я, этот ад тая? Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая? Бури веселья, улицы узкий, праздник нарядных черпал и черпал. Думаю, мысли, крови сгустки, густые и запекшиеся лезут из черепа. Мне, чудотворцу всего, что празднично, самому на праздник выйти не с кем. Возьму сейчас и грохнусь навзничь, и голову вымозжу каменным Невским. Вот я богохулил, орал, что Бога нет, а Бог такую из пекловых глубин, что перед ней гора заволнуется и дрогнет, вывел и велел: люби. Бог доволен, под небом круче одинокий человек одичал и вымер. Бог потирает ладони ручек, думает Бог: погоди, Владимир, это ему, ему же, чтобы не догадался, кто ты, выдумалось дать тебе настоящего мужа и на рояль положить человечьи ноты. Если вдруг подкрасться к двери спаленной, перекрестить над вами стеганья одеялова, знаю, запахнет шерстью палиной, и серой сдымется мясо дьявола. А я вместо этого от утра раннего в ужасе, что тебя любить увели, метался и крики в строчки выгранивал, уже наполовину сумасшедший ювелир. В карты поиграть, в вино выполоскать горло сердцу изоханному. Не надо тебя, не хочу. Все равно я знаю, я скоро сдохну. Боже, Боже мой, если это правда, что есть ты, если звезд ковер тобою выткан, если этой боли ежедневно множимой тобою не спослана, Господи, пытка, судейскую цепь надень, жди моего визита, я аккуратный, не замедлю ни на день. Слушай, Всевышний инквизитор, рот зажму, крик ни один им не выпущу из искусанных губ я. Привяжи меня к кометам, как хвостам лошадиным, и вынчи рвя о звездные зубья. Или лучше вот что.
Когда душа моя в небо выселится, выйдет на суд твой ты, нахмурись ступенька, млечный путь перекинув виселицей, возьми и вздорни меня, преступника. Делай, что хочешь, хочешь четвертуй, я сам тебе праведные руки вымою. Только слышишь? Убери проклятую ту, которую сделал моей любимою. Версты улиц взмахами шагов мну, куда уйду я, этот ад тая? Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая? Послушайте, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтоб обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку, а после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то: «Ведь теперь тебе ничего не страшно, да?» Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. А вы могли бы? Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана, я показал на блюде студня косые скулы океана, на чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? Левый марш. Разворачивайтесь в марше, словесный неместо кляузе тишераторы. Ваше слово, товарищ Маузер, довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу историю загоним. Левый, левый, левый. Эй, синеблузые, рейте за океаны или у броненосцев на рейде. Ступлены острые кили, пусть оскались короной, вздымает британский лев вой. Кому не быть покоренной? Левой, левой, левой. Там, за горами горя, солнечный край непочатый. За голод, за мора море, шаг миллионной печатой. Пусть бандой окружат нанятой, стальной изливаются леевой. России не быть под антантой. Левой, левой, левой.

Александр Сергеевич, разрешите представиться. Маяковской, дайте руку. Вот грудная клетка. Слушайте, уже не стук, а стон. Тревожусь я о нем, в щенка смиренном львенке. Я никогда не знал, что столько тысяч тонн в моей позорно легкомыслой головенке. Я тащу вас, удивляетесь, конечно, стиснул больно, извините, дорогой. У меня, да и у вас, в запасе вечность. Что нам потерять часок-другой? Будто бы вода, давайте мчать, болтая. Будто бы весна свободна и раскованна. В небе вон луна, такая молодая, что ее без спутников и выпускать рискованно. Я теперь свободен от любви и от плакатов. Шкурой ревности медведь лежит когтист. Можно убедиться, что земля поката. Сядь на собственные ягодицы и катись. Нет. Ненавижусь в меланхолишке черной. Ты разговаривать не хочется ни с кем, только жабры рифм топырит учащенно у таких, как мы, на поэтическом песке. Вред мечта, и бесполезно грезить. Надо весть служебную нуду. Но бывает жизнь встает в ином разрезе, и большое, понимаешь, через ерунду. Нами лирика в штыки неоднократно атакована, ищем рифмы точной и ногой. Но поэзия — пресволочнейшая штуковина, существует и не в зуб ногой. Мне приятно с вами, рад, что вы у столика. Муза эта ловко за язык вас тянет. Как-то у вас говаривала Ольга, да не Ольга, из письма Онегина к Татьяне. Дескать, муж у вас дурак и старый мерин. Я люблю вас, будьте обязательно моя. Я сейчас же утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Было всякое, и под окном стояние, письма, тряски, нервное желе. Вот когда и горевать не в состоянии, это, Александр Сергеевич, много тяжелей. Айда, Маяковской, маячь на юг, сердце рифмами вымучь. Вот и любви пришел каюк. Дорогой Владимир Владимирович, нет, не старость этому имя. Тушу вперед стремя, я с удовольствием справлюсь с двоими, а разозлите стремя. Говорят, я темой индивидуален. О, терну, чтоб цензор не нацикал, передам вам. Говорят, видали даже двух влюбленных членов ЦИКа. Вот, пустили сплетню, тешут душу ею. Александр Сергеевич, да не слушайте ж вы их. Может, я один действительно жалею, что сегодня нет у вас в живых. Мне при жизни с вами сговориться б надо. Скоро вот и я умру и буду нем. После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на П, а я на М. Кто меж нами? С кем велите знаться? Чересчур страна моя поэтами нища. Между нами вот беда. Позатесался Нацон. Мы попросим, чтоб его куда-нибудь на ща. А Некрасов Коля, сын покойного Алеши, он и в карты, он и в стих. И так неплох на вид. Знаете,

0: знаете его. Вот он, мужик хороший, этот нам компания пускай стоит. Что ж о современниках? Не просчитались бы за вас полсотни отдав. От зевот и скулы разворачивает аж Дорогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов. Какой однообразный пейзаж! Ну, Есенин, мужиковствующих свора, смех коровою...
1: В Санкт-Петербурге 2 часа ночи.
2: Ретро-клуб представляет канал «Радиотеатр». Золотая коллекция спектаклей и постановок в исполнении известных артистов.

Эти события произошли в течение 3 дней. Субботы, воскресенья и понедельника в доме сеньора Приоры. А рассказал нам эту историю наш добрый знакомый сеньор Эдуардо де Филиппо. Между прочим, вначале нам следует заметить, что в городе, где живет семья Приоры, много солнца, зелени и соответствующих красот южного приморского селения. Но в этом же городе немало угрюмых дворов в небогатых кварталах, сохнущим на веревках бельем, бродячими кошками и прочими соответствующими атрибутами. По этим дворам, как и полагается, бродят певцы, которым жители подают кто что может.

0: мы начнем наш рассказ, заглянув прежде всего во двор дома, где живет семья Приора. Между прочим, вы заметили, неприятные истории случаются почти всегда в воскресенье. Да-да, именно в воскресенье. Целую неделю мы ждем праздничного дня, чтобы отдохнуть. А когда он наступает, вспоминаем домашние неурядицы, обиды и... Вдумайтесь, и вы увидите, сеньор Эдуардо кое в чем прав. Итак, скандал в доме сеньора Приора начался в субботу, разразился в воскресенье и закончился в понедельник. Впрочем, сосед семьи Приора, бухгалтер Янелло, умный человек. Он объяснит происшедшее гораздо более глубоко, чем я.
1: Добрый день, сеньор.
2: Добрый день. Видите ли, то, что случилось в доме Приора, результат сложных семейных отношений. За долгие годы супружеской жизни образуется, как бы это сказать, ну, такая накипь, корочка. Извините, я побегу, а то опоздаю на службу.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Он добрый человек, сеньор Янелло Луиджи, и любит пошутить. Надо же как-то скрасить унылую жизнь обитателей дома. Итак, воскресный скандал в доме Приоры – результат сложных семейных отношений. Действительно, вот уже много лет в доме Приора сложные отношения установились не только между мужем и женой, Донной Розой и Доном Пепино, не в ладу с отцом младший сын Рока, дочь Джульянелла, а старик Антонио, отец Розы, в течение 26 лет находится в ссоре со всеми, буквально со всеми обитателями дома. Вот он вышел подышать свежим воздухом, и мы можем поговорить с ним. Дон Анто, добрый день!
3: Добрый день!
0: Как поживаете, Дон Анто?
3: Я живу среди лицемеров, сын мой. Они ждут, не дождутся моей смерти, но они ошибаются, потому что я еще не собираюсь умирать. Я еще могу работать.
0: Понимаю, Дон Анто.
3: Как только я почувствую себя чуточку лучше, я открою собственную мастерскую.
4: Еще две, сеньора.
3: Потом я вам все расскажу. А то сюда идет моя дочь, она начнет рассказывать, что я рехнулся.
4: Добрый день, сеньора.
0: У сеньоры Розы, разумеется, своя точка зрения о том, что произошло в доме. Но не будем забегать вперед. Вернемся к злосчастной субботе, с которой все и началось.

0: каждую субботу Дона Роза готовит воскресное рагу. Ей помогает служанка Вирджиния, девочка лет 15, худенькая, изможденная.
1: Ну, режь, поживей.
2: Может, хватит, сеньор?
3: Что ты меня учишь? Моя покойная матушка говорила, чтобы приготовить рагу, надо запастись адским терпением. Она вставала у плиты в субботу утром, и что бы в доме ни случилось, она не отходила ни на шаг. Она готовила только в глиняной или в медной посуде. Алюминиевой тогда еще не было в моде. А когда соус, как она говорила, делался наваристым, она отрезала кусок мяса от ляжки и клала его в латку так, как кладут новорожденного. Поварешку она клала так, чтобы крышка чуть оставалась приоткрытой, и ложилась спать. А мясо в соусе прело часа 4-5. Слава о рагу сеньора Писка пошла по всей округе.
2: Ну, конечно, если у вашей матушки к этому была такая страсть.
3: Папа переворачивал все вверх дном, если оказывалось, что рагу приготовлено не по всем правилам.
2: Ой, бедная ваша матушка.
3: К нам приходили люди и говорили: сеньор епископ, откройте секрет, как вы готовите ваше рагу. Вчера ваш муж весь вечер говорил мне и моему мужу о том, какое вкусное рагу готовите вы. А мама, страшно довольная, говорила: попробуйте. Они пробовали, они облизывали губы, уходили и говорили: ваш муж был прав.
2: А Дон Пипино не очень любит рагу, по-моему.
3: Ну, мой муж философ. Но дай ему Бог здоровья, когда я делаю рагу, он съедает целую тарелку, иногда даже две.
2: Да, аппетит у него хороший.
3: Если я до сих пор каждую субботу готовлю рагу, я это делаю только потому, что, во-первых, я это делаю для детей, а во-вторых, потому что воскресенье без рагу для меня не воскресенье. А если бы речь шла только о моем муже, я бы даже в пасхальное воскресенье готовила одни макароны. Ты что, плачешь, от лука или в самом деле?
2: В самом деле, сеньор.
3: Что случилось? Почему ты плачешь?
2: Я не могу больше, сеньора, не могу!
3: Дочь моя, скажи мне, что с тобой? Если я могу помочь тебе, я это сделаю от всего сердца.
2: Мой брат, сеньора, мой брат!
3: Что? Что твой брат? Что он натворил?
2: Он опять попадет в тюрьму. Мой брат, мое несчастье. С тех пор, как мы остались вдвоем.
0: А в это время у входной двери возится с ключами глава семьи приора Дон Пипино. Человек, пожалуй, ничем не примечательный, с утомленным от забот лицом. Соседи говорят, что в молодости Дон Пипино был веселым, общительным парнем. Но, видимо, нелегкая жизнь сделала его таким, каким он предстает перед нами в свои 56 лет. Заметив Пипино, Донна Роза почти перестает слушать Вирджинию, хотя делает вид, что продолжает с ней серьезный разговор.
4: Урокко манера, брать мой ключ и подсовывать мне свой. Каждый раз я полчаса вожусь у двери, проделывая всякие манипуляции. Убежден, что он делает это нарочно, потому что его ключ испорчен.
3: Извини, но дай мне дослушать Вирджинию.
4: Что случилось?
3: Ты не видишь, что она плачет?
4: Пожалуйста, не кричи.
3: Ну иди.
4: Почему она плачет? Вирджиния.
3: Что сделал твой брат, Вирджиния? Как его зовут?
2: Мигеле. Он 2 года просидел в концентрационном лагере. Тогда были живы папа и мама, а я была маленькая. Пришли немцы, отправили его в концентрационный лагерь. Но мы уже успокоились, считали, что он погиб там, как вдруг однажды он вернулся. С тех пор в доме нет никакого покоя. Когда он рассказывает о том, что он пережил, невозможно слушать. Я так люблю его.
3: Ну и что?
2: Но то, что он пережил, оставило в его душе такой след, так его потрясло. Он стал какой-то ненормальный. Когда он выходит на улицу, он обязательно попадает в какую-нибудь историю. То он остановил на улице какого-то сеньора и сбил его. То вывернул руку полицейскому. И я уже чувствую, когда на него находят. Я запираю его в комнате. Вот сегодня... Прежде чем отправиться к вам, я почувствовала, что он не в себе. Я заперла его. Но я знаю. Я знаю, что он выпрыгнет через окно или сломает дверь. Вы себе представить не можете, как я волнуюсь.
3: Я представляю.
2: Сеньора, разрешите мне уйти и не приходить завтра. Я побегу и побуду с ним.
3: Дочь моя, это невозможно. Завтра воскресенье, у нас к обеду будут гости.
4: Какие гости?
3: Гости? Я пригласила. Придет твоя невестка.
4: Почему моя невестка?
3: Ну, извини, я не знала, что в нашем доме надо ставить точки над «и», придет наша невестка. Утром она позвонила Ионеллу, что они с Роберто хотят прийти к нам пообедать. Ей бы только избавиться от кухонных дел. Я понимаю, Роберто хочет хоть раз в неделю поесть рагу, к которому он привык у меня в доме. А так как наша невестка готовит не лучше своей прислуги...
4: Перестань, у Роберто сейчас только есть время, как думать о твоем рагу. Причем Мария и Каролина готовят не так уж плохо.
3: Хорошо. Прекратим этот разговор.
2: Сеньора, так если завтра будут обедать только родственники, может, вы отпустите меня?
3: Дочь моя, какое мне дело до того, что твой брат поясничает? Придут не только родственники. Придет старший бухгалтер Ионелла с женой.
4: Я жду не дождусь воскресенья, чтобы спокойно посидеть дома, и вдруг на тебя. Придут Ионеллы.
3: Ну и что? Хотела бы я знать, что они тебе такое сделали, что при одном упоминании их имени ты лезешь на стену?
4: Роза, они мне противны. Не то чтобы он противен, а ее я терплю. Я не переношу их обоих.
3: Скажи, пожалуйста, с чего бы это? Еще пару месяцев тому назад ты сам спрашивал, Ионеллы не собираются к нам. Ты играл с ними целыми часами в проферанс, и вдруг они тебя опротивили, разонравились.
4: Да, опротивили.
3: Почему? Почему?
4: У меня к ним чувство неприязни. Вероятно, когда-нибудь наука объяснит, почему один человек приносит несчастье, а другой ни с того ни с сего становится тебе неприятным.
3: Мне нет никакого дела до твоих ученых рассуждений. Я достаточно хорошо воспитана, чтобы соблюдать правила приличия. Ионеллы наши соседи, мало ли что может случиться. Мы всегда можем оказать друг другу взаимную услугу.
4: О, вот теперь я понял, почему ты их пригласила.
3: Я встретила сегодня сеньору Ионеллу на дворе. Тут как-то она мне подарила шерстяную жакетку бирюзового цвета. Она считает, что бирюзовый цвет мне к лицу. Мы встретились. Я показала ей кусок мяса, который я купила для завтрашнего рагу.
4: И она сказала тебе, что по части рагу ты непревзойденная мастерица, ты растаяла и пригласила их.
3: Если я и растаяла, то это мое дело. Я сейчас возьму это мясо и вышвырну его на улицу.
4: Стало похоже на коробочку со спиральной пружиной внутри. Достаточно нажать кнопку, как крышка отскакивает.
3: А твоя крышка отскакивает только тогда, когда тебе придет в голову высыпать пару совершенно необязательных комплиментов.
4: Перестань. Тебя не переспоришь. Вирджи. Рока вернулся?
2: Нет.
4: Который сейчас час?
2: 6.
3: У тебя уже, кажется, вошло в привычку уходить из магазина раньше времени.
4: Там остался бухгалтер.
3: Ну, конечно, бухгалтер, это же твое доверенное лицо. Тот он продал свой мотороллер и купил себе машину.
4: А что я могу поделать, если мой сын отказывается мне помогать? Всю жизнь я отдал этому магазину. А теперь вижу, что это никому не нужно. Он приходит и морщится. Мой магазин, видите, для него слишком старомодные клиенты и провинциалы. Посмотрим, что выйдет из его затеи открыть магазин на улице Калабрита.
3: Поэтому ты позволяешь хозяйничать в своем магазине бухгалтеру.
4: Не только поэтому.
3: Тогда распродай все, и кончено.
4: Я так и поступлю. Кусок хлеба себе я уже обеспечил.
2: Сеньора, так вы меня отпустите?
3: Вирджи, я же сказала, ты нужна. Что я тебе только что сказала? Если ты нанялась, ты должна работать. Когда ты нанималась, о твоем брате не было никакого разговора.
2: Ну, хорошо, хорошо, я приду. Только если у меня все будет валиться из рук, если я что-нибудь разобью, вы не обижайтесь. Я буду думать о нем. Сеньора, А может, вы разрешите привезти его сюда?
3: Ты с ума сошла? Только его здесь не доставала.
2: Да нет, в моем присутствии он ведет себя хорошо. И потом он очень уважает вашу семью.
3: Вирджи, не теряй времени на пустые разговоры. В своем доме я имею право на покой.
2: Но он будет сидеть здесь, на кухне.
3: Хорошо, поговорим завтра.
2: Нет, сеньор, я его приведу.
5: Входи, входи, не шашу, а подворотню.
0: Только что вошли двое юношей. Один из них Рокко. Младший представитель семьи Приора. Это он занят ремонтом подвала на улице Калабритта и надеется открыть в нем модный магазин. Другой юноша – Федерико Саретта. Он ухаживает за сестрой Рокко Джульянеллой.
6: Добрый вечер, сеньора Рокко.
3: Добрый вечер.
7: Добрый вечер, мамуль.
6: Добрый вечер, кавальера.
4: Добрый вечер.
7: Боже, какой аромат. Имею в виду, мама, я пригласил Федри завтра к нам. Но в прошлое воскресенье, когда они меня угощали обедом, там подавали такое рагу.
3: Ну, к сожалению, завтра ему придется довольствоваться моей далеко не первоклассной стряпней.
6: Не говорите так, сеньора, как вы готовите, я знаю. Если я благодарю за приглашение, но отказываюсь, то исключительно потому, что во второй половине дня должен пойти по одному делу.
7: Да ничего подобного. Завтра будешь обедать у нас. Он выдумал какое-то дело, потому что поссорился с Джульянеллой.
3: Вы умудряетесь ссориться каждую субботу и портите себе каждое воскресенье.
5: Да потому что Джульянелла малахольная. А Федерико прав.
3: А ты не суй свой нос в чужие дела.
5: Я говорю то, что думаю. Я уверяю тебя, будет Джульянелла моей невестой, я бы набил ей морду.
3: Ну, ты создан, чтобы мирить людей.
5: Я за справедливость.
3: Слишком много позволяешь себе.
5: О, возможно. Но Джульянелла слишком много о себе воображает. Она вообразила, что она красавица и тому подобное. Что, я говорю неправду?
3: Замолчи.
5: Да я тебе уверяю, все дело именно в этом. Меня приглашают работать на телевидении.
4: Ты пока что возьми свой ключ и верни мне мой. Что у тебя за манера? Каждый раз я полчаса вожусь с замком.
7: Виноват, я не заметил, что перепутал ключи.
4: Это уже не первый раз. А это опять не мой. Этот ключ мы заказали для Мэмэ, когда она потеряла свой.
5: Ну, значит, твой ключ взяла тетя Мэмэ.
4: Да. Так бывает с ключами, с мылом, со спичками.
5: Надоело.
4: Вирджи, когда придет сестра, возьми у нее ключ и верни его мне. Я говорю, когда придет сестра, возьми у нее ключ и верни его мне. Она давно уже ничего не видит. Очки, видите ли, одеть не хочется. Ты что хихикаешь, Вирджиния?
7: Папа! Ты зайдешь ко мне в понедельник?
5: Зачем?
7: Ремонт уже заканчивается. К концу недели я могу повесить объявление об открытии магазина. Хотел посоветоваться.
4: Ты что хихикаешь? Вот теперь он решил советоваться со мной.
5: Вот ты видишь, мать, как он себя держит? Он считает, что я должен сдохнуть в этой допотопной ловчонке на улице Ратифилла. Ну хорошо. Через 5 или 6 месяцев мы увидим, у кого будет лучшая клиентура в Неаполе, а кто из нас прогорит. А то, что он прогорит, я в этом не сомневаюсь.
3: Не смей так говорить о своем отце, иначе я тебе дам такую затрещину.
5: О, ты думаешь, у меня нет рук?
3: Что? Небо дало тебе руки, чтобы ты работал ими, как твой отец. А ты смеешь, вон отсюда.
5: Ну ладно, извини, мамуля, я пошутил.
3: Уходи, или я разобью тарелку о твою пустую голову.
5: Ну хорошо, мамуля, ты напрасно ругаешься. Ей-богу, я пошутил.
6: Сеньора Роза, он ляпнул, не подумав.
3: Будет лучше, если он уйдет.
5: А, я тоже так думаю. Федор, идешь? Или будешь ждать Джульянеллу?
6: Нужно же ей втолковать, что с телевидением чепуха, и потом не...
5: Ясно.
6: Ну подожди.
5: Нет. Когда Донна Роза Приори готовит воскресный рагу, лучше держаться от кухни подальше. Мамуля, я ухожу. Пока.
3: Что натворила Джульянелла?
6: Она решила пойти работать на телевидении.
3: Ну, конечно. Так я и знала. Это Мэмэ задурила ей голову. Она ее познакомила с каким-то проходимцем на телевидении. У Мэмэ мания всюду совать свой нос. Меня она уговаривает, что я должна лечиться и что она приведет мне врача. Как будто я не знаю, что своей страстью к лечению она уморила собственного мужа.
8: Вирджи! Вирджи, где Вирджиния?
3: Папа, что вы собираетесь делать?
8: Вирджи!
2: Ну я здесь.
8: Подбрось уголь в топку.
3: Папа, что вы собираетесь делать, папа? Папа, куда вы едете? Куда вы едете, папа? Мадонна моя, это же шляпа Пепина.
8: Да, да, да, да, да, да. Он сам просил меня ее проутюжить.
3: Папа.
8: Ты думаешь, мне доставляет эту
3: удовольствие? Папа, я вас уверяю, это шляпа Пепина, папа.
6: Мое почтение, дон Антонио.
8: Кто это?
6: Это я, Федерико Саретта.
8: Пришел починить водогрей ванной.
3: Папа, что вы раздеваетесь? Это же Федери. Это Федери, друг Рокко, папа.
8: Ну хорошо, я понял, понял. Зачем злиться? Злиться вредно. Когда бы ты со мной не разговаривал, вся кричишь, ругаешься.
3: Ну, конечно, я плохая. А то, что вы все делаете по-своему.
8: Ну хорошо, ты права, Вирджи. Ты права.
3: Извините меня, Федери.
6: Что?
3: Вирджи!
6: Да, пожалуйста.
3: Вирджи!
8: Друг Рокко. Я живу среди лицемеров, сын мой. Они ждут, не дождутся моей смерти, но они ошибаются, потому что я еще не собираюсь умирать. Я еще могу работать. Подай мне ту болванку для шляпы.
6: Какую эту?
8: Нет, рядом, с трещиной.
6: Вот эту?
8: Да, теперь поддуй на угли. Если бы эти шляпные болванки могли говорить, они бы рассказали кое-что о том, как работал в свое время дон Антонио Пископ. Вы верите? Не было неаполитанца, у которого на голове не красовалась бы соломка Пископ. В 1920 году я выдумал новую моду шляп, шляпы колпаком. Их можно было смять и сунуть в карман. Это был необдуманный шаг с моей стороны. Люди стали задумываться, нужны ли шляпы вообще.
6: И ваши дела пошли вниз.
8: Да, но я не падал духом. Я думал, чем привлечь клиентов, и я бы придумал, поверьте мне. Но у меня в магазине работал служащий. Я не заметил, как он начал ухаживать за моей дочерью. Потом они поженились. Мой зять стал заводить какие-то новшества. Уговорил меня, что шляпа теперь вообще не в моде. И магазин превратился в фирму Пископа и Приоры. Мужская одежда и шляпы. Вот все, что осталось. Стол и инструмент.
6: Вы их храните как память?
8: Нет, я ими пользуюсь. Я докажу своему зятю, что при умении можно еще торговать шляпами. Как только я почувствую себя чуточку лучше, я открою собственную мастерскую и веду шляпную лотерею.
6: Что это такое, шляпная лотерея?
8: Это секрет. Это мой новый ход. Вам я могу рассказать. Слушайте. Значит так. Вы покупаете у меня шляпу, я вручаю вам конверт. Нет, минуточку. Конверт вы приносите сами.
6: Ну, конверт я приношу сам дальше.
8: Подождите, не сбивайте меня, а то я запутаюсь. Шляпная лотерея – это очень сложное дело. Сейчас. Да. В магазине должен присутствовать нотариус и два свидетеля. Потом, не все шляпы одинакового размера, не так ли? Я сейчас забыл, как все это происходит. Да, нужно сделать умножение. Опять забыл.
6: Я понял.
8: Ну, подождите, я ничего еще вам не рассказал. Клиент может выиграть 2 золотых жетона стоимостью 20 тысяч лир.
6: Скажите, пожалуйста.
8: Так, сейчас. Так, значит, это... Ну, Конверты должен заклеивать нотариус. Значит так, когда будут скрыты конверты, потом я вам все расскажу. А то сюда идет моя дочь, она начнет рассказывать, что я рехнулся.
1: Так сюда, неси мелкие тарелки.
0: Дон Антонио занялся утюжкой шляпы Пепина. И, наконец, в дом вошла та, кого давно поджидает Федери, Джульянелла, девушка лет 20, одетая по возможности модно. Федери двинулся к ней навстречу, но она демонстративно прошла мимо.
9: Добрый вечер, мамуля.
1: Да.
9: Я купила краску для шерсти и истратила все деньги.
0: Теперь в кухне появились новые персонажи. Сестра Пепина Донна Меме и ее сын Атилио. Меме за 60. Держится она надменно, самоуверенно. Ее сыну Атилио хотя около 30, но выглядит он юношей.
10: Добрый вечер.
11: Добрый вечер.
1: Что сказал врач?
10: У него низкое кровяное давление и холецистит.
11: Мне можно есть все, только в горячем виде.
10: Атилио, положи покупки на стол.
11: Хорошо, мамочка.
4: Мама, я прошу не путать свой ключ от входной двери с моим.
10: По-моему, ты ушел раньше меня. Значит, ты взял мой ключ, а не я твой.
4: Здесь припаяна головка. Это уже не первый раз. Ты плохо видишь, потому и путаешь.
10: Я плохо вижу. Дай бог всем иметь такие глаза.
11: Моя мама... штопает мои носки без очков.
10: Атилио, иди в комнату и приготовься. Сейчас я вскипячу воду и сделаю тебе укол.
11: Хорошо, мамочка.
4: Ты его доконаешь.
10: Болтай, болтай, я тебя не слушаю. Атилио, иди.
11: Хорошо. Моя мама?
10: Атилио!
11: Моя...
10: Иди.
11: Хорошо, мамочка.
10: Где шприц?
1: На полке в банке.
10: Джульянелла, ты купила краску?
1: Да, да. Она купила краску. Это опять выброшенные на ветер деньги.
9: Почему?
1: Почему? Потому что с красками надо уметь обращаться. Ты умеешь обращаться с краской для шерсти?
9: Что бы я ни сделала, ты всегда недовольна.
12: Мама!
10: Сейчас, Атилио! Девочке захотелось покрасить платье, какое тебе дело?
1: А что ты лезешь в наши дела?
10: Как что я тетя?
1: Тетя, у нее, слава богу, есть еще отец и мать. Ты вбила ей в голову выкрасить платье, ты уговорила ее пойти на телевидение.
10: Да.
1: А ее жених считает, что это глупо.
10: Потому что он болван.
13: Сеньора, я здесь.
10: Вы думаете, я вас не заметила? Ваше присутствие не меняет дела, вы все равно болван.
13: Благодарю.
10: Единственный здравомыслящий человек в этом доме – Джульянелла. Она получила образование, потому что я на этом настояла. Рокко – полуграмотный неуч, как его отец и дед.
4: Я полуграмотный.
10: Разве я могу считать образованным Пепино, когда ты пишешь сердце без буквы «Д»?
4: Я пишу сердце без буквы «Д».
10: Да-да, ты пишешь сердце без буквы «Д». Пару лет назад ты прислал мне письмо в Милан.
12: Мама!
11: Мама, хорошо тебе. Мама, не
10: прекрати.
11: Ну, совсем.
4: Для того, чтобы торговать бельем и шляпами, большого образования не нужно.
10: Если тебе не нужно образование, слушай тех, кто имеет образование.
4: Ну, конечно, ты же у нас ученая.
10: Во всяком случае, мне не приходится краснеть в обществе. Я знаю, вам не нравится, что я регулярно читаю газеты. В этом доме газеты покупают только на вес и то к концу апреля, чтобы завернуть зимнюю одежду. Джульянелла хочет как-то устроить свою жизнь, и она права. А вы... Вы должны радоваться или жениться на женщине, лишенной способности самостоятельно мыслить. Читайте книгу «Тигровая кошка».
4: Она никому не дает рта раскрыть. Мы полуграмотные, она культурная.
1: Но тигровую кошку тебе не мешало бы приобрести.
9: Я ушла к Мариолине.
13: Джульянелла! Джульянелла!
1: Папа! Папа, идите спать. Идите спать, папа. Идите.
13: Мне лучше уйти.
1: Подождите, Федери, послушайте меня. Идите, сядьте. Сядьте, она вернется, и вы помиритесь. Пеппи, скажи ему что-нибудь.
4: А, пожалуйста, не впутывай меня в это дело.
0: А это пришла Донна Элена, жена уже знакомого нам бухгалтера Янелло. Надо думать, что сейчас появится он сам.
14: Добрый вечер, Донна Элена! Добрый вечер, Донна Элена!
0: Так оно и есть. Соседи пришли к соседям.
7: Мое почтение, Дон Пепино, мое почтение.
11: Добрый вечер. Сегодня еще суббота.
7: Остроумно. Ваши высказывания, Дон Пепино, всегда несколько злы, но я ими наслаждаюсь.
11: Я это давно заметил.
7: Донна Роза пригласила нас на воскресные рагу. Но мы решили не оставаться в долгу.
12: Угадайте, что здесь?
7: Ты молчи, Элина. Пусть Донна Роза сама догадается.
2: Молчу.
12: Ну, угадайте.
2: Я не знаю.
15: Ну-ка вспомните, что вам так хотелось попробовать позавчера.
2: Я не помню.
12: Вы еще сказали, я уже забыла их вкус.
2: Да ладно, ну скажи, что ты мучаешь Донну Розу.
15: Сеньор, может быть, вы догадаетесь, сеньор.
11: Оставьте меня в покое.
12: Да это полипы, которые так обожает Донна Роза.
2: Полипы, Донна Эль.
7: Мы купили и каперсы, и маслины, и орешки.
15: Донна Роза, дайте мне форту, а то жена меня будет пить.
2: Да, Луиджи, иначе вас форту. И пусть жена вас не будет.
7: Через 2 минуты все будет готово, и можно будет их поставить варить.
2: Ну, покажите, Дон Луиджи, как вы умеете готовить.
16: Если вы плохо сготовите, Донна Роза даст вам расчеты.
15: А ты молчи, Вирджи. Ты молчи.
7: Вирджи, подай масло, 2 кусочка чеснока и пучок петрушки. Горшочек я принес.
2: Вы горшочек прихватили.
7: А как же. Это же море, это же запах морских скал. Понюхайте, кавалеры.
11: Да, они свежие.
2: Идем, Луиджи.
7: Донна Роза, вы мастер своего дела и, конечно, знаете, что полипы нужно тушить на маленьком огоньке.
2: Луиджи.
17: Донна Элена, я жду вас завтра к обеду.
15: Не нужно об этом напоминать. Мы придем.
7: Кавалеры, я уже 3 дня живу в ожидании воскресного рагу Донны Розы.
12: Донна Роза, а жакет вы уже надевали?
17: Завтра.
7: Жакет купил я, знаете, да?
17: Что вы говорите?
12: Да, этот жакет купил он. Вы знаете, когда мне нужно что-нибудь купить, я всегда отправляю его. Потому что у меня не хватает терпения ни выбирать, ни торговаться.
7: Моя жена сказала мне, я хочу подарить что-нибудь Донне Розе. Я вспомнил, что как-то в разговоре Донна Роза сказала, мне к лицу бирюзовый цвет.
11: Хорошо, что Донна Роза сказала только это.
17: Дон Луиджи воспитанный человек. И к друзьям относится внимательнее, чем некоторые.
11: Да, он очень внимательный.
7: Он далеко не ко всем. Одному человеку завидую. Вам, кавальеро. Ты не сердись, Элена, Донна Роза. Удивительная женщина.
15: Удивительная женщина.
11: Родженье, вы хороший и добрый человек, но вы не замечаете, когда собеседник не расположен шутить.
12: Я не понимаю, чем вас обидел Луиджи?
11: Простите, я сегодня встал не с той ноги.
12: Да? Ну ладно, мы уйдем и вернемся завтра. Надеемся, что завтра вы встанете с той ноги.
17: Извините, Донна Элена.
12: Ну, что вы, всякое бывает. Виноват Луиджи, он любит шутить и к месту, и не к месту.
15: Мне очень жаль, кавальеры, что вы не в настроении. Жаль. Сейчас мы идем, Элена.
12: Идем.
0: Донна Роза, вы не забудете, что огонек должен быть вот такой. До завтра.
18: До завтра.
13: Я не знаю, стоит ли мне ждать Жульены.
17: Поступайте, как хотите.
13: Пойду. Благодарю вас, Донна Роза. Завтра, конечно, я обедать у вас не буду. Хотя маме я сказал, чтобы на меня не готовили, потому что я думал обедать у вас.
17: Ну, если вы такой гордый, можете ходить без обеда.
13: До свидания.
4: Зачем ты обидела мальчика?
17: Скажите, пожалуйста, я обидела мальчика. А то, что ты нахамил Дону Луиджи, Доне Эльне, этого ты не заметил.
4: А с тобой бессмысленно говорить.
17: Конечно, что со мной говорить? Я же дура, я же ничего не понимаю. Все, что я делаю в доме, плохо.
18: Дона Роза, куда ты положишь?
17: Оставь, Вирджи. Всю жизнь я как рабыня обслуживаю семью.
4: А кто тебя заставляет обслуживать семью?
17: Никакой благодарности. Вот, пожалуйста, кто меня заставляет обслуживать семью? Пусть у меня отсохнут руки, если я еще раз выйду на эту кухню.

0: Что случилось?
1: Где моя шляпа? Уеду. Завтра же уеду за город. Хватит с меня.
0: Куда ты?
1: Какое тебе дело? В этом доме со мной никто не хочет считаться.
2: А что случилось с моей шляпой?
1: Ну да, Дон Антонио испортил еще одну мою шляпу. Придется идти без шляпы.
0: Что это за люди? Виржиния! Сними рагу, гаси огонь и можешь идти. Конечно, все зависит от воспитания. Я чувствую, что варить обед завтра придется мне.
3: Сеньора!
0: Да-да, иди, иди.
3: До свидания, сеньора!
0: Что это за люди?
4: Мэмэ гасит в кухне свет и уходит. Тихо возвращается Донна Роза и начинает заниматься своими делами. О том, что она плачет, догадаться нетрудно. Так заканчивается субботний день в доме Приора.

0: Начинаем передачу для маленьких. Дорогие ребята, мы почитаем вам рассказ о белом жеребенке алтайского писателя Тенеспая Шенжина. Послушайте, пожалуйста.
1: Было это весной. Кончался сев яровой пшеницы. В один из погожих весенних дней в тележке трактора «Беларусь» мой отец привез жеребенка, белого-белого, как молоко. «Вот», — сказал отец и потрепал жеребенка по холке. Кобылу волки загрызли. Табунщик выстрелил, отбил сосунка. Отец немного помолчал и добавил: «Тебе так, Шин, работа предстоит. Хватит бестолку по улице гонять. Будешь за малышом ухаживать».
2: «Буду, отец! Конечно, буду!» – закричал я и даже подпрыгнул от радости. «Кормить, поить, чистить буду! Вот увидишь!»
1: «Что ж, придется тебе поверить, сын мой!» – улыбнулся отец. «А потом из этого малыша вот такой конь вырастет!» И отец поднял вверх большой палец.
2: Тут я заметил, что жеребенок горестно ржет. «Бедняжка, как же не ржать ему!» – отозвалась мама. «Ведь без матери он! Красавец, умница!» Я понял, что мама жалеет сиротку. Она редко кого так хвалила.
1: Назвали же ребенка Акборо.
2: Когда все разошлись, я рассмотрел Акборо получше. Глаза у него были большие и лиловые, грудь широкая, ноги длинные, похожие на тоненькие прутики, а хвост пушистый и мохнатенький, как метелочка. Для белого жеребенка смастерили соску. Налил я в железную посуду, из которой кормили собаку, воду. Опустил в воду большой коровий рог и начал варить. Варил очень долго. Потом обухом топора выбил кость из рога. А мама сшила из мягкой замшевой кожи соску, чтобы прикрепить к рожку. Акборо быстро привык к своей соске. «За 2-3 глотка все высосет, только успевай молока подливать». А как он резвился! «Весь день смотри, все равно не надоест. То пробежится по лужку, то ляжет и давай кататься. А то вдруг надумает с одного бока на другой через спину перевернуться. Приминает траву, старается, ловчится, подстегивает себя хвостиком. Раз – не удалось, раз – не удалось, еще раз – получилось!» Перевалился, вскочил на ноги, заржал от радости. И еще пуще разошелся, взбрыкивает задними смешными тонкими ногами с копытцами, натертыми травой до блеска, выгибает шею, крутит хвостом, а потом как припустится галопом по луговине. Иногда, подражая взрослым коням, Акборо всхрапывал, фыркал, тут же, задрав хвост трубой, смешно пожеребячий, взбрыкивая ногами, уносился прочь. Уже через полмесяца Акборо заметно подрос, стал выше, вытянулся в длину. «Вот ведь как быстро растет! Прямо на глазах», — подумал я. «А что, если мой Акборо не наедается?» «Да, надо бы ему соску побольше сделать. Из чего бы ее смастерить?» Думал я, и вот что пришло мне в голову. Днем, когда родителей не было дома, я залез в бабушкин сундук и достал оттуда ташаур, такой сосуд кожаный. У нас давным-давно никто кожаной посудой не пользуется. «Кому нужен ташаур этот?» – думал я. «А для Акборо пригодится». Острым отцовским ножом вырезал кожаное дно сосуда, а на узкое горлышко натянул замшевую соску. Славная получилась посудинка. В несколько раз больше коровьего рога и крепкая. Теперь-то я накормлю Акборо досыта. Я налил в новую соску молока, вышел на улицу и позвал: «Акборо!» Стою с новой соской в руках и боюсь. Вдруг не станет Акбаро из кожаной посуды пить?
1: Ну да, не станет. Прискакал же ребенок на мой зов. Он неподалеку от Аила жилища нашего бегал. Увидал у меня в руках соску, смекнул, что к чему. Я и оглянуться не успел, как новая соска опустела. Мне для друга ничего не жалко. Я ему еще разок молока налил. И на этот раз Акбаро посуду опорожнил. Чуть-чуть осталось молока на самом донышке. Ну, решил я, теперь-то ты насытился.
2: Я положил ташаур с соской возле казана, у нас так котел медный называют, а сам убежал играть на улицу. Играю, ни о чем не беспокоюсь. Правда, мальчишки пристают, вопросами закидали.
1: Как Акбаро растет? Ты почему на нем верхом не ездишь? Ленивого, наверное, коня растишь.
2: Ну, их этих мальчишек. Не стал я на вопросы отвечать. Нужно больно.
1: Побежал домой.
2: Прибегаю, и что же вижу? Воили, шум, гам, даже стены сотрясаются. Мама выясняет, кто ташаур испортил. Отец выясняет, почему Акбаро не резвится, как обычно, а стоит понуро, свесив голову. Ох, и попало мне в тот раз за все сразу.
1: «Не смей, Такшин, без спроса чужие вещи брать и портить», — сказала мама.
3: «Если чего не знаешь, лучше спроси», — добавил отец.
2: Он стал лечить жеребенка, давая ему какие-то желтенькие таблетки.
1: Не прошло и трех дней, как Акбаро поправился.
2: Если летние дни можно назвать зелеными, зимние — белыми, то это были желтые дни. Даже солнце сделалось не таким горячим, а трава, листья, кустарники пожухли и пожелтели. С гор подул холодный ветер, по ночам стены нашего аила дрожали. В один из таких дней Акбаро исчез. Село наше немаленькое, дворов ого сколько! Я все обошел, во все загоны заглянул. Моего Акбаро нигде нет. Куда он подевался? Не сквозь землю же провалился? Сразу же за нашим селом протекает говорливая речка. Прибежал я туда. Лицо холодной водой ополоснул, напился воды, остыл немного. А то, пока по селу бегал, совсем запарился. Огляделся вокруг, прислушался. Услышал шум воды, хлопанье птичьих крыльев, голоса. Голоса? В этих зарослях? Интересно, откуда, подумал я, и, раздвигая тальник, пошел на голоса. Через некоторое время увидел небольшую полянку. А на этой полянке я чуть не упал, когда увидел. Наши мальчишки, человек, наверное, 15, не меньше, окружили Акбаро, суетятся вокруг него, как мухи. Потом все как один поснимали с себя рубахи. Купаться, что ли, собираются? Нет, какое купаться? Вода как лед. Свернули мальчишки рубахи и положили Акбаро на спину, вроде как попону. На жеребенка надели недоуздок, и один из мальчишек прыгнул Акбаро на спину, поскакал по полянке, подстегивая моего жеребенка прутиком. Я ломился сквозь заросли, как медведь, но никто из мальчишек не слышал, как трещали кусты. Я подбежал, выскочил из зарослей и наперерез. Сдернул мальчишку за ногу. Это был, как я успел заметить, Кеден. Мы сцепились, потом покатились по земле. Кеден одолел меня, оказался сверху и стал молотить руками по голове и плечам. Он ведь на целый год старше меня и крупнее, весь в своего огромного отца. Кеден молотил меня изо всех сил и кричал истошным голосом: «Твой же ребенок недотрога, да? Золотой он, да? К нему прикоснуться нельзя, да? Мы кормим его, мы!» — кричал я в ответ. «Не присваивай!» — возмутился Кеден. «И не ваш он совсем, а колхозный! Не колхозный, скажешь?» Тут я изловчился и укусил Кедена за голую грудь. Он выпустил меня и больше не бил. только отпихивал, когда я налетал на него. Потом я вывел Акбаро из зарослей тальника и повел домой. Мальчишки гурьбой бежали за нами, свистели, кидались камнями, только не попали ни разу. «Пусть все дети ухаживают за жеребенком», — сказал отец, когда узнал про драку и все остальное. «Пригласи их к нам, пусть они покормят Акбаро. Хорошо, что ты за него заступаешься, жалеешь. Но, думается, ты не совсем прав». Отец замолчал надолго. Наверное, он хотел, чтобы я лучше понял его. «Надо сделать так, чтобы все полюбили твоего жеребенка», — добавил отец после паузы. «Тогда никто не обидит его». Акбаро все рос и все больше становился похожим на взрослого коня. Однажды он так подтолкнул соску Ташаур, что я улетел метра на два. «Посудинка маловато нашему жеребенку», — улыбнулась мама, увидев, как я поднимаюсь с земли и почесываю ушибленный бок. «Ему теперь соска не нужна. Его уже из корыта кормить можно. Он и травку охотно щиплет. Разве ты не заметил?» Прошло, может, с полмесяца. Как-то раз мама разбудила меня раньше обычного. «Эй, сынок, посмотри!» Я выглянул во двор и тут же выскочил на улицу. Возле коновизи стоял Акбаро. «Ну, Такшин, прощайся с другом. В табун ему пора. Вырос он». Я обнял Акбаро за шею. Он не попятился. Наоборот, сам положил голову мне на плечо. Мне показалось, что в глазах у него блеснули слезинки. Кто знает... Может, он и плакал. В тайгу ведь уходит. Такой дальний путь ему предстоит. И вот возле дома, где он вырос, прощается с другом. Почему бы ему не прослезиться? Я вытер глаза ладонью. Мама тем временем налила в корыто полведра парного молока. Акбаро выцедил молоко быстро, но без жадности. И такой милый и красивый стоял у коновизи спокойно. У нас алтайцев говорят, счастливым будет аил, если у коновизи привязан красавец-конь. Потом я смотрел, как отец взнуздал жеребенка и уводит его от нас. Отец ехал верхом на коне, а Акбаро бежал следом на поводу. На душе у меня стало грустно, как в самый пасмурный день. Но потом я подумал, что не надо расстраиваться. Я ведь не навсегда прощаюсь с Акбаро. Мы будем встречаться, будем дружить. А когда я вырасту, то стану табунщиком, как мой отец.
0: Рассказ алтайского писателя Таныспая Шанжина «Белый жеребенок» пересказала для вас, ребята, Слава Пайна. А прочитала заслуженная артистка РСФСР Ирина Потоцкая.

0: Ретро-клуб представляет канал «Радиотеатр». Золотая коллекция спектаклей и постановок в исполнении известных артистов.
1: Ретро-клуб представляет записи радиоэфира.

Слушайте радиопостановку по мотивам рассказа Константина Михайловича Станюковича «Куций». Сценарий Владимира Корнилова, постановка Дмитрия Вороса, консультант контр-адмирал Морозовский, текст песен Льва Ашанина, музыка Аркадия Островского.

0: Знакомство с Куцым произошло совершенно случайно. Это было в Кронштадте. В один ненастный и холодный воскресный день, после обеда, дня за три до отхода корвета «Могучего» в кругосветное плавание. Матрос Скочнев возвращался на корвет, стоявший в военной гавани, как где-то в переулке заметил собаку, угрюмо прижавшуюся к водосточной трубе и вздрагивающую от холода. Жалкий вид этой намокшей, с выдающимися ребрами, видимо, бесприютной собаки, и притом самой неказистой наружности, обличавшей бродягу, тронул матроса.
1: Ты, брат, чей будешь? Видно, бездомный пес, а?
0: Собака подозрительно взглянула своими